Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Даргона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мой!»

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

есть что вспомнить. Родные песни.

пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба.

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ой, как хорошо хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и

Снова вечер, кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу тысячи лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будь из всех исключение. Не исчезай в нас вовек. Не исчезай.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник.

ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Нам есть что вспомнить.

он потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как и век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

ней может сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжелым или легким.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон.

влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Продукции «Говорит Москва».
1: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

покой. На себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой буквально сам.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

крепкими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Одним одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот и вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Плохо варит котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел принцу на мирок,

не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 шаги, значит, завтра трахну бухарев. Но куда же лучше трахать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, плохо варит котело. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить окружение.

боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто плитку можно смыться, но чтоб кислеру укрыться, не найдется в мире уголка. Сердце бьется, нос трясется, скоро Гитлеру придется петь последний нынешний денек. Кажется, тут ясна задача, и собаки теперь...

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

хвастать, милая, не стану. Знаю сам, что говорю, с неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди

дома его. Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 кино.

0: сердца, жить не в состоянии.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Я ищу Анюту,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

тебя неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В России начались выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири, а также на Урале. В выборах участвуют 10 партий: «Единая Россия», «ЛДПР», «Партия прямой демократии», «Зеленая», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Избирательные участки будут открыты 3 дня, по 20 сентября включительно, с 8 до 20 часов по местному времени. Впервые свои голоса дадут жители 4 новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в 7 субъектах пройдут выборы глав и губернаторов – в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В 39 регионах выберут депутатов законодательных собраний. Средства противовоздушной обороны сбили с полуночи 35 летевших на Москву беспилотников. О нейтрализации украинских дронов заявил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале на платформе «Макс». Депутаты Европарламента станут носить официальную церемониальную ленту. Новый элемент официального дресс-кода в цветах ЕС представят сегодня. Аксессуар выполнен из синей муаровой ткани. Его украшают 12 золотых звезд флага Евросоюза. В комплект также входит специальный чехол для хранения. Предполагается, что политики будут носить ленту на особо важных официальных мероприятиях. Стоимость аксессуара составит более 7,5 тысяч рублей. Приобрести официальную церемониальную ленту евродепутаты смогут за счет офисных выплат. Эти средства они ежемесячно получают из бюджета ЕС. Нейросети меняют подходы ритейлеров к работе и потребность в персонале. Почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы на сотрудников благодаря внедрению искусственного интеллекта. Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Как выяснили «Известия», компании уже используют ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. При этом доля ритейлеров, направляющих инвестиции в IT на развитие бизнеса, за год выросло до 74%, отмечают «Известия». Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 58 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 51 копейка. Курс евро сегодня 97 рублей 50 копеек. Сейчас в Москве плюс 15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшие дожди. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Время начинать движение.
1: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 18 сентября, день, когда начались выборы. Все на выборы. И это не агитация за кого-то, это агитация за вас лично. Ибо вы, и только вы здесь герои, вы определяете вот это все. Поэтому идите и выбирайте. Идите и голосуйте. Идите и определяйте. Вопрошает уже здесь на момент на градуснике плюс 14, где обещанный мороз. А это что? А это что? А это что, не мороз, что ли? Плюс 14. После вчерашних 23 или 24, сколько там было вчера. Интересно, внесли ли день вчерашний в список рекордсменов этого дня, потому что вчера, кажется, был самый теплый 17 сентябрьский день. Хотя вот сегодняшний 26 было в 15 году в этот день, видите? И минус один в 68-м. Вот мы, наконец, обнаружили, где обещанный мороз. Обещанный мороз в 68-м году. Вам всего-то нужно изобрести машину времени и рвануть на 58 лет назад. Так, Александр Владимирович, доброе утро, и вас тоже с пятницы. Николай, я здесь, Виктор Пурич, Сергей Иванович, Камчатка. Приветствую, Озерновский, ясно, что красно и солнечно, но плюс 13. У нас сейчас я обновлюсь, подождите, это что-то вчерашнее здесь. А, нет, это сегодняшнее. В Москве грозит дождь, причем половину Москвы он уже покрыл собою. Остается только юго-восток. Восток и юго-восток еще пока безосадочные, а потом вот это все осадочное. До какого времени? Сейчас я прокручу, подождите. Да, ого, ничего себе. Да навсегда. Да, до 11 точно. Вот, потом к 12, он как-то уходит за Люберцы туда уже, в Жуковский. А к 15 вообще солнце. Честно говоря, не рассчитывал я на это, если честно. Вообще. Без зонта пошел, потому что, ну, как-то я посмотрел на прогноз, вроде ничего, нормально. А нет, оказывается, дождливо. 18-20, 17-15, 18-13, 12-11-13 на ближайшие 10 дней. 12 часов 35 минут световой день, низкий ультрафиолетовый индекс, еще бы, посмотрите на эту облачность. И магнитная буря, но такая слабенькая. Вот, и накануне случилось еще одно гелиособытие. То есть солнечное. Это солнце, вы знаете, да? Гелиосолнечное событие случилось. На солнце впервые с 21 года ничего не происходит вот уже 4 дня. Прикиньте. Мы ведем свой репортаж с места, где уже 6 час ничего не происходит. Помните эту штуку? Вот это солнце наше. Там 4 дня ничего не происходит. Буквально ничего не происходит. Просто оно вот такое, вот так выглядит. Вон, видите, просто газовый шар с какими-то морщинками, с чем-то таким еще. Не, там протуберанцы есть, но это обычная его активность, но вспышек никаких. Но специалисты говорят, что не зря мы придумали поговорку про затишье перед бурей. То есть обычно оно так собирается силами просто, накапливает свою ненависть, накапливает злость свою, накапливает эти все фотоны, энергию, магнитные поля свои напрягает. И потом, как же...

0: что мало не покажется. Сергей Уколов, доброе утро. Сергей Уколов говорит, часика через два. Как схожу на избирательный участок? Как оставлю там свой голос? Серьезно, не жмите. Ну, держите свой голос, как будто он у вас последний и просто кончится на этих выборах, и все. Он у вас не последний голос. Не надо его держать все. Что-то бензин на «Газпром», нефть пропал. В смысле, пропал, испортился? Ну, говорят, там пропавшее что-то же пропал. Или пропал, исчез. 4 часа на заправку, уже на 4 заправки приехал, чтобы по топливной карте, а бензина нет, только дизель. Да. А насколько проблемно вообще, вы знаете, как поменять в автомобиле двигатель бензиновый на дизельный? Делал кто-нибудь такое? Слышали вы такие истории про сменить бензиновый на дизельный, но бензиновый не выбрасывать на всякий случай, потому что, если что, потом обратно быстро поставить его. Это вообще новое слово в автомобилестроении, я считаю, сменные двигатели, но быстро сменные. Потому что все двигатели сменные, но нас же интересует быстро сменные. Вот быстросменный двигатель такой какой-то. Как батарея электрическая, быстросъемная. О, мигрант прибыл в свой корейский таун. Прибыл, летел. Представляете, летел над океаном 6 дней. Доброе утро! В корейском тауне плюс 20, говорит. Сегодня из Лондона, происшествий нет. Всем хорошей пятницы. Как же она называлась? Тимизея. Как-то вот так вот. Ихнюю лондонскую реку. Цезарь называл Тимизе, как-то вот что-то там такое. Разбивал он там англичан на этой, ходил и постоянно этих варваров бил там на этой Тимизе. Не помню, как называется. Но Темза, то, что потом Темза стал. Вот. Тоже заметил, 95-й пропадает, попахивает как-то вот. Что-то попахивает, как третьей волной. Хорош уже вот это раздувать, пожалуйста. Ну, что в самом деле? Я вчера проезжал по области. И хочу вам сказать, что попахивает улучшением мощным. Потому что раньше по области, когда проезжаешь, то там просто тупо закрыты все заправки. Просто тупо закрыты. Вообще нет никакого. Ни дизельного, ни бензинового бензина. Ничего не было. Сейчас я проезжаю. На половине из них... Второй, пятый есть и дизель. Да, на второй половине из них дизель 92-й есть. Дизелечек 92-й. Поэтому хватит ныть. Попахивает. А потом все умрут, когда вам попахивает чем-то. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Работаю с транспортом.
0: Да,
1: приветствую. Хотел бы сообщить, может быть, видели по новостям, такая авария очень ужасная произошла. Как раз человек не дожил до закрытия мотосезона. И женщина на Бентли поворачивала на красный свет, и мужчина на свет.
0: Это когда? Сейчас или...
1: Сегодня ночью вроде бы, не знаю во сколько, не помню именно. А она дочь какого-то министра. В итоге она еще пыталась уехать с места ДТП. Потом вышли кадры, она там еще днем парковалась, закрывала номер.
0: Девушка, которая за рулем Бентли, ранее привлекала внимание общественности. Да, вот я видео это нашел. Сейчас посмотрю.
1: Ну, что-то как так, я не понимаю. Ну,
0: да как,
1: ты вообще уже, когда тем более ты министр, ты дочь министра, неважно, кого-то депутата. У тебя должна быть вдвойне больше ответственности, ты себя должна вести еще лучше, еще наоборот, как показатель, а не вот это вот. И вот встретился, я езжу тоже по Москве, мотаюсь. У меня там мотоциклы бесплатная парковка. Блин, машины просто, я не знаю, по несколько лямов стоят. Ну, а сейчас уже все, конечно, ладно. Больше 5 миллионов, которые. Они ходят, номера закрывают.
0: Да, спасибо большое. Я сейчас обращу внимание на это. А что мы... Мы делаем резонансным это сообщение, это происшествие, да? Мы делаем его резонансным. Вот видео. Ну, не сказать, что он быстро ехал. Значит, у нее Бентли Бентейга. Тайга. Бентайга. Он ехал по своей полосе. Не сказать, что быстро. Бамс. И ударился прямо в бок ей. Прямо в район центральной стойки. Там, где твердое все очень. Хотя нужно отметить, конечно, что Бентли твердая везде. Вот как бы вы ни крутили Бентли, с какой бы стороны вы ни пытались его ударить, он везде очень твердый. Это вообще очень твердый автомобиль. Я пробовал, он очень железный. Вот, значит, ну, тоже как бы понимаете, в чем дело. Вот 4 полосы в каждом направлении. Время 20:19. Абсолютно все свободное. Все абсолютно свободное просто. Едут два автомобиля. Она стоит в крайне левой. Вот едут два автомобиля. Им включается зеленый. И, наверное, стрелка. Но я стрелку, кстати, не вижу. Я вижу только зеленый. И, ну, поехали автомобили с ее стороны. И она подумала, что, наверное, раз нам включился, значит, во все стороны нам включился. А им, значит, наверное... Ну, то есть не надо пропускать те, кто навстречу тебе едет. И она спокойно, больше того, она через две сплошные поехала. То есть она не доехала. Если бы она доехала до места, где нужно разворачиваться, то мотоциклист бы успел проехать. А она повернула, знаете, как некоторые пешеходы переходят пешеходный переход, не доходя до него метра 3-4. Они начинают его уже переходить, но по дороге. Вот. А здесь ты такой... стоишь или подъезжаешь, и он такой с таким недовольством на тебя так смотрит. Ты что, в самом деле, тут же пешеходный переход, всего лишь в 5 метрах от меня. Мне так хочется спросить у вас, уважаемые пешеходы, в этой связи, а ваш тротуар всего лишь в 1/2 метра от меня, так это означает, что я могу по тротуару ездить? Если вы ерзаете по моей дороге, не по пешеходному переходу, а рядом с ним курсируете, или со зрением плохо, зебру не вижу. Со зрением у вас плохо или что? У вас есть пешеходный переход. И по нему идите. Ну нет, есть такие срезают. Он начинает выходить на дорогу за 5 метров до перехода и вдоль его так, поперек точнее, пересекая так под углом. И за ним выходит на 5 метров и уходит в ту сторону тоже. Перед автомобилями, прям перед бампером, перед этим все. Ну ему так надо, но так, ну так же быстрее. Так же быстрее примерно на 4 секунды будет. Понимаешь, в чем дело? Вот и это тоже поехало так. Ей быстрее было. Она через двойную сплошную поехала. Вот здесь очевидно видно. И все. И мотоциклиста она видела, я думаю. Она его видела. Именно поэтому она поехала раньше. Хотела проскочить. А чего не нажать на педаль? На педаль. У Бентли очень много сил. Он может резко ускориться. Она такая медленно, медленно, медленно, медленно. И подставляет бок прямо под него. Вот, значит, как оно... Да. Гендиректор управляющей компании погиб в ДТП с Бентли в центре Москвы. Авария в Новоспасском переулке. Фига себе переулок, 8 полос. Предварительно Бентли начал поворачивать, не пропустил мотоциклиста. Байкер врезался в машину и погиб на месте. Господи, какие мы хрупкие люди вообще. Ну, врезался и врезался. Чего гибнуть-то сразу? Скорость там не то, что ультра супер большая была. Ребят, вы такие хрупкие. Такие смертные и такие нежные мотоциклисты. И при этом такие отвязные. Я вообще не понимаю, как вы... Ну, как вы вообще... Как вам не страшно делать то, что вы делаете на дорогах постоянно? Вчера на МКАДе один... Я вечером ехал по МКАДу. Это отдельная вообще история, требующая отдельного рассказа. Я понимаю, почему МКАД самая смертельная трасса. Вот ночь спускается на город, нормальные люди засыпают, просыпаются идиоты. И по всем рядам при плотном потоке, довольно плотном, постоянно кто-то куда-то пытается втиснуться, протиснуться, влезть в левый ряд передо мной постоянно. То есть ты либо должен смириться с тем, что перед тобой постоянно будут втискиваться идиоты, и ты будешь уворачиваться, чтобы не въехать в них, либо должен прижиматься к передидущему автомобилю, чтобы точно было видно, точно, что сюда нельзя въехать. Потому что если ты оставишь место хотя бы чуть-чуть напоминающее корпус автомобиля, то всегда найдется идиот, который будет пытаться в него вклиниться. Причем зачем, непонятно, поток идет плотный. Зачем ты передо мной хочешь вклиниться? Просто чтобы ехать передо мной по этому потоку. Потом он вываливается куда-то опять. Потом опять пытается вклиниться, понимая, что там все занято. И вот это... И ты едешь, и так бесконечно. Я 28 километров ехал по МКАДу. Честно, выдохнул, когда съехал с него. Просто такой... Фу, это жесть. И самое главное, и самое страшное, что тебя не спасает перемещение в какой-то центр. Там на обычной дороге думаешь, левого ряда держусь, это небезопасно. То ты идиот, и встречка, надо как-то в центре ехать. А здесь пофиг, потому что они выбирают, эти идиоты, все, с самого крайнего права до крайнего левого. Просто зачем, что, вообще ты не понимаешь, вот что это. И вот так, когда левая ушла близко к 100 километрам разрешенным плюс нештрафуемые, мигает всем, между предпоследней и последней полосой едет на мотоцикле, на таком круизере такой, в котором ты сидишь такой, как... Все идут 120 в районе, а он всех обходит в междуряде и так петляя, маневрируя между всеми, между КАМАЗами, всеми. Блин, мне смотреть на тебя страшно. Как вам не страшно? Вы же такие мягкие. Посмотрите, как это произошло. Вот этот врубился. Не на 120 вообще. Просто скорость, ну... Может, быстрее потока, но я думаю, ну, где-то 80 он ехал. И все. И насмерть. Ага. Ну, тут какое-то видео еще, наверное, последствий. Сейчас загружается. Да, вот. Собирают полиция какие-то там улики, осколки. Он в пакете лежит уже в черном. Этот человек. Да, в Бентли в заднюю дверь пришелся удар, то есть он... А головой, вероятно, пробил стекло. Ладно, видно, стекло так разбито. Наверное, шею сломал. Я не знаю, как это все происходит. Вот, гендиректор управляющей компании. Я в глаз народа, я понимаю, что вам тоже хотелось бы, наверное, это посмотреть. Глаз народа, ладно? Это телеграм-канал такой, так и пишется кириллически. Глаз народа. Туда мы собираем всякое все это. Вот, ее заметили девушка, которая находилась за рулем Бентли, ранее привлекала внимание общественности. На кадрах предварительно Мария Б. заклеивает номера Бентли Бентейга, чтобы их не считывали камеры платной парковки. Номера автомобиля совпадают с Бентли, который сегодня попал в смертельное ДТП. Да и внешность автомобиля совпадает. Он синий, он двухцветный, характерный. В аварии погиб 43-летний мотоциклист Денис Горин. По словам очевидцев, после столкновения девушка пыталась уйти с места ДТП. Уйти просто. А погиб Денис Горин, гендиректор ООО «ЭМС». Компания занимается управлением фондами, вложениями в ценные бумаги. А Бентли принадлежит сотруднику Минэнерго Александру Б. Предварительно за рулем находилась его дочь Мария Б. По словам очевидцев, она пыталась уйти после аварии. А вот она номера заклеивает. Приехала к Винмаркету у КБ, у красного-белого.
2: Бентли. Последняя модель. Ну, чтобы не платить.
0: Вот. И она заклеивает номера на Бентли на своем. Стоит такая. Чикс.
2: Вот до чего.
0: И передняя.
2: Доводит людей нищета.
0: Все, нищета. Да, кризис довел ее до того, что она на Бентли закрывает номера. Вот, и в красненькое-беленькое. Может, из-за того, что в красненькое-беленькое захаживает, она и пыталась уйти потом с места ДТП. Может такое быть? Может. Как смотреть ваши видео? На Щукин еще я подписан, там их нет. Владимир, вот вы интересный человек. Говорю, сказал 15 тысяч раз. Глаз народа. Телеграм-канал. Глаз народа. Такой телеграм-канал. Вот Щукин и все, вы подписаны на телеграм-канал. Зайдите в еще один. Можно быть подписанным на сразу много каналов. Я открою, извините, я открою вам тайну. Можно заходить в разные каналы. Этот называется «Глаз народа». Когда сдавал Peugeot в рент-парк, мигрант продолжает здесь, заправил полный бак на 105 евро. И там, на Сардиниях, только евро 5 бензин. Цена за литр 2,39. Посчитал разницу с Калифорнией. Получается, на $1.5 дороже, чем в Калифорнии. Это вы давненько не были у себя в Калифорнии, мигрант. Поезжайте, посмотрите, сколько у вас там стоит сейчас бензинчик и дизелечек, потому что ваша вот эта бывшая соратница, а теперь критик Трампа, ходила по заправкам и показывала, сколько стоит сейчас бензин. Так у вас там за дизель, за галлон дизеля 8 сколько-то надо было платить. Так, залил 92-й без очереди на Симферопольском шоссе, проверил 5 класс по сертификату, бензин не нюхал, унабабента. На классических «Жигулях» быстро меняются двигатели, но только бензин на бензин. Нет, меня интересовало, можно ли завести себе два двигателя. Два и периодически менять их. Бензин на дизель. Дизельный, потом раз бензиновый, потом снова бензиновый, потом снова дизельный. Так, значит, все, кто заметил, что что-то где-то пропадает, вам, ну, покупайте очки. Смотрите чуть пристальнее. Вот и я не люблю МКАД и третий транспортный, пишет Антон. Конечно, ну, а чего их любить? Любить надо семью, жену, детей, родителей, родину, а эти любить. Но хотя бы уважать окружающих, ну, или хотя бы себя. Или хотя бы себя. Это же жесть какая-то, этот ваш МКАД. Просто пришлось вчера ехать реально почти 30 километров, и это было постоянно напряжение из-за того, что, казалось бы, я спокойно на круизе могу идти. Тут все сама тачка делает. Удерживает. Великолепный автомобиль. У меня сейчас... я загадал его, что за тачки, и получается, что ответ только сегодня сниму, но это гибрид. Это тот самый автомобиль, который на премии «Внедорожник года в России» получил номинацию в гибридах. Среднеразмерный? Джили X5 и MR. Где он? В какой он был категории? Среднеразмерный? Гибридный или гибридный? В общем, он победил как гибрид. Потому что их теперь два, а на самом деле семейство состоит из трех моделей. Это вообще уникальный случай для автомобильной практики, когда у тебя семейство из трех моделей состоит, ну, не уникальный, но не часто встречающийся. Когда у тебя, именно по силовым установкам, когда у тебя есть чистая электричка X5, есть параллельно последовательный X5 и MI, когда колеса могут соединяться с этими ДВС с колесами, и чисто последовательный X5 и MR. Это недавняя новинка рынка, недавно он появился. То есть, таким образом, теперь можно, ты выбирай, какой хочешь. Но не хватает только, пожалуй, просто чисто бензинового, чтобы без гибрида. Но для этого у Джили есть другие модели. А так-то вообще, пожалуйста. Вот. И он очень умный. Все может сам делать. Держать, рулить, притормаживать, разгоняться. Все, что надо, все может делать. Ну, из-за этих же бесконечных идиотов это же невозможно. Просто это постоянно какая-то пытка на этом МКАД.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 7:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мария Захарова обвинила Запад в развертывании кампании по срыву голосования в России. Официальный представитель МИДа заявил, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями на этот счет. Это и попытки распространения информации, направленной на срыв выборов, и использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать, имея в виду сами выборы, и чтобы это было не волеизъявление, а какая-то махинация. Вот к этому призывают очень активно, сказала Захарова в беседе с ТАСС. В Ростовской области отразили массовую атаку украинских беспилотников. Более 50 дронов уничтожили в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и пяти районах – Азовском, Мясниковском, Аксайском, Каменском и Матвеево-Курганском. После воздушной атаки на регион получили повреждения 5 частных и 8 многоквартирных домов, а также газовые трубы и 8 машин. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По оперативной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администрации приступят к оценке ущерба. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, написал Слюсарь в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что в области сохраняется беспилотная опасность и призвал население покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Финские военные отработали захват гражданских судов на учениях в Балтийском море. Участие приняли береговая охрана, полиция, спецназ, спасатели и другие подразделения. Правоохранители и военные отработали высадку на судно с вертолета, взятие судна под контроль и эвакуацию пострадавших, сообщает финская телерадиокомпания «Уле». Учения проводятся на фоне инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море. Из-за этого правоохранители страны задерживали гражданские грузовые суда. В новых айфонах в России будет недоступно рекордное количество сервисов. Владельцы смартфонов 18-й серии не смогут пользоваться минимум 18 функциями. Большая часть из них связана с системой Apple Intelligence. Она не поддерживает русский язык в нашей стране, из-за чего недоступна также обновленная версия помощника Siri с персональным контекстом. Владельцы iPhone 18 Pro Max из-за проблемы поддержки русского языка не смогут использовать интеграцию ChatGPT через Siri и сервис Writing Tools для переписывания, сокращения и изменения стиля текста. Кроме того, как отмечает газета «Известия», ограничения затронули Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Cleanup. Русский язык также не поддерживается в сервисе Live Translation. Из-за этого в нашей стране недоступна функция мгновенного перевода через наушники AirPods. Погода. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111, код 495. 235-1111. stofilter.ru. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
7: Моторы.
0: 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро. Здравствуйте, что это я смотрю? У женщин шансов немного, но есть один секретный прием, он был применен, потому что в как-то момент стал орать, отпусти мой этот, отпусти. Ого, женщина напали на мужчину. Не знаю, что, зачем это, что это я смотрю. Так, какой-то дурацкий, извините, я даже какой-то телеграм-канал смотрю, в котором какая-то дурацкая патока такая, но при этом, ведь это же нас обычно и привлекает, вот это вот все дурацкое, правильно? Или нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
9: Роман, доброе утро. И всем, кто не спит. Там выезд с Сельменского на Дмитровку, заправочка такая, Роснефть. Угу. Там что-то у них с колонкой там настроили, может, не знаю, не так. В общем, очень медленно качает топливо.
0: Устал.
9: Управлялся сейчас, стоял третий, ну, почти 25 минут там, 30.
0: Не
9: так что, если кто там...
0: Я понял, спасибо большое, спасибо. Кстати, я вчера заезжал на трассу, на автозаправочную станцию. Это та самая сеть заправочных станций, где руководство этой компании на сайте у себя, они пишут, что это не соответствует действительности, судебные дела, все остальное, но при этом все руководство арестовали, и они теперь сидят под стражей. Им вменяется там мошенничество, хищение, еще что-то, как это, в общем, ну, в общем, на 100 миллионов рублей. И МВДшников тоже задержали из Подмосковья, которые в сотрудничестве с этой компанией были. Ни одного автомобиля на трассе, на этой заправке, никто не заправляется. Но тут нужно точно понимать, в связи с чем никто не заправляется. В связи с тем, что не хотят зашквара такого участвовать вот в бизнесе, таком не то чтобы совсем чистом. Либо же потому, что 95-й у них стоит 120, 30, столько что-то чего-то там. Вот, дизель тоже куда-то за 100, и что они себе думают, не знаю, и играют пасьянс, раскладывают, в телефонах сидят эти сотрудницы. Прикольно, прикольно. А когда-то там не протолкнуться было из-за людей. Еду покупали, бензин покупали. Все покупали, в туалет ходили, руки мыли. Я, собственно, для этого туда и заехал. Ну так, чисто руки помыть.

Уважаемый Алексей, вам надо смотреть видео, чтобы вы были немножко недезактуализированным. Опять на А, смотрите, опять на А. Недоволен человек. Закрывают номера на парковках не владельцы Мерсов и Бентли, а водители, а деньги себе берут. Когда мы сказали, что девушка закрывала номера, мы имели в виду, что не автомобиль стоит с закрытыми номерами, а она на видео сама ходит и закрывает номера. Она сама, своими руками, она. Понимаете, в чем дело? Алексей, вы, ну, в смысле... Продолжайте обсуждать видео, не глядя в видео. Это прямо офигенно.

Достаточно пятничная, я спрашиваю вас. Вот это вот, достаточно пятничная. Говорит МСК-бот, читаю, пишите, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово пишется. И в Телеграме, и в Максе, между прочим, одинаково называется.

0: Моторы.
1: Полный расколбас. А, нет, расколбас — это другое. Расколбас — это матершинный мультик. Не смотрите его с детьми. И сами не смотрите. Но прикольный. А, да, помните? Про сосиску и булочку, в которую эта сосиска должна вставляться. И так, таким образом получается хот-дог. Да. Что у нас тут все? Топливо. Все, давайте тогда я от топлива отойду на какое-то время, потому что, может, мы к нему вернемся потом, потому что ведь топливо — это глобальная тема. Топливо — проблема глобальная, мировая вообще. Да, но есть еще одно событие, которое случилось накануне, вчера весь день. Вот так и проходит жизнь. Вот так просыпаешься в 5, сюда приезжаешь под эфир, в 10 выбегаешь, мчишься туда на презентацию, а презентация уже закончилась, потому что в 10 она начиналась, а ты бог знает где, ты приезжаешь, говоришь, ну что, они говорят, мы тебе вышлем презентацию, все, давай, быстро, вот ключи, поехали. И вот так до глубокой ночи ты по каким-то оврагам, лесам, пескам, магистралям каким-то еще на совершенно новом автомобиле ездишь, изучая его. Вот, понимаете, это невозможная работа, конечно. Вот, но кто-то же должен ее делать. И так случилось, что приходится делать ее мне. И я ее делал, эту работу. А теперь я хочу познакомить вас с этим автомобилем, с результатом его тест-драйва. Но прежде, чтобы не было подозрений в том, что ангажировано как-то там вот это все, потому что голосовать начали все, потому что по рассказам Щукина такой хороший получился автомобиль. А он действительно хороший, между прочим. Так я вам хочу сказать, что идет краш-тест. Краш-тест — это не то чтобы забытое, но не часто сейчас актуализируемая нами практика столкновения автомобилей. Но вот сегодня я решил возобновить ее, потому что, как мне представляется, здесь очень наглядно демонстрируется скорость эволюции автомобилей в России, автомобильных производств в России, и, как следствие, неотъемлемая часть этой эволюции — смена приоритетов и смена каких-то лидеров. И мне кажется, что сейчас эта смена наметилась. Даже если это будет не JLN G6, который сбросит, на самом деле уже сбросили, Havail Julion, но точно совершенно то, что несколько лет подряд возглавляло рейтинг продаваемых автомобилей, иномарок, потом кроссоверов, еще чего-то, сейчас этой модели нужно как-то вот прям посочувствовать, наверное. Потому что крайне тяжело же Леону что-то будет противопоставлять новичкам. Дерзким, очень оснащенным, очень укомплектованным и актуальным с точки зрения, на мой взгляд, с точки зрения образа и дизайна. В этой связи идет краш-тест. Прямо сейчас Щукин и все, телеграм-канал, зайдите, проголосуйте. JLand G6. Это первая модель бренда G-Land. Это не секрет, но в какой-то момент нам нужно будет уже просто отказаться от того, что мы будем говорить. Ну, а это G-Q. Помните G-Q бренд такой? Вот. Это G-Q, но теперь он называется G-Land. Нет, он не просто называется. G-Q он был, потому что из Китая везли. А сейчас у него завод свой. Полный цикл производства, сварка, окраска. Это бренд, который производится у нас, и называется он G-Land. Вот. G6 — это первая модель, которая стала на конвейер. Первая модель, которая позволяет войти в модельный ряд бренда. Ну, то есть, по сути, то, что называется входной билет. Как правило, эти модели самые простые. И удивительным образом G6 не стал в таком смысле утрированности самым простым. Да, он самый доступный, да, он первый, да, он компактнее, чем все его собратья более старше, но он вовсе не прост, он не уступает им, по большому счету, в каких-то параметрах. Ну, там, ну, двигатели, да, там нет 200 сильных, еще какие-то, но в этом сегменте мало кого они есть. В общем, JLand G6 и Havail Julion, который какое-то время был лидером рынка новых автомобилей, лидером рынка иностранных автомобилей, кроссоверов и так далее. Здесь приведена сравнительная таблица ключевых параметров этих автомобилей. Я просто в двух словах скажу вам, чтобы вам было проще определять своего. С другой стороны, какие-то свои, может быть, соображения по этому поводу вы в комментариях пишите. Хавейл Джулион, вы его прекрасно знаете, один мотор по объему, хотя они, вероятно, отличаются, может быть, чем-то, может, нет. В общем, один мотор, 1,5 литра выдает 143 силы на переднем приводе и 150 на полном приводе. И полному приводу, и переднему приводу полагается одна роботизированная 7-ступенчатая коробка передач. Полный или передний привод, я это уже сказал. Багажник 337 литров. Цена 2 499 000 жилеон переднеприводный на роботе. Да, забегая вперед, должен предупредить возникновение, может быть, кто-то из вас пойдет дальше и начнет смотреть прайс-лист жилеона и скажет, как, ну тут же вот есть за 2100 с чем-то там версия. Да, она есть, но она на механике. Ладно, J6 прошел уже этот этап. И у него на механике нет версий, а сравнивать версию на механике и версию на роботе, ну, это несправедливо, но это неправильно и нелогично. Поэтому я сравниваю то, что напрямую конкурирует. Механика с роботом не конкурирует вообще никак. Соответственно, ту версию мы оставляем, а первый жилеон переднеприводный на роботе стоит 2 миллиона 500 тысяч, то есть 2,5 миллиона, 2,499 миллиона. Это РРЦ цены. Внимание, РРЦ. На Жилеон скидок нет, на G-Land есть скидка за трейд-ин, но я не учитывал ее в этой цене. Не учитывал. Соответственно, старт цены 2 миллиона 350 на G-Land G6, который на роботе. Да, у G-Land несколько иная ситуация, потому что у него два мотора. Для переднеприводной версии мотор 1,5 литра 147 сил, 143 у Жилеона. А для полноприводной 1,6 150 сил. Он более тяговитый, у него по моменту значительно выше показатели. И две коробки для переднего привода робот шестиступенчатый мокрый, для полного семиступенчатый мокрый. Багажник 480, 337 жилеона. И цена 2 миллиона 350 на старте. Но это с роботом уже, ну, как я уже сказал. 2 350, 2 499 жилеон. И финиш 2 929. У Жилеона, полноприводный Жилеон максимальной комплектации, 2 миллиона 949 тысяч рублей. Полноприводный Жиленд в максимальной комплектации, которая, ну, я и тот катал. И хочу вам сказать, что максимальная у G6 максимальнее, чем Жилеон, потому что у него там по отделке интерьера вопросы, по-моему, багажник без электропривода. Ну, не знаю. Ну, в общем, он какой-то простой. В Жилеоне читается то, что это изо всех сил сделанная просто модель для того, чтобы вместиться в какой-то бюджет, считывается. Во всяком случае, по интерьеру, когда сидишь, по материалам, ты это чувствуешь. В G6 не считывается. Ну, просто автомобиль, он... Как бы ты думаешь, вот если попадаешь в него... И так, если уточнить, а мотор какой, тебе говорят, там, 230 сил. Такой, о, ну, нормально. Соответствует. То есть этот автомобиль может стоить и 3,5 миллиона, к примеру. Да, когда я называю эти модели бюджетными, а это бюджетные модели, там вчера какое-то такое, не то чтобы негодование, а какой-то такой сарказм появился у многих, когда я написал, что знакомлюсь с бюджетным полноприводным кроссовером. Я имею в виду не ваш личный бюджет, внимание. Это не касается вашей зарплаты и вашей покупательной способности, доходов вашего домохозяйства, потому что это учитывать невозможно. Потому что у вас так, у вашего соседя иначе, у кого-то кто-то побогаче, кто-то на Бентли ездит. Не это мы рассматриваем. Мы рассматриваем стоимость нового автомобиля в России. Среднюю стоимость. Средняя стоимость нового автомобиля 3500 с лишним сейчас. Нового автомобиля. Автомобиля. Я не случайно обращаю на это внимание. А если мы выделим отдельно класс кроссоверов, а это же кроссоверы, правильно? Жилеон и G6. То цена нового кроссовера в России стремится средняя. Стремится к 4 миллионам. Средняя цена нового кроссовера. К 4. Поэтому, когда мы говорим о кроссоверах стоимостью до 3 миллионов уже с полным приводом, там, оснащением, системами ADAS, а он полностью оснащен системами ADAS J6, я называю это бюджетным автомобилем. Не потому, что он дешевый с точки зрения любого покупателя, а потому, что он значительно доступнее средневзвешенной цены автомобиля такого класса в России. Вот и все. Ожидаются ли тесты не китайцев, хотя бы в перспективе? Это нужно спрашивать у говноедов-европейцев, когда они прекратят поддерживать нацистский террористический режим в Киеве, когда закончится специальная военная операция, когда мы рассмотрим список компаний, которым будет позволено вернуться на российский рынок, и когда этот список будет составлен, и они заплатят компенсации все и вернутся, тогда будут тесты не китайцев. Хотя и сейчас у меня проходят тесты российских автомобилей, например. Тесты корейских автомобилей, например. Ссанъон компания, я напомню, имеет официальное представительство в России. Вот, поэтому тут вопрос не по адресу, не ко мне. Вот. А каких тестов вам, опачкинс, не хватает сейчас? Вот какой бы вы автомобиль приобрели сейчас? Немецкий, скажите? Заплатили бы Германии сейчас денег, чтобы они собрали броневик на ваши деньги? Вот жаль, нет польских, да, еще автомобилей. Вот были бы польские, вот польские бы еще покупать, было бы классно, мне кажется, сейчас, да, опачкинс? Вот польский бы автомобиль приобрести, а? Оно, вот самое оно сейчас было бы. Заплатить полякам, которые сейчас сидят и пересчитывают, пытаясь запугать нас, пересчитывают, сколько у НАТО самолетов, а сколько у России, сколько у НАТО, у Евросоюза этих самых, там, каких-то, что там, истребителей, еще что-то, а сколько у России, показывая, что, дескать, мы вас тут знаете, если что, мы вас... Это польский, я не помню, кто, премьер-министр, по-моему. Вот польский бы, да, сейчас еще автомобиль бы рассмотреть, приобретение себе, вообще было бы класс. Классно было бы. Что в голове? Короче, у меня не открывается презентация. Нормально? Загрузил себе презентацию, а она не открывается. Как я уже сказал, я не успел на презентацию вчера, поэтому я поехал в тест-драйв на автомобиле, который... О, открылось. На автомобиле, про который я знал только... сухие цифры, потому что был на его производстве в Санкт-Петербурге. Его производят на заводе компании холдинга АГР в Питере, в Шушарах, там, где раньше GM-овские собирали. По-моему, Форды, да, там собирали. Вот, теперь там собирают G-Land. Давайте я тогда про презентацию... У меня есть презентация, но я скажу коротко свои впечатления о тесте. Потому что презентация бог с ней, я просто буду ее читать, а мне кажется, живые впечатления важнее. Итак, G-Land G6. Входной билет, но далеко не простачок. Про технические параметры я уже сказал. Что меня впечатлило в нем больше всего? Больше всего меня в нем впечатлило, как уже было сказано, отсутствие бюджетности. Это раз в исполнении. То есть нигде в салоне я не увидел наглядно торчащих ушей экономии. Вот когда экономили и шли на компромисс для того, чтобы это типа прикольно выглядело, но на самом деле, чтобы сэкономить. Нигде не увидел. Привод кресел? Да. Водительский? Да. Пассажирский? Да. Зимний пакет? Да. Все. Подогрев стекла, кресел, задние кресла греются? Да. Кожа какая-то защитная, чтобы собака не царапала. Я, честно, когтями пытался драть задний диван. Но у меня не собачьи когти, далеко не собачьи. Вот, но специально так царапаю, думаю, чтобы следы какие-то остались. Нифига не осталось. Потом так рукой затираешь, и все, и даже не видно этих следов, где ты когтил этот диван. То есть подогревы есть, мультимедиа есть, CarPlay, Android Auto, все есть. Мы ехали по навигации, которая в большой в карте. Голосовая связь есть, ADAS-системы, да. Но мы сняли с Пашей Федоровым большой обзор, поэтому все это будет в обзоре. Мы это все покажем. Адаптивный круиз связан с удержанием в полосе, автоматическим торможением, предупреждением о помехах сбоку, сзади. Все есть. То есть это просто нормальный автомобиль, оснащен всем тем, чем оснащены автомобили практически любого класса. Климат двухзонный, назад дует, впереди каждый водитель и пассажир сами себе выбирают. Стекла двойные, шумоизоляция и термозащита, а термальные. Большая панорама, огромная. Просто сзади, когда сидишь, кайфуешь, золотая осень, деревья, небо, все вот это. Нормальный звук мультимедиа. Ну, едет на 150 сил. Я не скажу, что прям там как-то вот. Но по документам 9,9 у него разгон. Мы взяли с собой Race Logic, такой специальный аппарат, который замеряет скорость. Выбрали ровный пустой участок шоссе. Ну, это такая загородная штука была, где нет вообще машин. Разогнали. Разогнали за 9,8. Это опять же будет в обзоре. Прям на камеру снимали разгон и работу Race Logic этого прибора. Кстати, в компании не знают еще, что мы на 10-ю секунду улучшили показатель, прописанный в документах. При том, что у нас было два человека, и с нами вещи были наши. То есть едет нормально. Супертихий? Нет, не супертихий. По шумке, может быть, можно было еще что-то там как-то вот... что-то, может быть, добавить. Но, опять же, думаешь, всегда вспоминаешь и держишь в голове, какого класса этот автомобиль. Это автомобиль класса самых доступных кроссоверов. Самых доступных. Его менее упакованная версия стоит, как Lada Vesta SV Cross. Условно. Ну, то есть, на переднем приводе хорошую комплектацию его. Ты берешь, как Lada Vesta SV Cross. И, я думаю, значительно дешевле, чем будет Азимут. Но только у него есть все вот это. Система ADAS, нормальная мультимедиа, нормальная эргономика, полностью зимний пакет, вместительный действительно багажник, задний диван, который сворачивается в почти ровный пол, ну, то есть кресла из-за того, что они такие большие, объемные, не до конца ложатся, но в принципе, ровная поверхность. Задняя в багажнике шторочка, давно забытый атрибут китайских автомобилей, которые предпочитают шторки не вставлять туда. Хитрость такая, чтобы объем багажника считать. Шторка, причем классная, плотная, не тряпичная, а такая на веревочках, настоящая шторочка. В общем, и выглядит прикольно. Как выглядит, это вы уже в краш-тесте посмотрите. Я фотографии Щукины, все, телеграм-канал, там идет краш-тест. Такое что-то в нем собранное, что-то такое серьезное, что-то такое не стыдное, не вычурное. В общем, мне очень понравился автомобиль. И понравился тем, что появился еще один классный, технологичный, полноприводный игрок в сегменте кроссоверов до 3 миллионов рублей.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о сбитых 64 дронах на подлете к Москве с вечера четверга. По словам мэра столицы, с 20 часов 17 сентября до 7 утра 18 числа в сторону московского региона направлялись более 350 украинских беспилотников. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах, написал Собянин в своем телеграм-канале. Губернаторы российских регионов проголосовали на выборах. Глава Красноярского края Михаил Котюков посетил свой избирательный участок в Красноярске, куда пришел вместе с дочкой. В регионе, кроме депутатов Госдумы, выбирают членов краевого парламента, также проходят кампании местного уровня. Губернатор Томской области Владимир Мазур также проголосовал на выборах депутатов Госдумы и областной законодательной думы. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильной России и Томской области, где берегут традиционные духовно-нравственные ценности, уважают достижения предков и созидают на благо каждой семьи и будущих поколений. Глава Тувы Владислав Хвалык проголосовал на выборах на своем участке в Кызыле. В республике предстоит избрать депутатов Госдумы и главу региона. Также состоятся довыборы депутата Верховного Хурала и выборы в местные органы самоуправления. На пост главы Тувы претендуют 5 кандидатов. Мария Захарова обвинила Запад в развертывании кампании по срыву голосования в России. Официальный представитель МИДа заявила, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте со всеми загранучреждениями на этот счет. Это и попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать, имея в виду сами выборы, и чтобы это было не волеизъявление, а какая-то махинация. Вот к этому призывают очень активно, сказала Захарова в беседе с агентством ТАСС. Кабмин готовит мораторий на проверки пострадавших от атак беспилотников компании. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 26-27 годы. При этом не исключается, что сроки могут ограничить одним годом с момента подписания документа. Проект нормативного акта уже готов, а решение должны объявить в ближайшие дни. Об этом газете «Ведомости» сообщил федеральный чиновник. По данным издания, полный запрет коснется только плановых проверок. Внеплановые смогут проводиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мораторий не коснется налогового контроля. Подобную меру поддержки правительство уже применяло в 2022-2024 годах. При этом бизнес просит не только приостановить надзор, но и установить льготы за инвестиции в защиту и восстановление пострадавших от дронов объектов. О погоде. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Смотри, есть еще такая новость. Самая высокооплачиваемая подработка.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после...

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
0: а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
2: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8.08 в столице. А что надо уменьшать вот это? 8.08, и у нас пятница 18-е. Все прекрасно здесь. Все.
1: Что, какая магия есть в трех восьмерках? Нет. Магия утра пятницы.
5: Все прекрасно, все. Пятница. Выборы. Возможность пойти и отдать свой голос наконец-то. Потому что, что вы его держите? Помнишь эту поговорку, пирожок, что вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне. Вот не, замените слово «секс» на более правильное сегодня слово «голос» и не отказывайте. Ну что, у вас последний, он что, кончится на этих выборах? Нет, вам хватит вашего голоса еще на много-много выборов, на всякие. Вы будете голосовать еще на этом слете товарищества ТСЖ, как товарищества жителей.
1: Там да, можно онлайн, не обязательно идти, а вот сходить можно 18, 19, 20. Ром, я напомню, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Напоминаю, что они уже открылись, кстати, в Москве, а до этого успели открыться, потому что страна у нас большая, великая, огромная, на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, а также на Урале. Напоминаю, что выбираем мы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ну и, кстати, в некоторых регионах, в 7 субъектах пройдут выборы глав губернаторов. Это в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. А в 39 регионах выберут депутатов ЗАГС собрания. Это коротко.
5: Ага. Ну вот ты сейчас сказала, там онлайн. А здесь что, нельзя онлайн, что ли?
1: Да можно, конечно, онлайн. У нас есть такая опция. Мы можем голосовать онлайн. Есть.
5: Ну...
1: Ну, только мне... я просто про то, что теперь не обязательно собираться всеми теми прекрасными соседями, которых, может быть, ты не хотел видеть, а есть опция проголосовать в каком-то общесоседском чате, не обязательно это делать лично.
5: Мне кто-то сказал, что за это даже какой-то пряник,
1: да,
5: какой-то
1: есть,
5: подготовлен
1: есть
5: в Москве.
1: Можно голосовать онлайн и получать за это приз.
5: Только не только кнут. Хотя никакого кнута нет. Проголосовать онлайн через госуслуги можно с помощью системы дистанционного электронного голосования. ДЭК она называется. Пошаговая инструкция. Первый шаг. Посмотрите в паспорт, что вы гражданин России. Совершеннолетний.
1: Мне кажется,
5: это,
1: да.
5: Мне это кажется, это первый шаг.
1: Это первое, да.
5: Что вы не из Польши, вы не американец, вот это все. Нужно сделать заранее подача заявления до определенного дедлайна. В 26-м году это 14 сентября. Все, расслабьтесь. Если вы этого не сделали, то у вас уже ничего не выйдет. А если сделали, тогда переходите на второй шаг. Само голосование. Когда наступит день голосования, вам будет знак.
1: Если ты ищешь знак, то вот он тебе.
5: Разверзнутся небеса, и указующий перст скажет... Сейчас. Для большинства регионов, это 32 субъекта, это выборы.gov.ru. Для жителей Москвы отдельная платформа не нужна, ибо у нас есть на elec.mos.ru вход осуществляется через полученную запись на МОСРУ. Все через МОСРУ. Что делать на платформе? Авторизуйтесь с помощью учетной записи госуслуг. Подтвердите личность. Придет номер, привязанный к учетной записи. Зачем они пишут? А, это Алиса просто пишет. Лайфхак. Что ты? Зачем? Надо же писать подсказку, допустим. Или лайфхак, как перевести?
1: Находка. Выход.

0: Это расположение, ловкое разрешение ситуации.
1: Лайфхак, как говорил
0: слушатель. Вы не думали, да,
1: один.
0: Что это может быть вот так, а это вот так.
1: Лайфхак.
0: Да.
1: Если смс долго не приходит, подождите еще. Если ты ошибся, то ты ошибся. Какие там еще истины есть у нас. Если долго не приходит, можно установить мессенджер Макс. Там точно все придет. Вам откроются электронные бюллетени. Внимательно прочтите формулировки. Сделайте выбор в каждом из них. Нажмите «Проголосовать». Несколько советов, чтобы все прошло гладко. Отключите VPN. Если возникнут технические сложности, решите их. Если вы мало зарабатываете, зарабатывайте больше. Если ты болеешь,
0: полечись.
1: Выздоравливай. Ну, не болей. Все. Выборы сегодня. Но в это сложно поверить, но я видел абсолютно счастливого человека, у которого счастье напрямую связано с выборами.
0: Ну почему? Если у тебя есть право волеизъявиться, и ты можешь им воспользоваться, это ли не счастье, когда ты можешь реализовать то, чего ты
1: хочешь? Это счастье. Но я видел человека, который счастлив. Это, конечно, счастье, но счастливых ты видишь людей. А я видел фактически счастливых. Это мой сын, у которого сегодня нет уроков в школе, нет занятий. Я говорю, а что случилось? Так выборы же, говорит он. Понимаешь? Выборы. Я говорю, точно, а у вас там участок? Он говорит, да. И они не учатся сегодня. Это абсолютное счастье у человека.
0: Слушай, вообще какое счастье. Я вот ехала на эфир, прочитала такую новость, что общественной палате предложили, это касается школьников счастливых, им предложили среду сделать полувыходным днем. Вот есть ощущение, что они как-то коллаборируются с Геннадием Онищенко, который сказал, что в среду у нас, ну, скажем так, приток всех возможных сил, а вот в четверг и пятницу наступает откат. Видимо, это как-то взаимосвязано. Так, что, возможно, не только из-за выборов, но еще и по средам твой сын будет абсолютно счастливым человеком, если среду сделают полуразгрузочной.
1: Mm-hmm.
0: Подробности не приводятся, но пока вот закинули удочку.
1: А что это? Ну, теперь у нас...
0: Александр Первый пишет нам, что мой отпрыск тоже довольный, 3 дня выходных.
1: Ну, еще бы. Хорошо, давай разбираться, что ты хотела сказать про президента, и что у нас первая тема?
0: Ну, давай начнем с главного, давай начнем с президента и с его большой речи на вчерашнем вечернем совещании по экономическим
1: Расскажи
0: вопросам.
1: Расскажи, пожалуйста, что.
0: А давай я расскажу про экономические вопросы. Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям властей, сказал Владимир Путин. Также инфляция в стране на 14 сентября, видимо, такая у него последняя точка отчета, 6,2%. Это ниже прошлогоднего уровня, и она находится под контролем и постепенно снижается. Зарплаты в России, что немаловажно, Рома, в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Рост экономики России в 2026 году будет в пределах 1%. Ну и то, что мне понравилось, то, что заинтересовало, это потребительский спрос в России вырос на 5,4% за 7 месяцев, заявил нам Владимир Путин. А что такое потребительский спрос? Это желание покупателя приобрести товар или услугу, подкрепленное наличием у него денег для покупки, ну, в общем-то, этой покупки, того или иного. Вот как ты считаешь, это целесообразно? Вот на твоем личном опыте, вырос ли у тебя потребительский, покупательский спрос?
1: А что именно целесообразно? Что ты имеешь в виду?
0: Эти цифры, что это рост на 5,4%. Мог ли ты прийти в магазин, возжелать какую-то вещь и тут же ее приобрести?
1: Какую?
0: А вот какую, на которую у тебя достаточно денег, и ты такой, ничего не фантазируя, не сильно напрягаясь, взял и приобрел ее?
1: Ну, как бы сказать, какую-то да. Ну, там, к примеру, упаковку бумажных полотенец я всегда покупаю.
0: Не фантазируя,
1: когда
0: ничего
1: надо,
0: не изыскивая.
1: Когда надо, да. Там автомобиль, это немножко другая история. Просто мне всегда казалось, что потребительский спрос определяется потребительской корзиной, в которую складывают товары, услуги, платежи твои, обязательства твои складываются все, и там пенсионные отчисления, все. То есть, и когда речь идет о том, что ты... Это же уровень потребления, правильно? Ну, то есть потребительский спрос, то, что ты тратишь.
0: Угу.
1: И здесь я бы хотел просто понять, про что конкретно. Вот когда ты говоришь, ты приходишь и можешь купить любую вещь. Надо понимать, какую. Вот какую вещь.
0: Я не думаю, что мы здесь можем взять какое-то среднее по больнице. Но, скорее всего, это не что-то очень невероятно дорогое. То есть это то, что ты можешь адекватно прийти в магазин, адекватно понять, ну, то есть, я не знаю, там, условно говоря, предметы первой необходимости.
1: Нет, продукты. Потому что, когда ты зарабатываешь 100 тысяч рублей и приходишь в магазин, для тебя одни адекватные вещи. Когда ты зарабатываешь 1 000 000 и приходишь в магазин, для тебя другие покупки кажутся адекватными, но для человека, зарабатывающего 100 тысяч, они уже не кажутся адекватными. Поэтому здесь должны быть некие...
0: рамки и границы.
1: Ну, какие-то...
0: Что,
1: какие-то
0: от чего считаем?
1: Какие-то маяки, какие-то вот базовые вещи, к примеру, там, электроника.
0: Угу.
1: Вот можете ли вы... сломалась у тебя стиралка. Можешь ты купить себе стиралку?
0: Ну вот да, крахлит это для твоего
1: сейчас.
0: Бюджета? Или
1: мы вот
0: можем...
1: она сломалась, и тебе мастер говорит, извините, пожалуйста, стиральная машинка, ваша кирдык, пришел, угу. пришел ее срок. Можем забрать у вас, если хотите, чтобы вы не таскали, она очень тяжелая. И купите себе новую.
0: Об этом и речь. Я думаю, что об этом и речь. То есть какие-то вещи, предметы твоей бытовой необходимости.
1: Вот, но это всего лишь один предмет в корзине, потому что в корзину ты складываешь бытовую технику, которая, в свою очередь, начинает делиться на мелкую технику бытовую. Uh-huh. Там, условно, если у тебя сломался миксер, для тебя это не проблема.
0: Uh-huh.
1: А если у тебя сломалась плита или холодильник, uh-huh. или стиралка, это тоже бытовая техника, но это другая. Поэтому даже бытовая техника делится по стоимости. Потом предмет может быть мелким, но он называется iPhone Duo, и ты хочешь купить его до выхода его на рынок, и вчера на Горбушке фиксировали 900
0: тысяч
1: предложений.
0: Да,
1: 900 да. чертовых тысяч рублей за телефон! Просто! Вы вообще в своем уме? Кто там это собирается покупать? Вы побойтесь Бога! Вас же потом на суде спросят. Ты вообще
0: того
1: что
0: это? Того ли ты желал, того ли ты хотел?
1: Что это? Ты лучше бы, ну, ты лучше, ну, я не знаю, купи сетки маскировочные, противодронные, отправь на СВО. Ребята постоянно говорят, нам квадрики нужны, нам нужны эти дроны там, разведывательные, маленькие маверики какие-то. Купи десяток дронов, отправь на СВО. Какой телефон, черт возьми, за 900 тысяч? Мне кажется, что должны быть скрытые камеры, которые тут же моментально будут приходить люди специальные, брать под белые ручки, уводить и тотально спрашивать, проверка какая-то налоговая должна быть. Что за человек такой пришел? Вот что это? Откуда у тебя столько денег? Причем принес-то налом, наличкой принес. Откуда у тебя 1 000 000 наличными вот так сразу?
0: Ты знаешь, как пришел? Известная история про алименщиков, которые на суды являются в очень дорогих часах за несколько миллионов рублей и на очень дорогих автомобилях. Говорят,
1: идиоты.
0: А знаете, зарплата у меня 20 тысяч, вот что могу, то я даю.
1: Вот, поэтому тут такой вопрос. Вот вы, вот лично вы, можете купить, стиралка стоит, Андрей Лобанов пишет,
0: да.
1: что стиралки тоже стоят. Послушайте, Андрей Лобанов. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Ладно? Да, стиралки стоят очень дорого. Но когда вы покупали свою первую стиралку, вы же не покупали стиралку из сегмента, который вам не по силам. Правильно? Вы покупали из того сегмента, который учитывает ваш бюджет.
0: Угу.
1: Поэтому, скорее всего, ваша новая стиралка будет из того сегмента, который вы можете потянуть сейчас. А не за 1,5 миллиона, или за 5 миллионов, или за 18 миллиардов, отделанные бриллиантами и золотом. Ну что вы дурака из себя строите, товарищ Лобанов? Ну поймите, ну вы когда приходите, вы же ориентируетесь на свой бюджет, речь именно об этом. Ваш бюджет позволяет вам сейчас потреблять, это на самом деле это статистические выкладки, то есть это некое, я помню даже в ЦИОМ или кто-то проводил этот опрос, то есть это и есть та самая покупательская способность, когда ты можешь позволить себе, во-первых, самый первый уровень, вы спокойно доживаете до заработной платы,
0: угу.
1: или вам приходится дотягивать.
0: Угу.
1: Президент говорил об этом что-нибудь?
0: Не было.
1: Нет?
0: Вот такого не было заявления.
1: Смотрите, серия вопросов вам. Это вот, слушатели, вам, вы пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей можно в Максе, можно в телеге. Или 7373948. То есть, смотри, базовый уровень. Вы дотягиваете или вам приходится одалживать? Допустим, да, есть люди такие, которые постоянно... До зарплаты. А это же кабала постоянная, потому что до зарплаты дотянул, но из нее тебе сразу нужно все вернуть отдать. Долги. Угу. Больше того, мы еще живем не в ростовщическом обществе. Потому что если бы мы жили в обществе древнем, то любые деньги даются в рост, то есть под проценты. И, соответственно, ты взял 10 тысяч, а через месяц ты должен вернуть уже 11 или 12,
0: это
1: ну, в зависимости от жадности ростовщика. Соответственно, дотягиваете ли вы? Потом, если вы дотягиваете, отказываете ли вы себе в приобретении каких-то продуктов или приобретаете именно продукты?
0: Угу.
1: Все, что
0: вы хотите. Все,
1: хочется
0: что, вот,
1: съесть.
0: Захожу в магазин, это,
1: да.
0: Вот это.
1: Сегодня я хочу себе там рибай приготовить, да? Или стриплоин стейк. Я возьму на ужин, вот не хочет. Или ты смотришь на ценники, так, не-не-не, это не возьму, вот...
0: В следующий раз, с зарплатой, да, или это на Новый год.
1: Потом, мелкая бытовая техника. Позволит ли вам ваш бюджет без ущерба заменить там что-то сломавшееся сейчас, да? Потом крупная бытовая техника. Можете ли вы стиралку или холодильник, вот сейчас накрылся у вас, и купить себе без кредита, не влезая в долги, сразу, чтобы выделить, да? Вот. Ну и так далее, потом до автомобиля, недвижки и всего остального. Вот. И еще одна категория, уровень вашей закредитованности, потому что на самом деле ты можешь позволить себе вообще все
0: абсолютно
1: это.
0: Все,
1: и
0: да.
1: Квартиру купить, и машину.
0: И холодильник за 1,5 миллиона.
1: Только вопрос потом, сколько у тебя платежи по кредитам будут у тебя, и как ты из этого всего будешь выкручиваться.
0: His Shadow описывает практически мою жизненную ситуацию. Ты где деньги берешь? В тумбочке, а в тумбочку откуда? А жена кладет, а жена где берет? Я даю.
1: Говорите, ну, привет, доброе семье. Утро. Доброе утро.
2: Доброе утро, Евгений, доброе утро, Роман.
0: Доброе
2: спасибо
0: утро.
2: За эфир.
1: Вам спасибо.
2: Знаете, настало такое интересное время. Буквально еще 30 лет назад на бытовуху, телевизор, ту же стиралку и
1: копили годами.
0: Да.
2: Теперь можно купить, но прожить месяц нормально, продукты кушая, так сказать, натуральные, это сложнее стало. То есть повседневные вещи подорожали, а такие, которые раньше копили, они подешевели. То есть покупка, которая делается раз в 5 лет, в 10 лет, подешевела, а ежедневная подорожала.
1: А что вот вам больше, думаете? Где вам больше нравилось?
2: А вы знаете, что кто знает, это все иллюзорность. То, что типа жизнь стала лучше, ты можешь купить себе холодильник, стиралку, телевизор.
1: Ну вам, ну про себя скажите. Вы бы хотели так, чтобы вот как раньше, чтобы помидорки, все это было, но стиралка...
2: Я думаю, оптимально было. 2000-е было вот такое, и когда заработок был, и цены вот...
1: Понял, потому что...
0: 2010-й, сказал наш слушатель.
1: 2000-2010-й, ну где-то с 2010-го по 2050-й хорошо было, вот мы потом вспоминаем. Потом климат изменился так, что тут уже жить стало невозможно, и поэтому... А так было хорошо. Не, ну вы подумайте, вам сытно достаточно кушать, вот это все, но стиралка роскошь, и ты приходишь к друзьям...
0: Ну, да. Согласитесь,
1: у тебя с окошком
0: да.
1: стиралка с вот этим прозрачным.
0: Но вот в этом был ритуал, ты же понимаешь. Вот
1: ничего
0: это, когда,
1: не было в этом.
0: Когда автомобиль тебе пришло, значит, пришел квиток, что поздравляем, дошла ваша очередь на покупку автомобиля.
1: Так это хорошо было?
0: Ну, не знаю, это было ощущение, предвкушение. То есть, ну, как-то не было вот этой культуры быстрого потребления. К сожалению, ты там, ну, условно говоря, берешь кредит на покупку дорогого телефона, и через, там, условно говоря, 8 месяцев приходит обновление этого телефона, а ты еще за старый не расплатился. Но как будто бы общество тебе
1: можно
0: навязывает правила.
1: Можно глянуть твою корзину на Wildberries или в Озоне? Можно?
0: Ну, слушай.
1: Про вопрос быстрого потребления и приобретения вещей, которые нафиг тебе не нужны.
0: А вот, Ром, я вот тебе сейчас скажу, моя психология такова, что я лучше немножко сэкономлю, подкоплю и подумаю, где взять денег, чтобы купить дорогую хорошую вещь, чем я куплю 8 вещей синтетических, если мы говорим про
1: девочковость. Там можно дорогие купить на Озоне. Есть Озон Селект, который ты выбираешь, брендовые вещи, точно проверенные, которые стоят, ну, ничуть не дешевле, ну, чуть дешевле, чем в магазине, но только потому, что у них нет магазина, им не надо аренду платить и продавцам платить. А так, это же вопрос не про это. То, что мы общество потребления, консюмеризма, это все понятно. Речь сейчас, я так понимаю, чуть-чуть про другое, чтобы не подменять понятие. Речь про то, что люди в основном не ощущают, на мой взгляд, сегодня. Они не ощущают, что жить стало в целом вообще в мире гораздо более комфортно, и все... То, что раньше считалось экзотикой, стало доступным.
0: Есть такое.
1: И при этом, парадоксальным образом, ощущение неудовольствия и ощущение загнанности какой-то, запертости и ограниченности в разных вещах тоже выросло.
0: Я тебе про это говорю, то есть у тебя нет ощущения того, что ты не можешь себе что-то позволить, и тебе нечего больше хотеть.
1: Но это не связано с тем, что ты автомобиль должен был 5 лет ждать. Это связано вообще с чем-то с другим. Это психологическая вещь, потому что, к примеру, есть еще такая вещь, как паритет покупательной способности.
0: Есть такое.
1: Вот. Что это, паритет покупательной способности? Это то, почему многим здесь кажется, что вот в Америке люди лучше живут. Или еще где-то там, да, в Америке дешевле тачки. На самом деле автомобиль, при том, что это одна из самых дорогих покупок в домохозяйствах, занимает микроскопическую долю в корзине паритета покупательной способности. Потому что автомобиль покупается раз во много лет, а продукты, услуги и все то, чем ты пользуешься каждый день, это составляет львиную долю. Так это вот о чем говорит. Это тот самый, помнишь, индекс бургера?
0: Да, конечно.
1: Ты просто берешь бургер в стране, где его придумали, в Штатах, смотришь его цену, угу. Смотришь цену его в России, например, сравниваешь в долларах и получаешь, что там он стоит, к примеру, $5, хотя сейчас дороже, а у нас он стоит $3. Угу. Соответственно, это означает, что ты, получая здесь меньше почти в половину денег в России, можешь прожить так же, как человек в Америке, проживающий... Ему, чтобы прожить такую жизнь, как ты живешь здесь, нужно получать в 2 раза больше.
0: Больше, все верно, да.
1: Сейчас, если я ничего не путаю, паритет покупательной способности у нас таков, что доллар должен стоить, исходя из него у нас, что-то там в районе 50 рублей или 60, что такое. Это значит, что человек... А стоит он почти 90, да? Это значит, что человек, зарабатывающий условно 50 тысяч в России, живет так, как человек в Америке живет, который зарабатывает 90 тысяч. Он должен там зарабатывать 90. Только для того, чтобы жить так же,
0: как мы живем сейчас у
1: нас. На 50 условно. И дальше на 100, как на 100, ну и так далее. Поэтому, вот, и при этом же никто здесь в основном об этом не задумывается. Рассказывают про то, как iPhone там стоит дешевле, а у нас дороже, и машина стоит дешевле, а у нас дороже. А про то, что жизнь складывается не из iPhone, который ты покупаешь раз в несколько лет, и не из машины, которую ты покупаешь раз во много лет, а из обычных вещей, ежедневного которые стоят набора гораздо вещей дороже там. Про это тоже люди не думают.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о сбитых 64 дронах на подлете к Москве с вечера четверга. По словам мэра столицы, с 20 часов 17 сентября до 7 утра 18 числа в сторону московского региона направлялись более 350 украинских беспилотников. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах, написал Собянин в своем телеграм-канале. Кабмин готовит мораторий на проверки пострадавших от атак БПЛА компаний. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 26-27 годы. При этом не исключается, что сроки могут ограничить одним годом с момента подписания документа. Проект нормативного акта уже готов, а решение должно объявить в ближайшие дни. Об этом газете «Ведомости» сообщил федеральный чиновник. По данному изданию, полный запрет коснется только плановых проверок. Внеплановые смогут проводиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Мораторий не коснется налогового контроля. Подобную меру поддержки правительство уже применяло в 2022-2024 годах. При этом бизнес просит не только приостановить надзор, но и восстановить льготы за инвестиции в защиту и восстановление пострадавших объектов. Финские военные отработали захват гражданских судов на учениях в Балтике. Участие приняли береговая охрана, полиция, спецназ, спасатели и другие подразделения. Правоохранители и военные отработали высадку на судно с вертолета, взятие корабля под контроль и эвакуацию пострадавших, сообщает финская телерадиокомпания «Уле». Учение проводится на фоне инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море. Из-за этого правоохранители страны задерживали гражданские грузовые суда. Живой вирус болезни ауески нашли в Сирии вакцины Мультикан-8. Информацию подтвердил Россельхознадзор и распорядился уничтожить препарат. Производитель приостановил выпуск всей линейки. Опрошенные газеты «Известия» эксперты назвали несколько возможных причин инцидента. От зараженного сырья до нарушений на производстве. Болезнь ауески также известна как псевдобешенство. Это герпес-вирус, естественным хозяином которого считаются свиньи. У этих животных инфекция протекает по-разному. Поросята часто гибнут, взрослые особи, как правило, переболевают и остаются пожизненными носителями. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Ты что пинаешься?
8: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
9: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Моторы. Все, тут сказано «моторы». Так что моторы, никаких гвоздей. Понятно? 8.37, пятница, 18 сентября. День, когда вы должны сделать свой выбор. Идите и сделайте его. А должен же быть, наверное, какой-то сайт. Мы где-то, может, наверное, можем онлайн-камеры смотреть, как москвичи в очереди выстраиваются перед избирательными участками. Да? Вот что-то такое должно быть, мне кажется. Нет такого ничего?
2: Я думаю, есть. Есть, наверное, видео с конкретных, да, избирательных участков.
1: Наверное. Так, ладно,
2: хорошо.
1: Но
2: я не сдавалась.
1: Давай дальше.
2: За кем-то что-то подсмотреть.
1: Что еще пишет пресса?
2: Напомню, хочешь наши координаты эфира, что можно вам писать. Это смс-портал.
1: Я думаю, чего это я так хочу?
2: А вот да, да, осталось незаполненный... Это часть нашего эфира. СМС-портал плюс 7-925-888-94-8. Также нам можно писать в Телеграм. Телеграм для сообщений говорит о Маскобот в одно слово латиницы. И, конечно же, можно звонить нам в прямой эфир в 8-495-7373-94-8. Андрей нам пишет, что он уже проголосовал. Вот так.
1: Как?
2: Пока. А вот как он не пишет?
1: Хорошо! Он должен сказать, хорошо проголосовал. Правильно, истинно проголосовал. Онлайн нельзя, сайт МОСРУ висит наглухо. Антон Андреевич пишет. Проверьте VPN, вам же сказано, Антон Андреевич. VPN проверяйте, у вас, вероятно, VPN включен, потому что вы смотрите в разные запретограммах ролики, вы подвисаете, и вы смотрите, не можете вырваться, и поэтому, конечно, вот это все. Так, что у нас, пресса, что там?
2: А хочешь кражи на Мальдивах или проблемы у Пентагона? Вот такие полярные тебе.
1: Если бы ты спросила меня, чего я хочу больше, я бы, конечно, хотел, чтобы у Пентагона были проблемы. Чем чтобы на Мальдивах были кражи. Это точно совершенно.
2: Нормальное желание нормального человека.
1: Абсолютно.
2: Ну тогда вот тебе заметка.
1: Давай.
2: Шелестящих страниц газеты «The Washington Post».
1: Так.
2: Они пишут, что Пентагон годами не обновлял компьютерные сети, создавая риски безопасности не какого-нибудь там, знаешь, магазина, а целой огромной страны Соединенных Штатов Америки. Так вот, он делал это почти 30 лет. То есть Пентагон откладывал обновление устаревших компьютерных сетей. Об этом заявил глава командования армии США генерал-лейтенант Пол Стентон. Уточняется в заметке, что вместо обновления сетей ведомство сосредоточило финансирование на передовых вооружениях. Пентагон столкнулся в связи с этим с 10-кратным ростом числа уязвимостей в системах кибербезопасности из-за развития искусственного интеллекта. И обновление систем теперь, по данным издания, требует значительного времени. Это что?
1: Поздравляем вас!
2: Прокрастинация? Нежелание работать?
1: Мы не можем не поздравить Пентагон. Вот так вот и держите далее. Теперь нужно, чтобы Министерство финансов пошло по пути Пентагона. Еще ЦРУ тоже должно.
2: Это похоже на план, правда?
1: Пойти по этому пути. Вот. Ну и в конце концов, не знаю, администрация Белого дома тоже должна не обновлять уже 30. Это похоже на то, что... на что? На что это похоже? Это похоже на то, что... Вообще надо быть американцем, чтобы ответить на этот вопрос, потому что это другая немножко нация, с другими психологическими паттернами, поведенческими. Вот эти фальшивые улыбки.
2: Да, Задорнов вот был правдив, ёмок в своем крылатом выражении.
1: Ну Задорнов, ну в чем-то, наверное, да. Как каждый человек иногда, однажды...
2: Немного американец, да?
1: Бывает прав иногда. Как стоящие часы дважды в сутки показывают правильное время. Вот. И вот это все. Поэтому иногда вот нация продвинутых технологий всего вот этого, ну вот приходишь в какие-то учреждения государственные, там, муниципальные какие-то, и смотришь на этих людей, что на них надето.
2: Угу.
1: Мешковатые рубашки, высокая талия, брюки какие-то тоже мешком вот висящие такие. То есть вот как-то ходишь по офисам, и ощущение такое, что все это было классным 20 лет назад.
2: Угу.
1: Вот 20 лет назад это было прикольным. То есть такое чувство, что в какой-то момент все это стало неважным, а приоритеты стали какими-то другими. А какими именно? Как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь. То есть у тебя само движение стало смыслом движения. Вот, ну, вот ты там занимаешься чем-то на своем месте, ты какой-то чиновник. Вот то, что ты делаешь, и есть смысл твоей жизни, ты вот это и делаешь. Чтобы,
2: то есть не часть чего-то глобального,
1: чтобы,
2: да?
1: Чтобы развиваться, изменять структуру, сказать, слушайте, а может нам нужно что-то как-то... Угу. Заклюют тут же. Ты что, коммунист? Что за предложения у тебя такие? Вот. Это старый ковролин, это какие-то все развалины, старые в этих зданиях во всех. И мне кажется, что вот этот принцип, оно же типа едет как-то, он у них и работает. И обрати внимание, что... Развитие у них идет только там, где им приходится со своего острова выбираться и контактировать с другими частями света. Пусть даже эти контакты осуществляются ракетами,
2: угу,
1: и танками, угу, и самолетами. И именно на это идут средства. Вот они сейчас говорят, вооружение все сосредоточили. То есть то, чем они контактируют с миром, а это вооружение и военщина, это обновляется, потому что кто-то там, даже в Пентагоне, видит аналитики, что это обновляется и у тех заокеанских сторон. Поэтому если наше не будет обновляться вооружение, то мы в какой-то момент начнем проигрывать, а мы не можем проигрывать.
2: Но не кажется ли странным, что и Пентагон, и вооружение, и ракеты, и танки — это все одна структура? Но почему одна часть этой структуры обновляется и модифицируется, а другая нет? Это
1: именно
2: вопрос...
1: потому, что одна часть направлена вовне, а другая часть все время здесь. Все время. Это же наши сети, они же внутри. Ну а что тут может случиться, в конце концов? Это же наша безопасность. И тут вдруг случился...
2: искусственный интеллект.
1: Глобальный вызов, который не живет нигде. И живет везде. Нейросети. И вдруг стало понятно, что теперь это все уязвимость. Ну, не знаю, можно только посочувствовать бывшему алкоголику и телеведущему Питу Хексету, министру войны, угу, сейчас его называют, потому что на него обрушилось все и сразу. Все, вот критика со всех сторон. Абсолютно точно потом, когда-нибудь, когда Трампу придется давать оценку происходившему, он его сделает главным в иранской кампании.
2: Угу.
1: Это он проиграл. Потому что украинский трек Трамп пока еще напрямую с ним не ассоциирован, и он всячески старается напоминать всегда, что это...
2: Что он выиграл столько-то, завершил столько-то войн.
1: Да, ну, в смысле, я имею в виду именно по Украине, он всячески старается напоминать, что это война Байдена.
2: Угу.
1: Это не война,
2: да,
1: его, не он ее начал. При мне бы... Он, что он говорит?
2: При мне бы такого при не случилось бы... никогда. А, да, кстати, он вот говорит, мы не будем прощать вот те, по-моему, 3 миллиарда... Я могу ошибаться в точности цифр, но вот все то, что выделил Байден, мы не собираемся Европе списывать со счетов. Так что деньги должны будете вернуть, недавно сказал Трамп.
1: Конечно. Ну или выдайте заложников.
2: Да.
1: Надо выдать заложников, а потом, когда вернете деньги. Также эти дела. Меня постоянно это потрясает, что заложники были ключевым фактором внешней политики у Цезаря, опять же, и у римлян, и у племен, там, у галлов, у тех же немцев. Каждый раз, когда они о чем-то договаривались, они выдавали заложников. Угу. Например, ты говоришь, все, я вас замирил, теперь вы под нами. 600 ваших самых знатных членов семей, угу. Это там дети царя, все должны быть заложниками, они в Рим переезжают. Вот. И это такая... Надо, может, так надо нам тоже взять заложников.
2: Давайте самое ценное.
1: Вот, отдавайте нам. Может, Байден такой, забирайте Меланию, забирайте. Пожалуйста, так. Можно я? Он такой, а я сам, я знаю, кого я выдам. Я выдам Байдена. Байдена можно выдать заложника?
2: Джозеф, проходите.
1: Пожалуйста, забирайте его. Вот, поэтому... Хекситу этому придется, конечно, отвечать за его провал в Иране. Угу. Потому что президент всю дорогу достигает мира на иранском треке.
2: Как бы говоря, но нам еще нужно немножечко времени.
1: А Хексит все время проигрывает войну. Вот надо же такое неудачное такое назначение. Он сделал такое.
2: Такое ощущение, что люди работают по разным направлениям.
1: Идеально. Трамп такое неудачное назначение сделал. Назначил Хексита министром войны, а он все время ее... проигрывает эту войну. Надо, мне кажется, надо... Да, все дело в том, что как ты яхту назовешь, так она и поплывет.
2: Угу. То есть надо было оставаться министром все-таки обороны, а не министром войны.
1: Нет, надо было оставаться министром победы.
2: Это тоже вариант.
1: Надо было министерство победы. Вот, и тогда была бы сплошная победа. В общем, я надеюсь, что наши Петровы с Башары условные, угу. Головастые, вот такие, у них в головах ум, интеллект, нали единицы, наши программисты услышали эту новость об уязвимости сетей компьютерных Пентагона угу. и уже работают в этом направлении. Мы должны как-то помочь Пентагону. Осознать, что это была ошибка.
2: Ты знаешь, Рома, у меня есть ощущение иногда, что это какое-то все, что мы слышим оттуда. Например, вчера голос премьер-министра Польши, что готовьтесь, все будет плохо, нас ждет там, да, бензиновый кризис, запасайтесь канистрами. И вот это какое-то отложенное информирование. То есть уже как будто что-то случилось, и мы говорим, что, ну, знаете, что вот да, не обновлялось, может быть, все плохо, а на самом деле там уже, скорее всего, все плохо. Вот есть такая тенденция.
1: Почему? Конечно. Вот. Конечно.
2: Отложенного информирования.
1: Конечно. И если... А кто это вообще сказал?
2: А я тебе скажу, кто это сказал. Глава киберкомандования армии США генерал-лейтенант Пол Стентон.
1: Угу. То есть его выпустили из психушки?
2: Да.
1: То есть до этого он не мог ничего говорить? Он не встречался с министром
2: войны?
1: Или он
2: попросил где-то политического убежища, и оттуда
1: он говорит. И тут, наконец, он осознал. Последние 30 лет мы проводили аудит наших компьютерных сетей, и вот, наконец, угу. мы получили результаты.
2: Тот самый.
1: Слушай, а что у нас вообще с компьютерными сетями? Мы достаточно защищены?
2: Как ты считаешь? Это тебе могут ответить только компетентные органы. Ну, дом ты как пользователь домашнего компьютера.
1: Не, я как про наше Министерство обороны.
2: А, ну, все вопросы туда.
1: Я надеюсь, мы защищены.
2: Надеюсь.
1: Ну, все. Поэтому у нас вот здесь две надежды. Первое, что мы учли, и мы развивались органично. То есть развитие вооружений и финансирование вооружений. И развитие наших сетей, коммуникаций и защиты их развивалось параллельно. Плюс вторая надежда. Я очень надеюсь, что мы пользуемся тем, что у них все устаревшее, системы uh-huh. безопасности, все правда, ребят. Мы хотим только мира, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, если что. И если есть возможность, к примеру, наговнять им, сорвать, чтобы заблудились их атомные субмарины, чтобы авианосцы их окончательно вышли все из строя. Если все это мы можем сделать, нарушить работу систем спутниковой связи, нарушить коммуникацию многодоменного вот этого ведения войны, как они сейчас об этом рассказывают. Но мы, наверное, делаем это. Правильно?
2: Правильно.
1: Но выборы никогда не вмешиваемся в их. Нет.
2: Безусловно. Нет.
1: Только туда вмешиваемся. Все, хорошо. Секундочку. Секунду. Подождите, не уходите. Что у нас с тобой есть?
0: Право. знать. Говорит Москва.
1: О, у нас есть право знать. У вас, у всех есть право знать. Теперь что-то легкое. После войны, министра войны и его очередного профукивания и провала, легкое. Дай что-нибудь легкое.
2: А давай про поездочки мои Мальдивы. Давай.
1: Путешествие туда. Ни разу не был на Мальдивах. Семья была, но я каждый раз говорил, нет, это для меня слишком.
2: А скорее всего для тебя новость. Генконсульство лично тебя предупреждает, что участились случаи краж на Мальдивах.
1: А что крадут?
2: А вот смотри, деньги и мобильные телефоны пропадают, внимание, из сейфов гостиниц на курортах. Обращение к отдыхающим опубликовано в телеграм-канале представительства нашей страны, то есть России. Дипломаты не рекомендуют хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку, цитата, руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются.
1: А где хранить все? На себе?
2: И, да, знаешь, есть такие вот истории герметичные.
1: Непромокающие
2: сумочки,
1: пакетики.
2: Да, то есть ты положил все в сумочку, закрыл ее и, значит, привесил на себя. Как
1: нет, надо съесть, потому что так то все время мешать будет. Проглотил и...
2: Долго придется ждать, пока вот, если надо, быстренько расплатиться.
1: Кажется, нам нужно эволюционировать в кенгуру. Отрастить себе сумки такие на животах и в них все хранить. Нет, если серьезно, это...
2: Если серьезно, да, история выглядит странно, потому что если ты понимаешь, что Мальдивы — это конгломерат маленьких островков, площадь которых иногда бывает там 200 на 200 метров. И количество подозреваемых и круг лиц, он очень-очень узок. То есть это выглядит как-то странно. Представь, что ты летишь сначала на большом самолете, потом делаешь перевалочную остановку в каком-то пункте, летишь оттуда на маленький остров на гидроплане. И это так странно, это, знаешь, как убийство в закрытой комнате. У нас есть 10 подозреваемых, и все они на этом острове. Ну, то есть это выглядит странно. Красть у того же, с кем ты прилетел. Ну, ли это персонал?
1: Ну, что ты предлагаешь? Выход какой? Да, это странно. А что делать с этим?
2: А вот, может быть, не летать на Мальдивы, может быть, предпочесть отдых на российских курортах?
1: Там, где никогда никто ничего не ворует. Вот. И если там у тебя 200 на 200 остров, то здесь всего лишь 17 миллионов квадратных километров страна, окруженные океанами, тут уж точно никто ничего не скроется, никто никуда. Да, это, кстати говоря, может быть интересным вариантом.
3: Заходи! Ничего, я тут. Ну, заходи.
4: Вась, а? Слышь, деньги его сюда прячь. Карманчик его пришила. Чего вылупился? Иди отсюда, давай.
3: Извините, что помешал вам деньги прятать.
4: Ну,
1: дядь Минь, ну ты дай. Извините. Карманчик на булавочке, а раскроется — уколешься.
2: Ну, подожди, тут вот Василий вступает, да, с нами в беседу. Ну, оживленно, да, видимо, не только в генконсульстве озаботились этим. На дайвинг с пакетиком, с наличкой, паспортом и телефоном. Все, вот акулы поржут, пишет нам Василий. Василий, хороший лайфхак. Да, на Мальдивах можно прикапывать ценности в песочек перед своим бунгало. Вот, то есть это, там неоживленный трафик. Вот в чем дело. То есть ты каждый раз можешь все это перепрятывать. В этот раз с одной стороны бунгало, во второй раз с другой стороны бунгало, но, и потом
1: нет,
2: где-то
1: подожди,
2: под пальмой.
1: Да, понятно. Это, я бы хотел...
2: В принципе, намечен план на
1: отдых. Нет, давай так. Прикапывать — это ладно. Что делать, когда украли?
2: Да, непонятно. Вот предупреждают дипломаты,
1: при этом ты что... понимаешь, при этом ты понимаешь, что ты живешь на небольшом острове.
2: Да, и каждый подозреваемый.
1: И там их всего 50 человек.
2: Да.
1: Значит, первое мое предложение. Все должны ходить голыми.
2: Так.
1: Голые все. Чтобы невозможно было никуда спрятать. Как в Сингапуре, поправьте мне, если я не прав, как в Сингапуре победили коррупцию среди полиции. Как победили коррупцию?
2: Они ходили голые?
1: Ну, почти. Им позашивали все карманы.
2: Угу.
1: У них с формы просто убрали все карманы. А куда ты будешь взятку прятать? В рот?
2: Угу.
1: В ухо?
2: Угу.
1: Ну, чуть-чуть возьмешь. При этом надо делать деньги отравленные, чтобы нельзя было в рот брать, чтобы сразу зеленел. И каждый зеленый человек — взяточник! Его. То есть все ходят голые, во-первых. Ты уже никуда ничего не спрячешь. К примеру, они вскрыли сейф. Это же надо как-то вынести в чем-то.
2: Угу.
1: Зачем? Значит, все ходят голые, ходят вот так вот ладони вверх, чтобы было видно, что у тебя ничего в руках нет. Что есть из себя представляет жест рукопожатия, который мужчины до сих пор пронесли сквозь тысячелетия? Это демонстрация, что у тебя нет оружия. То есть, когда мы жмем руки, это первобытный наш жест, мы говорим, смотри, я не вооружен, а ты, тот тебе показывает, и я не вооружен. Все, окей. То есть, все ходят вот такие, жмут друг другу руки, ну, или не руки, я не знаю, вы там договоритесь еще. Вот, и дальше, живут не в бунгало, а просто на песчаном острове.
2: Есть такие варианты размещения для тех, кто хотел бы на Мальдивы, но дорого.
1: Ну что, а как? Ну, у меня был однажды случай в юности. Какое-то мероприятие у нас было назначено, и такое сценическое. Сцена там, то ли концерт, то ли что-то такое.
2: Капустник?
1: Я не знаю.
2: Квартирник?
1: Ну, что-то музыкальное. А мы были среди организаторов. Это были те времена, когда еще в ходу были пейджеры. Пейджеры.
2: То есть,
1: никто не помнит.
2: Старожилы не упомнят.
1: Это, ага. Это то, чем израильтяне поубивали хамасовцев в руководство очень пару лет назад. Пейджеры. Вот этим. И у меня пропал пейджер в какой-то момент. Я его то ли где-то просто так снял, или пришло сообщение, я читал, я его положил. И в какой-то момент, я понимаю, нет пейджера. И хорошо, что уже тогда наравне с пейджерами у некоторых людей, особо забуревших, были мобильные телефоны. И мы быстро скинули на него сообщение. И он запищал. Он запищал у чувака, который стоял рядом со мной в кармане.
2: И другом притворялся твоим.
1: Не, он был мне не знаком, но он был в команде, которая тоже занималась. Нормально?
2: Нет, конечно.
1: Он позеленел весь. Я не помню, били мы его. Я не помню, сильно мы его били. Или нет. Но, в общем... Ну, его надо было сдать вообще в милицию.
2: А это вы кража. Что-то только порицанием отделались? Я,
1: по-моему, что-то он то ли сбежал, то ли еще что-то. Ну, короче, как-то это все для него закончилось максимально безболезненно по сравнению с тем, как могло закончиться. Но вот, соответственно, значит, может быть, не носить с собой, а упаковывать в какие-то штуки, в которых будут пищащие такие штуки, которую невозможно заглушить. И чтобы они, когда ты нажимаешь, пищали и выдавали место, куда спрятали это. Ну, с острова же никуда не денешь. По-любому то, что тебя украли, находится на острове здесь. Да.
2: Ну, слушай, там вот иногда приезжают лодки снабжения, на лодках этих по сговору можно вывозить награбленное.
1: Чтобы не приезжали лодки. Все.
2: Евгений Еременко
1: пишет, сидим здесь, пока не найдем, как в десяти негритят.
2: Да,
1: сидим,
2: да,
1: пока
2: да.
1: Мы не обнаружим.
2: Или можно возить свой маленький сейф, пишет нам Евгений Еременко.
1: Кстати, маленький как сейф вариант, можно возить с собой. Да. Можно... что, мне только что была гениальная идея, я уже забыл ее. Можно...
2: Василий нам пишет, так, если воруют из сейфов, то это явно не гости. Мастер ключей есть только у персонала. Получается, голыми должны ходить только служащие.
1: Да. Тоже согласен. Короче, я не знаю, что еще вам сказать. Я вообще не понимаю, зачем вы едете на эти Мальдивы. Вот начнем с этого. Вот зачем вам это надо? Что там делать? Ты сидишь на острове, ждешь, что сейчас где-нибудь...
2: Проплывет скат.
1: Да, скат, это фиг с ним. Ты сидишь и ждешь. Эти ваши Мальдивы, это все равно, что как... на Кавказе ходить трекингом под огромными сираками ледяными, нависающими, который вот сейчас обрушился, уже там сколько, 20 человек убил в Кабардино-Балкарии. Вот, то есть ты сидишь и же, ты понимаешь, что где-то сейчас у Японии произойдет землетрясение, и волна пройдет, твои Мальдивы находятся на 10 сантиметров выше поверхности океана. И волна пройдет, и ты и все, ничего нет. И ты сидишь такой и ждешь, когда это случится. И ты постоянно живешь вот в этом ощущении, если ты однажды начнешь, как об этом, о белом слоне, начнешь однажды об этом думать, и уже не раздумаешь об этом никогда. И зачем? Летишь туда. Сколько ты летишь туда?
2: Очень долго. Ну, неприлично очень долго. Дольше,
1: но тебя воровали и взяли в сексуальное рабство, и ты без паспорта там потом работаешь на этих Мальдивах. Никакого смысла в этом нет. Отдыхайте на курортах.
2: Мальдивы классные, одно из немногих мест, где действительно замедляешься.
1: Нет.
2: Мы замедляемся на
1: курортах Кавказских минеральных вод.
0: Право знать. Говорит Москва.
5: Право знать. Говорит Москва. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 629 украинских дронов. Силы ПВО перехватили беспилотники с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом. Также дроны уничтожили над территориями Краснодарского края, Адыгеи, полуострова Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Обломки дронов повредили спортзал в школе и частные дома в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Кубани. В нескольких муниципалитетах обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников повредили по одному частному дому в Усть-Лабинском районе и Армавире. В Гулькевичском районе школьный спортзал в городе Гулькевичи и хозяйственную постройку в селе Новоукраинском, уточнили в оперштабе Кубани. На местах падения обломков украинских дронов работают специальные и оперативные службы Кубани. ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Сообщается о задержании в республике 40-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил взрыв на объекте в Майском районе. По данным Федеральной службы безопасности, это уроженец Черниговской области. В 24-м году, находясь на территории Украины, он вступил в контакт с представителем СБУ. В 25-м году в рамках гуманитарного обмена фигурант въехал в Россию для подготовки и совершения диверсии на газопроводе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда его заключили под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания, заявили в ФСБ. Правительство России утвердило календарь праздничных дней в 27-м году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря текущего года и завершатся 10 января. Кроме того, в 27-м году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это не рабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря 27-го года соответственно. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси.
9: Лионель
8: Месси does it again. He's superhuman.
9: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
11: Время начинать движение.
13: Мотор, мотор.
11: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Сообщений, говорит Москва-бот латиница в одно слово, можно нам звонить. Пожалуйста, звонить плюс 7 9 4 9 5 7 7 7 3 7 3 94 и 8. Вроде бы все стандарты соблюдены.
1: Так, хорошо.
0: Все координаты напомню.
1: Что у нас? Можно я сейчас напомню только для тех, кто остался здесь еще со времен до угара НЭПа? Вот, про голосование я хочу его подстегнуть, потому что что-то как-то тухло голосуют люди. Щукин и все, Телеграм. Кстати, в Телеграме вы можете писать все свои кляузы, ябеды, челобитные и всякое такое, потому что в Телеграме мы параллельно общаемся и в том числе на темы, связанные с эфиром, там специальный чат пришит к нему, и вы можете спокойненько писать там гадости или прелести какие-то. Ну, на что хватает вашей фантазии. Щукин и все, кириллическое написание, но в данном случае я хочу попросить вас зайти и поучаствовать в краш-тесте. Те, кто автомобильные, они знают, что это такое. Это голосование по двум моделям. С одной вчера я познакомился, а одну вы очень хорошо знаете давно. Вот, и там проголосуйте. Хавейл Жулион против G-Land G6. Все. Все подробности там в Телеграме. Зайдите. Сейчас 70 на 30, и не Жулион побеждает. Нет, не Жулион. Все, давай, заявляй.
0: А я тебе хочу заявить новое заявление от нашего Кабмина, который в пятницу решил нас порадовать. Еще более. Нам напомнили, что в феврале и в марте 27-го года россиян ждут трехдневные выходные. Итак, согласно постановлению о переносе...
1: Когда?
0: В феврале и марте. Итак, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. День защитника Отечества в следующем году выпадает на вторник. А чтобы нерабочие дни не были раздроблены, выходной перенесли с субботы 20 февраля на понедельник 22 число. Это чтобы нам зима и начало марта не казались такими унылыми и холодными.
1: Угу. Угу. Хорошо. К примеру, в 29-м году, когда там выпадают эти... Вот зачем нам сейчас эта информация нужна была? Чтобы, типа, ну, продержитесь подверстали, еще немножечко.
0: Подверстали сегодня наш производственный календарь. Кстати, хочу напомнить, что электронно на выборах в Москве за час проголосовали 500 000 избирателей.
1: Электронно за час 500 000.
0: Да.
1: Пожалуйста.
0: Мы следим.
1: Пожалуйста, вам, вот кто здесь писал,
0: что сложности возникают,
1: что
0: да?
1: Возникают сложности,
0: там,
1: насчет перегруженной, но сложности как раз с этим и могли быть связаны, с тем, что он просто перегружен. Сайт, интернет и вообще коммуникационные линии — это есть суть обычных каналов, у которых есть пропускная способность. И если она превышена, то да, действительно могут возникать проблемы. А значит, нужно просто через какое-то время попробовать еще войти. Вот так вот.
0: Угу.
1: Все, пожалуйста. Мне кажется, что нам нужно, внести некий регламент. Я предлагаю регламент. Смотри какой. Мы сейчас затеем обсуждение.
0: Так.
1: Мощное. Других у нас просто нет. Извините, у нас, если вы не выдерживаете мощности наших обсуждений, то вам нужно подкачаться как-то. Вот, мощное. Я просто смотрю на этот лак, с которым приходит сообщение. Сейчас вот навалило про Мальдивы, про деньги, про все остальное.
0: Так.
1: А вы пишите. А потом в конце темы мы уже все и почитаем, все сообщения. Так будет правильнее.
0: Есть такой, да, вариант.
1: Да?
0: Как
1: сейчас,
0: будто
1: давайте.
0: Мы немного замедленно, да?
1: Потому
0: Очень
1: что,
0: много интересных сообщений
1: потому
0: про Мальдивы.
1: Потому что они приходят, а получается, что лайфхаков...
0: Вот, да.
1: А получается так, что как бы они остаются незамеченными, и я думаю, что у некоторых слушателей возникает ощущение, что они куда-то либо не туда пишут, либо мы зазнайство себе отрастили, мы такие, нет, мы не будем это читать. Вот, поэтому давайте так, вот по теме пройдем, потом ваше сообщение. А звонить, когда хотите, можете, можно прям, ну, когда хочется. 7373948, это вот по 495-му, чтобы дозвонить. Все. Как только вы сообщили о перегруженности, зашел на сайт Мосру и проголосовал за 3 минуты.
0: Восклицательный знак.
1: Все.
0: Саша Зум.
1: Молодец. А ты голосуешь там вообще за все, потому что это же комплексные меры. Там ты выбираешь Госдуму, потом еще местные. Там еще
0: да,
1: что-то.
0: Но это не везде. Mm-hmm. То есть в разных субъектах проходят выборы разных уровней.
1: Ну и, конечно, нужно не забывать, что именно в таких

0: дни могут быть активные DDoS-атаки. Да. А DDoS-атаки это что есть? Это и есть массовое, когда боты массово обращаются на какой-то, на какой-то ресурс.
1: Да. Все,
0: массово, тысячами-тысячами, и обрушивают его, потому что те самые пропускная способность линии, она перегружена, вот и все. Конечно, могут, и вообще и провокации могут быть. Я очень рассчитываю на то, что мы как общество к этому готовы и не и как бы с пониманием будем относиться к тем мерам безопасности, в том числе, которые будут предприняты сегодня, завтра и послезавтра в связи с выборами. Можно ли задать вопрос по автомобилю?
1: Можно ли?
0: Можно ли? Ну, конечно, вы хотите спросить, можно ли задать вопрос, или вы хотите спросить по автомобилям? На оба ваши вопроса отвечаю «да». Да, конечно, может. Мама работает бюджетным учреждением, сказали проголосовать до 11, прислали списки в отдел кадров, поэтому сейчас такая нагрузка. Я проголосовал, ждал в очереди 5 минут, пишет Сергей. Ну, в смысле, списки, кто когда отправится голосовать. Не списки же, ну, что ты там голосовать будешь, правильно? Я так понимаю. Угу. Списки в отдел кадров. Ну, просто чтобы очереди не возникало, а люди нормально шли по очереди. Возможно. Не понимаю, что вообще в голове у тех, кто голосует не за определенную партию. Я не понимаю. Ты понимаешь вопрос этот?
1: Нет, не понимаю. Алексей Эйслайн.
0: А за какую? За неопределенную партию он голосует. За какую еще он может проголосовать? Извините, не понимаю. Так, заявляй уже.
1: Ну, заявлю, точнее, ну, заявили уже до меня, а теперь я хочу перезаявить заявление и от властей Свердловской области.
0: Так.
1: Вот там министр здравоохранения предложила рисовать в детском саду воспитанникам этих самых детских садов своих будущих братьев и сестер, чтобы таким образом мотивировать родителей рожать дальше. Суть проста. Ребенок, который мечтает о брате или сестре, визуализирует их во время занятий в детском саду, а вечером приносит рисунок домой, объяснила нам Татьяна Савинова. Таким образом, по мнению министра, родители получают дополнительный стимул и могут решиться на рождение следующего ребенка.
0: Вот так они получают дополнительный стимул, да?
1: То есть вот такая вот визуализация.
0: Угу. Послушаем в оригинале.
2: То почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок?
0: Посмотрите на нее. Во-первых, она позитивная.
1: Так.
0: У нее блаженное выражение лица такое, смотри, она довольна.
2: Вот я хочу, вот я ребенок.
0: Она классная, она такая бус, у нее все это. Короче, она была на ретрите недавно. Я так понимаю, что она была на ретрите, и больше того, она прошла еще и какие-то тренинги сейчас, в базе которых, в базовых настройках которых была тема визуализации. Вот.
1: Это вот, знаешь, из категории «карта желаний».
0: Эти люди составляют, ну, карта, доска желаний, у тебя дома должна стоять доска.
1: Не
0: ты вырезаешь,
1: может быть, картон.
0: Ты вырезаешь картинки домов, которые ты хочешь, машин,
1: украшения,
0: яхт, украшений,
1: сумок,
0: денег, горы денег, мужчин, если это женщина, женщин. Если это мужчина, который ты хочешь, чтобы они были, окружали тебя, визуализируешь. Таким образом, посылаешь запрос во Вселенную, и сам себе говоришь, да, вот напоминаешь себе, что надо хотеть. Хотеть надо вот это, да, хотеть. I'm big mother, хотеть машину, вот это. Визуализация. Она ж про это говорит. Она только что с ретрита и с какого-то тренинга. Вот, где ей еще много всякого. Хорошо, что она удержалась и не пошла дальше в советах, что нужно делать. Значит...
1: кстати, из этих советчиков уже сроки получили.
0: Ты-то как относишься вот к этому, что она говорит?
1: Прекрасно отношусь. Если это один из способов улучшить демографическую ситуацию в стране, воздействуя на родителей через детское творчество.
0: Ты была ребенком?
1: Есть такое ощущение.
0: Ну, я имею в виду, ты помнишь, как ты была ребенком?
1: Конечно.
0: Ты хотела себе брата или сестру?
1: Честно, меня об этом не особо кто спрашивал.
0: Но ты вообще можешь вспомнить четко оформленное...
1: Был период, когда у меня было четко оформленное желание.
0: Брата или сестра? У тебя одиноко было, да? Одиночечка тебе было.
1: Не то чтобы у меня было одиночечко, но были моменты, когда хотелось бы, какого-то вот человека рядом с собой. Невзрослого.
0: Невзрослого. Какой-то рядом с собой человек. Но не собачку.
1: Не собачку.
0: Не кошечку.
1: Кошечки были, но хотелось человека.
0: Не офигенную огромную куклу.
1: Куклы были, хотелось человека. Все было. Не было недостатка, не было недобора ни по кошкам, ни по куклам, ни по ничему. Просто, наверное...
0: А как долго тебе хотелось брата или сестру?
1: Ну, я не могу сказать, что это был период с 29-го там, марта.
0: Но это годы были, это годы. Ты хотела первую школу начальную, всю брата или сестру?
1: Брат младше меня на 3 года. Считайте.
0: 3 года ты хотела. Короче, просто мне кажется, что дети... Нет ничего более эгоистичного, чем дети. Мы же про детский сад говорим. Так. Она же про детские сады, в детских садах рисовать. Она имеет в виду первые годы, когда начинает рисовать семью палочками вот этими. Вот это мама, папа, я. Значит, ничего более эгоистичного, чем дети такие, в общечеловеческом смысле слова, есть, конечно, я утрирую, внимание, давайте сейчас не нападайте на меня, что он ребенка-ненавистник. У меня у самого дети, и вокруг меня дети, и мне племянники, все обожают меня, я очень классный отец. Я не об этом, я о том, что, если серьезно отнестись, вот давай серьезно отнесемся к тому, что она сказала.
1: А я серьезно?
0: Дети не хотят конкурентов обычно. Как только они появляются, дети начинают ревновать. И это большие драмы для людей. Потому что, как правило, страдает старший, потому что внимание родителей переключается на младшего. Его надо пипи-кака, следить за ним, он не спит, они не высыпаются. Старшему достается всегда меньше внимания. Младшие всегда залюблены. Дети этого не знают, пока у них не появится младший. Угу. Но на уровне инстинктов они... эгоисты. Это надо просто выйти и посмотреть на площадку, как дети играют с друг другом. Это только его игрушки, это только его песочница, это только его все, это бесконечные драки. Даже если это твое, это все равно мне очень нужно, важнее, чем тебе. Дай прокатиться на этой штуке, велосипед, столкнуть, забрать себе велик, поехать. Не хотят дети иметь. Она говорит, надо, чтобы дети... То есть надо заставить детей как-то захотеть братьев и сестер, и это кажется министру тем путем, который мотивирует родителей. Уж если на то пошло, если что-то рисовать, простите, детям нужно Камасутру рисовать. Дети появляются же не из пустоты.
1: Так ее нарисовали уже, Ром, несколько тысячелетий до этого.
0: Любовные акты нужно рисовать детям. Она должна сказать, значит, дети должны рисовать, как родители занимаются любовью, сексом, после чего появляются дети. Так получается?
1: Получается не так.
0: А как?
1: Получается, что, наверное, не мог министр здравоохранения к этому призывать. Она вот так вот через визуализацию предлагает ребеночку какому-то подтолкнуть, может быть, родителя, который не имеет доступного жилья, да, не имеет там достаточного количества финансов для того, чтобы взять и решиться, да, пополнить свою семью на одного маленького человека.
0: Еще один...
1: А тут тебе, мам,
0: еще
1: а вот
0: один
1: тебе
0: из палочек человечек на картинке станет, они такие, теперь...
1: Раз уж он хочет, то давай-ка, да...
0: Да.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть дети?
1: Нет.
0: Они, значит, не просили у тебя собаку. Я на будущее тебе скажу, когда у тебя появятся дети, и они будут просить у тебя собаку клятвенно, обещая, что они будут гулять с ней, ухаживать за ней, любить, кормить, купать. Ты кивай, конечно, что ты согласна, но в голове держи, что это полная чушь,
1: ты знаешь,
0: которая закончится через неделю.
1: У меня была в жизни такая ситуация, я очень сильно хотела собаку, но как только моя мама, мудрейшая и любимейшая мной женщина, сказала следующее: а ты уверена, что перед школой, когда ты идешь в утреннюю смену к 7 утра в лютый мороз, ты будешь вставать в 6 и гулять с собакой? Это ты будешь делать даже тогда, когда идет дождь?
0: Все дети говорят здесь, да-да-да, буду.
1: И я сказала нет.
0: Ты была глупым ребенком.
1: Нет, я была умным ребенком, и я прожила и живу в обществе котов.
0: Короче, вот смысл в том, что тебе говорит ребенок, одну из лучших фраз по поводу доверия детям, детским рассказам и желаниям, пожеланиям, я прочитал в каком-то... Мне прислали фотографию из детского сада, что она так звучит. Не верьте тому, что дети рассказывают вам про то, что было с ними в детском саду.
1: Так.
0: И мы не будем верить их рассказам о том, что с ними происходит дома.
1: Дома. Угу.
0: Что вы делаете с ними дома. Понимаешь? Вот. Поэтому, когда что-то ребенок... другое дело, что рисовать, призывать детей рисовать родителей таким образом, ну, братьев и сестер, и таким образом мотивировать родителей их рожать, это куда выгоднее бюджету, чем, к примеру, принимать меры по социальной поддержке, по там, мотивации экономической, созданию среды, в которой рождение ребенка не станет концом твоей карьеры. Рождение ребенка не будет означать для тебя потерю компетенций твоих и крах каких-то планов, потому что очень часто люди отказываются от этого, думая, что ребенок сломает, я сейчас хорошо иду, за два года уже там повышение, и дальше, а тут вдруг сейчас ребенок у меня. Это, конечно, гораздо более серьезные вопросы, мне кажется.
1: Ну, слушай, они идут на самом деле поступательно, потому что и министры здравоохранения, и еще какие-то министры там, да, социальных каких-то направлений. Мы же идем поступательно. Ну, смотри, сейчас при вузах появляются, ну, такие, не знаю, организованные пространства, которые называются детскими садами. То есть туда студенты, студентки могут привести, и даже преподаватели молодые, ставшие родителями, могут привести своих детей. Сейчас вышли законы, которые касаются того, что испытательный срок для женщин, находящихся в декрете, он уменьшен сильно, когда ты находишься на работе на испытательном сроке. То есть со всех сторон все благоволит тому, чтобы ваша семья пополнялась и появлялись дети. То есть это еще один шаг, но вот такой у нее шаг, шаг через визуализацию может себе человек позволить.
0: Ну, прости, пожалуйста, у нас 16+ программа, поэтому если что-то вы будете считать, что не для ушей ваших детей, которые сейчас могут быть с вами, это только ваша проблема, потому что зачем вы им даете это слушать? Но слово «презерватив» же можно говорить? Ну, вот, презерватив. Это же, ну, контрацепция.
1: Да, правильно? Средство контрацепции.
0: Средство контрацепции. Мне кажется, что тогда уж министр должна была посоветовать раздавать в детских садах инструкции детям, как опознать презерватив у родителей в ящиках, и как иголочкой его протыкать. Вот. И это, ну, это было бы лучше, более действенный способ для решения демографического вопроса. Потому что, ну а что? Вот. Можно еще, к примеру, вы можете сейчас сколько угодно там ерничать по этому поводу, но, к примеру, можно начинать бездетных ущемлять в правах.
1: Но это сегрегация. Нет, не согласна.
0: Нет, не в праве, не в базовых. Не в базовых правах. Есть базовые права. Право на отдых, право на работу, право на жизнь, право там на еще что-то. Они все в Конституции прописаны. Я не про базовые права. Я про необязательные права. К примеру, водительские. Водительское удостоверение. К примеру, если тебе 30 лет, и ты женщина, и ты в 30 лет получаешь водительское удостоверение,
1: так,
0: а детей у тебя нет, на этом основании отказать.
1: А если у женщины нет детей, не по зависящим от нее
0: причинам? Медицинскую справку предоставляешь, и все. Что не
1: я же говорю, сегрегация какая-то.
0: Нет! Послушай, сегрегация — это отказ в базовых правах, а право на получение обучения — это базовое право. Поэтому, когда студентов не пускали в университеты в Америке, это была сегрегация. В данном случае ничего базового в управлении автомобилем нет. Ты совершенно спокойно, мы не в Америке, где ты без тачки, как без ножек. Ты в России, где у тебя все развито. И, тогда как-то объясни, почему ты содержать автомобиль можешь в Москве, купить его за 5 миллионов в среднем. Почему ты парковочное место ему за 15 миллионов можешь купить? Почему ты ремонтировать его можешь? А ребенка ты не можешь воспитать. Это дорого, у тебя не хватает ресурсов на это.
1: Мы опять же повторимся, что мы говорим только о тех, для кого это добровольное решение. Не воспитывать ребенка в 30 лет.
0: Ну, я не знаю. Ну, а каким может быть, когда у тебя нет ребенка в 30 лет, это какое еще может решение быть?
1: Может быть, ты его хочешь, но не можешь. по физиологическим причинам, независящим от тебя.
0: Я и говорю, ну, наверное, к 30 годам ты же уже изучил свою физиологию. Если это действительно проблема медицинская, значит, у тебя будет какое-то заключение.
1: Да, у тебя вот с этой справкой ты ходишь.
0: И ты с справочкой говоришь: ребят, извините, я бы хотел, но пока что медицина мне не смогла помочь. Все, вопросов нет. Окей. Мы же говорим про так называемую психологию child-free.
1: Угу. Это другое, мы ее не поддерживаем.
0: Когда это осознанный выбор. Потому что это слама. Фигура.
1: Это другое.
0: Растяжки у меня появятся. Все. Зачем мне это надо делать? Папик меня бросит. Если... Тем более, что он папик, он не муж. Он папик у меня. И вот это все. У папы к маме не возникнет в такой ситуации неудобных вопросов. А, все, мы уже перешли к теме обозначения вопросов.
1: О, или... давай, у нас осталось очень мало времени, но очень много комментариев.
0: Да, и звонок есть. Вот. Я знал, что эта тема вас затронет. Какой из предложенных вариантов решения демографического вопроса вам понравился больше? Доброе утро, слушаю.
3: Здравствуйте, друзья, лимузин. Да, я прослушал, на самом деле, какие варианты есть, но я когда стал папой, в 20, по-моему, 2 года или 21 мне было... Я вообще не думал ни о чем. Я просто, так сказать, пришел из армии, решил создать семью и родить сына. И мне это удалось, слава богу. Вот. Все. И я не думал там о квартирном вопросе, я не думал о работе. Хотя я на тот момент пошел служить по контракту. Уже, ну, зарплата была так себе, скажем прямо. Но меня это почему-то не интересовало. А сейчас начинаются. Да вот надо встать на ноги, да вот надо там еще что-то сделать. Да пока ты встанешь на ноги, уже пенсия, вот, которая, так сказать. Ну, поэтому, ребят, я думаю, что... Я не знаю, как это произошло. И все мои... Ну, масса моих ровесников поступила так же, вот моих друзей, так скажем.
0: Но это потому, что была некая социальная программа, которая программу программирует, которая была запрограммирована самой структурой общества, потому что так или иначе ты повторяешь основные базовые шаги, паттерны некие, своих предыдущих поколений. И ты понимаешь, что ты старший, к примеру, ты у мамы появился в 21, средний у мамы появился в 23, а младший у мамы появился в 25 или в 26. Вот у вас три брата там, или сестры у вас. И первый появился, когда маме был 21. А это что возраст какой? Прихода из армии. 18-20 ты в армии, пришел из армии, и через годик у тебя появляется ребенок. Это просто такая абсолютно стандартная, спокойная, правильная социальная программа, которая выдерживалась ранее. И которая... Сейчас не то, чтобы...
1: Андрей Березин пишет нам тоже по теме. Ну, волнует, да, людей вопрос. Доступное жилье для молодых семей считаю основой и основной программой для решения демографического вопроса. Правильно.
0: Горбачеву! Такое... Горбачеву нам нужно задать вопрос. А, мы уже не сможем. Но мы задали бы. Где квартиры? Каждой семье отдельная квартира к 2000 году. Где она?
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве открылись все участки для голосования на выборах в Госдуму. Оно началось без нарушений, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, все полицейские в городе работают в усиленном режиме. Она выразила надежду, что текущее голосование пройдет без сюрпризов. В столице предстоит выбрать депутатов Госдумы 9-го созыва и муниципальных депутатов района Щукино. Проголосовать могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-процедура доступна на сайте elec.mos.ru до момента окончания голосования 20 сентября. В Махачкале при атаке беспилотников получила повреждение одна квартира. Жертв и пострадавших нет, сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. При отражении атаки вражеских БПЛА обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Выехал на место. Все экстренные службы работают по ликвидации последствий, написал он в своем телеграм-канале. По словам Щукина, незначительное возгорание кровли ликвидировали. В РИО главы Дагестана сообщил, что необходимая помощь жильцам будет оказана. Он призвал дагестанцев не публиковать фото и видео работы ПВО, полета беспилотников или последствий падения фрагментов дронов. Будьте бдительны и берегите себя, добавил Щукин. ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Сообщается о задержании в республике 40-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил взрыв на объекте в Майском районе. По данным Федеральной службы безопасности, это уроженец Черниговской области. В 24-м году, находясь на территории Украины, он вступил в контакт с представителем СБУ. В 25-м году в рамках гуманитарного обмена фигурант въехал в Россию для подготовки и совершения диверсии на газопроводе. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. По решению суда его арестовали, фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания, заявили в Федеральной службе безопасности. Правительство утвердило календарь праздничных дней в 27-м году. Соответствующее постановление подписал премьер Мишустин. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года до 10 января. Также россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 число. На День России выходными будут 12, 13 и 14 июня. На День народного единства жители страны смогут отдохнуть 4 дня с 4 по 7 ноября. 31 декабря 2027 года правительство объявило нерабочим днем. О погоде. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Пора на техобслуживание авто.
7: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
6: СТО-фильтр.ру.
8: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: А вы говорите, милит.
11: Я его
10: тоже
11: что?
10: Мне милит.
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
13: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
12: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
14: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
11: моторы.
0: 9:37, говорит Москва. Моторическое такое получилось у нас утро немножечко. Но вообще-то это утро пятницы, что само по себе прекрасно. Тем более, что сегодня такие потрясающие поводы. Социальная ответственность, социальный долг, обязанность каждого сейчас принять участие в перспективах и будущем страны. Идите, голосуйте. Идите и голосуйте. Читаем, да, потому что это нельзя.
1: Читаем, да, потому что нельзя, да. Ольга нам пишет, для тех, кто, кстати, к нам только что присоединился, обсуждали инициативу министра здравоохранения Свердловской области о том, что дети должны в детских садах рисовать возможных своих гипотетических потенциальных братьев и сестер и приносить эти рисунки своим родителям, чтобы улучшить демографическую ситуацию.
0: Смотри, что...
1: А можно я дочитаю? Ольга нам пишет. Добрый день, у меня есть подруга, и она мне говорит, от кого рожать. Мужьям никто сейчас не стремится быть, а матерью-одиночкой я быть не хочу. Такая позиция тоже есть.
16: Мы с дядей Федором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать.
0: Где-то. Вот она, это министр здравоохранения там в регионе, она просто вот прониклась еще и вот этой философией. Она просто думает, что некоторые папы не понимают.
1: Где достать ребенка?
0: Где достать ребенка. И как это происходит. Потому что на Земле даже в новейшей истории все еще есть такие места на планете, где племена, где половой акт никак не связан в их представлении с рождением ребенка. Это разные вещи вообще. Дети появляются самостоятельно.
1: Из драконьих яиц, да?
0: Нет, из яиц, из женщины. Они же видят, что это из женщины. Просто они видят, что там условно у красивых и некрасивых появляются разные дети в то время, когда должны появляться только красивые. Ну, короче, там какая-то сложная психология, но нет связи этой. И, может быть, им тоже нужно напоминать некоторым нашим современным людям вот об этом. Просто ребенок должен быть желанным, а не как обязательство. Кому он это должен? Родителям своим? Вопрос. Вот кому должен ребенок быть желанным?
1: Есть еще и другой вопрос. Где жить?
0: Не-не-не, подожди, не уходи. Чем кормить? Не уходи от вопроса. Кому ребенок должен быть? Вот он должен.
1: Ты знаешь, существует такая теория, что не ты выбираешь, когда тебе рожать ребенка, а ребенок выбирает, когда ему выбрать тебя родителем и появиться на свет. Вот поэтому ребенок должен быть желанным.
0: Я вас умоляю. Скажи, пожалуйста, а это только у людей?
1: Ну, с внеземными цивилизациями. Например, у
0: дельфинов. Нет, у дельфинов тоже дельфиненок выбирает?
1: Я не знаю. Я читала несколько научных трудов по этому вопросу.
0: Научных. А он выбирает как, этот ребенок, нерожденный?
1: Вот так и выбирает, по каким-то критериям, которые соответствуют его ощущениям.
0: А он в чем, он где находится в этот момент, когда он принимает выбор?
1: Где-то там, наверное, там, откуда он смотрит на своих родителей.
0: На небе где-то?
1: Да.
0: На небе, на облаке сидит.
1: Да.
0: Очень научная теория.
1: Ну, те, кто считает, что это сфера науки, наверное, да.
0: Ну, кстати говоря, да. Тут вопрос, ребенок дельфина тоже должен быть желанным для родителей? Вот у меня к вам вопрос. Я не сравниваю людей и дельфинов, но я сравниваю людей и дельфинов. Потому что дельфины млекопитающие. И мы млекопитающие. И шимпанзе млекопитающие. Вот ребенок шимпанзе должен быть желанным или нет? Я хочу вам напомнить некоторым из вас, что, возможно, одно из трагических ошибок цивилизации стало то, что мы начали относиться к рождению ребенка как к желанию родителей. Желание. А не к обязанности. В то время, когда рождение ребенка для популяции – это обязанность. Это твоя биологическая обязанность. Жизнь на Земле существует только потому, что популяции, в популяции виды продолжаются реплицировать свои биологические коды через ДНК, свои гены. Вы не для себя рожаете ребенка. Вы ребенка рожаете для того, чтобы ДНК распространять, гены свои, нашей популяции. Поэтому в широком смысле слова рождение ребенка – обязанность живых организмов, биологическая обязанность. А вот это наносное цивилизации – хочу, не хочу, не готов, а я думаю, что мне будет лучше, а зачем, я и так нормально зарабатываю, мне не нужны дополнительные пенсии, как говорят, рожаешь себе ребенка, рожаешь себе дополнительную пенсию, а я хорошо себя чувствовать буду на пенсии, мне не нужен в этом смысле ребенок. Это никакое не желание в широком смысле слова, но опять же, в биологическом. Идите и посмотрите на дельфинов, оленей, орангутанов, медведей, всех остальных. Что у них там происходит с этим желанием, нежеланием, готовностью, неготовностью?
1: Ну вот Игорь нам говорит, что когда уровень жизни позволяет, то люди размножаются. Это естественно. Ну, он не абстрагируется от того, что происходит в социуме и жизни.
0: В смысле уровень жизни? В каком смысле уровень жизни?
1: В смысле, жизни? Можешь ли ты позволить себе, чтобы у тебя в семье появился еще один человек? Хватит ли тебе ресурсов для того, чтобы его воспитать?
0: Не понимаю.
1: В этом
0: каких
1: вот,
0: ресурсов? Каких именно?
1: Денежных. Хватит ли тебе денег для
0: вообще,
1: того, чтобы воспитать этого
0: вообще
1: человека?
0: Вообще не связано никак. Вообще. Еще раз приведу вам пример дельфина. Много у дельфина денег?
1: А я говорю, если мы абстрагируемся от первичного инстинкта, инстинкта размножения, перейдем в социальную категорию, тогда нужно понимать, как нам говорит Игорь, когда уровень жизни позволяет, люди размножаются. Это естественно.
0: Скажите, пожалуйста, во времена гражданской войны начала 20-го столетия уровень жизни высоким был? Ну, в смысле, уровень жизни, он позволял стиралки покупать, телефоны, там, все остальное, жить в квартирах своих. Размножались ваши бабушки и дедушки? Размножались. И вы появились ровно потому, что в те времена, когда потом индустриализация, помните это, ребус? Во времена индустриализации размножались. Великая Отечественная, провал, потому что выкосило 25 миллионов человек. Потом очень хорошо жилось в 50-е годы после войны. Ну, прям достаток наблюдался везде. Размножались. Ну при чем здесь это? Для размножения нужно вообще другое. Не деньги. Вообще не деньги. И больше того, денег у вас на телефоны, интернеты, телевизоры и все остальное есть. Послушайте, я прекрасно понимаю, что вы сейчас мне расскажете про что надо создать условия, чтобы там... Вообще не это надо. Вообще не это. Надо просто понимать, что, кто ты, страна, дети, биология, развитие. И все это просто базовые, обычные базовые вещи, мне кажется. Говорите, ну.
1: Доброе утро.
0: Да.
11: Доброе утро.
1: Доброе.
11: Меня Евгений зовут. Вот абсолютно случайно попал на ваш эфир, и прям как будто бы он, что называется, в тему. Знаете, хочу, наверное, еще сказать о такой проблеме, о которой, может быть, не все думают и не задумываются, хотя, может быть, и обсуждали вы это, да. К сожалению, здоровье людей, оно действительно за последнее время, за последние годы стало немножко хуже. Мы вот, например, с супругой абсолютно не задумываемся о том, что нужно создать какие-то дополнительные условия, нужно там чуть больше зарабатывать для того, чтобы второго ребенка в семье завести. Да, но, к сожалению, например, столкнулись с такой проблемой, что за последние там 2,5-3 года два раза просто не получилось. Выкидыши на ранней стадии и все... медицинские, да, там, обследования и тесты, они все, естественно, пройдены, и никаких, критических ситуаций, да, и чего-то там совсем плохого врачи также не доходят. То есть там есть какие-то показатели, которые не совсем, как бы, там, ну, скажем так, не очень хорошие, но они находятся все равно в норме, и как будто это не должно влиять, да, на то, что вот, к сожалению, происходит по факту. И зная как бы там окружение и так далее, к сожалению, там этих ситуаций у людей и в обществе их в принципе больше, чем, наверное, там лет 20, 30, 40 назад.
0: Угу. Спасибо.
1: Ну вот есть такая позиция, да.
0: Спасибо, позиция. Сейчас, подожди, еще раз про этот, про благо и про то, что нужно для продолжения.
17: Смотри. Но вы же разрешаете разводиться королям?
18: Королям в особых случаях, в виде исключений. Угу. Когда это нужно, скажем, для продолжения рода.
17: Для продолжения рода нужно совсем другое.
0: Для продолжения рода нужно... мы забыли вот эту классную формулировку. Многие забыли. Продолжение рода. И вот тут кто-то во мне разочаровался. Товарищ сэр, он себя называет сэр. Сэр. Я сожалею о том, что я вас очаровывал когда-то. Потому что теперь вам приходится разочаровываться. Мне очень жаль. Извините, что когда-то вы были очарованы. Сравнивать материальные нужды дельфина и людей. Это вы сравниваете нужды. А я говорю о том, что продолжение рода и биологической программы, программы биологической, одинаково у дельфинов и людей. И им для того, чтобы они ее выполняли, не нужны квартиры. И вам не нужны для этого квартиры. Для того, чтобы вы выполняли свою биологическую программу. Больше того, когда вам об этом напрямую говорит государство. Ребят, мы вымираем. У нас демографическая проблема. Все государства с отрицательной рождаемостью, с отрицательной, ну, когда у тебя умирает больше, чем рождается, они исчезают. Исчезают. Сейчас максимально исчезают Украина и Южная Корея. Где, между прочим... Ты видела уровень благосостояния Южной Кореи?
1: Нет.
0: Она лидирует в мире. Она один из лидеров по благосостоянию. И это наглядно опровергает все ваши мифы про уровень жизни. В Южной Корее один из самых высоких уровней жизни в мире. И в Южной Корее коэффициент рождаемости один из самых низких в мире. Поэтому цивилизационное благосостояние вовсе не означает, что они будут размножаться. Для них это наоборот. А зачем? Мне хорошо, у меня комфортно все, мне нормально. И все. Вот на этом все и заканчивается. Вот, пожалуйста, парируйте. Идите, пожалуйста, и спорьте с южными корейцами. Знал, что Щукин глуповат, но не думал, что настолько. Илья, аргумент уровня бог. Спасибо большое. Это очень аргументированная ваша позиция. Я опять же, сожалею, что разочаровал вас, профессор. Вы же, конечно, безусловно, интеллектуал высокий. Я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро.
19: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте.
0: И Евгения тоже.
1: И Евгения, доброе утро.
19: Да, и Евгения, да, доброе утро. Я вот мама маленького сына, слушаю как раз с вами программу. Вот, ему только 10 месяцев, так что я как бы за его уши не переживаю.
1: Так.
19: Но знаете, хотела бы очень вот выразить, так сказать, свое мнение. Вот знаете, второго ребенка я бы, например, очень хотела, но чисто с финансовой точки зрения я не могу вместе с мужем этого позволить, потому что вот мы хоть и не очень молодая семья, то есть мне 35, мужу 36, но у нас съем квартиры, ипотека, какие-то еще расходы, которые, ну, сами понимаете, идут на маленького ребенка. Mm-hmm. И то есть, если сейчас добавить сюда второго ребенка, мы просто финансово все это не потянем.
1: Это то, о чем я и говорила. То есть люди понимают спектр своих...
0: Спорим, потянете.
1: Я, во-первых, хочу вас поздравить. Вам 35 лет, и у вас 10-месячный ребенок. Это супер.
19: Да, спорим.
1: Это, к слову, о том, насколько хорошо сейчас шагнула медицина в этом плане вперед, и насколько классная была оказана вам поддержка, чтобы вы стали там мамой в 35 лет. Это опять же к тому...
19: Да. Да, извините, что перебиваю, но вот хотела бы все-таки согласиться вот с предыдущим зрителем, который вот выражал...
1: Абсолютно с ним тоже согласна. Да.
19: По поводу медицины, вот, хочу тоже вот небольшую ремарочку вставить. Нам с мужем и вот многим нашим друзьям и знакомым ставили такой диагноз, как вы все, наверное, слышали, знаете, бесплодие.
1: Так.
19: В итоге мы смогли завести ребенка сами, естественным путем, и как бы здесь медицина, к сожалению, нам ничем не смогла помочь. Нас только разводили руками и говорили, ну, извините, у вас возраст.
1: Я просто хотела сказать о том, что я знаю, что сейчас направление, да, вспомогательные репродуктивных технологий в плане оказания этих услуг по ОМС шагнуло действительно вперед. И в Москве я знаю, что очень многие благодаря этому смогли, в общем-то, поднять и улучшить демографическую ситуацию у нас в городе и в стране вообще.
0: Угу. Ну, нет, в смысле, научиться решать медицинские проблемы, да, поднять демографическую ситуацию пока нет.
1: Слово про то, что, Роман, это программа ОМС, которая делает деторождение доступнее. ОМС — это значит за счет федеральных средств. Не твоих личных, а федеральных средств.
0: Я сейчас не понял, где противоречие.
1: Нет, про то, что ты говоришь, что это никак не соотносится с помощью, да, бесплатной. То есть у человека...
0: Нет, я только что сказал следующее. Это, к сожалению, на решение демографического вопроса никак не повлияло.
1: Ну почему? Если, например, я хочу завести ребенка, но у меня нет для этого средств, чтобы сделать это платно, вот тебе бесплатно, и ты влияешь,
0: Жень,
1: на демографию.
0: Тем самым. Есть коэффициент рождаемости. Это математическая величина.
1: Так.
0: Она меняется в одну сторону или в другую. Пока что то, о чем ты говоришь, это классно. Но это не повлияло на эту математически вычисляемую величину.
1: Тогда на что влияют рисунки детей, которые предлагают рисовать в детских садах?
0: Ни
1: и вот то,
0: что.
1: О чем говорит министр там, здравоохранения Свердловской
0: области.
1: Ни на
0: что. Абсолютно. Она сделала шоу на телевидении. Ее пригласили на телеканал.
1: Ты думаешь, она приходила только бусы свои показать?
0: Она их повеселила. Она рассказала интересную историю. Все. Это вообще не об этом. Я просто читаю сейчас сообщения и потрясаюсь тем, какое количество людей имеют в голове кашу, которая состоит и замешана на каких-то разных нарративах, которые обсуждаются на кухнях, на скамеечках каких-то. Государство само подвело к вымиранию, а сейчас все сваливает на людей. Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к сообщению этому? Вот Сергей говорит. Государство само подвело к вымиранию, а сейчас все сваливает на людей. Они сами не хотят рожать. Можешь прокомментировать?
1: Я не могу комментировать за все государство, потому что деторождение, Ром, это дело личное. Понимаешь,
0: личное. Я сейчас не об этом, вот конкретно
1: сообщение. Я не могу говорить про государство. К
0: чему вот я, ну, комментарий-то у тебя есть по сообщению по этому?
1: Государство — это общность людей. Мы с тобой — это тоже часть государства. И у каждого из нас есть позиция. И, как мы поняли, в некоторых моментах наши позиции не совпадают.
0: Нет, вот смотри, тут прям тезис. Государство подвело к вымиранию.
1: Я не согласна конкретно вот с этой первой частью вот этого тезиса. Не согласна.
0: Уважаемый Сергей, что конкретно вы имеете в виду? Потому что если вы, ну, вымирание, оно же, это тоже базовая некая математическая величина, вычисляемая, правильно?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Рождаемость... На смертность,
1: нам нужно, да, сделать так, там, чтобы коэффициент рождаемости был выше коэффициента смертности.
0: А еще,
1: тогда мы будем хотя бы на плато.
0: А еще у нас есть коэффициент доживаемости. Сколько люди живут после выхода на пенсию, к примеру.
1: Угу.
0: Средняя продолжительность жизни у мужчин и у женщин. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы когда пишете «государство само подвело к вымиранию», вы имеете в виду что? Увеличение продолжительности жизни среди мужчин и женщин на десятилетия за последние десятилетия. Решение медицинских проблем, которые позволяют людям сейчас совершенно спокойно доживать до 80-90 лет. Причем активно доживать. Не в колясочке, а активно доживать. Решение то, о чем сейчас было сказано, медицинских вопросов перинатальных, причем по ОМС. Вот это... вас подвело к вымиранию? Или что конкретно вы сейчас имеете в виду? Это я просто сейчас вам сообщение это прочитал просто как иллюстрацию той каши, которая находится в голове. Каши. И еще раз. Может быть, просто опять же, понимаешь, в чем дело? Вот я уже говорил много раз. У всех в голове, и у меня, и у тебя в голове сидят переводчики. Ты слышишь что-то, а переводчик тебе трактует это. Значит, ты не, ну, очень редко люди слышат текст, вот что говорят. Они слышат то, что они хотят услышать, то, что соотносится с внутренними ощущениями. Так вот, ваши внутренние ощущения связаны с неудовлетворенностью какой-то внутренней, опять же, вашей, тем, что телефон старый, машины дорогие, общее напряжение из-за, там, может быть, специальной военной операции, нагнетание новостными лентами, связанное с войной, война-война, Европа-Европа, тревожность какая-то, вот, зарплата, может быть, не очень хорошая. И все это создает общий фон, на который ложатся простые, понятные слова. Рождение ребенка – это биологическая программа, заложенная эволюцией в нас. Неспособность, медицинские показания, еще что-то, объективные причины, конечно, существуют. Когда я говорю, что мы обязаны, мы зря заменили обязанность желанием рожать детей, я не имею в виду, что те, кто у кого заболевание какое-то, он должен выскочить из кожи, но придумать, как он будет рожать. Нет, конечно, он не будет. Конечно, есть исключения. Но я думаю, что если мы возьмем фертильный возраст мужчин и женщин в России и проведем эксперимент,
1: так,
0: то окажется, что медицинских противопоказаний там может быть у 7, 5, 10, я не знаю, сколько процентов. Они рожают 80%. Соответственно, вот эта разница между теми, кто не может объективно, и теми, кто не хочет, потому что думает, что не готов, колоссальная. И именно об этой разнице, и именно об этой категории людей я говорю. Потому что здесь начинается: у меня нет этого, я не могу потянуть это. Всегда, когда перед тобой большая задача, кажется, что я не смогу.
1: Угу. Ну, тогда есть ощущение, что переламывать, да, ход течения каких-то событий, ход вещей нужно не детскими рисунками в садах, согласись. Мы-то начали обсуждение, на самом деле, с наивных детских рисунков.
0: Понимаешь, просто мне кажется, что, вот смотри, ты стоишь перед большой задачей.
1: Так.
0: Глобальной.
1: Да.
0: И, конечно же...
1: Как член, часть государства.
0: Не важно, просто человек. У тебя любая задача. Гора. Перед тобой гора. Ты стоишь перед горой Эверест. Вот. И твой мозг говорит тебе: блин, не смогу. Вот, ну не смогу. Так. Очень тяжело. Значит, у тебя два пути решения, правильно, мне кажется? Попробовать или не пробовать.
1: Угу.
0: Вот как ты узнаешь, что ты сможешь, если ты скажешь: я не смогу и не буду? Вот как? Откуда ты узнаешь,
1: что сможешь? А знаешь, есть третий вариант. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Да
0: нет, пускаешь? Тебе надо решить задачу эту. Как ты не пойдешь? Ну, не пойти, можно пойти в детский дом и усыновить тогда, если ты не хочешь рожать. Кстати говоря, тоже неплохой вариант вообще.
1: Ну, слушай, это другой социальный механизм, огромный паровоз, который сопряжен с целой кучей всяких вещей. То есть тебе нужно пройти школу приемных родителей, к примеру, и ты можешь облажаться, извините за мой жаргон, да, и закончить ее с отличием, и тебе просто не дадут ребенка.
0: Да, речь вообще даже сейчас уже была не об этом. Но усыновление, мне кажется, ничуть не сложнее процесс, чем рождение ребенка. Ну, не сложнее. Вообще-то родить сложнее, чем усыновить. Давайте сойдемся на этом. Я про другое. Когда люди говорят: у нас один есть, а второго мы не потянем, откуда вы знаете? Вы пробовали? Уже не потянули? Потянете. Это я вам говорю. Потому что у меня в жизни была масса вещей, про которые я думал, что я не потяну. И я бы так и думал до сих пор, если бы не начал. Вы начните. И потом увидите. А куда вы денетесь, миленькие? И работать будете.
1: Это значит, что та история, что дал лужайку, даст и зайку, правильно?
0: Наверное. Евгения Нагорная.
1: Роман Щекин.
0: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы. Рожайте и голосуйте.
20: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
21: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму. Он отметил, что каждый россиянин, который принимает участие в этой процедуре, приближает победу над врагом. Видео с зампредом Совбеза России опубликовано в его телеграм-канале. На кадрах видно, как Медведев приходит на участок для голосования, а после опускает бюллетень в прозрачный ящик. Первое на Чукотке село показало 100% явку на выборах в Госдуму. На избирательные участки пришли все имеющие право голоса жители села Нутепельмен. В населенном пункте проживает 171 человек. Значительная часть – это представители коренных малочисленных народов севера. Село относится к муниципальному округу Эгвекинот. Как заявили в местной администрации, в небольшом северно-населенном пункте такие события, как выборы, редко остаются где-то в стороне. Жители знают друг друга и приходят голосовать. Добавлю, на Чукотке утром в пятницу открыли 54 избирательных участка. В автономном округе проходит голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и членов окружного парламента. Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян. По телефону аферист представляется полицейским, сотрудником ФСБ, работником другой силовой структуры или надзорного органа. Он сообщает жертве о ее связи с преступной организацией во время путешествия. Мошенник угрожает уголовной ответственностью, блокировкой счетов и ограничением выезда из страны. Злоумышленник предлагает решить вопрос. Для этого нужно переместить деньги на якобы безопасный счет, передать их другому человеку или выполнить какое-то задание, рассказали в МВД. Джулиан Ассанж заявил о возвращении в социальные сети. Основатель сайта разоблачений WikiLeaks сообщил об этом в первой за два года публикации в соцсети X. Последнее его сообщение на этой площадке появилось 28 июня 2024 года, вскоре после освобождения из британской тюрьмы. С 2019 года Джулиан Ассанж содержался в колонии максимально строгого режима Белмарш на юго-востоке Лондона. Туда его перевели после выдворения с территории посольства Эквадора в британской столице. Более 5 лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США. Адвокаты предпринимали все новые попытки этого не допустить. В рамках сделки с американскими прокурорами Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре для получения и публикации секретной информации. Австралийца приговорили к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. 26 июня 2024 года основатель WikiLeaks вернулся в Австралию, где живет его семья. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 58 копеек. Курс доллара 84,51. Курс евро сегодня 97,50. И о погоде. В Москве сейчас плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
20: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, будем говорить о Соединенных Штатах Америки, и не только, но в любом случае рассматриваем российско-американские отношения, как они влияют на ситуацию в мире, в Соединенных Штатах Америки. Но прежде всего нас, конечно же, интересует, как они влияют на ситуацию у нас в стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-948. Мы на Телеграме, мы в Ютубе, мы в Дзене. Заходите в ВКонтакте к нам. И, конечно же, в наш любименький Макс. Мы везде. Но ничто не заменит прямой эфир, прямое общение с вами, уважаемые радиослушатели. И, судя по вашим отзывам, вы тоже выделяете именно этот способ нашего общения. Ну что ж, прошло мое первое удивление, когда вдруг я уже готов был источать комплименты в адрес Организации Объединенных Наций, которая гневно осудила преступление против человечности Соединенных Штатов Америки, в частности, эту совершенно варварскую бомбардировку школы с убийством детей. Вот, ну и вот сейчас прилетело, оказывается, видно, поработали там, он теперь освобождает Иран за преступление против человечности. Так что здесь, как вы сами понимаете, он исправился, как говорится, сразу, потому что, конечно же, Трамп пригрозил, что предпримет меры, причем такого протокольного дипломатического характера.

0: это есть агрессия. Убийство мирного гражданского населения – это убийство гражданского населения военными способами. Я ни в коей мере не хочу сейчас петь дифирамбы иранскому режиму, как они, но это внутреннее дело Ирана, и, конечно же, там должно быть, так сказать, все, как говорится, по закону, но это разные вещи, это все-таки разные вещи. Когда разгоняются демонстрации с особой, как они пишут, жестокостью, а другое дело, когда ты просто убиваешь спящих детей в их же, как говорится, школе. Так что беру, как говорится, обратно свои комплименты Организации Объединенных Наций. По-прежнему остается коррумпированной, конъюнктурной организацией, которая, вне всякого сомнения, требует реорганизации. Об этом говорили и Сергей Викторович Лавров говорил, об этом говорил премьер-министр Индии Моди. И я думаю, уважаемые радиослушатели, что мы в преддверии именно такого изменения. И здесь я бы хотел как бы немножечко коснуться политтехнологии. Я думаю, что в политическом смысле нам нужно уже делать определенные демарши в этом направлении. Потому что на долгосрочную перспективу, а мы с вами видим, что явно абсолютно претендуют на место постоянного члена Совета Безопасности ООН такие страны, как Индия и Бразилия. Я думаю, что нам нужно инициировать как раз именно этот процесс. Потому что это, безусловно, будет, ну, таким, знаете, граненым алмазом в наши отношения с Индией, и без того достаточно близкие. И это будет, безусловно, шаг вот именно в отношении Бразилии. Я думаю, что и бразильцы тоже не забудут, кто именно из постоянных членов первый поднял этот вопрос о их вступлении. Это вопрос времени, это вопрос географии, потому что невозможно. С какой стати, допустим, две страны в Европе, которые, ну, сыграли свою роль, конечно, во время Второй мировой войны. Ну, с Францией это вообще, как говорится, анекдот. Но, тем не менее, Европу представляет две страны, а, собственно говоря, огромный континент Азию представляет только Китай, а Южная Америка вообще не представлена никаким образом. Поэтому я думаю, что здесь, безусловно, надо признать и надо инициировать это, и это, я думаю, будет очень хороший шаг. Второй шаг, это опять то, что касается политтехнологии. Я не знаю, сколько мы еще времени будем ждать, но, по-моему, уже давным-давно пора признать Фолклендские, так называемые Мальвинские острова, за Аргентиной. Это будет тоже очень сильный ход с нашей стороны. Причем я в данной ситуации никаких иллюзий не строю по поводу каких-то тесных отношений с Аргентиной, но это будет, безусловно, очень сильный ход с нашей стороны для того, чтобы, я вот имею в виду и в отношении Бразилии, и в отношении Аргентины, мы установим действительно, это будет очень хороший шаг с нашей стороны для установления тесных, более тесных отношений со странами, где влияние пока особо. Мы с вами ощущаем Соединенных Штатов Америки, но наш ход будет здесь, ну, что называется, на опережение. Давайте играть на опережение. Я постоянно об этом говорю. Почему это важно сделать? Ну, потому что нам в отношениях с Англией больше ловить абсолютно нечего. Абсолютно нечего. Это абсолютно деструктивное объединение непонятных, так сказать, областей. И мы с вами видим сейчас по тем демаршам, которые себе позволяют руководители Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Ну, заявление Трампа, это, конечно, дорогого стоит. Я не думаю, что он еще до конца понял, что он сказал, но сказал это вот достаточно сильно, потому что в Англии шок абсолютный. По поводу того, что я напомню, что Трамп, собственно говоря, высказал мнение, что Ирландии действительно надо объединиться, то есть это Ольстер, Северная Ирландия, этот камень преткновения на протяжении столетий уже с момента обретения Ирландии независимости, по-моему, в 20-е годы, где-то 19 век, то есть 100 лет прошло, и вот этот Ольстер, это кровоточащая рана, он так спокойно отдал это все и завоевал кучу симпатий ирландцев. А что значит он завоевал? Я бы хотел, чтобы мы с вами понимали здесь шаг самого Дональда Трампа. Речь идет о том, что в Соединенных Штатах Америки огромная ирландская диаспора, это, может быть, одна из самых крупных. Десятки миллионов человек, там по разным отчетам, от 30 до 50 миллионов выходцев из Ирландии. И это, конечно же, электоральный цикл. Конечно, мы здесь с вами прекрасно понимаем, что Трамп ожидает дивиденды. Это разумный ход, поэтому давайте не будем думать, что это какой-то, знаете, очередной эпатаж. Эпатаж есть по форме, но там и суть есть. Так, у нас полная линия, давайте я возьму звонок, а потом продолжу. Слушаю вас.
1: Утро доброе.
0: Доброе.
1: Желаю вам доброго здоровья. Спасибо. Алла Георгиевна, московский доктор.
0: Да,
1: скажите, пожалуйста, уважаемый Рафаэль Никитич, поскольку ваше мнение для меня единственное.

0: единственной, кстати, стране важно. Я хочу понять, по какой причине или умышленно, или так устроена политика, нас погружают в биполярное расстройство в политическом смысле. То мы встречаемся, о чем-то договариваемся. Тут же адские санкции, тут же опять бомбежка Москвы, регионов Российской Федерации. Вот как справиться здоровому, психологически здоровому человеку вот с такой ситуацией? Ведь люди-то думают, люди-то смотрят, понимают. А как вообще вот... Я в недоумении пребываю.
1: Я понял,
0: и, честно говоря, если сможете, вы хороший аналитик и политолог, объясните, может быть, это так надо, ну тогда мы все дураки.
1: Ну, мы, во-первых, мы не дураки, безусловно, с вами, потому что мы говорим на эту тему, говорим открыто, да. Я, кстати, не удивлен вот вашему посылу изначальному, потому что, действительно, ситуация достаточно сумбурная. И она в очень большой степени отражает определенную непоследовательность. Причем не только в отношении там Запада, но и с нашей стороны. И поэтому ваше такое смущение, скажем так, ну, социально, общественно-политическое, скажем так, оно абсолютно оправдано. И я не буду от вас скрывать, что я общаюсь с моими коллегами-экспертами, есть очень многие вещи, которые действительно требуют определенного объяснения, и они действительно требуют определенной коррекции. И это совершенно, как говорится, нормально. Но есть вещи основополагающие, за которые я всегда, по крайней мере, держался и держусь, и вот на протяжении очень долгого времени... Это, безусловно, наше с вами понимание интересов нашей страны. Ни правительство, даже, так сказать, абсолютно не руководство страны, а то, что является вот гражданской позицией, когда вы определяете сами для себя, что является и какие действия, которые действительно в интересах нашей Родины. Правители, президенты, генеральные секретари, мы с вами свидетели, они приходят и уходят. А в конечном, в сухом остатке остаются интересы нашей Родины. Каждый ее определяет для себя. Я это называю гражданской позицией, активной позицией. И, кстати, то, что вы задаете этот вопрос, как раз и говорит о том, что вы занимаете эту активную гражданскую позицию. Для меня совершенно ясно и понятно, что происходит на Донбассе и в Новороссии. Для меня совершенно ясно и понятно, с кем мы имеем дело. Для меня совершенно ясно и понятно цели наших врагов. Мне понятно, в целом понятно, хотя это очень иногда сложно, иногда очень непоследовательно действие и, так сказать, мотивировка нашего руководства, наши действия. Мне абсолютно понятно то, что делают наши солдаты, герои там на передовой. Абсолютно. Это, собственно говоря, то, за что мы и держимся мы все. Там нет никаких двусмыслиц. Там идет борьба. Там идет драка за нашу Родину, то, что делают наши солдаты. Я неоднократно говорил, хотелось бы, чтобы и наши политики тоже соответствовали вот тому, что происходит сейчас там. Чтобы патетика и героика событий на Донбассе, в Новороссии, в Крыму, чтобы она передавалась все-таки чиновникам, нашим, руководству. Так что есть, еще раз хочу повторить, что каждый для себя, это, собственно говоря, с моей точки зрения, каждый для себя... Вот выводит эту, и вы становитесь вот на эту вот позицию. Все. И здесь не нужно, так сказать, слишком далеко, знаете, анализировать, потому что, с одной стороны, это, конечно, сложный процесс, а с другой стороны, все очень просто. Идет борьба добра и зла. Мы, безусловно, на стороне добра. Мы, безусловно, на стороне Господа Бога. А мы имеем дело сейчас просто с сатанистами в буквальном, в переносном, в фигуральном смысле. Во всех отношениях абсолютно. К глубокому сожалению. Исправится ли там ситуация? Я надеюсь, что это исправится. Но это, простите, вот такая вот планида, такая вот историческая роль России. Раз в 100 лет вправлять мозги прогнившей декадентской Европе. Это неоднократно уже было, и это, к сожалению, так и будет. Главное, чтобы в этой борьбе мы сохранили себя. И вот сейчас идет борьба за нас. И вот это вот собирание русских земель, это все очень и очень символично. Как это уже и было в нашей истории. Так что я вот для себя именно вот таким образом это все позиционирую. Я внимательно слежу, что делают наши политики. Я внимательно слежу, какие приказы, что происходит, какая борьба ведется сейчас вот повсеместно с коррупцией, с этим. Да, все это отмечается. Но я вижу и то, что происходит, то, что совершенно недопустимо с моей точки зрения. Это касается и финансов, это касается культуры, это касается образования нашего. То же самое. Но я бы хотел, чтобы вы понимали мою позицию в этом плане. Я очень критически отношусь к действиям нашего руководства, я неоднократно это высказывал. Но я не отношусь к категории тех ненормальных, которые размахивают руками, брызжут слюной и посыпают голову пеплом. Я говорю о недостатках и просчетах в нашем руководстве. Не для того, чтобы пальцем поковыряться, так сказать, немножко, а для того, чтобы это было исправлено. Потому что я ведь гражданин этой страны, я гражданин России, и Россия моя родина. Я хочу, чтобы она, что если что-то с моей точки зрения происходит не так, я хочу, чтобы это было исправлено. Я хочу, чтобы на это обратили внимание. И вот все передачи, то, что мы с вами делаем здесь, это именно это. И я неоднократно говорил, что вся моя критика, она, так сказать, не должна уходить в свисток, что называется. Нет, это руководство к действию. Я беру на себя смелость сказать, что вот здесь что-то не так, здесь происходит, а здесь где-то хорошо, здесь где-то, так сказать, все прекрасно, все здорово, ну, насколько это возможно. Поэтому я считаю, это конструктивная позиция. И ее должны придерживаться, с моей точки зрения, абсолютно все, невзирая на вашу профессию, там, образование. Это не имеет абсолютно никакого значения. Я, кстати, часто вот цитирую наших радиослушателей, которые пишут сюда, и звоните вы сюда, и это видно совершенно понятно, что это не вопрос, допустим, там, образования или еще что-то. Это вопрос позиции. А когда человек становится на эту позицию, то знания... Они приходят, человек ищет это, и он не верит на слово. Я вот когда говорю вам о чем-то, я меньше всего хочу, чтобы вы, как говорится, вот брали это на веру. Почему я в своем телеграм-канале, я всегда публикую первоисточники, откуда я это взял. И я бы хотел, чтобы такая же работу делали и все люди. Но это сложно, наверное, но это не хочу говорить это слово чертовски, да, но это безумно интересно. Потому что тогда не события руководят вами и ведут вас, а вы сами видите суть того, что происходит, и, соответственно, уже делаете выводы как абсолютно сознательный человек совершенно четкой гражданской позиции. Позиции патриота своей страны, своей родины, нашей России. А что это такое? А это очень просто. Это когда в тревожные, критические моменты нашей истории вы ставите интересы своей страны выше интересов своих личных, своих собственных. И у нас есть прекрасные, прекрасные образцы в истории нашей страны, которые, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, несмотря на чудовищную несправедливость к ним, они сохранили это. Это и Маяковский, это и Пастернак, это и великая Анна Ахматова. Нет, не под чуждым небосклоном и не под сенью чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Вот это, собственно говоря, и является кредо и, по-моему, сутью того, что сейчас происходит. Так что все будет хорошо, победа будет обязательно за нами, потому что по-другому быть просто не может. Так, спасибо, Андрей, спасибо. Да, спасибо. Артур, здравствуйте, тоже спасибо вам большое. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, что еще у нас интересное происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки? Значит, недавно у нас была целая передача со Стасом Крапивником. Мы говорили о террористическом акте 9 сентября 2001 года. 25 лет. Поразительно совершенно. Но вы знаете, вот, наверное, вот только сейчас, вот с высоты вот этих 25 лет, которые прошли, а я напомню, я был свидетелем этого теракта, вот, то есть видел это все было перед моими глазами, я бы хотел сказать, что поразительно быстро забывается история страны, причем даже вот на протяжении всего лишь 25 лет. А я вот думаю, что 25 лет, и сейчас уже в Америке очень многие политики, в той или иной степени, начинают переписывать события того времени. 25 лет. А что же ожидать тогда вот от 80 лет после победы? Это, кстати, очень хороший вот сейчас показатель, и я думаю, что для нас это будет очень хорошим уроком. Ведь то, что происходит сейчас, как это ни парадоксально, а именно пересмотр итогов Второй мировой войны, и мы постоянно об этом говорим, говорят наше руководство, неоднократно и наш президент об этом говорил, и министр иностранных дел Лавров, все говорили об этом и говорят об этом, но это, к глубокому сожалению, совершенно нормальный объективный процесс. Если вы не подстегиваете, если вы не подогреваете интерес, если вы не говорите об этом с нынешним поколением, то тогда события эти переходят в совершенно другой абсолютно такой мифический, фантазийный, скажем так, тренд. И он уже рассматривается совершенно по-другому. И не надо удивляться, что уже в наше восприятие, восприятие наших детей, внуков, допустим, этого, это оно уже совершенно другое. Одно дело, когда поколение, когда мы видели этих ветеранов, мы слышали, что они говорили, сколько у нас в школу приходили, я помню, там при всей такой, знаете, сумбурности, допустим, пропагандистской политики советской власти, но тем не менее я помню, что ну, редкие были дни, когда события, которые, когда к нам приходили ветераны, они рассказывали это. Это все были живые свидетели этого всего. Сейчас, как вы сами понимаете, ну единицы уже остались это. И надо сказать, что, конечно же, уже молодежь, она воспринимает информацию, но вот это поколение Z, да, так как называется, оно по-другому. Значит, надо искать новые формы для того, чтобы передавать эти знания. Потому что если мы не передадим эти знания, то они тогда канут в лету. А еще хуже, они будут использованы нашими врагами. И вот сейчас, даже вот обратите внимание, при всем том, что колоссальное-колоссальное давление, колоссальный контроль информационного пространства со стороны американцев, допустим, англосаксов, допустим, целом, ну вот американцев, давайте возьмем по поводу теракта. Даже они не в состоянии сейчас удержать вот эту свою повестку. Уже сейчас раздаются совершенно конкретные голоса совершенно конкретных политических деятелей в Соединенных Штатах Америки, которые оправдывают действия террористов во время этого теракта. Я сейчас ссылаюсь и на мэра Мамдани, я сейчас на Аль-Саеда из... так сказать, депутата от Мичигана в Сенат и некоторые другие. Таларика в Техасе очень двусмысленно выступает по этому поводу. Поэтому, судя по всему, я это ведь говорю почему, я говорю это в преддверии нашей победы там, безусловно, в Новороссии, на Донбассе, когда мы освободим наши земли, вне всякого сомнения. Я бы хотел, чтобы мы об этом помнили. Я бы хотел, чтобы мы никогда это не забывали. И это нужно уже сейчас готовиться к этому. Потому что наша победа, я имею в виду информационное, конечно, я сейчас об этом говорю, информационное сопровождение, нужно начинать уже сейчас. Потому что если мы этого не будем делать, то тогда нам опять с Запада будут говорить, что мы так сделали, что мы не так сделали и так далее. И так. Вот будут, так сказать, именно вот в этом ракурсе будут нам рассказывать, что мы там делали, что мы не делали. Ведь это уже было. Ведь посмотрите, позиция по поводу ГУЛАГа, она была полностью, полностью навязана Западом. И количество жертв, ну тут, конечно же, к глубочайшему сожалению, господин Солженицын очень помог этому. Но, тем не менее, это именно они навязали нам, вот, так сказать, эту повестку по поводу ГУЛАГа. Это сейчас уже гуляет, это невозможно сейчас уже даже остановить, потому что это уже вошло в языки, это уже, знаете, вот ГУЛАГ, ГУЛАГ, ГУЛАГ на всех языках звучит, и это ассоциируется, конечно же, прежде всего с нами. Даже там не с Кампучей, даже не с культурной революцией Китая, где гораздо больше там погибло. Но, тем не менее, это, вот, так сказать, сделан, вот такой жупел, он уже создан. Поэтому, почему? Да потому что мы этим не занимались. Только поэтому, понимаете? И с другой стороны, посмотрите, какое противодействие. Миллионные жертвы, десятки миллионов людей, да по крайней мере, погибли в Соединенных Штатах Америки, когда, так сказать, так называемых Native Americans, индейцев уничтожали, когда англичане буквально выжигали миллионы людей в Индии, которые погибли. Это тишина, даже не слышно. Кто там о чем говорит? Кто помнит сейчас, так сказать, искусственно созданный голод, когда 7 миллионов индийцев погибло? Это 42-43 год. Вот, еще 100 лет даже не прошло. Никто ничего не говорит. По разным оценкам, есть некоторые эксперты, которые говорят, только 100 миллионов индейцев было загублено и канадцами, и американцами. Мы что-то говорим? Это все такие, знаете, хихоньки у них, так сказать, какие-то, знаете, такие непонятные произведения искусства, которые нивелируют абсолютно это. Зато весь мир знает День Благодарения. Весь мир. Мы с вами, у нас была передача по поводу Дня Благодарения, я просто хочу вам напомнить, что это как раз тот самый вот единственный день, когда индейцы, увидев поселенцев, которые приплыли голодные-холодные, они им дали еду, чтобы они выжили в первую зиму. Плимут, 17 век, помните? У нас была передача по этому поводу. Ну, чем отплатили белые поселенцы, мы с вами знаем. Самое гуманное, это были одеяла, которые были заражены оспой, которые они подарили индейцам, и от этого, так сказать, целые племена умирали. Просто вымирали. Я сейчас даже не говорю о том, что если сравнить с ситуацией, допустим, малых народов у нас в стране, если мы с вами посмотрим. Да это... Я еще помню, когда я служил на Дальнем Востоке, было сколько разговоров, я, так сказать, был знаком с некоторыми вот... оленеводами с Камчатки, они совершенно спокойно на Аляску ходили. На Аляске они были просто, эскимосы, они просто не понимали даже, что это такое. Что есть автономный округ, Чукотский автономный округ, что есть, так сказать, есть язык официальный, книги издаются на языке малых народов, литература, кинематограф. Сейчас вообще это Якутия, посмотрите, это же просто клондайк. Потрясающий кинематограф создают якуты сейчас. Просто потрясающий. Я думаю, что даже и арт-хаус, если говорит, он столичный уже перебивает совершенно. Уникально это. Там об этом даже и речи быть не может. А мы не говорим. Мы не обращаем на это внимания. Вот особенно те наши, так сказать, толстосумы, которые в Майами купили себе квартиры, они хотя бы поинтересовались, а откуда вообще слово «Майами»-то произошло? Племя такое было индийское. Было ключевое слово здесь. Больше нету. Никого. Истреблено. Но зато оставили вот такую вот память по себе, да? Любопытно, конечно, это. Работать надо. Надо работать. Пришло время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели. Послушайте его вместе со мной. Потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Элла Памфило заявила об открытии в штатном режиме всех избирательных участков. По словам председателя Центра избиркома, ничего экстраординарного не произошло. Во время брифинга о начале работы избирательных участков по всей России она объявила старт единого дня голосования. После этого прозвучал гимн России. В 10:00 председатель Центра избиркома запустила работу экранов слежения за ходом голосования по всей стране. На панелях в дни выборов станет отображаться явка во всех регионах. Затем по мере обработки протоколов будут транслироваться предварительные результаты голосования. По данным экранов слежения на этот час явка на выборы в Госдуму составляет 4,84%. В ЦИКе сообщили о появлении телеграм-каналов со лживой информацией о выборах. На этих фейковых площадках мошенники маскируются под официальные источники информации, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В качестве примера она привела поддельный телеграм-канал Севастопольской городской избирательной комиссии. Там распространяется лживая, недостоверная информация о якобы запуске цифрового сервиса «Выборы без тревог», якобы разработанного совместно с Центральной избирательной комиссией госуслугами. «Где-то поумнее, где-то поглупее, но все мерзавцы», — сказала Памфилова на брифинге для журналистов. США могут заключить деловые соглашения с Россией до завершения конфликта на Украине. Такие сделки могли бы продемонстрировать намерение Вашингтона перезагрузить отношения с Москвой. Этот подход отличается от прошлогодней позиции Дональда Трампа, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Президент Соединенных Штатов ранее, напомню, заявлял, что деловые отношения Белого дома и Кремля не будут восстановлены до окончания украинского конфликта. По данным издания, спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер ищут новые способы убедить Россию прекратить боевые действия. Это была цитата. 5 сентября, напомню, они встречались с Владимиром Путиным в Москве. Газета подчеркивает, что эти действия противоречат подходу и республиканцев, и демократов в Конгрессе, и европейских союзников Киева. Они считают, что следует лишь усиливать экономическое и военное давление на нашу страну. С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2-1Б». Это аппарат среднего класса, сообщили в Министерстве обороны. Расчеты космических войск воздушно-космических сил осуществили пуск в интересах оборонного ведомства. О погоде. В Москве сейчас плюс 15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух местами прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Ты что пинаешься?
7: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
10: Право знать. Говорит Москва.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах и не только. Позвольте зачитать некоторые ваши... сообщения здесь. Виталий рассказывает о том, как он сходил, проголосовал с супругой, и, как он говорит, голос его непонятно за кого шел. Виталий, ну, это надо же все-таки самому следить за этим. Если вы чувствуете какие-то проблемы, значит, тогда бумажный бланк потребуйте. Я по интернету. Я, кстати, хочу сказать вам, ну, может быть, немножко банально прозвучит, но голосовать обязательно. Обязательно надо голосовать. Так что в данном случае для меня этот вопрос, вы спрашиваете, для меня здесь совершенно ясно и понятно все. Здесь это. Так, Наталья. Наталья, у вас достаточно длинное послание. Я хочу вас просто попросить об одной очень простой вещи. Если вы в таком тоне будете писать, я не буду игнорировать ваши все-таки послания. Пожалуйста, поменьше патетики, а самое главное, поменьше неправды, с моей точки зрения. А если вы хотите действительно тему обсудить, тем более такую щекотливую, как ГУЛАГ, как репрессия, то я открыт для этого. Хотя передача, согласитесь, немножко другая. 90-27. Мне 70 лет, по вопросу ГУЛАГа я с вами не согласна, мои родные были репрессированы. Уважаемые радиослушатели, никто не отрицает, что были репрессированы. Вопрос стоит о том, сколько было, в какой, как это было, и, о количестве идет речь. Потому что я слышал какие-то цифры совершенно непонятные, там до 60 миллионов или еще что-то. Я сейчас не хочу ввязываться в дискуссию, я просто вас приглашаю, посмотрите, пожалуйста, демографию того времени. Если бы столько людей было бы убито даже после второго, посмотрите, сравните демографию, допустим, там 30-го года и демографию там 50-го года, 20-го века. Ну, невозможно спрятать эти сотни миллионов. Я вам могу привести официальные данные, которые были обнародованы и Генеральной прокуратурой, потом это уже было после этого. Кстати, с 21-го года по 1953 год 648 тысяч было репрессировано людей по вот этой 58-й знаменитой статье за антисоветскую деятельность. Причем среди них были как раз и действительные вредители, действительно люди, которые, собственно говоря, занимались террористической деятельностью. Ну, что мы с вами, не помним, что происходило тогда? Или что, мы только будем с вами красный террор вспоминать? Белый террор не будем, что ли, вспоминать? Александр пишет: «Здравствуйте, подскажите, как подписаться на ваш закрытый канал?» Никакой не закрытый, пожалуйста, заходите и подписывайтесь, вообще проблем никаких нет, там скоро будет, 3, я надеюсь, будет 3000 подписчиков, так что информация, что называется, из первых рук, я там уже выложил очень много интересного, так что заходите. Так, про Джорджа... О, Михаил, про Джорджа Крила никто не знает. Ну, как не знает? Мы знаем, Михаил. Джордж Крил — это известный, так сказать, пропагандист, он политолог. 100 лет тому назад, я не помню, в начале 20-х годов, 20 века, он написал неплохую книгу, называется «Как мы рекламировали Америку». Это после второй, после Первой мировой войны. Очень многие способы, очень многие методы его, они действительно сейчас востребованы. Я единственное не согласен с ним, что тогда началось глобалистское вот восприятие. Он пишет в книге, что глобалисты пришли как раз к власти и начали раскручивать, собственно говоря, эту тему. Нет, она, я думаю, она началась вот с большой игры все-таки, с большой игры середины 19 века. Я думаю, что вот после этого, после на... волне уже постнаполеоновских войн, когда начался уже современный дележ мира, и в какой-то степени, конечно, колониальная империя, она подошла к своему пику, и уже потом, как говорится, это. Павел проголосовал электрону? Бедно. Отлично. 2036. Будут ли США помогать распаду Великобритании? Я думаю, что, по крайней мере, не будут защищать этого. Там очень любопытные события происходят. Нигматуллин пишет. Майк Макфол пишет. Господи. Ник ночью упомянут. Овечкин не может усидеть на... Ну, это по поводу Овечкина. Это я, кстати, салютую Овечкину за его позицию, молодчина. И не надо, так сказать, оборачиваться и смотреть на этих негодяев. Так что высказывает свою позицию, имеет полное право. Вот обратите внимание, как сразу заиграли. Как сразу взвыли они. Все хотели же. На Овечкина оказывается, и до сих пор оказывается, и оказывалось колоссальное давление. По поводу того, чтобы он остался там, чтобы он высказал. Ну, я не хочу забегать вперед, но, судя по всему, Александр сделал свой выбор. Если это действительно так, я, так сказать, благодарен ему за это. И это, безусловно, труднейший гражданский шаг. Прожив столько времени там, он сохранил свои связи с родиной. Ну, простите уж меня за нескромность, я его прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. Так... 5717. Да, конечно, мы победим, особенно с Телеграмом, который заблокирован в Российской Федерации. Вы по... Ох ты, господи, ну прямо вот вы не можете. Вы по какому праву Телеграм советуете, Игорь? Игорь, я советую Телеграм по праву человека, который интересуется. Вот почему я говорил вам, уважаемые радиослушатели, ну, надо интересоваться, чтобы вот не попадать в просак, как сейчас, с моей точки зрения, попал Игорь. Уважаемый Игорь, статус мессенджера Телеграм не изменился. Обвинение со стороны государственных органов направлено на физическое лицо Павла Дурова и не касаются мессенджера. Вот, по крайней мере, на лето Telegram не заблокировали и не внесли в список запрещенных. Вы через VPN можете связаться. Бизнес и обычные пользователи могут продолжать пользоваться Telegram. Еще раз хочу повторить. Уголовное дело в отношении владельца, это пояснение было нашего Верховного суда, по-моему, я сейчас на память говорю, уголовное дело в отношении владельца Телеграма не несет прямых рисков для пользователя. Запреты и ограничения для пользователей появятся только в случае, если мы признаем этот ресурс экстремистским или террористическим. Как мы это сделали вот с Инстаграмом и с Фейсбуком, запрещенные террористические, как говорится, ресурсы для нас. Так что, пожалуйста, не надо наговаривать. Вот Telegram — это достаточно эффективное средство, одно из немногих, которое у нас осталось для общения с англоязычной аудиторией. Это я говорю опять вот по, ну, по своему собственному опыту, потому что связываюсь очень много с моими коллегами за рубежом. Да, слушаю вас.
11: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
11: Не углубляясь в тему, ваши слова в отношении ГУЛАГа абсолютно точно. Все, что вы сказали, так оно и есть.
1: Спасибо.
11: Вот, просто... И, коль вы затронули слово демография, просто коротенькая справка, моментально. 37-й год родилось в РСФСР, 4 198 человек. 38-й, 472. 39-й, 455 миллиона. В 2024 году в России родилось 1 222 человека, 408.
1: Да.
11: В 23-м 1,264. То есть мы рожаем сейчас меньше, чем в 1945 году родилось 1 404 000, а в 46-м родилось 2 372 000. Я говорю про РСФСР.
1: Совершенно верно, спасибо. Каждый... Да, спасибо, Сергей Выводы. Алексеевич, да, совершенно, вы как всегда точны в этом. Уважаемые радиослушатели, я еще раз хочу подойти, это касается не только того, что я говорю или еще что-то. Если даже вы получаете информацию, я, конечно, ее проверяю, я могу ошибиться там, безусловно, но проделайте свою работу, не будьте ведомыми. Даже из добрых намерений, даже из, допустим, ведущим, которым вы доверяете, но в любом случае, понимаете, ну, жизнь, она сложна. Попытайтесь сами найти, но это я, нельзя, если не вы ведете, если не вы руководите этим процессом, то этот процесс будет руководить вами, если вы не будете интересоваться политикой, политика будет интересоваться, но мы не уйдем от этого, но вот такие вот мы счастливые, родились именно в 21 веке, наверное, если бы родились там в 16-17, ну, сидели бы себе, как говорится, там, растили бы, так сказать, пшеничку, рожь бы, так сказать, за пчелами следили бы, так сказать, хозяйство свое было там, отгоняли бы, так сказать, разбойников от своих этих, и нам, что там творилось в Москве там или еще где-то, это вообще нас не касалось. Но мы сейчас немножко в другой ситуации с вами находимся, поэтому интересуйтесь этим. И вот то, что сейчас Сергей Алексеевич сказал, ну, посмотрите, есть же элементарные вещи, которые, ну, они объективны. Или мы так и будем слушать то, что нам говорят. Ну, это, поверьте, это недостойно, с моей точки зрения, современного интеллигентного человека. Да, мы все, как говорится, доверяем, но все мы должны проверять, мы смотреть. У нас есть эти ресурсы, есть источники. Если, конечно, вы этим интересуетесь. А если вы повторяете, так сказать, нарративы, которые говорят такие, ну, абсолютно одиозные личности, типа Акунина, там, Быкова и остальных, Альбац, допустим, остальных, с которыми я знаком, я знаю, так сказать, чего эти люди, ну, поверьте, стоят нас на поверку. Ну, тогда вы так и будете вот быть такими вот, знаете, так сказать, зависимыми и абсолютно, так сказать, людьми без своего собственного мнения. А высказывать что-то чужое мнение, кажется, и неважно, это касается политики или литературы, допустим, понимаете, вот то, чем у нас мой глубочайшему сожалению однокашник и выпускник моего же журфака Дмитрий Быков. Но это вот его литературный экзерсис, они хороши тем, кто не читал эти произведения, понимаете? Можно восхищаться его лекцией про Есенина, если вы Есенина не читали. Можно восхищаться его лекцией про Льва Толстого, если вы не читали Анну Каренину, понимаете? Вот у нас вот интеллигенция, она вот в этом круге у нас замыкается, понимаете? А зачем читать, когда вот приходит такой дядя? Единственное его достоинство было всегда, сколько я его помню еще, так сказать, журфака, у него феноменальная память. Ну, давайте галочку поставим плюс, но давайте двигаться все-таки дальше. Да, слушаю вас.
12: Да, Рафаэль, добрый день.
1: Добрый.
12: Вопрос первый, пожалуйста, по каналу, я так и не понял, как с него войти, то есть я вас в поиску не...
1: Америка Лайт, наберите, пожалуйста, зайдите, подпишитесь, и все. Как это сделали уже?
12: Америка Лайт? А, окей.
1: Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт это, или можете и так написать, и подписывайтесь, пожалуйста, там всегда свежая информация. Ну, без ложной скромности.
12: Спасибо вам за ваше мнение, за
1: спасибо.
12: То, что вы вещаете. Честно, я вас очень уважаю и переживаю о вашем здоровье в целом.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Я не пью, не курю, слежу за собой, да.
12: Молодец,
1: спасибо. Спасибо, спасибо. Уважаемые радиослушатели, мне очень приятно, конечно, слышать вот подобные отзывы о себе, потому что в конечном итоге вы являетесь последней судьей. Вот вы, как говорится, ваше мнение. Это самое важное, что может быть. Не рейтинги, не гонорары, там, а именно ваше, как говорится, мнение в этом. И когда вы говорите, что то, что я вот, то, что я пытаюсь сказать, это совпадает с вашим ощущением, это самая большая радость для любого журналиста, для любого российского журналиста. Потому что цель у нас одна. Была бы страна родная, и нету других забот. Как пелось в песне моей юности комсомольской. Слушаю вас.
13: Доброе утро, Рафаэль, спасибо за эфир.
1: Да, спасибо. Да.
13: Угу. Руслан. Знаете, я вообще, когда судить о чем-либо, я пришел к такому выводу за свою короткую жизнь, надо читать обе стороны об этом событии, каком-то, ну, о том же ГУЛАГе, о той же Великой Отечественной войне. Я, например, вот, пока рос, так сказать, там лет, ну, там, с 15, будучи антисталинистом, стал и сталинистом, и потом уже как бы читая информацию, черпая информацию, вот когда я почитал немецкие мемуары, я про Великую Отечественную больше шире стал как-то понимать, понимаете? Вот
1: ну, совершенно
13: не
1: верно.
13: То, что за кого... Да, то есть Я всем рекомендую это, если вы хотите сами, и читать хорошие исторические труды. Пускай этот человек затех, этот затех. Вы прочитали обе книги, которые труды именно хорошие, не художественные, не пикуля и тому подобное, и сделали свой анализ. Mm-hmm. Тогда вы хотя бы, ну, человек думающий, любой должен так сделать. Спасибо. Если ему это интересно.
1: Я понял, да. Спасибо, спасибо. Ну, читать надо, и Пикуль, кстати, не самый худший вариант здесь, потому что талантливый очень писатель, он талантливо передавал дух времени, да. Но всегда надо, не надо забывать, что даже тот ГУЛАГ или произведение Пикуля, это художественные произведения. И фильм «Спасти рядового Райана» — это художественный фильм голливудский. Он не имеет отношения к переломному моменту во время войны там или еще что-то. Нет. Это хорошая картинка, которую Голливуд создал и правильно сделал. А кого ему... Слушайте, кого воспевать Голливуд? Ну, конечно, он американскую армию воспевает. И он доказывает всем, что это самая, так сказать, большая, самая крутая там эта армия. На весь мир абсолютно. Нам надо это делать. Нам надо об этом говорить. Нам надо создавать наши произведения, нашу точку зрения и внедрять ее повсеместно. Я уже неоднократно говорил об этом. Это информационная война. В этой информационной войне мы должны соответствовать и быть достойным нашим ребятам, которые там побеждают. У нас там победители, которые освобождают наши земли. А здесь мы в окопах сидим, в информационных. Мы сидим в окопах, понимаете? Посмотрите, что происходит у нас с образованием, посмотрите, что происходит с Министерством культуры у нас, так сказать. Я уже неоднократно говорил о том, чем они там занимаются. Это что, это соответствует вот нашим вызовам? Это соответствует тому, что у нас происходит в стране? Я сейчас еще раз говорю, я не хочу там плюс-минус говорить, но разве героика, ипотетика нашего времени, она отражена вот в том, что происходит сейчас? И посмотрите, что происходило во время Великой Отечественной войны. Как тогда, что тогда делали звезды нашего и кино, и опер, и всего это? Был это единый, мощный кулак информационный, который был направлен и внутрь страны, чтобы помогать людям добывать нашу победу. И за рубеж это тоже было. Я хочу вам напомнить, что первое «Оскар»-то мы получили в 41-м году. Ну, там 42-й год была, так сказать, номинация на фильмы, да, «Битва под Москвой». А мы об этом только недавно относительно узнали. Да об этом надо было кричать, говорить везде, повсеместно. Это вопрос нашего отношения. Да нет, ну что вы, ну мы скромненькие, ну зачем так? Нельзя так, не работает это. У меня очень плохая новость для наших чиновников, особенно от культуры. Правда сама себя не покажет. Ее надо показывать. Ее надо добиваться. За нее надо бороться. Потому что если мы этого не будем делать, то тогда будет побеждать ложь. Как вот она сейчас у нас побеждает. Посмотрите, Европа. Ведь посмотрите на этих, ну простите, я иначе не могу назвать. Но это дебилы же просто. Как, ну, а что я извиняюсь, это Сергей Викторович, по-моему, Лавров уже ввел этот термин политический. Они же действительно думают, они хотят с нами воевать, они действительно хотят, так сказать, думать, что мы на них нападем, понимаете? Но это вы можете себе представить, сколько лет промывались эти мозги, когда вот они все, это как говорил в свое время один персонаж Ильфа и Петрова, он тоже был мистиком-одиночкой, довел себя до такого состояния, что можно было испугать себя по обыкновенным финским ножом. Но вот у нас вот Европа вот такая вот барышня на доверие. Это же поработали так, это же образованные Европа. Какая вот Европа? Вот посмотрите, Европа. Слушаю вас.
14: Рафаэль. Да. Я пожалуйста, простите. Я не могу найти ваш телеканал.
1: Ну, послушайте, он в телеграм-канале, найдите, пожалуйста, ей-богу, ну, честно, он там, Америка Лайт, Америка по-русски напишите, Лайт по-английски, иногда я так тоже это проходит.
14: Америка.
1: Да, Light. Давайте, да, не будем терять времени все-таки на это. Да, слушаю вас.
15: Доброе утро, Рафаэль.
1: Доброе.
15: Меня Марина зовут, да, Марина. Я из Подмосковья. Я, да. Знаете, хотела вот привести один пример того, как государство умеет внести в наши головы вот пропагандой своей, вот мы говорим о ГУЛАГах, я хотела обратиться к Америке, да. Где-то в 93-м и еще плюс 10 лет я общалась с настоящей американкой, с Мичигана,
16: вот, штат Мичиган. Простые люди, простые американцы. И я так как я преподавала английский, я ее попросила прислать мне карту. Вот оттуда именно, американскую карту страны. И она мне прислала. И вы знаете, что меня там удивило? Что намного на всей территории были такие места, которые значки были вигвамы. Угу. Я ее потом спросила, говорю, Лора, а что это вот такое обозначение? И знаете, что она мне сказала? Это места, где живут индейцы, и их, то есть вот эти резервации...
1: Простите, пожалуйста, а вы можете выключить радио? У вас фон там какой-то.
16: Ой, минуточку, да. Вот, и она, в общем, сказала, что... Ой, сейчас минуточку... Она, в общем, определила это как места, где проживают вот настоящие индейцы, и мы их спасаем. То есть государство их спасает от вымирания, им помогают там всячески. И, в общем, вот такое вот в головах у людей было мнение, что, в общем, американцы индейцев не уничтожали, нет.
1: Все, спасибо, я понял, да, спасибо. Александр, вы прислали мне не Life, American Life, а Америка. Light. Light – это в легкую. Америка Light. L-I-G-H-T. В легенькую. Вот это называется. Ну, вы посмотрите же. Есть же аббревиатура. Это написано на нашей радиостанции. Америка Light. Напишите. Там же все это, как говорится, есть. Да, слушаю вас.
17: Да, здравствуйте. Угу. На самом деле, вы категорично правы, когда сказали, что если вы занимаетесь политикой, политика займется вами. Яркий катализатор этого – это Япония. Uh-huh. Которые, мягко говоря, сейчас не могут сами японцы разобраться, кто их на самом деле подверг атомным бомбардировкам.
1: Да, и вот очень поводу... хороший пример, Вайс, спасибо вам за это, да.
17: Uh-huh. Быстренько скажу по поводу легенд, по поводу Солженицына, которого в ГУЛАГе излечили на ранних стадиях онкологии, во-первых, а потом диссиденты, говоря, какой он был героический фронтовист, а потом добавили, что его приговорили в трибунал за то, что он покинул батарею, которую командовал. Я узнал, какой батареей он командовал постоянно с женой, благодаря своему чину, все время войны. Он командовал батареей звуковой разведки, которая находилась...
1: Вась, спасибо большое, Вась, извините, но нет времени сейчас на этом. Оставьте это как раз вот нашим радиослушателям, пусть они это скатят. И, кстати, я хочу сказать, что очень неплохо сотрудничал с НКВД господин Солженицын, по его собственному же признанию. Так что давайте... Спасибо, слушаю вас.
18: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, это Нигматуллин. Давайте, мало времени остается, я скажу, что очень рад вас слышать, спасибо за программу. Как всегда, мало времени, как всегда до вас не дозвониться. Вот, ну, это и лишний раз подтверждает, что вы попадаете в сердца.
1: Спасибо, Олег, да? Спасибо.
18: Да, ну, я хотел прокомментировать, но уже, в общем-то, и вы...
1: Пожалуйста,
18: и
1: говорите быстрее, да.
18: Да, я хотел сказать по поводу первого, значит, то, что мы не дорабатываем. На примере последнего сериала «Марик», в которого проголосовали там все сидящие в комиссии, там, Минкульт это или не Минкульт, это лишний раз отражает, что, конечно, вот это вот, не знаю, пятая колонна, не пятая, они сидят. А в защиту того, что сегодня делается, все-таки вот на последняя новость, где я увидел, что Китай совместно, телевидение Китая, там какая-то платформа и наш RT запустили какое-то супершоу и совместное, в котором там огромное, у которого огромное количество там аудитории, и это лишний раз доказывает также, что мы идем в правильном направлении. А о том, что нам нужно говорить на всех каналах, на всех платформах, это абсолютно точно, я с вами согласен. Но другой вопрос, что у нас не было, у нас только-только начинают формироваться эти каналы, такие как там RT, Спутник, и их, конечно, должно быть больше. Иначе мы просто...
1: Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Хишаду, спасибо. Давайте еще успеем, я думаю, взять. Да, слушаю вас.
19: Здравствуйте, Андрей, Москва.
1: Да.
19: Я по поводу цифры привлеченных по 58-й статье. Угу. Дело в том, что вот эти 648 с чем-то тысяч, это только расстрелянные, это я точно знаю. А были еще, например, как мой дед 10 лет получил, он не был расстрелян.
1: Ну, и хорошо, уважаемые радиослушатели, я... И скажу вам честно, я владею, конечно, этим предметом, но я не готов сейчас вступать в дискуссию по этому поводу. Но есть огромное количество независимых источников, и вы можете узнать обо всем этом. И нам не нужно, в данном случае вам не нужно, чтобы кто-то вам навязывал мнение это. Если вас это действительно интересует, а я считаю, что гражданина России должно это интересовать, кстати, не только гражданина России, потому что это коснулось всего многонационального народа Советского Союза тогда, конечно же, надо это, так сказать, смотреть, надо на все это обращать внимание. И в данном случае, я еще раз хочу повторить, не нужно быть ведомым в этом плане. Это, послушайте, ну, в отношении истории вашей страны, нашей страны, мы не имеем права, знаете, вот вторичностью пользоваться здесь каким-то. Нам не нужны здесь посредники. Это просто надо знать для себя, и самое главное, зная это, передавать это нашим детям, нашим внукам, нашим потомкам, чтобы они тоже, это же так передается все. Должно, по крайней мере, с моей точки зрения. Ну, давайте еще один возьмем. Да, слушаю вас.
20: Здравствуйте, Рафаил Никитич, да. Олег. Спасибо, у вас всегда глубокий политологический анализ в программе. Да, действительно, к истории нужно относиться очень серьезно и ее изучать. Ну, вот смотрите, просто сейчас у нас вот с одной стороны, как бы, да, есть много информационных программ, уделяется внимание, но мы как бы 5 лет, вот, ну, наше информационное, да, пространство, 5 лет говорится о вот там террористическом, укронацистском режиме, с одной стороны. При этом их, как бы, членов этого киевского режима пальцем не трогают, с другой стороны. И 5 лет СВО, но у нас очень много такой, какого-то развлекательного, легкого контента. Как будто 5 лет назад, фу, 5 лет, ну, как бы, ну, что-то там происходит, где-то в горах бегают террористы.
1: Спасибо, Олег, спасибо, извините, тяжело. Спасибо. Николай, завязывайте, пожалуйста, с мифом с бородой о том, что японцы якобы не знают, кто подверг ядерной бомбардировке их страну. Извините за грубость. За грубость не извиняю, Николай, я знаю, что вы можете гораздо лучше выражать свои мысли. А вот по поводу завязывать с мифом, вы послушайте выступление премьер-министра этой мадам, как она это говорила и кого она косвенно, но обвинила в бомбардировке. Так что, пожалуйста, работайте с матчастью, Николай, чего я всем нам, конечно же, желаю. Уважаемые радиослушатели, мы продолжим нашу беседу сегодня в 20.00 Америка Лайт. Подключайтесь, продолжим наш разговор.
21: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 11 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 5 мирных жителей пострадали при атаке дрона по машине в центре Горловки. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. Украинские террористы нанесли прицельный удар беспилотным летательным аппаратом по гражданскому автомобилю вечером 17 сентября, написал мэр в своем телеграм-канале. Иван Приходько уточнил, что жители Горловки получили ранения различной степени тяжести. 3 человека умерли от отравления в городе Калининске Саратовской области. Среди них 2 детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще 1 ребенок находится под наблюдением врачей. Он в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности 2 или более лицам, заявили в Следственном управлении СКР по области. Сегодня утром из дома на улице Коммунистической в больницу доставили 4 членов одной семьи, 50-летнюю женщину и 3 детей. Несмотря на медицинскую помощь, она и 2 несовершеннолетних скончались. Выжившего подростка доставили в одну из больниц Саратова. С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2-1Б». Это аппарат среднего класса, сообщили в Министерстве обороны. Расчеты космических войск, воздушно-космических сил, осуществили запуск в интересах оборонного ведомства. Сообщается, что ракета-носитель в расчетное время вышла на целевую орбиту. Аппарат был взят на управление наземными средствами космических войск. Установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме, рассказали в Минобороны. Дональд Трамп объявил о скором появлении военной базы США возле границ России. Президент сообщил о значительном прогрессе в переговорах по созданию американского объекта в Польше. Место размещения военной базы может быть объявлено в ближайшее время. По словам главы Белого дома, договоренности стали возможны благодаря смелому руководству президента Польши Карла Навроцкого. Если это произойдет, это будет исторический шаг для нашего большого американо-польского альянса, написал Трамп на своей странице в соцсети True Social. Информация о возможном появлении военной базы США в Польше прозвучала после 2 воздушных атак в течение 1 недели в районе Украино-Польской границы. Варшава и Киев обвинили в провокациях Москву. После этого Польша усилила охрану пограничных переходов с Украиной и направила туда военных. Инженерные подразделения польской армии начали укреплять инфраструктуру и оборудовать наблюдательные наблюдательные сторожевые посты возле переходов в селах Дорохуск, Медыка и Корчев. Премьер Дональд Туск заявил, что эскалация со стороны России становится реальностью и создает риски для страны. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
21: Внимание! Говорит Москва.
0: 94,8 FM.
21: Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
26: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
27: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех и даже для министра.
28: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
29: Мы с вами на одной волне.
30: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
31: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
26: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
32: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
4: Марк Челноков.
32: Сегодня пятница, 18 сентября. Всем прекрасного, замечательного дня. Конец рабочей недели. Пусть настроение будет чудесным. И проведите эту пятницу вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Договорились? Договорились. Что нас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы поговорим о том, что, например, депутата Европарламента заперли в туалете на ночь, и он там практически задохнулся, оказывается, там вентиляция выключается на ночь, и он, ну, чуть не задохнулся, бедненький, ну, может, и не бедненький, вот, а хамство происходит в жилом комплексе «Кит» в Мытищах, там, значит, обзывают, управляющая компания своих жильцов обзывает разными нехорошими словами, вот, а спортсменки с тремя бронзовыми медалями подарили мочалку и бытовую химию, она очень рада, сказала, зато теперь не нужно идти в магазин. Ну и розовый фламинго продолжает путешествовать по Москве. В этот раз экзотическую птицу заметили прогуливающуюся вдоль трассы. По дороге она так шла красивенько. Местные жители призывают власти поймать птицу, пока она не погибла.
0: Вот такая фламинго-автостопщица.
32: Да, да, то она, такая. Знаешь, такая внимательно смотрит на пруд, потом такая прогуливается, где еще куда залететь, не знаю.
0: Ошибла.
32: Может быть, потерялась, бедненькая. Mm-hmm. В следующем часе в программе «Наша афиша»...

0: Кажется, же у нас были какие-то другие английские, правда?
1: Были, но они им что-то не нравятся. Это самое хорошее. Mm-hmm. Расскажешь про наше средство
0: зимой
1: связи?
0: Зимой будем летом ставить, да? СМС-портал.
1: А это лето было опять?
0: 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Можно писать нам в МАКС и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. На нас можно посмотреть в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. И читать нас еще можно в Дзене. Кажется, все перечислила.
1: Отлично. Ну, а какой сегодня день, какие праздники, календарь полистаем? Сегодня
0: сейчас, конечно, полистаем, но главное, что новость пришла, что новогодние праздники продлятся целых 11
1: дней. Правда, да.
0: Власти раскрыли, что... Раскрыли, да. Раскрыли, что отдых продлится с 31 декабря по 10 января. А нужно планировать отдых, считает Нигматуллин, но как будто бы это было очевидно, что будут такие выходные, нет?
1: Ну, конечно, нет, ну просто было по 10 дней предыдущие годы, а тут 11,
0: да. Устанем отдыхать.
1: Да, я тебя умоляю, на 10-й день, наоборот, раскроются чакры, все поймешь, что, боже мой, как хорошо, то еще бы дней 10.
0: Думаю, не чакры раскроются, а второе дыхание откроется, и мы подумаем, боже, ну почему? Почему
1: да,
0: завтра
1: почему
0: на работу?
1: Коротко,
0: почему вот я сейчас привыкла смотреть фильмы и сериалы до 5 утра, теперь нужно обратно перестраиваться.
1: Единственное, ты знаешь, что меня не радует, то, что мы начинаем отдыхать прямо вот накануне Нового года, 31 декабря.
0: Хочется еще как-то строится, да, потому что суета очень сильно выматывает.
1: Вот
0: и когда мы просыпаемся 31 декабря, нам нужно переделать кучу дел.
1: Мы хочется, как, знаешь, белки в колесе.
0: Да, хочется как-то расслабленно войти в Новый год, да,
1: да, вот где-то на день 4-5 было бы замечательно. Все приготовлено.
0: Ну, давай 2 недели, чтобы у нас выходные
1: да,
0: были.
1: Елка вот наряжена.
0: Мне кажется, с 25-го можно, в принципе,
1: да,
0: уже, да?
1: Да, а почему нет? За дней 5-4 вполне. А, очень подготовленный уже и практически объелся, наел в новогоднюю ночь, не будет у тебя расстройства никого пищевого. А организм готов, уже можешь не спать до 3-4 утра. Вот, и вполне замечательно. А тут 31-го, Марина правильно сказала, как белки в колесе. Mm-hmm. Просто вбегаем в Новый год, вот так вот. Я вспоминаю этот фильм «Один дома» постоянно, где он такой, когда он узнал, что он один дома остался и радостный.
0: Люблю этот
1: главный
0: фильм.
1: Герой, я тоже. Mm-hmm. Так, друзья, отдыхаем 11 дней. Осталось до Нового года совсем ничего. 15 дней сентября, нет, уже не 15, подождите, уже 12 дней сентября, да, 13, и октябрь, ноябрь, и уже декабрь, 3,5 месяца практически.
0: Ужас.
1: Так, день рыжего кота сегодня.
0: Угу. Шпината не поздравляю, он у меня такой серый.
1: Он у тебя не рыжий, да.
0: Не рыжий.
1: День секретаря отмечается. Всех своих знакомых секретарей поздравьте, пожалуйста. 85 лет отмечается дню рождения Советской Гвардии. Вот. Сегодня также день памяти погибших мотоциклистов. Можно вспомнить, можно подумать об этом.
0: Можно быть более аккуратным.
1: Да, аккуратным и вообще решать, зачем вам этот аппарат нужен. Ну, это так, кто сейчас мечтает. У меня вот есть знакомый, мечтает о мотоцикле. Я прям отговариваю ее, нет, не может. Вот хочется ей, и все. Еще сегодня день медицинской этики.
0: Скажи ей просто, если это женщина, я так понимаю,
1: да,
0: что просто пусть она представит, что она всегда будет ездить вот в этой защите, да, в этой одежде. Она будет потеть очень сильно,
1: да,
0: пылью
1: она...
0: покрываться. Вот как-то,
1: она все это, да,
0: знает. Перемещаться между автомобилями, зависеть от того, кто как едет, подстраиваться. Плюс, ну, может быть, она, конечно, хочет повышенного внимания со стороны мужчин, тогда
1: конечно,
0: да.
1: Конечно, она хочет.
0: Да.
1: Причем она врач такой детский, как он называется, педиатр. Она врач-педиатр, с детками работает, но я, когда с ней встречаюсь, от нее постоянно пахнет бензином. Вот, она видно, или она же сидит, у нее бак, насколько я понимаю, прямо впереди, перед ней, да, в мотоцикле. И вот она на этом баке почти лежит. И вот она постоянно пахнет бензином. Как она с детьми работает, не знаю. Так, ну, в принципе, все, да, идем дальше.
0: Побежали.

0: Игорь Владимирович пишет, напомню, что он живет в Италии. Мы с 25 декабря начинаем отдыхать. Игорь Владимирович, ну так вы не отдыхаете потом 11 дней, да, будем честны. А нам еще может пишут...
1: Гораздо короче.
0: Белая волчица нам пишет. Здравствуйте, Макс, Марина, везет, а кому-то уже 2 января.

0: 2 января на работу. Уже посчитала. А где вы живете, Белая Волчица, напишите.
1: Это ну, первое, быть, а второе, вы знаете, у нас тоже есть коллеги, которые на работу выходят и первого, и второго.
0: И работают 31-го.
1: Да, и мы также работали тоже с Мариной, и 1 января работали, и 31-го.
0: Ну, 1 я не работала, может быть, один раз?
1: Нет, мы с тобой работали, ты что?
0: Это было очень давно, я тогда еще была как-то...
1: Молодой,
0: молодой, и у меня хватало сил 1 января прийти на работу. Сейчас уже такого я исполнять, конечно, не буду.
1: Да. Так, смотрите, друзья, давайте к новостям перейдем. Депутат оказался запертым в туалете и провел там целую ночь из-за сломанного замка. У меня сегодня что-то плохая дикция.
0: Хочешь, я прочитаю?
1: Давай.
0: Освободить его получилось только утром, после чего бельгийский парламентарий попал в больницу из-за кислородного голодания, так как вентиляция в кабинке туалета выключилась на ночь. Какой ужас просто.
1: Да, это у него был такой, там фотография была, такой синюшный вид, что он, я не знаю, как он пролежал,
0: очень
1: просидел
0: жалко.
1: Там, да,
0: это
1: да, да.
0: Прям, это страшно, реально это очень страшно. Ты знаешь, как застрять в лифте где-нибудь,
1: или
0: да?
1: Застрять на балконе в мороз.
0: В мороз, да.
1: Это вообще ужас.
0: Без телефона, да?
1: Да-да-да.
0: Слушай,
1: да,
0: вот
1: да.
0: Следующая новость еще, давай я ее зачитаю, раз ты сегодня не в форме.
1: Да нет, я нормально, но...
0: Нет, ну давай я.
1: Давай.
0: Я зачитаю, потому что новость очень интересная. Эротические новеллы для повышения рождаемости запустили в России. 45% граждан России заявили, что могут спокойно обходиться без секса продолжительное время. А если нет секса, соответственно, нет детей. Поэтому одна из российских клиник решила пойти на такие меры. Я вспоминаю, знаешь, какой фильм? «Вовь и голуби», когда они приехали в санаторий и слушали там какие-то, знаешь, такие звуки природы.
1: Да-да-да, да? Сон, электросон.
0: Электросон.
1: Был, да.
0: Здесь, видимо, все так же происходит. Но к чему все это потом приводит, я не понимаю. Ты все это прослушиваешь. Потом
1: ну,
0: выходишь из этой клиники, здравствуй, дивный новый мир, читаем Хаксли, да, и что,
1: да.
0: Что дальше?
1: Ничего, дальше жизнь продолжается, ты опять в рутину, да,
0: без, да?
1: Да-да-да, в рутину, плюс ко всему еще и новые стрессы. Ты знаешь, после отпуска, когда вот ты выходишь, я как...
0: Какой отпуск? Мы сейчас не про отпуск.
1: Нет, ну, не там в этом, господи, как это называется?
0: «Любовь и голуби».
1: «Любовь и голуби»,
0: ты,
1: они
0: Максим,
1: же были
0: в отпуске. Максим, ты сегодня заговариваешься, но с памятью должно быть все в порядке. Ты выбери либо эту опцию, либо другую.
1: «Любовь и голуби», да, они же в отпуске были.
0: Да.
1: Просто я к тому, что это вот продолжение разговора про новогодние праздники. Это все равно выбивает из колеи, согласись, вот
0: конечно,
1: эти длинные каникулы.
0: Конечно.
1: Ты находишься в состоянии...
0: Из гостей в гости.
1: Да, да.
0: Гости у тебя, ты куда-то ходишь.
1: Ты находишься в состоянии расслабления, а тут ты бац, и опять тебе на работу. Ну, короче, мы уже это обсуждали 100 раз, поэтому, друзья, надо как-то уметь. Тем более вот сейчас бархатный сезон, люди тоже едут отдыхать, еще продолжаются отпуска.
0: Ну, ты думаешь, эротические новеллы могут помочь в...
1: Рождаемости.
0: Решение вопроса, да, с рождаемостью.
1: Нет, Марин, ты знаешь, боюсь, нет.
0: Это так не работает,
1: это
0: да?
1: Это так не работает, да. Тем более сейчас вот интернет отключат, если вдруг на эти 3 дня, да?
0: Из-за выборов.
1: Из-за выборов. Угу.
0: Ограничения,
1: говорят. Да, да, будет. Да. Хотя приглашают голосовать по интернету тоже. Вот. Но это в белых списках видно, это голосование.
0: Я думаю, что, конечно, не новеллы могут помочь, а, извините, опять минутку нутрициологии. А образ жизни, питание, высыпаетесь ли вы, да, нравится ли вам ваша работа, удовлетворены ли вообще вы качеством жизни своей, да, интересно ли вам жить, что у вас с либидо, да, и вот это, скорее всего, влияет на рождаемость, а не какая-то сказка на ночь. Если вы устали, если вы не выспались, вы под эту сказку просто уснете, ну, правда, если какой-то приятный женский или мужской голос, там будет вам что-то рассказывать.
1: Это правда. Нет, ну, может быть, кого-то и заводят, знаешь, такие рассказики, эти новеллы, но эротические новеллы...
0: Вот это вот новелла, слово еще новелла,
1: новелла,
0: понимаешь?
1: Это что-то...
0: Ладно бы это был какой-нибудь
1: новое.
0: Очерк, например, или
1: эссе.
0: Эссе, вообще, не знаю, какой-то хоррор, да?
1: Хоррор, эротический хоррор.
0: А то новелла, это звучит, как будто бы сейчас я куплю роман где-нибудь в переходе метро или у метро, знаешь, который раньше такой продавался с белой обложкой.
1: Бумажной,
0: с ужасным,
1: да,
0: названием, да, с бумажной. Ну, вот, да, в мягком переплете, с какой-нибудь картинкой, и как будто
1: что-нибудь,
0: бы это...
1: знаешь, какая-нибудь, я не знаю, там...
0: Как-то на меня
1: «Роза
0: повлиять.
1: Любви» или там...
0: Да, да, «Бутон».
1: «Весна». Бутон, Марин, ты слишком... О, боже, Марин, ты слишком...
0: Максим, не перевозбудись, 11:18, ты рано. Прошу тебя, остановись.
1: Веснушка желаний.
0: Максим, ну это как будто бы говорит о том, что ты не выбираешь одного партнера.
1: Почему?
0: Ну, веснушка, она же обычно не одна.
1: Да, не, у меня же в заголовке название-то именно одна.
0: Хорошо, я беру свои слова обратно.
1: Все, все.
0: Ну, оговорилась. Да,
1: Нигматуллин, видно, наслушался наших речей и пишет. А знаете что? Вот, может, и не в кассу, но я вас очень люблю, правда, вы классные. Часто вас не хватает, и я скучаю по вашей энергии.
0: Ой, как мы вас понимаем.
1: Нигматуллин, да. Мы вас тоже любим. Mm-hmm. Будьте с нами, не уходить никуда. А Дмитрий думает, а может быть, в бельгийском туалете просто дурно пахло? Да все может быть. Вот. А мама рано нам читала новеллы Мопассана. Написал нам Дмитрий. Это какая-то песня, что ли? Хорошо, спасибо. Окей, идем дальше. Смотри, какая жуткая история происходит с жильцами ЖК «Кит» в Мытищах. Они там столкнулись с неожиданным хамством.
0: Какая неожиданность? У некоторых собственников перестало работать домофонное приложение, то есть к ним курьеры не могут попасть теперь. Угу. Пытаясь разобраться в проблеме, люди зашли на сайт по домену и... обомлели. В графе описания красовались жесткие оскорбления и мат. Жильцы предполагают, что это месть сотрудников управляющей компании. Под удар попали именно те собственники, которые чаще всего критиковали работу коммунальщиков.
2: Ну, да. И после... Меня слышно?
0: Слышно тебя, к сожалению. Не слышно, думаешь? Я думаю, что слышно. После того, как поднялся скандал, матерные подписи начали спешно удалять. Ну, какая-то такая история странная, как будто бы это... похоже на какой-то взлом, да, как будто бы что-то вот произошло такое, и поэтому такие надписи появились, потому что, ну, как-то, мне кажется, обычно управляющие компании такими вещами не будут заниматься.
1: Да? Марин, я тебя умоляю, все будет, это совершенно нормально. Это совершенно нормальная практика. Я был свидетелем не раз, когда люди, например, зависящие от других людей, ну, там или подписывают там типа пятачок.
0: Ой, Максим,
1: ну,
0: я знаю, как тебя теперь вырубить. Хвост. Я только что звукорежиссер показал.
1: Что?
0: Я знаю, как тебя теперь вырубить. Я знаю, какую кнопочку нажать.
1: Марин там ножками под столом что-то шевелит и выключает мне микрофон.
0: Ой, класс, друзья, если нужно, вы мне скажите, я нажму зеленую кнопку. Просто напишите мне
1: просто,
0: зеленую кнопку.
1: Да, плюс наверняка у многих в телефоне какой-нибудь неприятный друг, неприятный товарищ в прошлом, да, записан там идиот.
0: Да нет, он просто заблокирован.
1: Дура. Или не бери трубку, шизик. А?
0: Просто блокируешь такого человека.
1: И Александр записан по фамилии. Что я тебе, господи.
0: Александр — это наш звукорежиссер.
1: Да. Да. Не волнуйся, Саш, хорошо ты записан. А у Марины я знаю, как я записан. Она
0: это
1: там...
0: не будем в эфире.
1: А, да, не эфирно. Да, представляешь, вот какая зараза, а? Она у меня тоже записана как надо. Мы друг с другом обменялись.
0: Да, один-один.
1: Я просто никогда не забуду, а самое ужасное, когда вот в переписке мы с одной коллегой готовили мероприятие, которое должно было проходить, ну, в очень большом, классном, ну, короче, неважно, в Кремлевском дворце. И мы переписывались.
0: Скромность, параллельно... Максим, твое второе имя.
1: Да.
0: Вот так я тебя назову.
1: Конечно, да. Параллельно я переписывался с ней, потом писали в Кремль, они нам, и вот это вот треугольник, вот так вот весь вот ходил. Информация, и в какой-то момент моя знакомая пишет мне, говорит: «Макс, что я наделала?» Я говорю: «А что ты наделала?» Моя коллега. Она взяла, писала мне, а отправила в Кремль сообщение. Как ужасны эти люди, ну, конечно, это по-другому, не так мило, как я говорю, они меня замучили уже. Написала вот моя знакомая об этом в Кремль. Ну, и Кремль, конечно, обиделся. Так что, друзья, имейте...
0: Потрясающая история.
1: Ужасно.
0: Никогда такого ни с кем не было. Ни разу. Всегда все отправляли сообщение тому, кому нужно, да?
1: Да.
0: На самом деле, большой страх отправить не туда, куда нужно.
1: Вот именно. Ошибиться и еще и оскорбить, не дай бог, автора этого сообщения. Мотоцикл... Вернее, не автора, а тому, кому адресата. Мотоцикл — это образ жизни, философия. Мне супруга давно уже говорит: продай ты уже этот болид, а в твоем возрасте уже не до мотоцикла. Здоровье надо беречь. А если не согласен, езжу и не продаю. Прекрасно.
0: Аккуратней, аккуратней, Крылов.
1: Марина, почему только к тебе обращаются. Александр, здравствуйте, слушаю вас каждый... А, нет, Макс тоже есть, извините. Вот, вчера посетил театр-студию Шиловского, «Квадратура круга». Спасибо за выигранные билеты, остались очень хорошие впечатления.
0: Замечательно, друзья, 12:30, будем разыгрывать сегодня новый билет, поэтому далеко не уходите.
1: Да, отлично. Так, по поводу, значит, вот таких вот вещей, конечно, мне кажется, нужно здесь... идти, ну, может быть, даже в суд. Это все-таки оскорбление твоего достоинства, нет?
0: Какого?
1: Ну, когда про тебя где-то там пишут, что ты там дурак, или там между собой называют, или это мелко слишком?
0: Между собой это слишком мелко. Когда мелко. С твоей спиной, ну, да, обсуждают,
1: и суд,
0: ну,
1: это сейчас,
0: слушай,
1: очень дорого.
0: Да.
1: Да. А, так, хорошо, спасибо. Нам пишут, да, спасибо.
0: Знаешь,
1: за эфир,
0: когда
1: и
0: плохо,
1: так далее.
0: Когда твои какие-то заслуги себе присваивают. Вот это плохо. И с помощью твоих заслуг, твоего ума, твоего какого-то, не знаю, там, твоей работы делают что-то для себя. Вот это плохо.
1: Это правда, это правда. Так, хорошо, идем дальше. Смотри, Марин, пришла информация от РПЦ, что уже за 2 дня 90 тысяч человек приложились к мощам Спиридона Тримифунского. Вот, значит, очередь так уже...
0: Около 80 тысяч, да, человек, да.
1: Нет, 90 уже, а уже 90. Это обновленное, да. Это
0: обновленная вчерашняя. Очередь к собору Христа Спасителя с утра растянулась на сотни метров. Считается, что святой помогает в решении квартирного вопроса и финансовых проблем.
1: Ранее в РПЦ призывали не использовать мощи как банк и не молиться святым о помощи с деньгами. Но интересно, РПЦ, сказано вами же, что святой Спиридон помогает в квартирном вопросе и финансовых, да, финансовых проблемах. Угу. И тут же вы говорите, не надо молиться, просить у него денег. Ну а почему нет-то? Дайте хоть одну маленькую надежду, что хотя бы он поможет. Почему люди идут? Конечно же, за помощью, за каким-то благословением и так далее.
0: Некоторым людям нужна просто поддержка.
1: Поддержка.
0: Они могут ее где-то еще получить.
1: В том-то и дело, да. А это, может быть, это иллюзорное, конечно же, это может и не сбудется, но это дает какую-то, знаете, семя надежды, как ты уже сказала, а вот эту вот маленькую частичку того, что, а вдруг случится, я же сходила, поклонилась, приложилась к мощам Спиридона, может быть, правда будет решен вопрос с моей квартирой, там, с моей зарплатой и так далее. Не надо уже вот так забирать у людей,
0: Максим пишет, да,
1: не просить у него денег.
0: Ожидаем.
1: Ну а как?
0: Ожидаем всплеск на рынке недвижимости, соответственно.
1: Конечно, да. Николай Басков у себя в соцсетях разместил информацию, как он вчера простоял почти 3 часа в очереди, ну там 3,5, что ли, часа он стоял. Приложился тоже к мощам, он зашел в храм, успел и попросил у всех, у святого Спиридона, всем его слушателям благодати. Он говорит, я не стал просить для себя, я попросил для всех, потому что если будет благодать у моих слушателей, у моих поклонников, то будет и у меня. Они будут ходить на концерты, они будут слушать мои песни и так далее.
0: Я как раз видела, у него скоро концерты будут, да?
1: Наверное, не знаю.
0: Это называется прогрев?
1: Прогрев, пиар. Наверное. Да, пиар, 100%.
0: Попадание в свою целевую аудиторию.
1: Вороночка
0: РПЦ. Продаж.
1: Коллаба, да. С РПЦ.
0: Да.
1: Александр, меркантильность — это грех. А вот, Татьяна П., я понял, мы будем действовать по вашему вопросу, потому что когда тут только, не понимаю, что написано, но ладно. Я вот, например, не знаю до конца ни одной молитвы, но когда я хочу что-то попросить, я прошу своими словами. И я могу попросить здоровья там родным, близким. Не зазорным считаю, что если ты просишь какого-то благосостояния для себя и для других.
0: Когда что-то случается, как, да, миленький, побежишь в храм.
1: Конечно.
0: Да, главное, конечно, не главное, но вообще, конечно, нужно туда и ходить не только, когда тебе что-то нужно. Но и соблюдать правила.
1: Да, так. Ну, хорошо, ладно, что-то неинтересно вы пишете, что такое, кто-нибудь
0: как-то
1: может...
0: Как-то нетворчески, да? Как будто тут креатива не хватает.
1: Позвоните
0: какого-то
1: или напишите, кто отстоял в очереди и кто у святого Спиридона что-то просил. Телефон-то помните, 7373-94-8.
0: Ну, мы, конечно, можем еще спросить, возможно, вы вот прибегали к помощи святых, мощей, и вы сейчас хотите про это рассказать.
1: Других, да.
0: Да, и вам что-то с вами произошло такое интересное, чем вы хотите поделиться.
1: Да.
0: Можете написать
1: в
0: про это.
1: В бытность святого Спиридона даже слово «квартира» не существовало. Это все обывательские придумки. При помощи квартиры в вопросе финансовых трудностях. У святых просят Божьей помощи, потому что Господь слышит молитвы святых, пишет Елена В. Елена, ну так, я не знаю, там, ну вы правильно говорите, при святом Спиридоне даже слова «квартира» не было. А вы в курсе, когда он жил? Ну как-то вот...
0: Ну данные можно найти.
1: Ну данные-то, конечно, можно найти, безусловно, но наверняка там люди не говорят. А я не знаю, как они говорят. Вот как ты, вот как
0: просить? Есть молитва определенная каждому святому.
1: А, да?
0: Есть общая молитва, ну конечно.
1: О, Боже мой, это же
0: когда ты стоишь...
1: Там же, ты понимаешь, там ты подходишь, у тебя секунд 10 перед ними,
0: мощами. Ну ты стоишь мощами. В очереди, у тебя есть огромное количество времени, чтобы подумать о чем-то.
1: Часы пока,
0: а, да, да.
1: Все эти часы, пока ты стоишь в очереди, ты можешь уже выучить то, что ты должен сказать.
0: Можешь,
1: но там правда, там
0: можешь.
1: Прям как этот
0: нужно,
1: конвейер.
0: Мне кажется, сосредоточиться на том, зачем ты туда пришел, если ты туда пришел.
1: Это понимаешь? Правда, да. Mm-hmm. Так, друзья, если вы хотите, то еще, насколько я помню, до завтра, да, мощи остаются в Москве, вот, затем они отправляются в другой город, в Храм Христа Спасителя. Ну, помните, что перекрыты выходы, например, можно туда дойти, дороги...
0: Кропоткинская,
1: да, перекрыта, выход. Можно дойти от Третьяковки, вот мы даже у себя из студии видим Храм Христа Спасителя, так что, если хотите, отправляйтесь. Сейчас новости на радио «Говорит Москва». После мы продолжим и обсудим еще интересные темы.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 1 миллион избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве за 2,5 часа. Данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием в столице. Досрочно на избирательные участки пришли более 4 200 000 человек в 12 приграничных регионах России, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии. По словам зампреда Центра избиркома Николая Булаева, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области полностью интегрированы в общую избирательную систему России. Венгрия заявила о планах отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. Этот срок для властей республики ранее установило руководство Европейского Союза. Будапешт ведет сейчас активные переговоры с соседними странами, включая Румынию, и с компаниями, поставляющими на рынок сжиженный природный газ. Об этом сообщил министр экономики и энергетики Иштван Капитань. Таким образом, поставки газа в Венгрию, благодаря отличной инфраструктуре импортных маршрутов и наличию различных источников, на октябрь следующего года гарантированы. Если ситуация будет развиваться так, как ожидается сейчас, потребности Венгрии в газе могут быть и будут удовлетворены за счет других источников. Впрочем, конечно, еще предстоит увидеть, возникнет ли в этом необходимость, поскольку заранее предсказать развитие событий сложно, сказал венгерский министр. По словам Капитани, необходимая для поставок СПГ инфраструктура существует. Речь идет о трансграничных трубопроводах, пояснил он. В Госдуме спрогнозировали сложный период зимы в Европе. Ситуация будет зависеть от того, как рано она наступит и насколько холодной окажется. Также на обстановку могут повлиять проблемы с поставками энергоресурсов. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Я думаю, что есть еще проблемы с Катаром. Понятно, что пока вопросы Армузского пролива не решены до конца. И проблемы очевидны. Цена будет расти, напряженность в Европе будет, сказал депутат в интервью изданию «Лента.ру». Чепа отметил, что помимо газа существуют проблемы и с другими энергоресурсами. По его словам, совокупность этих факторов будет усугублять ситуацию в Европе. Ранее стало известно, что стоимость газа в странах ЕС выросла еще на 4% и превысила $950 за 1000 кубов впервые с декабря 2022 года. Три человека умерли в городе Калининске Саратовской области. Среди них двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Еще один ребенок находится под наблюдением врачей. Он в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, заявили в Следственном управлении СКР по области. Сегодня утром из дома на улице Коммунистической в больницу доставили 4 членов одной семьи, 50-летнюю женщину и 3 детей. Несмотря на помощь врачей, она и двое несовершеннолетних скончались. Выжившего подростка доставили в одну из больниц Саратова. Погода. В Москве сейчас плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех и даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello! Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
12: Галочка! Ты сейчас умрешь!
8: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
1: 11:37 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
0: Макс Челноков.
1: Сегодня пятница, 18 сентября. Всем отличного дня. За окном плюс 15, но я тебе скажу, очень комфортно.
0: Ой, замечательно.
1: Да, был мелкий дождик с утра, моросил, но это совершенно незаметно было, поэтому, не знаю, погода прям шепчет. Дай бог, чтобы выходные были тоже хорошо, хотя обещают и какие-то дожди, как-то дискомфортно. Ну что, надо уже с этим смириться. Все, лето кончилось. Кстати, по поводу различного комфорта, дискомфорта. Смотри, пловчихи с тремя бронзовыми медалями подарили мочалку и бытовую химию. А глава Обнинска поздравил Алину Гайфуддинову с успехом на чемпионате Европы в Париже и вручил ей пакет с бытовой химией. Там была еще мочалка, пряник и умная колонка.
0: Спортсменка заявила, что очень рада такому подарку. Просто конфеты, это неинтересно. А это то, зачем я бы сейчас действительно пошла в магазин.
1: Молодец! Алина, вы просто молодец,
0: я
1: чтобы
0: думаю,
1: не
0: что
1: ставить...
0: Я думаю, что это единственное же какое-то, да?
1: Нет, ну наверняка, ну просто, знаешь, Алина здесь поступила хорошо, дабы в соцсетях и где-то в СМИ...
0: Ну она не могла, мне кажется, по-другому поступить.
1: Да, главу Обнинска не, скажем так, не делать ему ни дискомфортно, ни удобно. Она вот так вот выразилась, сказав, что это хороший подарок, пойду. Ну я бы тоже, если бы бытовая хорошая химия, а еще я люблю всякие... мочалки, тряпочки. У меня дома обязательно должен быть запас всяких тряпок для
0: мне
1: кухни.
0: Мне кажется, как бы подарок
1: штук
0: должен
1: 20.
0: Быть помощнее. Не то чтобы полезен,
1: да,
0: но
1: да.
0: Он должен быть как-то своевременен, что ли. И как будто бы за бронзовое место дарить бытовую химию мочалку, это немножко не...
1: Ой, еще и пряник, и умная колонка.
0: Да, это не смешно, во-первых. Да?
1: Да. Нет, это не смешно, это, знаешь, это по-бытовому, по-житейски, скажем так, по-житейски. Она на это отреагировала очень хорошо, типа, а я бы сейчас пошла, а время не теряет. Вот главе Обнинска спасибо огромное. А он как отец такой думает, ну ладно, подарю ей бочалку с химией и пряником.
0: Да. Ну да, это лучше, конечно, чем коробка конфет.
1: Знаешь, я что забыл самое главное? Сижу,
0: нет,
1: смотрю на них и забыл. Сегодня, во-первых, отмечается день этого фрукта.
0: Какого?
1: И я тебе принес.
0: Да ты что?
1: Да, он только
0: давай.
1: Черный. Ты будешь точно?
0: Инжир, слива, что сегодня?
1: Да.
0: Я угадала.
1: А ты уже увидела.
0: Да, я знаю. Да. Слушай, это очень дорогой подарок.
1: Покажи камеру.
0: Ну вот, друзья, если вдруг никогда не видели...
1: Ну куда ты нажимаешь?
0: Можно
1: если,
0: я скажу?
1: Саша, это
0: если
1: кресло.
0: Вдруг никогда не видели, как выглядит инжир, сейчас будет прекрасная возможность это сделать. В нашей YouTube-трансляции ВКонтакте и в Рутюбе. Вот я показываю, смотрите, три инжирины. Я знаю, сколько сейчас стоит инжир.
1: Да.
0: Спасибо, это правда очень классный подарок. Я люблю еду, ты сам знаешь. Вот. Угощусь сегодня. Это не тот подарок, который отправится
1: пойдет,
0: на кладбище ненужных
1: подарков. Да, на кладбище
0: подарков.
1: Моих ненужных спасибо подарков. Большое. Да, так, смотрите, еще что интересного. 46% девушек, женщин России признались, что портили еду партнера после ссоры.
0: Ты что-то сделал мне сегодня с инжиром?
1: Нет, ты знаешь, ничего
0: хорошо
1: не делал, даже шприц
0: там
1: его не спринцевал.
0: Вот я просто вижу дырочки в упаковке, да, там
1: нет,
0: внутри
1: это чтобы он дышал.
0: Наливные такие,
1: да,
0: знаешь.
1: Это чтобы он дышал, и ты нюхала, как.
0: В общем, друзья,
1: пахнет.
0: Почти половина граждан России хотя бы раз рассматривали еду как способ выразить обиду на партнера. 46% участниц опроса признали, что могли специально испортить блюдо после конфликта.
1: Вот смотри, поводы для намерения порчи еды. Это обидные слова во время ссоры. 50% забытая годовщина, 44%, и возвращение домой после позже обещанного, 31%.
0: А среди способов испортить блюдо чаще всего называли добавление ингредиента, который партнер не любит. Этот вариант считают наиболее эффективным. А еще предпочитают некоторые пересолить еду, а кто-то делает ее острее. Слушайте, я не знаю, зачем так заморачиваться.
1: Да.
0: Можно же, в принципе, просто ничего... Цианистый
1: калий.
0: Нет, просто можно, в принципе, ничего не приготовить.
1: Ничего, кстати, правда, дорогой,
0: и...
1: ты,
0: да,
1: ты, господи, голоден? Да. Угу. Иди на кухню, там на плите. А он подходит, открывает, а там пустая кастрюля.
0: Ну, вообще, такого, конечно, не встречала ни разу в своей жизни, чтобы кто-то намеренно портил блюдо.
1: Не, я
0: кто-то
1: видел,
0: не
1: как...
0: специально может его пересолить или добавить кинзу, когда ты не перевариваешь просто.
1: О, кинзу. Это вот да, вот это да. А я видел, как плевали. Знаешь, как плевали в блюдо не своему, ну, как бы нелюбимому какому-то.
0: Слушай,
1: человеку,
0: ну как-то это мелко. Слушай, ну
1: да,
0: можно же как-то работать широкими мазками, друзья. Ну правда, зачем мы вот этим?
1: Как хорошо, что я всегда готовлю сам, пишет Максим. Миша говорит, борщи пускай варит.
0: Кто?
1: Кто? Не знаю. Так, Макс и Марина, привет, про еду это чисто женская тема, Павел.
0: Почему?
1: В смысле, Павел, а вы когда-нибудь кому-нибудь мстили с помощью какого-нибудь блюда? Если мужчина, кстати, замечает, что блюдо было испорчено специально, 37% вот девушек ожидают, что он пошутит, 25%, что девушка извиниться, и 19% предполагают, что партнер сделает вид, будто ничего не заметил.
0: А, но нет, мне не кажется, девушка извинится, а парень извинится. Мне кажется, никто не будет извиняться, на самом деле. Да.
1: Нет,
0: что за бред?
1: Мужчина извинится за то, что? Что... Ну что он забыл годовщину, например, и
0: как
1: понял?
0: Связано то, что ему что-то понял. Там приготовили невкусное?
1: Ну он
0: то,
1: садится
0: он...
1: и говорит, дорогая, что-то пересолено, соли много. Она такая говорит, да, много, я специально это сделала, потому что ты забыл, какая у нас сегодня дата.
0: Чем прям не забрать сказать?
1: Боже мой, дорогая, конечно, извини, не надо было...
0: Можно же просто сказать, а ты помнишь, какой сегодня? День.
1: О, это вообще. Mm-hmm. Еще руки в боки, такая в позе сахарницы встать, такая, а ты помнишь, какой сегодня день?
0: Ты что, ничего не замечаешь?
1: Да-да-да.
0: Ты не замечаешь, что что-то изменилось?
1: Ой, ты что, противогаз надела? Извините, это шутка.
0: Главное, что тебе смешно.
1: Это правда. Большинство, кстати, большинство стремятся полностью... А, вернее, не стремятся полностью испортить блюдо. Слава богу, это видно только в тарелке.
0: Мне кажется, никто специально этим не занимается. Вот я, правда, ни разу не встречала, видишь, чтобы кто-то специально...
1: Занимаются.
0: У тебя это может произойти как-то неосознанно. Ты можешь что-то добавить, потому что забыла, что... Или там забыл, что кто-то что-то там, например, не ест, да? Или ты можешь пересолить, потому что там отвлекся, отвлеклась и не рассчитала. Или какие-то продукты там сочетаешь между собой, которые не сочетаются. Но ты как будто бы не специально это делаешь. Чтобы делать специально,
1: ну
0: я
1: видишь,
0: не знаю,
1: Марин,
0: у вас,
1: ну,
0: видимо, очень много опрос, свободного
1: 46%
0: времени.
1: 46% это делают после ссоры, портят еду, не знаю, ну, слава богу, не плюют, об этом не спрашивали.
0: Просто не готовьте, зачем так заморачиваться?
1: Вот именно, просто проигнорируйте. Кстати, при этом респонденты связывают допустимость такого поведения с продолжительностью отношений. Считают, что отомстить партнеру с помощью еды можно после нескольких лет отношений, а 25%, что после многолетнего брака, и маленький процент допускают подобное независимо от того, сколько времени люди вместе. Но если вы вместе, ну, господи, ну, если вы уже больше 10 лет вместе, ну, гораздо проще поговорить, правда, Марина сказала, просто задать вопрос, ты забыл, что ли?
0: Тем временем, целую, пока мы тут пересаливаем еду и добавляем
1: тарелку борща.
0: Кинзу в борщ, да, розовый фламинго времени зря не теряет и продолжает путешествовать по Новой Москве. В этот раз экзотическую птицу заметили уже на дороге. Она такая, знаешь, видимо, птица стояла, ну, такая крылом махала, такая, останови.
1: Знаешь, он очень важно шел. Он очень важно шел, да, по дороге. Конечно, проезжают машины, его снимают, он такой идет.
0: Птичку очень жалко.
1: Местные жители призывают власти поймать потеряшку, пока она не погибла.
0: Конечно, это очень опасно.
1: Зима. Но
0: холода,
1: как его поймаешь? Видишь,
0: да?
1: Он мигрирует по всей Новой Москве, то на пруд смотрит, то теперь гуляет среди машин. Сейчас еще на какой-нибудь совьет гнездо где-нибудь на башне какой-нибудь.
0: Следующая новость для любителей кошек.
1: Да,
0: да? А любителям собак просьба отойти от радиоприемников. Шучу, ладно,
1: ученые
0: отходите,
1: впервые за 100 лет обнаружили новый вид диких кошек.
0: Их назвали тилькайо. Они обитают в Боливии на границе...
1: Леопардус, видишь, тилькайо.
0: Леопардус еще, да. Боже, мой любимый расцветка. Они обитают в Боливии на границе Анд и Амазонии. По размеру зверьки меньше домашних кошек, а отличают их леопардовый окрас и округлые уши.
1: Они, кстати, на тебя похожи чем-то. Я видел фотографию, они такие тоже смешные. Когда ты вот эту кофточку леопардовую надеваешь.
0: Угу.
1: Животные впервые заметили еще в 2016 году. Тогда исследователи предположили, что это уже известный вид как раз леопардус тигринус. Однако генетическая экспертиза показала,
0: слушай,
1: что
0: это прям
1: это
0: я.
1: Не так.
0: Леопардус тигринус, это прям мое, да.
1: Да.
0: Пока ученым удалось зарегистрировать только две особи.
1: Ну,
0: последний раз новый вид дикой кошки открыли в 1923 году.
1: Сообщает National Geographic. Но, слушайте, это же прекрасно, когда есть какие-то места...
0: Новые кисы появляются.
1: Да, что мы живем еще в то время, когда что-то где-то появляется, какие-то открытия происходят, новые животные, даже две особи. Значит, не так наш мир еще загажен, не так наш мир еще плох, и как-то умудрялись люди... эти животные с 1923 года где-то прятаться, жить.
0: А еще ЦИК сообщает, что интернет могут отключить в России на время выборов граждан России предупредили о возможных ограничениях в интересах обеспечения безопасности.
1: А, имейте в виду, друзья, особенно если вы находитесь в центре. Я вчера, находясь в центре, пытался зайти в приложение банка, и так в итоге я не смог. Держись, не работало вообще ничего. Прием, как слышно, 2 недели, не могу вам написать. Виталий, мы вам слышим.
0: Да, а да. Хишедо по лезвию пошел, ты видишь, что он
1: да,
0: пишет?
1: Вообще-то Марина не из кошачьих, а из пернатых.
0: Хишедо.
1: Хишедо, вы... я пятнистых пернатых, я почти не знаю.
0: Слушайте, Хишедо, просто, я не знаю.
1: Да, вот,
0: мне вас жаль стало, потому что вот вы такое написали, теперь, конечно... Я не знаю, как на это реагировать.
1: Смотри, белая волчица пишет, как в ТикТоке. Это запрещенный у нас? Нет, он отключен просто. Ваш четвертый муж упал с лестницы, а 3 предыдущих отравились грибами. Почему? Да он, они грибы не любили. А, да он грибы не любил, это про третьего.
0: Это анекдот, да?
1: Да, ну типа того.
0: А журналист «Нью-Йорк Таймс» побывал в Москве, остался в шоке от технологий.
1: Кстати, да.
0: Американцу неожиданно зашла наша «Comfortable Life». Он показал, как расплатился в кафе одним взглядом и прокатился в метро по биометрии.
1: Ранее похожий ролик завирусился в США, и после него американцы создали петицию, создали петицию за внедрение таких платежей. Знаете, это не первый раз, когда иностранцы приезжают в Москву, в Россию, удивляются тому, что... У нас можно, интернет работает практически везде, на остановках, в метро. А все мы помним Такера Карлсона, который ходил в магазин, в тот же Ашан, и не мог поверить, что голодающая, беднейшая страна, которая наложена около более 30 тысяч, значит, всяких репрессий от других, санкций от других стран, а там лежит 25 видов хлеба, 30 видов сыра. Это то же самое, как советские люди приезжали в капстраны, знаешь, в 80-е, в 70-е. Mm-hmm. И они садились на колени и рассматривали и нюхали прилавки с сыром, потому что они не верили, что такое может быть на свете. Что кроме одного сыра советского, да, есть еще там 35 видов.
0: И пашихонского,
1: да? И пашихонского, и колбасного.
0: Здесь видишь именно про comfortable life.
1: Ну да, здесь о том, что комфортабельно, можно вызвать такси, можно перевести деньги и так далее.
0: Что все работает 24/7, если тебе нужна какая-то услуга, да, ты можешь ее получить в любое время дня, суток,
1: ночи.
0: Вот, тебе что-то в голову пришло, пожалуйста.
1: Я не забуду никогда, мы прилетели на Майорку, я прилетел с друзьями, это было часов 12 ночи, еще не поздно, Марин. Вот в 12 ночи ты в Москве где-то поесть сможешь?
0: Конечно.
1: Ну, Майорка не Москва, ладно, там вся Майорка как пол Москвы. Вот, это остров такой испанский. Мы не могли найти, где поесть. Короче, ну, мы так и не поели. В отеле, это отель был такой апартамент, и там не было ресторана.
0: Я была, не поверишь, на Майорке.
1: А, ну вот, это отель как апартамент, и там нету рум-сервис и так далее. И поэтому, ну что, мы зашли в какой-то магазин, купили чипсов с соком, и вот это был наш ужин.
0: И вспоминаем, да, отель где-нибудь, приезжаешь ты в Санкт-Петербург, например, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: И у тебя просто лежит меню в номере, да? Ты его открываешь,
1: красивые
0: и вот ты
1: папочки.
0: Приходишь откуда-то, да, там, возвращаешься, например, из театра в 11 часов вечера, ну, там, откуда-нибудь из Мариинки, из Михайловского.
1: И не хочешь идти в ресторан ждать.
0: Не хочешь идти в ресторан, есть все-таки, наверное, да?
1: Да.
0: Вот, и...
1: Ждать, я имею в виду, ждать заказа.
0: Ждать, я просто послушала жрать, извини.
1: Нет, я сказал ждать,
0: извините.
1: Ждать заказа.
0: Вот, не хочешь ни ждать, ни жрать, но хочешь жрать, да? И ты открываешь эту книжечку, и тебе в час ночи приносят какую-то еду, которую ты хочешь. И причем это нормальная еда абсолютно.
1: Господа, вам вот сервис, который вокруг вас, вы вообще замечаете комфорт?
0: Удобство.
1: Удобство, да. Вы замечаете, я не знаю, какие-то плюсики? Или все-таки вот эта вот негативная какая-то сторона постоянно
0: я
1: присутствует
0: знаю, негативная
1: в вашей
0: сторона
1: жизни?
0: Какая?
1: Какая?
0: Денег нет.
1: Денег нет. Ну, это, знаете, ну, вы не волнуйтесь, да, или не печаетесь, как-то, этот мем, который, оказывается, Дмитрий Медведев и не говорил, как сейчас уже утверждают. Вот, но я...
0: Максим, я хочу тебя порадовать. У нас новое национальное достояние. официальное, подожди, знаешь, какое?
1: Но вы пишите на эту тему.
0: Да, какое? Граждане России меньше всех в мире умирают от поноса.
1: Ой, это вообще, это наши лучше. Кишечники, да. Официально признаны национальным достоянием.
0: Согласно данным ВОЗ, Россия оказалась среди стран с минимальной смертностью от диарейных заболеваний. Больше всех страдают от этих заболеваний в Африке.
1: Ну, это не новость в Африке. Вообще даже не знаю, что такое помыть фрукты и там наличие воды не всегда бывает.
0: Ну, потому что такой уровень жизни, да.
1: Да, да. Ну, слава богу, хоть в чем-то у нас...
0: Что у нас микробиом
1: плюсы.
0: Хорошо работает. Да.
1: Я рассказывал уже историю, мне звонит мой телефон, и мне говорят, Вероника Сергеевна, я говорю, да, конечно, по голосу понятно, что это Вероника Сергеевна. Короче, в итоге девушка на ресепшн из частной клиники так и не была мной уверована, что я не Вероника Сергеевна, она сказала, мы вас завтра в 2 часа ждем к мамологу. Я говорю, хорошо, Вероника Сергеевна придет. Думаю, не буду.
0: Но
1: я...
0: Ну, ты мог бы посетить, мне кажется.
1: Ты думаешь, да? Хорошо. Хорошо, ладно. Mm-hmm. Как мне сказала одна другая знакомая. Не, это не эфирно. Не буду говорить. Вот. Сегодня утром звонок. Значит, Вероника Сергеевна, я уже такой, думаю, не буду бороться. Говорю, я сделал голос ниже, такой, да. Она такая, здравствуйте, доброе утро. Это клиника такая-то, мы ждем вас сегодня. Мы ждем вас сегодня к гинекологу. Я говорю, конечно, Вероника Сергеевна придет. Я вот хочу приехать сегодня в больницу эту, подождать Веронику Сергеевну и сказать, что Вероника Сергеевна, почему мой телефон, по моему телефону звонят вам?
0: Я, конечно, вот. Живу не так весело, Максим.
1: Это очень.
0: Я забавно. Надеюсь, что у тебя все сложится. Мы будем следить.
1: Вероника Сергеевна уже сроднился.
0: Не продление, господи, продолжение.
1: Продолжение.
0: Продление у меня, да? Да. Продолжение истории.
1: Смотри, как забавно все-таки еще в нашей стране живется. Айфоны 18 Pro, да, будут открыты продажи только сегодня, верно?
0: Так.
1: Так. Но оказывается, что на Горбушке они появились еще вчера. Угу. Понимаешь? Цена за новинку там
0: это
1: доходила.
0: Это comfortable life.
1: Да.
0: Comfortable life.
1: Там, значит, цена доходила за новиночку до 900 тысяч рублей. Большинство, значит, телефонов были уже забронированы. Поэтому за вчерашний день я нашел информацию, была продана только на Горбушке, вот как я знаю, более 100 ну, вот этих аппаратов. Единственное, я сегодня прочитал какую-то новость о том, что там 18 функций не работает, в отличие именно в России. Они работают где-то за границей в этих телефонах, а в России они будут отключены.
0: Ну тогда не будем покупать телефон,
1: какой-то кирпич,
0: да?
1: Уже скоро будем носить в кармане, да. А? То не подключается, это не подключается, банки
0: держись,
1: не работают.
0: Максим,
1: да
0: держись,
1: держись. Что происходит? Ладно.
0: Вот. И ты знаешь, что ты хотел про...
1: Про икорочку
0: рассказать. Ну мы знаем, что она подорожала, что...
1: У нас осталось...
0: Да?
1: Тут,
0: у нас рубрика сейчас.
1: Две минуточки, да.
0: Такая классная тема у меня, кстати, была.
1: Говори, давай.
0: Ну, она очень большая, давай мы ее потом обсудим.
1: Хорошо, давай тогда про икорочку. Красная икра подорожает к Новому году, все дело в провальной путине на Дальнем Востоке.
0: Лососевых в этом году удалось добыть менее
1: 100 тысяч тонн.
0: Это почти в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году. За килограмм икры горбуши в среднем просят уже 18 600 рублей. Это на 79% больше, чем годом ранее.
1: Обалдеть! 18 600 рублей за килограмм.
0: Ну да вот поэтому большинство граждан России...
1: Даже не обалдеть, это охренеть,
0: не ждут улучшения жизни в стране. Это рекордный рост пессимизма в отношении перспектив страны и жизни своей семьи на горизонте ближайшего года. Это отмечают
1: социологи. Друзья, не знаю, может, еще есть какая-то недорогая икорка где-то?
0: Угу, имитация.
1: Нет, ну...
0: Ну, ты же рассказывал, что это ок.
1: Это ок, это нормально. Но ты понимаешь, тут имитация,
0: нет,
1: там
0: я этого
1: имитация.
0: Не понимаю. Да.
1: Я тоже пришел к выводу,
0: тут что... Тут айфоны по 900, да?
1: Да, да. Тут есть... Как
0: вот
1: бы,
0: Марина
1: а
0: пишет,
1: нет.
0: Смотри, уже сейчас 140-граммовая железная баночка красной икры стоит 1900 рублей.
1: Да. Намазать себе на граммулечку хлеба с капелькой маслица. Лан, здравствуйте, это Вероника Сергеевна. Мне никто не звонил. Спасибо, Вероника Сергеевна, спасибо. Так, господа, темы обсудили, поболтали, повеселились. Сейчас у нас на старте, да, в эфире «Русские женщины», рубрика «Далее новости», ну а затем программа «Наша афиша», будем говорить о классике. Марина Александрова
0: и Макс Челноков.
1: Оставайтесь на радио, говорит Москва.
6: Во всем, что с нами происходит,
3: Ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
6: За 53 года существования товарищества передвижных художественных выставок в него входили всего две женщины – Эмилия Шанкс и Антонина Ржевская. Но чтобы добиться признания, им приходилось бороться со стереотипом о предназначении профессии только мужчинам. Антонина Ржевская, урожденная Поповой, появилась на свет в феврале 1861 года. После смерти отца вместе с семьей она переехала в Тверь, а затем и в Москву. Там девушка стала вольной слушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ее руководителем был художник Владимир Маковский. Статус вольнослушательницы предполагал, что даже закончив курс, девушка не получит диплом, документ о том, что у нее есть художественное образование. По окончании курса Антонина Ржевская стала показывать картины на выставках, правда, анонимно, из-за стереотипов о профессии художника как преимущественно мужской. Ее свекровь, например, считала, что писать картины для женщины из хорошей семьи неприлично. И все же, несмотря на предрассудки, Ржевская добилась славы. В 1897 году на юбилейной 25-й выставке художников-передвижников она представила картину «Веселая минутка». Павел Третьяков сразу же приобрел полотно, а впоследствии открытки с изображением растиражировали и продавали на вокзалах по всей стране. В 1899 году Ржевскую приняли в ряды передвижников после показа профессиональной публике картины «В сумерках» на 27-й передвижной художественной выставке. В начале 20 века она и написала еще одну знаменитую картину «Музыка». Полотном был впечатлен искусствовед и директор Румянцевского музея Николай Романов. Он писал о нем так. В особенности типично для нового искусства и по теме, и по выполнению красивая картина госпожи Ржевской «Музыка». Посреди российских женщин-художниц госпоже Ржевской принадлежит сейчас чуть ли не первое место. После выставки произведение приобрел меценат и коллекционер Иван Свешников. Ржевская была замужем за будущим членом Московского отделения Императорского русского технического общества Николаем Ржевским. Он возвел дом на Сущевской улице, где специально для супруги выстроил мастерскую под стеклянной крышей на верхнем этаже. После революции дом у Ржевских отобрали. Они переехали к дочери и зятю, художнику Василию Ватагину в Тарусу, где Антонина Ржевская скончалась 15 июля 1934 года.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. При стрельбе в школе на юге Филиппин погибли 6 учеников. 17 человек получили тяжелые ранения, сообщило Министерство общественного благосостояния и развития. Инцидент произошел в муниципалитете Банга в провинции Южной Котабато, расположенной на острове Минданао. По предварительным данным, устроивший стрельбу мертв. Филиппинские власти начали расследование, занятия во всех школах района приостановили. Еврокомиссия выделила Киеву дополнительно 3 миллиарда 300 миллионов евро на закупку дронов и ракет. Средства направлены в рамках двухлетнего кредита на 90 миллиардов евро. С учетом новой выплаты Брюсселя Украина получит почти 15 миллиардов. Ранее власти страны заявляли, что в бюджете этого года не хватает 27 миллиардов долларов на оборонные расходы. Власти Евросоюза заявили о готовности снять часть рестрикций с Алишера Усманова. При этом Брюссель намерен оставить российского миллиардера в санкционном списке. Ирландия, как председатель Совета ЕС и Европейская служба внешних действий, пытаются найти компромисс по экономическим мерам против бизнесмена. Об этом пишет британская газета Financial Times. По данным издания, рассматривается возможность снятия части ограничений с Усманова, в том числе разморозка активов и разрешение на поездки по Европе. Команда Никола Пашиняна пытается устроить рейдерский захват электросети Армении. По словам замсекретаря Совета безопасности России Алексея Шевцова, в окружении премьера страны хотят национализировать компанию, принадлежащую российскому бизнесмену и оппозиционеру Самвелу Карапетяну. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу абсолютно четко и понятно сказал об отношении власти Армении к российскому бизнесу. С середины 25 года команда Никола Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей бизнесмену и главному политическому оппоненту армянских властей, что фактически является рейдерским захватом, обратил внимание Шевцов. Он отметил, что подконтрольный премьеру парламент республики принял закон, который позволяет назначить временного государственного управляющего. При этом стокгольмский арбитраж приостановил решение и призвал воздержаться от национализации компании. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 12 рублей 58 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 51 копейка. Курс евро сегодня 97 рублей 50 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15. Сегодня в столице переменная облачность. В первой половине дня местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
13: 94,8.
14: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.

0: Афиша.
1: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Мах Челноков.
1: Ну что, если звучит название, и эта музыка наша афиша, то, стало быть, мы поговорим именно о чем-то интересном, красивом. А именно сегодня будем говорить о классической музыке. Классическая музыка, нужна ли она нам сегодня? Марина, вот у тебя бывает так, услышала где-то, да, там, там-тарарам-тарарам-тарарам-тарарам-тарарам, и такая, о, это же это! А вот название-то мы не помним.
2: Конечно,
1: половина,
2: бывает.
1: Да, бывает. Друзья, о классической музыке мы сегодня будем беседовать с заслуженным артистом Российской Федерации, основателем коллектива «Чистая классика», а также пианистом Виктором Ямпольским. Виктор Исаакович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: 20 сентября в Малом зале Московской консерватории имени Чайковского состоится вечер камерной музыки вашего коллектива, солистов «Чистая классика».
3: Да.
1: Что там будет звучать? Какая музыка?
2: Что будет в центре программы?
1: Да.
3: Вы знаете, как всегда в наших программах звучит музыка, соответствующая названию нашего коллектива. Это «Чистая классика».
2: Угу.
3: То есть это абсолютно неадаптированные программы, я скажу так, довольно сложные. Вот. И в них мы играем абсолютные шедевры камерной музыки.
1: Это будет Мендельсон, Шуберт.
3: Да.
1: Вообще, Брамс достаточно тяжеловесный такой композитор.
3: Брамс, как смотреть.
1: Значит, у него такое все, я не знаю, это вот как вот у Шостаковича тоже, знаете ли, сию секунду, вот раз сел и послушать не получается, надо приготовиться к Шостаковичу, вот так же и к Брамсу.
3: Любая классическая музыка требует такой концентрации,
1: да,
3: требует желания ее слушать, вот, и привычки.
1: Угу.
3: Вот, Брамс, те произведения, которые мы исполним, это две песни в очень необычном составе, там меццо-сопрано, альт и фортепиано.
1: Mm.
3: Вот. Он их написал как такой цикл из двух песен. Одна из песен такая духовная, колыбельная. Там он взял цитату из старинной немецкой религиозной песни, посвященной рождению Христа, где Мария говорит Иосифу такие слова: «Ты, Иосиф, сделай колыбельку для нашего сына, а обо всем остальном позаботится Господь». И вот на базе вот этой мелодии он сделал.
1: Печально.
3: Да.
1: Достаточно. А? Печально, говорю, достаточно.
3: Ну почему? Наоборот,
1: нет?
3: Оптимистично. Господь позаботится обо всем остальном. Ты только колыбельку сделай.
1: В принципе, да.
3: Вот.
1: Такие произведения вообще, это нормально? Это часто, когда вот

0: человеческой культуры. Если мы говорим о том, что вот нужна ли она или не нужна, то мы точно так же можем сказать вообще, нужна ли культура.
1: Просто не все понимают классическую музыку, и чтобы ее понимать, нужно иметь наслушанность, да, иметь какое-то образование.
2: Прививать, может быть, да.
0: Это, понимать. Это задача общества и государства, да, то есть просто...
2: Может, это задача все-таки родителей?
0: Нет.
2: Почему
0: статистика,
2: нет?
0: Ну, в том числе. Но...
2: Виктор Александрович, ну, смотрите, хорошо, в школах нах сводят, в музеи, в театры. Но когда тебя ведет родитель, это совершенно по-другому.
0: Но у родителя должна быть такая возможность повести, да? То есть вот у нас есть в нашем фонде такая программа, которую мы осуществляем с президентским фондом культурных инициатив. Такой проект, он долгосрочный. И он называется «Большую музыку в малые города». То есть мы... Ну, придумали систему, когда во многих малых городах нашей страны звучит классическая музыка, которая вот в последние 30 лет там не звучала никогда. Когда Советский Союз распался, то больше никто этим не занимался.
2: Никто не исполнял те или иные.
0: Просто не приезжали туда люди, да, не приезжали исполнители.
1: А сейчас вы туда приезжаете,
0: а сейчас приезжаю не только мы, но мы еще работаем с консерваториями, с региональными, и они туда посылают своих педагогов, студентов. Вот такой проект глобальный, вот, и он дает очень интересные результаты, интерес к классической музыке мгновенно просыпается.
1: А кто приходит на эти концерты обычно?
0: Мы делаем их на базе музыкальных школ, которые везде есть, слава богу, вот, но туда вход свободный для всех, и в этих городишках, в разных регионах, у нас 8 регионов страны, от Владивостока до Астрахани, и просыпается интерес, люди приходят на концерты, дети идут в музыкальные школы дополнительно учиться, их, да, как бы просыпают. То есть, если людям этого не давать, то и этого и не будет.
2: Но... А, смотрите, вы говорите, просыпается интерес, а мне вот вдруг пришла мысль, Виктор Александрович, многие слышали, говорят, что, например, у коров на дое становится лучше, когда включают, да, я понимаю, это
1: интересный
2: я сейчас,
1: переход, да.
2: Да, когда включают классическую музыку того же Моцарта, Бетховена, а под Баха, например, у многих ломка начинается, потому что музыка Баха чуть ли не бесовщину может выгнать из человека.
0: Что вы такое говорите,
2: ну, это я из фильма одного взял. На самом деле, да. Что классическая музыка дает человеку? Это что? Я понимаю, это кругозор общий, он расширяется.
0: Не только.
2: Ну, а вообще это...
0: Не только, не только.
2: Хорошо, но
0: смотрите, вот...
2: как-то...
1: С эмоциональной точки зрения.
2: И с эмоциональной, и практической.
0: Смотрите, я вам объясню.
2: Для
0: вот,
2: хотя бы организма.
0: Я объясню, да, вот смотрите, после Второй мировой войны несколько стран, бедных в то время, взяли российскую, советскую в то время, да, систему музыкального образования и доступности классической музыки, то есть музыкального просвещения, за основу своей государственной политики. Это такие страны, как Япония, Корея, Южная, Китай. Да? И что мы видим? Эти страны стали лидерами в креативных индустриях. То есть это не случайно. Советский Союз после гражданской войны начал открывать музыкальные школы, концерты стали доступными для всех, да? И в результате мы первыми в космос полетели. То есть доступность и классической музыки, и музыкальное образование детское, оно дает развитие нации совершенно другое. То есть оба полушария человеческого мозга начинают работать. И не обязательно, что человек становится профессионалом там, или хорошим исполнителем, если он играет на инструменте, но у него мозг развивается быстрее и качественнее, чем у его сверстников. То есть он получает преимущество конкурентное. И целые страны получают конкурентное преимущество. Нашу систему взяли уже не только Япония, Бразилия, Япония, Корея, Китай, но даже Бразилия. Вот. И мы видим, в Бразилии идет бурное развитие тоже, да? То есть я был в Бразилии с концертами, и там я увидел, что они просто скопировали советскую систему, они пооткрывали дома культуры и финансируют с помощью Союза промышленников концерты. Концерты финансируют, вводят туда школьников бесплатно, и это дает развитие интеллекта.
2: Вот. Да, согласен с вами, хорошо, это приносит пользу. Вот мы недавно буквально обсуждали тему, что Анна Герман в свое время записывала молитвы на кассеты, на пластинки, и их ставили в госпиталях, в больницах, и люди шли быстрее на поправку.
0: Это другой аспект, да.
2: Да, это тоже помогает музыка.

0: она как-то успокаивает, уравновешивает. Но опять же, смотря какая музыка. Вы можете назвать трех хотя бы композиторов, которых каждый воспитанный культурный человек в нашей стране должен знать,
1: ну, больше узнавать. Нам, их больше намного.
0: Ну, давайте пять.
2: Ну, с чего нужно начинать?
0: Да, может быть, вы сейчас слушаете.
1: Ну, смотрите, есть вот
0: пять композиторов,
1: высшие...
0: которые вот прям костяк, да, классическая музыка.
1: Ну, если мы возьмем русскую музыку, да, то это будет Глинка, Чайковский, Рахманинов, ну, Шостакович, да, вот. Если мы возьмем мировую музыку, то это Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс.
0: Но,
1: Шубан,
0: согласитесь, да. Бах, это такой та-да-да-да,
1: это и не, вообще это,
0: но это не
1: Бах,
0: его, это, да, не Бах, да, просто я имею в виду такая готическая, тяжелая музыка.
2: Ну, смотрите, да, если начинаем...
0: И Моцарт такой там-та-да-да-да-да-да.
2: С русских композиторов,
1: вот это Бах.
0: Я понял.
2: Начинаем с русских композиторов. Мы же не можем сразу подступиться к всему наследию этого композитора. С чего начинать?
1: Поэтому я говорю, что нужна продуманная, разветвленная система доступности музыки и музыкального образования. То есть, по идее, каждый ребенок должен прикоснуться к музыке в школе, должен получать уроки музыки, да, в том или ином виде. В виде пения, в виде игры на инструменте, да, в виде хорового пения. Вот. Кто-то может пойти в музыкальную школу. Такая возможность должна быть у всех. И также этого мало. Второй аспект – это доступность профессиональных концертов. То есть люди, которые учатся, должны ходить на концерты и, может быть, там слушать какие-то комментарии музыкантов и слушать музыку, привыкать к этому языку. Это, музыка – это очень сложный и очень, сложный язык.
2: Многогранный.
1: Многогранный, да, который опирается на все культурное наследие. Он связан ассоциативно и с живописью, и с литературой, и с религией. И вот музыка, она такая синтетическая область, она квинтэссенция, да, всего. И поэтому, и тем более она пример вообще такого абстрактного мышления, когда только с помощью звуков человек может видеть картины, тексты, представлять себе, да, события, рисует. Сюжеты. То есть это колоссальный инструмент развития деятельности мозговой. Вот это является основой развития нации, должно являться. Во всех нациях, даже с древности, музыка играла колоссальную роль.
2: Хорошо, а если у нас не было возможности ходить в музыкальную школу, да, родители нас не водили, мы сами с классом не ходили, вот мы выросли на много лет, и мы начинаем
1: знакомство. Это никогда не поздно. Никогда не поздно. Когда человек сам, да, по своей воле уже хочет приобщиться к этому, он может ходить на концерты, слушать музыку, слушать записи, сейчас есть интернет и так далее, слушать, читать литературу о музыке, да, чтобы она ему помогала воспринимать. И, может быть, даже в любом возрасте не вредно пойти поучиться играть на чем-нибудь.
2: А какой инструмент, как вы считаете, вот лучше во взрослом возрасте начать осваивать?
0: Барабан.
1: Это зависит от самого человека, да, как бы, от его склонности, что ему больше нравится. Вот, очень полезно пение, особенно хоровое. Вот в европейских странах, да и в России, вот российская вообще жизнь до революции, она была наполнена хоровым пением. То есть все хоровые, все церковные службы сопровождаются хоровым пением русским, да, и русская традиция хорового пения, она совершенно потрясающая. Если вы слушали когда-нибудь запись Шаляпина, который поет с хором Гречининова и просто литургические песнопения, вот этот уровень качества самого пения, это школа, она невероятная. Потом в советское время это немножко было утрачено, поскольку церквей уже не было, да? Вот.
0: По поводу, кстати, инструмента, да, мне кажется, вот фортепиано, все-таки клавишные такие, это очень хорошее развитие мелкой моторики,
1: да,
0: в возрасте.
1: Да, совершенно верно.
0: Помогает, да.
1: Не только клавишные, но и струнные.
0: Струны,
1: то
0: гитара.
1: Же самое, да,
0: да,
1: да.
0: Вот ты говоришь, на каком инструменте? Вот мне кажется, это рояль и гитара, вот очень неплохо.
1: Ну, духовые инструменты замечательные.
0: Духовые,
1: да,
0: не будет каких-нибудь проблем с легкими.
1: Да.
0: Скажите, сегодняшнее, вы видите, кто в зале сидит?
1: Конечно.
0: Вы видите молодежь 20-25-летних?
1: Да, вижу. У нас в наших концертах, и не только на наших, сейчас как раз наоборот такой ренессанс. Угу. Молодые люди ходят на классические концерты.
0: Почему, вот. Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что потому что их интеллектуальный уровень как бы достаточно высок, чтобы была потребность в чем-то настоящем.
0: Угу. Вот. А, зависит, следуя, отталкиваясь от ваших слов, что любители классической музыки, люди гораздо интеллектуальнее, чем те, кто слушает, например, рок.
2: Может,
0: и не любит классику.
2: Осознаннее, потому что у них
1: мозг. Смотрите, я знаю людей, которые слушают и то, и другое, да, это разные виды, как бы вообще, ну, я вот, скажем так, разделю это, вся другая музыка, кроме классической, это музыка развлечения. Это времяпрепровождение, entertainment, да, ну как.
0: Ну, я думаю, классическая музыка, когда она рождалась в те времена, она тоже была только для развлечения.
1: Никогда.
0: Да, ну, я вас умоляю, при дворе писали какую-нибудь оперетту, какой-нибудь спектакль,
1: разыгрывали для короля. В ней есть жанры более-менее развлекательные, но
0: вот
1: они все равно...
0: вообще весь... Ну, ладно.
1: Но они все равно достаточно условные, да, то есть они не напрямую затрагивают такие вот... простые чакры, да, как бы, которые затрагивают рок, там, поп и все такое. Они все равно условно, там, это все равно язык достаточно условный. Вот это развлечение, оно, как бы, ну, не совсем развлечение. Сейчас мы, если посмотрим какой-нибудь спектакль, там, какой-нибудь, там, 17-18 века, придворный, нам будет сложновато разобраться в этом. Эти сюжеты, они условные, и также музыка условная.
2: А как начать чувствовать классическую музыку? Потому что, понятно, когда мы начинаем знакомство, например, мы слушаем «Реквием» и понимаем, почему нас пробирает, да, потому что есть предыстория, ну и вообще «Реквием» написан определенным образом.
1: Да.
2: Но это тоже нужно понимать. То есть, когда начинаем знакомство, мы идем с позиции, что мы чувствуем что-то от этой музыки, или нам нужно вот подготовиться, что-то прочитать?
1: Нет, смотрите, как классическая музыка воздействует и на чувства, и на разум, да, и если у вас, так скажем, в первом прослушивании преобладает чувство, потом в какой-то момент все равно разум включится. Это именно прелесть этого искусства в том, что оно синтетическое. Оно не направлено только на чувство или только на разум. Оно направлено на гармонизацию человеческой личности. Вот. Чувство и разум приходят в гармонию с помощью классической музыки. В этом ее основная, как бы, функция.
2: То есть заранее готовиться не нужно?
1: Нет.
2: Просто приходим, да,
1: ну,
2: если нет
1: неплохо
2: музыкального образования?
1: Ну, если вы знаете...
0: Ну, подождите, да. Виктор Исаакович, ну вот вы рассказали про Брамса, про его две песни,
1: да?
0: Там какой подоплека какая?
1: Конечно, я...
0: Человек, когда будет знать эту историю, что Мария говорила своему супругу, вот сделай кроватку, а все сделает Бог, он по-другому будет
1: слышать. Правильно, и это задача музыкантов.
0: Это то же самое, как прочитать...
2: прийти на балет, не знаешь, что там происходит.
1: Все правильно,
0: и
1: да.
0: Но... многие
2: или
0: не
2: слушать
0: понимают.
2: «Реквием», не зная, почему...
1: Но задача
2: почему,
1: исполнителя или организатора, вкратце донести, создать ассоциативный ряд у человека, прежде чем он будет слушать.
0: Мне кажется, сегодня не хватает пояснений для наших слушателей. Вот знаете, как подстрочник в оперных театрах идет, когда если опера идет на иностранном языке, идет перевод. Мне кажется, нужно делать иногда. Сейчас прозвучит произведение Брамса, он написал это потому-то, потому-то, там будет то-то, то-то, то-то. Или, например, сам художественный руководитель, создатель коллектива, как вы об этом рассказываете. Это будет интересно.
1: Смотрите, и на наших концертах я и мои коллеги всегда говорят с публикой. Мы настраиваем публику на определенный стиль, на определенное звучание, потому что, конечно, людям, которые слушают звуки, и у них нет подготовленной ассоциации с ними, им трудно. Но когда ты его настраиваешь на определенную волну, им легче воспринимать.
0: Я хочу маленький эксперимент. Вы любите эксперимент? У нас остается прям минутка.
1: Да.
0: Вы знаете, кто такая Мия Бойко?
1: Нет.
0: А вы знаете, кто такой Ваня Дмитриенко?
1: Тоже нет.
0: А вы знаете, кто такой Баста?
1: Ну, я слышу какое-то имя, типа этот сам рэпер какой-то, рэпер, да, или что-то, ну, в этом роде.
0: Тройку,
1: да,
0: самых популярных, да, из тройки вы хотя бы одного знаете. Но молодежь должна знать все-таки классическую музыку. Виктор Исаакович, хорошего вам концерта 20 сентября в Малом зале Московской консерватории имени Чайковского. Да. Состоится вечер камерной музыки ансамбля солистов «Чистая классика». Прозвучит Мендельсон, Шуберт, Брамс, Дворжак. Будет также солисты ансамбля «Чистая классика», солисты, заслуженные артисты международных конкурсов. Приходите, друзья, Малый зал Московской консерватории, начало в 19:00, билеты еще есть, это в это воскресенье.
2: На Большой Никитский, дом 13.
0: Да, на Большой Никитский.
1: Спасибо вам большое.
0: Одно слово, почему надо прийти?
1: Надо прийти, потому что это принесет невероятное удовольствие тем, кто послушает эту программу.
0: Ради удовольствия.
1: Да.
0: Друзья, хотите удовольствия, идите в консерваторию 20 числа. Виктор Ямпольский, заслуженный артист Российской Федерации, основатель коллектива «Чистая классика», пианист, был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное.
1: Спасибо, до
0: удачи
1: свидания.
0: И давайте любить.
1: Все слушаем классическую музыку. Да.
0: Золотые слова, поехали.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла нам уютную классику нулевых, хоррор-боевик от А24 и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Какая осень проходит без сумерек? Как-то так решили прокатчики и вернули всю франшизу в повторный прокат. Один месяц, один фильм на основе романов Стефани Майер. Ретроспектива закончится лишь в феврале следующего года, аккурат ко Дню Святого Валентина. Посмотрим, сколько зрителей останутся до финала, но первая часть уже демонстрирует небывалый интерес. На предпремьерных показах фанаты вслух цитировали культовые реплики и аплодировали во время самых известных моментов фильма. В последний раз схожая атмосфера единства была на «Майнкрафт в кино». Если никогда не смотрели культовую историю любви между школьницей и вампиром, то сейчас самое время дать шанс фильму «Кэтрин Хардвик». Это не только уютное кино, которое идеально подходит, чтобы встретить прохладную осень, но и отличная возможность свежим взглядом посмотреть на Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которых незаслуженно критиковали в конце нулевых. 18+. А24, главная хоррор-студия современности, готова добавить элементы любимого жанра куда угодно. В этот раз с ужасами скрестили боевик с классическим сюжетом о том, как одиночке приходится вспоминать арсенал умений, чтобы дать отпор гостям из прошлого. Адам Вингард формально вернулся к своему лучшему фильму «Натиск», духовный наследник «Гостя», камерного триллера о противостоянии загадочного наемника и армии солдат на фоне провинциальной Америки. В новинке бывшая снайперша Селеста будет раскидывать сбежавших суперсолдат, чтобы спасти семью. Удобный хронометраж в 90 минут, зажигательные синтезаторные биты, кэмповый сюжет с заговорами на всех уровнях власти и парочка безумных потенциально культовых сцен. Словом, идеальное зрелище для тех, кто уснул на последнем боевике с Джейсоном Стейтемом. 18+. Если от названия фильма «Курьер» вам стало не по себе, и вы на секунду подумали, что кинематографисты посмели переснять важнейший перестроечный фильм Карена Шахназарова, то вы правы лишь наполовину. Ремейк и правда выйдет в следующем году. Но нынешний «Курьер» всего лишь боевик с нашим любимым шкафом Аланом Ричсоном. В прошлом месяце на больших экранах можно было застать неоднозначный «Мотор-Сити», в котором актер убивал людей ради мести. Параллельно на малых экранах вовсю идет четвертый сезон «Ричера», где герой калечит негодяев, пытаясь раскрыть заговор. В «Курьере» харизматичный Громила тоже займется любимым делом, но ради благородной цели. Бывшему военному предстоит отбиться от преступников и довести умирающей девочке донорский орган. Помогать герою будет лишь шокированный происходящим медицинский работник в исполнении Оуэна Уилсона. «Курьер» — олдскульный, если не сказать бумерский боевик о крутом мужике, который слегка разбавили комедии о неожиданном партнерстве и вездесущей драмой о переживании героя. 16+. В последние годы киносказок стало так много, что культурологи начали строчить материалы о том, как волшебный эскапизм помогает справиться с мрачной реальностью, а кинематографисты наконец-то начали пародировать жанр. «Как Иван в сказку попал» – попытка взглянуть на фольклор глазами маленького гика. Столичный школьник Ваня волшебным образом попадает в мир русских сказок и решает провести ребрендинг местных жителей в стиле любимых комиксов. Отважных богатырей, смышленых девочек и мудрых старух переодевают в супергероев Marvel и DC. Обновленной банде во главе с Ваней предстоит сразить нечистую силу, иначе парнишки никак не вернутся домой. Не сомневаемся, режиссер Алексей Нужный напомнит юным зрителям, что стоит любить культуру, традиции и историю страны. И все же хочется верить, что автор не просто противопоставит правильное наше неправильному чужому, а найдет убедительные аргументы на свой счет. 6+. Киноафиша онлайн.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении в течение недели 5 населенных пунктов. Это Веролюбовка, Веселая и Золотой колодезь в ДНР, а также Розовка и Новоандреевка в Запорожской области. Кроме того, военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над 5 населенными пунктами в Харьковской области. В сводке Минобороны также отмечается, что за прошедшие 7 дней вооруженные силы России поразили 12 судов, 2 морских парома, танкер и буксир, использующиеся в интересах ВСУ. Помимо этого российские военные нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивающих прием и хранение грузов военного назначения. Силы ПВО в течение недели сбили 44 управляемых авиабомбы, 8 снарядов РСЗО «Хаймарс» и 5706 беспилотников. В МИДе указали на взятый странами НАТО курс на активную милитаризацию Заполярья. В процесс стали вовлекаться страны, географически далекие от северных широт, подчеркнул директор Департамента европейских проблем внешнеполитического ведомства Владислав Масленников. Под предлогом мифических угроз с Востока Североатлантический альянс взял курс на милитаризацию Заполярья и усиленно укрепляет свой наступательный потенциал у наших северных рубежей, сказал дипломат на брифинге. Масленников отметил, что на севере регулярно проводятся крупные учения, направленные на отработку, в том числе, наступательных сценариев. В начале сентября замглавы МИД России рассказала о провокационных действиях НАТО в Арктике. На полях Восточного экономического форума Александр Грушко заявил, что ее превращают в зоны военного соперничества. В оперштабе Кубани сообщили о повреждении избирательного участка из-за удара БПЛА. Украинские военные атаковали его в ночь на 18 сентября. Уточняется, что участок находится на территории школы в Гулькевичском районе. В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что пострадавших нет, документация и оборудование не повреждены. Инцидент случился до открытия участка. Избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, расположенное неподалеку на этой же улице. Голосование проводится в обычном режиме, говорится в сообщении. На Запорожской АЭС заявили о прошедшей ротации наблюдателей МАГАТЭ. 4 специалиста Международного агентства по атомной энергии, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие Минобороны, сотрудники Росгвардии и управление МВД по Запорожской области. Представители агентства работают на объекте с 1 сентября 2022 года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
4: Право знать. Говорит Москва.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
0: Марин, ну куда ты опять собралась?
2: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
2: Мы плохого не посоветуем.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Макс Челноков.
0: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о самых ярких и интересных событиях культурной жизни столицы. А помимо этого мы еще и разыгрываем билеты, но есть специальные правила для того, чтобы вы их получили.
2: У нас есть правила, это правда. Чтобы выиграть билеты на мероприятие, вам нужно прослушать анонс от меня либо от Макса, затем прослушать вопрос от Макса, верно?
0: Угу.
2: И затем ответить на этот вопрос в сообщении, либо в Телеграме, либо в Макс можете написать и написать рядом с ответом имя, фамилию, номер телефона. То есть, друзья, вы отвечаете на вопрос, пишите имя, фамилию, номер телефона. Если вы пишете просто ответ без имени, фамилии, номер телефона, такой ответ мы не засчитываем. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, Телеграм «Говорит МСК Бот». Пишите в Макс и смотрите нашу трансляцию в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе.
0: Ну, а мы, как говорится, плохого вам не посоветуем.
2: Это правда.
0: Начинаем. 23 сентября в 19:00 в Московском драматическом театре «Модерн» покажут один из самых жизнеутверждающих спектаклей Грымова «Вероника решает». Драма со счастливым концом, в которой побеждают вера, надежда, любовь. За основу взят мировой бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо, его самый продаваемый роман «Вероника решает умереть». В своей постановке Юрий Грымов поменял канву повествования, ввел новых персонажей, но главный смысл произведения остался неизменным. Нет ничего важнее и ценнее жизни. Спектакль буквально пронизан жизнелюбием и верой в человека. «Вероника решает» — это буйство звука и света, уникальное по красоте костюмы и, как всегда, у Грымова много великолепной музыки. От «Лунной сонаты» в живом исполнении Анастасии Сычевой до «Скорпионс» и «Статус-кво». У нас есть два билета.
2: Давай же разыгрывать.
0: Давай.
2: Скорее.
0: Сегодня день рыжих котов, поэтому вопросы будут про котов.
2: Ой,
0: друзья,
2: это
0: потрясающе. Про котов.
2: Шпинат слушает.
0: Да. Друзья, у кота рисунок вот на этом месте, да, рисунок кожи, значит, на этом месте, это как отпечаток пальца у человека. Он уникален. В каком месте расположен вот этот рисунок?
2: Друзья, отвечайте, а я пока вас приглашу на выставку «Хрупкие причуды» от кондитерской к музею. Это выставка в Музее русского импрессионизма. Она будет идти до 4 октября. Пожалуйста, не пропустите. Она открылась в честь десятилетия Музея русского импрессионизма. И на втором этаже музея посетители увидят, какие метаморфозы происходили с созданием музея, бывшим складом муки и сахара и пространством вокруг него, от производства конфет и духов XIX века и кондитерской фабрики «Большевик» в советское время. И, кстати, вот до открытия художественного музея в 2016 году. Экспозиция объединяет исторические предметы кондитерских и парфюмерных фабрик с живописью из коллекции музея, произведениями современных художников и репортажными фотографиями музейного закулисья. Кстати, я вчера была на этой выставке, фотографии меня поразили, они потрясающие, да? Их делал Игорь Мухин, да. И параллельно с этой выставкой на минус первом этаже музея разворачивается...
0: Буфет. Что? Буфет.
2: Нет, там разворачивается экспозиция «Школа Званцева и лаборатория модернизма». Тоже очень интересная выставка. То есть сразу две выставки на втором этаже и на минус первом. А на третьем...
0: Билет один на все?
2: Да, а на третьем этаже как раз буфет, там
0: наконец-то нашла.
2: Подписные издания, филиал питерского магазина, там много книг, вкусный кофе. В общем, друзья, сходите сначала на второй этаж, потом на минус первый, потом поднимитесь на третий этаж, и все будет замечательно.
0: И будет вам счастье.
2: Если вы любите выставки, любите вкусный кофе, книги, вот точно вам туда стоит пойти. И мы сейчас два билета на эту выставку разыграем.
0: Но прежде
2: сначала...
0: мы узнаем, да, кто идет в театр «Модерн» 23 сентября на спектакль «Вероника решает», а туда отправляется Сергей Кулин. А дело в том, что вы все... Вопрос был следующий. Уникальный отпечаток на коже какой части тела у котов и у кошек есть? Вы все назвали нос.
2: Да.
0: Вы думали, я задам такой банальный вопрос?
2: Да.
0: Кончик с хвоста? Нет, я шучу. Конечно, нос. Первый правильно ответил Сергей Кулин. Он идет, конечно же, уникальный отпечаток, называется там мочка носа. Ну, а теперь кто у нас идет на выставку?
2: Да, в Музей русского импрессионизма.
0: У кошек нету этих костей в теле, поэтому они свободно могут пролезать в очень узкие щели. Главное, чтобы туда проходила голова.
2: Это правда.
0: А вот этих костей у кошек нет, у нас есть, у них нет.
2: Отвечайте, друзья, смс плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, Макс работает, и Макс Челноков тоже работает, и сейчас вас пригласит еще на какое-то интересное мероприятие.
0: Да, Макс работает.
2: Сразу испугался.
0: Музыкальный театр представляет комбинацию одноактных балетов, название балетов «В темных образах», «Маленькая смерть» и «Минус 16».
2: Оптимистично.
0: Да, «В темных образах» — это ода любви постановщика к балету. Это поиск вечных символов и образов балетного искусства, появляющихся из огромного пространства вариантов и уходящих туда же в темноту. Боже мой, сколько витиеватых слов-то, а? В спектакле 9 исполнителей, 5 девушек, 4 юношей и 6 музыкальных частей, состоящих из ансамблевых фрагментов дуэта, квартета и трио. Балет Ирджи Киллиана, это следующий уже, «Маленькая смерть», поставлен на чарующую музыку двух частей из фортепианных концертов Моцарта. Балет для 6 мужчин и 6 женщин и 6 рапир служит блестящим примером полного слияния музыки и хореографии. А вот спектакль «Ахада Нахарина» или «Нахарин», не «Нахарин», он японец, «Ахада Нахарина», да? «Нахарина».
2: Я бы сказала «Нахарина».
0: «Нахарина».
2: Смотря где ты, да. Может быть, ты в Израиле.
0: Ну да, в принципе. Спектакли и вообще этого балетмейстера любят зрители и артисты во всем мире. В «Минус 16» это уже третий. Хореограф разрушает границу между сценой и залом, делает зрителей не только свидетелями, но и участниками представления, приступая к первой в России постановке балета «Акхада». Разрабатывал с балетной труппой танцевальный язык, который называется гага. Одним словом, друзья, все это 18 сентября в 19:00.
2: Сегодня.
0: это, да, сегодня есть, а есть еще завтра, 19 сентября в 12.00, и еще на завтра у нас есть два билета, все это идет в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, вот на завтра на 12 мы разыграем
2: билеты.
0: Отлично,
2: давай разыграем уже.
0: Ну, прежде давай узнаем, кто у нас
2: идет. Музей русского импрессионизма,
0: да, кто пойдет. Да, музей Наталья Зайцева отправляется туда, правильный ответ, конечно же, у кошек нет ключиц, поэтому они и пролезают везде, где пролезет голова. А у кошек суперслух. Каждое ухо управляется 32 мышцами и может поворачиваться на... Пожалуйста, на сколько градусов?
2: Отвечайте, да.
0: Своими ушами,
2: да,
0: крутит.
2: 1 октября в 19 часов театр «Натрубный» покажет рок-н-ролл-драму 46 минут по книге известного музыканта, одного из лидеров группы «Underwood» Максима Кучеренко. В осеннем сезоне спектакль идет в новом двухчастном формате. Первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его поэзии, прозы, музыки и рисунков. Это путь к детской мечте длиной почти в полвека, пройденный за время звучания виниловой пластинки. Вслед за трогательными философскими историями кукол Реза Габриадзе и сценическими откровениями Петра Мамонова на грани исповеди и перформанса Максим Кучеренко создает на сцене за 46 минут автобиографическую историю, в которой соединяются элементы трагикомедии и искренние эмоции, мистицизм и поэтика памяти. А еще в спектакле зрители услышат фрагменты новых песен музыканта. В постановке принимает участие Анна Кучеренко, старшая дочь автора, которая создает атмосферу абсолютного доверия и шаг за шагом везет главного героя по удивительным эпизодам его личного архива. По истечении 40 минут, это еще не конец, да, сценического времени, режиссер и автор инсценировки Евгения Тодорова продолжит прогулку по страницам книги Максима Кучеренко в колонном зале театра. Вторая часть спектакля, задуманная авторами во время летних каникул, воплотится в осенней серии спектаклей, которые можно будет увидеть 1 и 22 октября, 4 и 16 ноября в 19.00 в театре «Натрубный». Тоже сейчас два билета разыграем.
0: Да, но прежде мы выясняем, кто у нас идет завтра в театр Немировича Станиславского и Немировича Данченко на балет. А туда отправляется Степан Корчунов. Конечно же, уши кошки могут вращаться, поворачиваться на 180 градусов, независимо от другого уха. Так, ну а кто же у нас пойдет в театр на Трубной? А туда отправится, кто правильно ответит на вопрос. А у кошек просто нет соответствующих вкусовых рецепторов, поэтому они не различают этот вкус. О чем идет речь? Пишите.
2: Друзья, отвечайте, а у Макса следующий.
0: Да.
2: Обзор.
0: В театре Ермоловой покажут спектакль «Бродячая собака». Постановка вдохновлена историей литературно-артистического кабаре под названием как раз «Бродячая собака». Она существовала в 20 веке в Санкт-Петербурге. Там бывали Ахматова, Гумилев, Мирхольд, Хлебников, Толстой, Малевич. Да кого там только не было. Маяковский, поэтические дебюты, театральные представления, лекции, музыкальные вечера, суд над солнцем, система тайных ритуалов, обряд от похорон Серебряного века. Это только малая часть событий, которые проходили в этом тайном, закрытом от любопытных обывателей мире бродячей собаки. Оказывается, в воссозданном поэтическом кабаре начала 20-го столетия можно на основной сцене театра Ермоловой уже завтра, 19 сентября. Билета,
2: да,
0: у меня
2: вот по
0: есть.
2: Этой теме сейчас слушаю очень классную книгу, называется «Бражники и блудницы. Как жили, любили, умирали поэты Серебряного века».
0: Да.
2: Максим Жигалин. Вот я вам советую эту книгу прослушать, либо прочитать, да, и потом вот пойти на этот спектакль.
0: Это очень классная книга, да. Друзья, два билета есть, но прежде мы же должны узнать о предыдущем, кто у нас.
2: Кто пойдет в театр «Натрубный».
0: В театр «Натрубный», да. Вопрос был, какого вкуса не чувствует кошка, а она не чувствует сладкого вкуса. И первой на этот вопрос ответила Вера Варягина. Вера, спасибо большое, два билета ваши. Да, сладкого вкуса кошка, оказывается, и не чувствует.
2: А так и не скажешь.
0: Да. От этого, что делает кошка, вот как она иногда это делает, укрепляются кости, улучшается регенерация тканей, и даже происходит снятие боли.
2: Чувствую, когда на нервы хозяевам своим мотает.
0: Наверное, да. Вот такие исследования проведены. Что делает кошка, и вот таким образом она влияет на своего хозяина.
2: Пишите, друзья, отвечайте, да, и пойдете.
0: Два билета будут ваши в театр Ермоловой.
2: Я тоже хочу в театр Ермоловой пригласить, но в воскресенье 20 сентября там будет спектакль «Поэтический вечер» Бродский. А постановка следует определению, которое дал когда-то сам Иосиф Бродский, биография поэта в его гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах. Создатели спектакля хотят передать зрителю ту интонацию, которую они слышат в его поэзии, предлагают представить, что через стихи и образы сам поэт рассказывает нам о своей жизни, о мыслях и мечтах, делится воспоминаниями и переживаниями. Смысл и музыка строк Бродского рождает множество ассоциаций, давая нам, людям 21 века, возможность услышать что-то новое в самих себе. Оказаться ближе к великому поэту можно на основной сцене театра Ермоловой уже 20 сентября. Друзья, приглашаем вас 20 сентября на поэтический вечер Бродский. Для этого вам нужно ответить на вопросы и выиграть билеты.
0: Да, но сначала узнаем, кто у нас отправляется тоже в театр Ермоловой на «Бродячую собаку» завтра. А отправляйтесь туда Маша Нельсон, она правильно ответила. А если кошка мурлычет, то ее мурлыканье укрепляет кости, улучшает регенерацию тканей и снимает даже боль. Ну а теперь вновь в театр Ермоловы у нас отправится тот, кто ответит на следующий вопрос. Хвост помогает кошке сохранять равновесие, работает как противовес. Положение и движение – важный сигнал для окружающих. Например, когда он вздыбленный и распущенный, страх и агрессия. А вот если хвост кошки поднят вверх и слегка загнутый, что означает? Плюс 7-925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот Макс и Телеграм. Пишите. Я?
2: Угу.
0: Спектакль для любителей бродвейских мюзиклов сейчас я Вау. Расскажу вам. Остроумные комедии, веселое времяпровождение, мюзикл-пародия «Призрак мюзикла» в театре на Цветном. Компания «Бродвей Москва» за... замешивай театральную авантюру с 30 культовыми номерами из 20 мировых мюзиклов в одном искрометном сюжете. После случайного успеха своей оригинальной версии «Мама Мия» труппа маленького театра приезжает в Москву. Это я рассказываю, о чем спектакль. Загадочный продюсер приглашает коллектив поставить мюзикл «Призрак оперы». На месте выясняется, что легендарный мюзикл нужно поставить за сутки, а заказчик усложняет задачу своими странными требованиями. Герои находят неожиданный выход собрать сюжет из номеров лучших мюзиклов. Ближайшие даты спектакля 22 по 25 сентября. Ну и, друзья, на сцене рождается из бродвейских хитов настоящий интересный спектакль. Два билета у нас есть.
2: Но сначала узнаем, кто пойдет в театр Ермоловой на Бродского в это воскресенье.
0: А в театр Ермоловой на Бродского у нас отправляется... Так, нет, ну что такое, господа? А, вот, смотри, Александр Перминов. Да, что кошка уверена в себе, кошка дружелюбие, короче, счастлива и так далее. Александр Перминов, поздравляем вас. Ну а теперь на призрак... нет, не призрак оперы, на призрак оперы, да, на призрак оперы. На мюзикл у нас отправится тот, кто правильно ответит вот на что. Вот то, что делает кошка, это наследие охотничьего инстинкта. В природе они прячут добычу на потом. Что делает кошка, когда она вот прячет добычу на потом?
2: Пожалуйста, отвечайте. А пишите. Я приглашаю вас на праздничный концерт театра-студии «Непоседы». Не для вас, любимые педагоги, называется этот концерт. Он посвящен 35-летию коллектива. Состоится он 29 сентября в 19:00 в концертном зале «Москва». Это парк развлечений «Остров мечты». В концерте юные артисты коллектива хотят выразить благодарность всем педагогам. Со сцены прозвучают любимые хиты поклонников, новые песни про школу, учителей и дружбу. Вас ждет красочное музыкальное шоу. Оно будет сопровождаться яркими хореографическими зарисовками и отрывками из литературных произведений. Что вас еще ждет? Вас ждет много звезд, среди которых Сергей Лазарев, Настя Здорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату», Юля Волкова, Елена Катина, диджей радио «Европа плюс» Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов. В общем, выходцы, да, из «Непосед», все будут там в честь 35-летия, 29 сентября в парке развлечений «Остров мечты», концертный зал «Москва».
0: Но мы билеты не будем сегодня разыгрывать, потому что, да, мы разыграем их, когда к нам придет главный Елена Пиджаян, руководитель «Непоседы», в тот приход мы как раз их разыграем. Давай.
2: Тот приход и разыграем, да.
0: Тот приход.
2: Да.
0: Кто у нас отправляется на мюзикл, значит, «Призрак мюзикла», не «Призрак оперы», а «Призрак мюзикла» с 22 по 25 сентября, он идет в театре, значит, на Цветном, а туда отправляется Павел Лавров. Он правильно ответил, что кошка, когда прячет добычу, но потом она закапывает в миску. Александр, поздравляем. Ой, Александр, Павел, поздравляем, два билета ваши. Так, ну а я теперь хочу предложить вам сходить на такую... спектакль, это премьера, я бы сказал. Дело в том, что театральный проект «Сначала театр» открывает пятый юбилейный сезон премьеры спектакля «Гамлет-шоу». 27 сентября в центре Высоцкого. «Гамлет-шоу» — это черная комедия по мотивам пьесы Шекспира, у которой грань между залом и сценой, между серьезным и смешным, полностью стирается. Сюжет закручивается, когда главный герой оказывается втянут в опасную игру. Здесь люди бесследно исчезают в гробах, случайно и прохожие внезапно примеряют шекспировские роли, а сам он незаметно для себя становится Гамлетом. Ну как же иначе-то, а? Сценическое действие выстроено так, что черный юмор и закулисная чехарда неожиданно оборачиваются глубокой драмой. Постановка выворачивает наизнанку вечный вопрос «быть или не быть?», чтобы напомнить, порой этот выбор вообще не имеет значения. Друзья, имейте в виду, что спектакль может начаться раньше, чем вы успеете это понять. Ну, такое вот предупреждение от устроителей. Премьера 27 сентября в 19.00, а далее в октябре будет 16 числа. Центр Высоцкого на Таганке и возраст ограничения 18+. Два билета у нас есть. Вопрос следующий. Смотрите, долгожители... среди кошек существует... Вообще кошка сколько живет, Марина?
2: По-разному.
0: По-разному, но конечно. 15-20 лет где-то, да?
2: Ну, вот это очень было? Хорошо.
0: Хорошо.
2: Для кошки.
0: Но вот для этой кошки она, оказывается, долгожитель, абсолютный рекорд по продолжительности жизни. Кличка у нее была Крим Паф из Техаса. Она прожила вот столько лет. Примерно.
2: Друзья, сколько лет она прожила, пойдете на мероприятие.
0: Крим Паф.
2: Друзья, театр Шиловского 20 сентября, в это воскресенье, 18 часов, «Папа в паутине». Это спектакль. Готовы ли вы попасть в паутину самого головокружительного комедийного сюжета? Добро пожаловать в лабиринт невероятных коллизий и абсурдных положений, где на каждом повороте вас ждет взрыв хохота и легкое понимание, как хрупок наш идеальный мир. В центре сюжета Джон Смит, невероятно занятой таксист и образцовый семьянин. Вот уже 18 лет у него две семьи, и ни одна из жен не догадывается о существовании другой. Его жизнь — это филигранное жонглирование графиками, подарками и легендами. Но в цифровую эпоху даже самому виртуозному обманщику грозит грандиозный провал. Когда правда начинает всплывать в мировой паутине, Джону приходится пуститься в самую безумную смешную гонку за спасением своей двойной жизни. Удастся ли ему выкрутиться на этот раз? Блистательная комедия Рэя Куни в постановке народного артиста России Всеволода Шиловского – это каскад остроумных диалогов, невероятных ситуаций и виртуозной игры актеров. Это спектакль о том, как легко запутаться в собственной лжи и как сложно с юмором и достоинством из нее выбраться. Не пропустите, в это воскресенье 18 часов «Пап в паутине». Давай тоже пару билетов разыграем.
0: Давай, но прежде узнаем, кто у нас идет на «Гамлет-шоу» 27 сентября в центр Высоцкого. Угу. А туда отправляется Диляра Алеева. Она правильно ответила, что кошка по имени Крим Паф из Техаса прожила 38 лет и 3
2: Ого.
0: Дня.
2: Прикинь? Ого!
0: Ей было больше 150 лет, получается, по человеческой мерке.
2: Она, думаю, вымотала все нервы,
0: да,
2: на старости лет,
0: да, да,
2: своим,
0: да,
2: кормильцам.
0: Смотри, после смерти своей хозяйки эта кошка, британская кошка, угу, она, ну, короче, она кем-то стала. А вот кем она стала? Какой статус она получила?
2: Друзья, отвечайте, пойдете в театр Шиловского в это воскресенье. Что у тебя еще
0: интересного? У меня еще есть, знаешь что, греческий культурный центр под руководством Теодоры Яницы и автора проекта «Иностранцы в городе» Максима Лучинина вновь приглашает в субботу, 19 сентября, то есть завтра в 19.00, на авторскую экскурсию, посвященную греческому наследию в российской столице, с гастрономическим финалом. Портал в греческую Москву откроется у памятника памятника Гоголя на Гоголевском бульваре. Можно с детьми от 10 лет. А на пешеходной прогулке по центру столицы вы увидите греческую архитектуру. А также вспомните о тесных русско-византийских религиозных и культурных связях. Наконец, поговорите о греках разных профессий, которые жили в России в 17, 19, 20 веках. Узнаете, где жили и чем занимались заморские гости. А партнеры экскурсии – это ресторанчик такой стритфуд «Порто Миконос Гриль». А в конце всей экскурсии, это который расположен в детском магазине, в детском мире, вас пригласит на легкий ужин. Вот. Все это, значит, проходит завтра в 19.00. На сайте, значит, центра, греческого культурного центра, вы можете найти всю информацию и приобрести себе путевочку. Но у нас есть два приглашения на экскурсию. Успеем, как ты думаешь?
2: Давай.
0: Но прежде на Шиловского. Кто на нас отправляется?
2: Кто пойдет?
0: А ответ знаешь какой? Что какой? Кошка с ней произошло? Да, да, вы угадали. Она стала... нет, подожди. Она нам пишет, через 5 минут выхожу. Вот. Она стала миллионершей, потому что она унаследовала от хозяйки 7 миллионов фунтов стерлингов.
2: Не тем мы занимаемся.
0: Вообще,
2: Макс, да.
0: Да. Угу. Огурок Людмила правильно ответила. Она стала самой богатой кошкой в мире. Ну и последнее на экскурсию. Кто у нас пойдет? А тот, кто скажет. Помимо собак, белки и стрелки, в космосе побывала, конечно же, и кошка. Было это в 63-м году. Как ее звали? Быстро. Она француженка.
2: Моментально отвечайте, друзья. У нас 30 секунд осталось. Остается. А Марина пишет, через 5 минут ухожу. Марин, мы вас услышали. Да. Ну что, что есть
0: о,
2: у нас победитель?
0: Есть. Бузовский Александр получает 2 билета на греческую экскурсию, которая пройдет завтра в 19.00, значит, по центру Москвы, а в конце будет гастрономический финал. Александр Бузовский, поздравляем. Ну, на этом все. Марина Александрова.
2: Мак Чунаков.
0: Ведите себя культурно.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 13.00 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. На выборах депутатов Госдумы онлайн уже проголосовали более 2 миллионов избирателей. Это следует из данных портала ДЭК. В Минцифры при этом сообщили, что в топ-регионов по явке на 12-15 по Москве вошли Магаданская область, Алтай, Мариэл, а также Смоленская и Томская области. Дистанционное электронное голосование в 2026 году проходит в рекордном количестве субъектов в 32 регионах и на московской платформе. Всего желание проголосовать на выборах онлайн изъявили более 4 миллионов человек. МИД вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве. Речь идет о Дэйне Далаки. На Смоленской площади сообщили, что ей заявлен протест в связи с наращиванием Лондоном поставок Киеву, БПЛА и других вооружений. На сайте МИДа России отмечается, что британской стороне предъявлено требование отказаться от проводимой эскалационной линии. В публикации говорится, что Москва оставляет за собой право на ответные действия. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Геленджика. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Сочи, Махачкалы, Саратова, Череповца, Краснодара, Калуги, Нижнего Новгорода, а также во Внукове и Домодедове. Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Трое пострадали, сообщили в столичной госавтоинспекции. Авария случилась в районе дома номер 41. По предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, спровоцировав массовое столкновение автомобилей. Повреждения получили 8 машин. На месте работают сотрудники ГИБДД. В столичном департаменте транспорта предупредили, что движение в районе ДТП в сторону центра затруднено. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей 50 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 18 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Реклама.
13: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
14: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
15: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
16: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
20: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
21: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Это значит, что у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
22: Добрый день.
2: Тема у нас сегодня потрясающая, очень нужная. Сезонное расстройство психики.
22: Межсезонное.
2: Межсезонное, да. Такое, да. Очень тема актуальная, я думаю, всем нужная. Друзья, если вдруг у вас есть, не знаю, какие-то расстройства, связанные с сезонами, слушайте, пожалуйста, сегодня нашу программу, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Либо, может быть, в вашем окружении есть такие люди, тоже, пожалуйста, задавайте вопросы. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8, Телеграм говорит Москобот. Работает еще, кстати, наша трансляция в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, почему психика реагирует на смену сезонов, и у всех ли это проявляется?
1: А, да, сейчас отвечу. Здесь единственное, я поправлю сейчас для всех наших слушателей, да, что мы сегодня говорим не о расстройствах в чистом виде, да, а о межсезонных психических обострениях. Не каждое психическое обострение является расстройством. Да? И я сейчас объясню, почему. Но каждое психическое обострение нуждается во внимании человека, ну, к своему собственному состоянию. Значит, отвечаю теперь на ваш вопрос. А по какой причине именно весна и осень, да? Или как там прозвучал вопрос?
2: Весна и осень, да.
1: Почему смена вот именно сезонов, почему эта смена сезонов, да вот она обостряет наши психические состояния? Значит, выяснено это путем наблюдения, длительного наблюдения, которому не менее 147 лет. А именно 147 лет назад в Лейпцигском университете была открыта первая лаборатория психологических исследований. И с того момента, во-первых, психологию впервые вывели из-под такой дисциплины, как философия, и студенты, которые выпускались, могли называться официально психологами, а не философами. Так вот, еще с того момента начали наблюдать, собственно, а когда у нас меняется восприятие мира, и это влияет, собственно, на наше поведение, и на наши какие-то отклонения, и вообще внутренние странности, на наше мироощущение. И вот методом 147-летнего наблюдения, да, выявлено, что это осень и весна. Причем осенью это тревожно-депрессивные расстройства, а весной это психотические и маниакальные состояния. Да, вот что хотите с этим, то и делайте. Значит, почему это происходит? Потому что наша психика, она биопсихосоциальна. Биопсихосоциальна. Что это означает? Это значит, что на нас влияет биология, соответственно, наши особенности нашей внутренней психической структуры и социум. Что происходит, когда приходит осенний, ну, сегодня будем говорить про осенний сезон, да, потому что это актуально. А, нет, отвлекусь. Значит, есть такое светило психиатрии и психотерапии Отто Кёрнберг, и он больше 100 лет назад выдвинул гипотезу, которую, в общем-то, до сих пор никто не опроверг, и сказал он следующее. В современном цивилизованном мире не может быть человека с устойчиво здоровой психикой. То есть вот этот представитель, у которого есть абсолютно здоровая психика, мы все его как психологи не отрицаем, но мы его никогда не видели. Да? То есть представителя устойчивой нормы в психологии в цивилизованном мире быть не может. И он объяснил, почему. Он сказал, это связано с развитием цифровой культуры и средств массовой информации. Ну, про цифровую культуру это я сама добавила, а он сказал, с развитием средств массовой информации. Вот если где-то в каких-нибудь, не знаю,

0: существует, но мы его не видели.
1: Но есть же вот люди, которые говорят, это с вами все не так, со мной это все в порядке.
0: Да, это как раз вот с ними обычно все и не в порядке, они просто об этом не знают, не догадываются. Психика, она же такая хитрая, она умеет обманывать себя. Вот видите, вы когда человека с психическим расстройством, если встречали где-нибудь, я вот их встречаю периодически, да, потому что в клинических больницах периодически практику прохожу, так вот, там далеко не все признают наличие у себя официального диагноза. Они могут сказать, нет, это вы, доктор, с вами что-то не все в порядке. И вы тут, значит, все сидите в белых халатах, с вами не все в порядке. А я абсолютно здоров.
1: Да,
0: так,
1: да,
0: может,
1: да,
0: так
1: да,
0: он будет.
1: Да.
0: И абсолютно он будет в этом убежден. Но признаки он, естественно, будет демонстрировать отклонение, да, ну, то есть расстройство даже, не отклонение. Вот, поэтому. А теперь вернемся к тому...
1: Осени.
0: Да, почему такое происходит. Да, перечисляю, значит, причины. Почему вдруг осенью нам может становиться как-то грустно,
1: да,
0: да, как-то тяжело, печально, мы можем... чувствовать какие-то изменения в самооценке, нам может хотеться больше обнимашек, или наоборот, мы хотим забиться от всех людей в какой-то свой кокон, мы можем впадать в какие-то длительные периоды абсолютной неэффективности, мы можем отказываться от каких-то своих привычных дел и даже удовольствий и хобби, да, нам становится тяжело тренироваться, нам хочется... Какой-то странный аппетит у нас появляется, чего-нибудь такого, поесть,
1: да,
0: чего,
1: да, жирного,
0: даже к чего обычно
1: сладкого
0: нас не тянет. Так вот,
1: да,
0: почему это все происходит? Во-первых, потому что мы невероятно чувствительны к световой и температурной динамике за окном всегда. Да? То есть наша психика воспринимает любые резкие изменения, а мы с вами живем преимущественно в резких изменениях климата, как стрессовые. Вот просто холодает, темнеет, для нас, для нашей психики это стресс, хотим мы того или нет. Да, мы с этим рождаемся, да, мы к этому стрессу привыкаем. Это не значит, что мы бесконечно легко его воспринимаем. Да? Чем старше мы становимся, тем более метеозависимыми мы становимся. Дальше. В связи с тем, что организм начинает быстро пытаться быстро перенастроиться на новые сезонные изменения, изменяется его биохимический фон. Что это значит? Это впрямую связано с таким нейромедиаторами, ну, гормональной сферой, это мелатонин и серотонин. Потому что мелатонин это тот гормон, от которого зависит качество нашего сна, но и он еще очень чувствителен к свету как раз, да, то есть мелатонин начинает вырабатываться за 2 часа до сна, ну, соответственно, а потом кортизол за час до сна начинает тоже вырабатываться, и мы при этом просыпаемся. Так вот, смотрите, осень – это такая, такой период, да, когда у нас очень сильно вырастает динамика, нагрузка, и вообще всяческие стрессовые триггеры появляются, да, и получается, что уровень кортизола, он в крови автоматически повышается. Да, действительно, любой организм всегда будет стремиться к так называемому гомеостазу, и он будет пытаться балансировать.
1: Уравновесие,
0: но
1: да,
0: как он будет балансировать? Он будет пытаться выработать больше мелатонина. Это значит, что у некоторых людей будет наблюдаться гиперсомния, то есть когда им будет хотеться спать больше. Вот вы, например, летом, некоторые люди замечают, что они летом, и говорят, я сплю по 6-7 часов,
1: и мне норм,
0: нормально,
1: да,
0: встаю у себя там в 6-6.20, и мне уже хорошо, Марин так лицо сделала.
1: Я
0: тоже в
1: 6.20
0: люблю вставать,
1: никогда,
0: но мне приходится периодически.
1: Да.
0: Так вот, когда кортизола больше, соответственно, мы спим меньше. Когда мелатонина больше, мы стремимся спать больше. Опять же, по идее, ну, казалось бы, ну, а чего плохого, да? День становится короче, ночь становится длиннее, да, темное время суток становится длиннее. Спи себе, да и спи. Но нет, вот понимаете, если крестьяне могли себе там когда-нибудь 200 лет назад это себе позволить,
1: да,
0: там, живя в деревне, они там на зиму замирали условно, чего посевной нет, там сеять ничего не надо, жать не надо. Вот спи себе, да и спи, и молись. А мы в современном мире с такого себе позволить не можем. Стресс, стресс. Еще раз напрягаемся, да, напрягаемся. Вот, поэтому наш биохимический фон меняется, причем меняется довольно быстро, мы это ощущаем. Да? То есть мы можем это ощущать, как, например, навалившуюся какую-то усталость или даже лень. Почему? Вот нам хочется полежать, да, дальше. А вот периоды нестабильности, они всегда добавляют нам внутреннего напряжения. А что с нами случается обычно, как тогда у нас заканчивается официально лето? Значит, у мам начинается школа. Да, у всех начинаются какие-то новые проекты, которые откладывались до осени. Кто-то начинает чувствовать перетрубацию на своей работе, там что-то начинают добавлять какие-то нагрузки, возникают страхи каких-нибудь увольнений, сокращений. Кто-то задумывается, ага, высокий сезон, стоило бы сейчас сменить работу, да. Опять же, геополитические всякие события, которые тоже нагнетаются обычно в осенний период, и весенний, да, осенний период, они вызывают как можно больше вот нашей реакции такой...
1: Тревоги.
0: В виде тревоги. Mm-hmm. Да, а так, как ось, она в принципе обостряет тревожно-депрессивные состояния

0: по определению, вот просто по исследованиям. И тут еще добавляется наша дополнительная тревога. Тревога на тревогу, что правильно, невроз. Мы его что, не замечаем, не лечим, а потом от этого страдаем. Дальше. У нашей психики существует такой критерий, как символичность. Мы очень любим вообще всякие ритуалы и символику. Вот это просто работа бессознательного по Фрейду, да? И что такое вот осень как символ? Да, осень. Вот весна – это время ожиданий, вот символически. Обращаю внимание, что мы весной начинаем как будто бы чего-то ждать.
1: Чего-то хорошего, да?
0: Ну, конечно, да. Да, да. А, счастья какого-то, которое к нам вдруг
1: сейчас
0: придет.
1: Да.
0: А вот осенью что мы начинаем ждать? Это для нас возвращение к обязанностям и усиление нагрузок. Это, ну, скажем так, эволюционно так сложилось, да, культурологически, потому что осень – это период, когда крестьянам очень много надо было всегда трудиться,
1: напряжение
0: людям надо было трудиться, да,
1: да,
0: и поэтому и нам, соответственно, до сих пор нам, ну, мы так и устроены, нам очень сильно много осенью надо трудиться. Другое дело, что потом крестьяне всю зиму отдыхали, замирали, а мы еще всю зиму потом работаем,
1: но у нас,
0: да,
1: новогодние каникулы 11 дней.
0: Маловато будет, да, маловато будет. Поэтому, знаете, да, когда вот мне еще очень нравится, когда некоторые люди, они вот эти вот, особенно вот эти же представители, которые говорят, это с вами что-то не так,
1: вот
0: а я замечательный.
1: Вот нам, знаете, сколько написали таких сообщений.
0: Да, да, они же любят говорить, наши бабушки, дедушки как-то без психологов прожили. Я всегда говорила, если бы ваша бабушка или ваш дедушка хотя бы на полчаса в день взяли в руки смартфон, поверьте, или послушали тот шум, просто уровень шума, в котором живет обычный среднестатистический
1: обычный
0: житель
1: человек, да,
0: мегаполиса, да, то бабушка и дедушка сошли бы с ума сразу, да, а мы каким-то образом выживаем, поэтому не надо сравнивать эти две психики, да, то есть мы, в общем-то, подстраиваемся. Не сегодня, на самом деле, уже очень часто нас учат, когда мы проходим всякие переподготовки, повышение квалификации, психологи всегда учатся, да, сколько бы ни было у них там дипломов образования, они всегда повышают квалификацию. Так вот, нас сегодня уже обучают, что не каждое нейроотличие, не каждая нейродивергентность является отклонением. То есть сегодня за норму уже очень часто мы вынуждены принимать то, что нормой не является вообще по стандартам, ну, собственно, психологии и психиатрии. Почему? Потому что мир такой. Почему? Потому что время такое, да, и мы вынуждены, ну, понимать, да,
1: да,
0: что вот у некоторых людей сейчас так, да, у некоторого большого количества людей сейчас так, и мы считаем это за норму. Дальше. Так принято, что осенью и весной очень многие психосоматические заболевания хронически обостряются. Вот если есть какая-то хроника у человека, да, то есть какой-то орган-мишень, который периодически болит, вот он держит это условно в зоне контроля на протяжении года, но вот есть сезонность, и очень часто это сезон осень. Очень, да, осень. Потому что почему, ну, мы болеем всякими вирусными заболеваниями очень часто осенью. Это подрывает наш иммунитет, соответственно, вот очень часто обострение случается.
1: ОРВИ.
0: Да, в осенний период.
1: Да.
0: И вот эти вот болевые ощущения, которые человек испытывает на протяжении взаимодействия со своим телом в длительном периоде, плюс сюда добавляются еще вирусные инфекции, а мы знаем, что наше тело, оно всегда очень сильно давит на психику. Да, то есть начинаем мы часто болеть, наше психическое состояние будет меняться.
1: Да.
0: Обостряется какой-то болевой симптом, наше психическое состояние будет меняться.
1: Все как будто по цепочке как-то, да, так идет.
0: И получается, что это тоже очень сильно на нас влияет, это тоже может влиять на наше настроение, поведение, на все наши реакции, выбор, в конце концов, мысли и так далее. Вот, поэтому примерно так. А здесь еще я, наверное, приведу немножко статистики для того, чтобы всех людей сейчас, которые не отрицают, скажем так, науку психологии, и вообще психическое здоровье, а наоборот, они этим интересуются. Вот смотрите, на данный момент статистика совершенно официальная. Более миллиарда людей в мире сегодня страдают от психических расстройств. И это посчитаны только официальные, зарегистрированные, продиагностированные случаи.
1: Те, кто обратился.
0: То есть те, кто обратился. Здесь такое дело происходит, что чем сильнее у человека происходит погружение в его расстройство, тем меньше у него внутренней тяги обращаться самостоятельно за помощью. Да? Если вы возьмете статистику какого-нибудь психоневрологического диспансера или психиатрической клинической больницы, то там порядка 80% людей, которые туда обращаются, это обращение по скорой помощи. Это тогда, когда окружение вызывает поддержку в виде медиков, и человека туда везут. 80%, 20% только доходит ногами сами для того, чтобы им помогли, проверили, выписали какие-то документы, проверили, значит, ну, актуальность лечения и так далее. То есть вот можете процентовку, да? Поэтому, когда мы говорим о психических расстройствах, осенью вы можете замечать на улицах людей, у которых проявляются странности. Удивляться не надо. И здесь я всегда говорю, пожалуйста, люди, у которых есть официально диагностированное психическое расстройство, сегодня психиатрия работает так. Все эти люди, если они могут быть адаптированы в обществе, они будут пытаться быть адаптированы при помощи врачей и психиатров, и психотерапевтов, и психологов. То есть эти люди, они могут работать. Они могут работать курьерами, они могут работать, не знаю, в магазинах, они могут работать где-то на производствах. И вы должны понимать, мы все должны понимать, да, что у этого человека могут случиться странности в осеннем и весеннем периоде. И мы это не стигматизируем, мы этих людей не обвиняем, мы их никак не обзываем, да, это вот такая вот болезнь. И поэтому нужно очень внимательно относиться к человеку, если он проявляет рядом с вами в такие периоды какие-то странности, где-нибудь в метро,
1: например.
0: Мы
1: отдельно поговорим, Лена, про то, как нужно реагировать на таких людей, которые проявляют странности,
0: да,
1: в отношении
0: вас. Да, давайте отдельно
1: вас.
0: Поговорим.
1: Хорошо,
0: да,
1: хорошо.
0: Вот, значит, дальше, что еще? Психические проблемы – это вторая причина в мире, это не про нашу страну, это про мир, по длительности инвалидизации и нетрудоспособности. Другими словами, если человек заболевает вот любой болезнью, включая какие-нибудь переломы или оперативные вмешательства, то болеет он этими заболеваниями короче, сильно короче, чем когда у него случаются психические или психологические отклонения. Да? То есть из проблем с психикой человек выходит сильно дольше, чем из, от проблем просто со здоровьем, да, с какими-то другими органами, частями тела, да, и так далее. Да? И самые распространенные психические расстройства, на которых приходится больше 20%, то есть там посчитан даже 21,5%, это тревожно-депрессивные расстройства. В принципе. А осень – это база для обострения тревожно-депрессивных расстройств. То есть, если вы тревожник, то осень – это будет пора, где ваша тревога будет повышаться. И эта тревога будет давить на вас, да, то есть она будет каким-то образом изменять ваше ощущение жизни, и вы можете начать от этого страдать. Значит, здесь еще такой небольшой ликбез про неврозы. Объясню, почему это нужно выделить, почему мы вообще считаем сегодня невротиков условно нормой. Да, ну, потому что есть абсолютное здоровье, а есть невротическая организация,
1: ну, конечно,
0: психики, которая сегодня самая распространенная.
1: Невротик, да.
0: Да. Вот, что такое невроз? Невроз из хорошего – это обратимые функциональные изменения в психике. Обратимые. Да, когда мы говорим о расстройствах пограничных и психотических, то там очень часто уже есть необратимые изменения. Да, то есть они могут корректироваться, но не до конца. Невроз может быть излечен до конца. Да, то есть если на это не, ну, скажем так, не вытеснять это в зону бессознательного, да, и не пытаться на это не обращать внимания. Значит, то есть у человека, что такое невроз, да, когда мы в него впадаем, когда мы становимся невротиком, то есть связь с реальностью сохраняется. Почему я здесь делаю на этом акцент? Потому что очень часто люди приходят, например, к психологу и говорят, вы можете проверить, я еще с ума не схожу, и там единственный, в общем-то, критерий, да, потому что как мы можем понять, мы психологи, да, мы же диагноз поставить не можем, да, мы можем только собрать анамнез, написать заключение и отправить с этим к психиатру, если мы сомневаемся. Так вот, там нужно позадавать вопросы, провести какую-то диагностику, да, тестирование какое-то, насколько человек умеет считывать реальность, насколько он связан с реальностью, насколько он ее адекватно воспринимает.
1: Да,
0: соответственно,
1: да, да.
0: Вот у человека в невротической структуре связь с реальностью сохраняется, но внутреннее напряжение и тревога выходит сильно, выходит за рамки условной нормы. Да? То есть, соответственно, человек внутри не может чувствовать себя спокойно преимущественно большую часть времени. Влияет ли это на его поведение? Безусловно. Влияет ли это на его самочувствие? Абсолютно точно да. Да. Вот. Значит, основной пусковой механизм для того, чтобы у человека развился невроз, это длительный стресс средней или высокой интенсивности. То есть как только мы входим, ну, в какие-то стрессовые события, которые длятся долго, то есть, ну, долго это больше нескольких дней, да, а у некоторых, ну, стрессовая нагрузка, например, на работе, это годы. Какая-нибудь стрессовая нагрузка, какая-нибудь предразводная или разводная ситуация, в которую человек погружается, это годы. Что-нибудь с состоянием здоровья детей или, в принципе, в поведении детей, это годы. И человек находится в этом стрессе длительной интенсивности, соответственно, у него развивается невроз, он его не может сразу заметить. Знаешь, как это преимущественно у нас проявляется? Это повышенный тревожный фон. Соответственно, на фоне повышенного тревожного фона мы можем становиться раздражительными, можем становиться капризными, вспыльчивыми. Дальше. У нас может отслеживаться синдром хронической усталости и или, наоборот, повышенная расторможенность, да, то есть когда человек не может успокоиться, он постоянно такой, вот, как
1: дерганный,
0: будто бы такой взрослый СДВГшник.
1: Да,
0: да. Дальше. Будут наблюдаться нарушения сна и питания, режима сна и питания. Может нарушаться, если быть внимательным к себе, да, но окружение может замечать снижение когнитивных функций. Человек становится рассеянный, забывает все. Попросил его что-то сделать, он тут же забыл, да, что-то там записал, тут же забыл, где что записал и так далее. Внимание, память, соответственно, вообще структура речи может начинать страдать, и человек может перестать испытывать желание разбираться в каких-то вопросах. Вот, то есть ему становится тяжело переносить интеллектуальную деятельность. Даже обычно, если это человек любит, ну, скажем так, вот, напрячься и подумать,
1: любит
0: поразмышлять.
1: Любит учиться,
0: да,
1: читать книги, а тут вдруг ему,
0: да,
1: становится
0: сложно. А тут вдруг залипает, значит, на какие-нибудь сериалы или рилсы, да, да, совершенно верно, да. Дальше. И может это все вылиться в снижение самооценки и вообще восприятия себя. То есть человек может становиться очень мнительным, ему все начинает казаться, что все, что вокруг происходит, это все как-то про него, и очень болезненно он может начинать на это реагировать.
1: Синдром главного героя.
0: И мы можем отслеживать такую эмоциональную нестабильность. Знаете, то хорошо, то плохо, и все это непредсказуемо. Имеется в виду с точки зрения настроения.
1: Да,
0: все
1: да,
0: это может меняться очень непредсказуемо, никогда не понимаешь, вот, собственно, сейчас он плачет, тут же смеется, завтра ему все равно и так далее. То есть нет какой-то стабильности.
1: Понятно. Но вообще часто осенью на людей нападает грусть, тоска, меланхолия, да. Вот как отличить вообще здоровую грусть, например, от депрессии, которая вот как раз осенью может обостриться?
0: Это очень хороший вопрос, и здесь очень важно, что да, вот не каждая грусть, которую мы проживаем, является признаком депрессивного эпизода, либо надвигающейся депрессии. Вообще, когда мы говорим о депрессии, это, ну, как бы, это вообще отдельная история, да, сама по себе депрессия. Она бывает обусловлена биологией, медицинскими показателями, ну, потому что, например, в мозге случаются нарушения, да, нейрофизиологические, перестают выделяться определенные вещества, у человека развивается депрессия. Здесь без фармподдержки он не может. А бывают депрессивные состояния психологического толка, когда он длительно не может пережить какие-то обстоятельства из-за травматизации, да, или каких-то событий, которые он проходит. Причем события эти не всегда прям трагические. Иногда к развитию депрессии может увольнение с работы привести, да, или там разрыв с любимым человеком. Соответственно, когда мы говорим о депрессии, это всегда про очень внимательное отношение к себе и не дай бог запустить, потому что это все очень серьезно. Да, как мы отличаем здоровую грусть, условную норму, от патологизации, да, от ненормы? Значит, первое, здоровая грусть, она идет по такому принципу. Как и любая эмоция, она не может быть устойчивой долго. Она накатывает и отпускает. Накатывает и отпускает. И у здоровой грусти есть какая-то очевидная причина. Ну, например, там, не знаю, поругались вы с кем-то. Да, вошли в какой-то проект, где вас недооценивают, не знаю, что-то там, вот какие-то фрустрации, да, вы с этими фрустрациями сталкиваетесь. Что-то произошло в вашей жизни, вы этого не хотели, что-то идет не так, вы можете по этому поводу грустить. Очень часто грусть вызвана связью с отношениями какими-то, да, такие вот, когда у нас нарушения в отношениях с кем-либо происходят, мы очень часто можем испытывать эту грусть. Значит, при патологическом форме нет привязки к очевидной причине, да, то есть грусть идет стеной, кромешно, как будто бы вообще у нее нет начала, нет конца. Ты просто грустишь, непонятно почему. Нет объективной причины.
1: Да, да.
0: Да? Может вообще депрессия развиваться на абсолютно внешне благополучном фоне. Вот не увольнял никто человека, всё не бросал,
1: ровно.
0: Никто с ним не ругался, да. Ничего он не терял, не знаю, ни в каких там трагических событиях он не участвовал. Ну, ничего не происходило, внешне благополучный фон, но человек находится в такой, в тотальной грусти.
1: Как будто бы он себе что-то начинает придумывать, да, какие-то ситуации.
0: Значит, когда мы говорим о депрессии, мы тут уже не говорим, что он начинает придумывать. Почему? Психика уже начинает им управлять. Он уже ничего не может придумать. Психика просто управляет человеком. Дальше. Когда мы говорим о здоровой грусти, обычно, еще раз говорю, здоровая грусть, она накатами, она утром условно сильнее, вечером поменьше, или наоборот, да. А вот когда мы говорим о депрессивном эпизоде или депрессии, там что воля, что неволя, все равно, вот 24/7. Да, утром, да, днем, вечером, ночью. Mm-hmm. Дальше. Самооценка при здоровой грусти и восприятие себя обычно не нарушается. Но я грущу, события меня не устраивают, я окей, все равно. Но я при этом хороший. Да.
1: А вот какие еще существуют факторы? Мы поговорим.
0: Я быстро договорю. Давайте. А у депрессии, да, я ничтожество, я никчемный.
1: Да, я никому
0: не нужен. Я
1: никчемный
0: по определению.
1: Друзья, да, на этом оптимистичный ноте. Мы сейчас послушаем новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Цики заявили о возросшей интенсивности кибератак на избирательную систему России. На это указала глава Центра избиркома Элла Памфилова. При этом она отметила, что в комиссии предусмотрели все меры, чтобы дистанционное электронное голосование прошло нормально, даже в условиях перебоев связи. Памфилова подчеркнула, что ЦИК научился справляться с информационными атаками и запугиванием. Глава Центральной избирательной комиссии также сообщила, что число наблюдателей из других стран на выборах в этом году побило рекорд 2024. Оказывается, мы побили с вами рекорд, если на выборах президента присутствовали 1115 представителей рекордного количества стран, 125, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов. 1126 и уже 133 страны мира, сказала Памфилова. На Запорожской АЭС сообщили о произошедшей ротации наблюдателей МАГАТЭ. 4 специалиста Международного агентства по атомной энергии, которые вошли в состав 36-й команды, приступили к работе. Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие Минобороны, сотрудники Росгвардии и Управления МВД по Запорожской области. Представители агентства работают на объекте с 1 сентября 2022 года. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Геленджика. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Ранее аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Сочи, Махачкалы, Саратова, Череповца, Краснодара, Калуги, Нижнего Новгорода, а также во Внукове и Домодедове. Олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится завтра, 19 сентября. Такие данные в беседе СТАС привел министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Чепиков скончался накануне в возрасте 59 лет. Спортсмен выиграл золото Олимпийских игр 98 года в Калгари в эстафете 4x7,5 и завоевал награду высшего достоинства на играх 94 года в Лиллехаммере в спринте. Кроме того, Сергей Чепиков – обладатель серебряных и бронзовых олимпийских медалей, двукратный чемпион мира, неоднократный призер мировых первенств и двукратный обладатель Кубка мира. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Именно поверх времен.
2: актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Говорим сегодня о сезонных расстройствах психики. И вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали историю с тем, что часто нападает грусть, тоска, меланхолия. Как отличить здоровую грусть от депрессии?
0: Да. И вот до новостей я сказала, что когда мы имеем дело со здоровой грустью, то наша самооценка не страдает. Что такое депрессия? Депрессия – это когда у человека возникает ощущение: я никчемный, я уязвимый, да, я беспомощный, и мне не поможет ничего. Да? То есть самооценка, она начинает очень сильно разрушаться, да? Она начинает подтачиваться. Мы это очень ярко можем почувствовать. Когда мы по-здоровому проживаем грусть какую-то, нам всегда хочется поддержку и принятие. Мы хотим, чтобы нас кто-то послушал, может быть, послушал наше нытье, как-то утешил, как-то поучаствовал, может, дал какие-то рекомендации или даже впрямую помог. Когда мы говорим о депрессии, то отношение к поддержке и помощи такое: мне не поможет уже ничего, и поддержка и помощь вызывает раздражение и попытку изолироваться от нее, отказаться. Mm-hmm. Человек в депрессии помощь не принимает фактически никогда, да, то есть когда уже особенно такая запущенная стадия депрессии.
1: Он говорит, что ему помощь не нужна, он не понимает этого или просто сил
0: он
1: не даже объяснить?
0: Он говорит, мне ничего не поможет, и понять вы меня не сможете. Это все бесполезно, все бесполезно. Уязвимость, безысходность, слабость. Вот примерно такое ощущение себя. Дальше. Любая здоровая эмоция, она со временем будет сходить на нет, потому что эмоция не может существовать долго. Да? В том случае, если вы проживаете, то есть любая грусть, вот вы можете начать грустить по какому-то поводу. Не знаю, проживать расставание, и вам очень грустно. Да? И больно, и грустно, и некому руку подать. Но через там несколько месяцев эта грусть сойдет на нет естественным способом, даже если вы не будете обращаться к психологу, если она здоровая. Вот если она уже патологизировалась, вы будете и месяцы, а иногда и годы находиться в таком тяжелом, подавленном психоэмоциональном состоянии. И динамики положительной вы не будете чувствовать. Угу. Да? То есть вам не будет становиться легче. Будет нарушаться сон, аппетит, жизненная
1: активность. Все только хуже будет,
0: да,
1: становиться.
0: И вот эта разница между здоровым проявлением эмоций, да, и патологическим проявлением эмоций.
1: А какие еще изменения в состоянии человека мы можем наблюдать?
0: За какими изменениями стоит следить, скажем,
1: да,
0: так, для,
1: да,
0: того, чтобы внимательно отнестись и вовремя оказать себе помощь и поддержку? Ну, первое, изменение настроения в сторону тревоги, грусти, меланхолии. Или меланхолии, как правильно.
1: Меланхолии,
0: да. То есть вот такая вот минорность, такое какое-то желание, может быть, поплаксивить, поплакать, да, вот попереживать. Это нужно отслеживать, это желательно держать в зоне контроля, да, не доводить до каких-то аффективных проживаний. Дальше. Нужно обязательно следить за режимом сна и питания. Почему, еще раз я говорю, у некоторых будут наблюдаться инсомнии, у некоторых гиперсомнии. То есть кто-то будет мало спать, да, и тревожно, а кто-то будет наоборот, вот легла, сплю 12 часов, 13
1: да,
0: часов, и вот я и днем все лежу, и днем еще периодически посплю, и то, и другое не норма. Нашей психике не свойственно ни то, ни другое. Есть какая-то стандартизированная история сон-7-9 часов, вот этот вот здоровый, да, без просыпаний, без каких-то ночных кошмаров, без потного лба, когда мы просыпаемся в ночи, да, мы должны засыпать и просыпаться утром отдохнувшими. Значит, когда у нас нарушается сон, У нас очень осенью у многих людей часто нарушается сон. Я это знаю по своим собственным наблюдениям, по людям, которые приходят ко мне. Дело в том, что сон – это естественная база, естественная основа, механизм, данный нам эволюционно для восстановления психических процессов. Если нарушается сон, нарушается возможность психики восстанавливаться. То есть психика работает 24/7 и ни на секундочку не выключается. Да? Мы как бы такие высшие развитые психические существа. Но даже у существ, у которых есть такая примитивная психика. Кстати, я тут недавно слушала одного лектора, ученого. Он говорит, вы знаете, а примитивная психика есть даже в инфузории туфельки, потому что если ее под микроскопом иголочкой ткнуть, она сделает так.
1: Ну, ей это не понравится, да.
0: Она отреагирует, да. Поэтому примитивные психические процессы есть даже у самых таких вот низших организмов, да, таких маленьких. Соответственно, вот когда мы теряем возможность нормально спать, соответственно, мы теряем и возможность для нашей психики нормальное восстановление получить.
1: База,
0: это очень важно.
1: Да, не закрыто.
0: На фоне изменения тревожных вот этих вот состояний, которые, ну, захватывают человека, да, то есть там есть и причины, как правило, для повышения тревоги. Но при всем при этом, когда мы все время находимся в напряжении, а отдых у нас больше не получается, мы становимся раздражительными, да, то есть мы становимся импульсными. Мы можем реагировать резче, чем обычно, да, мы можем обижаться дольше, чем обычно, мы можем что-то высказывать, мы можем быть каким-то прилипчивыми, навязчивыми, душными. Вот это все с нами может происходить, и тоже за этим стоило бы последить, да, или получить какую-то обратную связь от принимающего окружения. Дальше. Изменения пищевых привычек, они осенью и зимой происходят всегда. Я как специалист по расстройствам пищевого поведения официально заявляю, вот если вы не успели условно похудеть к лету, вот весной вы не начали, и летом вы не похудели, вот весной не похудели, да, то осенью и не пытайтесь. Если у вас сильный большой вес, не надо садиться на жесткие диеты и на ограничения осенью, чтобы похудеть к Новому году. Вы своей психике только вредите. Если даже вы резко похудеете, вы потом наберете еще на 30%, на 20% больше, чем было. Состояние у вас будет очень плохое, когда вы будете сидеть на этих диетах. Поэтому осень – это время, когда мы должны не набрать вес. Вот если тема веса для вас актуальна. Осень – это период, когда нужно не набрать. Пищевые привычки будут меняться в сторону увеличения калоража. И если вы искусственным способом калораж свой снижаете, да, я сейчас говорю не про то, чтобы приводить свой аппетит к здоровой тарелке, так называемой, да, а вот это искусственное снижение калоража, голодание, бесконечно,
1: да,
0: вот
1: да,
0: эта
1: да.
0: куриная грудка с пророщенными спаржей, там, гречей и так далее, да, вот это вот все такое орторексичное такое вот зожничество,
1: да,
0: такое упоротое, да.
1: Вот
0: это все осенью лучше не практиковать. Не просто так меняются наши пищевые привычки, не просто так нам хочется горяченького, жирненького, солененького, острого. Таким образом организм пытается вот это вот биохимическое баланс наш, да, держать в той норме, которая требуется данному конкретному сезону климатическому. Я, кстати, обращаю внимание, что по наблюдениям вот те люди, ну, в тех странах, которые живут, вот знаете, там климат не меняется, как этот климат называется, когда зимой и летом всегда тепло, например.
1: Да? Нормальная жизнь это называется.
0: Вот. Ну, вот в таких вот, там, Таиланд, да, какие-то страны Азии, там всегда тепло. Там всегда тепло. Да, у них психика на смену сезонов не реагирует. Ну, почему? Потому что нет изменения внешней среды. А у нас психика реагирует, потому что у нас изменение внешней среды.
1: Можно сказать, что у них крепче психика, им легче вообще как-то живется.
0: Да вы были хоть раз в Таиланде? У них очень крепкая психика.
1: Да, была, конечно.
0: Они там не волнуются, ну и вообще в странах Азии, они там особо не волнуются.
1: На Бали тоже
0: живут
1: не волнуются.
0: Они, конечно, не так, чтобы прям мы хотели бы так же жить,
1: да,
0: как они, да, вот по качеству жизни. Но то, что они за это не переживают, действительно, да, их психика гораздо большими защитами, примитивными, правда, защитами, скорее всего, обладает. Да, у нас есть психические защиты высшего толка, есть примитивные. И вот когда человек в современном мире, в цивилизованном, конкретно, ну, условно, в в нашем мире начинает увлекаться примитивными химическими защитами, он тоже будет выглядеть очень странно, и жизнь его, к сожалению, благополучной не
1: нам
0: будет.
1: Нам подсказывают, называется это акуна матата. Ну да.
0: Дальше. Значит, к чему еще вот про пищевые привычки сказала? На что мы еще обращаем внимание? На болевые синдромы и усталость. То есть, когда у нас начинает что-то болеть, и когда мы начинаем чувствовать больше усталости, это всегда повод заняться собой, да, это всегда повод либо отдохнуть, либо посмотреть, все ли в порядке со здоровьем. Ну, сделаю здесь акцент. Не уходя в ипохондрический синдром, да, люди, у которых повышенная тревога, они осенью начинают просто жить в поликлиниках и в очередях у врачей. и выискивать у себя постоянные какие-то, значит, там, проблемы со здоровьем, которые, конечно же, найдутся, да. Как мы говорим, нет же здоровых, если недообследованы.
1: Конечно.
0: Дальше. У нас меняются виды активности. То есть вот те люди, которые, может быть, летом больше гуляли, где-то плавали, не знаю, танцевали, ходили, у них было какое-то большее количество спонтанного отдыха. Человек осенью и зимой теряет эту возможность очень часто. И здесь нужно создавать дополнительную мотивацию внутреннюю для того, чтобы эта активность сохранялась.
1: Это ключевое.
0: Далеко не всем это доступно. Я обращаю ваше внимание, что многие люди, они как бы в осенне-зимний период меньше занимаются спортом. Ну, просто потому что, во-первых, попробуй там до этого спортзала дойди или доедь, когда там, тебе на голову постоянно что-то дует, сыпется и так далее, да. А во-вторых, людям становится лень. Да, людям становится лень. И потом, когда приходит март или конец февраля, в фитнес-клубах случается увеличение продаж.
1: Конечно.
0: Почему? Потому что, да, все начинают худеть к отпуску. Дальше. Может исчезнуть интерес к привычной деятельности и занятиям. К сожалению, это так. Даже если вы любили, не знаю, ходить куда-то, смотреть спектакль, слушать музыку, бывать на концертах, рисовать, общаться с кем-то. Вот это вы все можете почувствовать как ненужное. Вот за ненадобностью я это исключаю из своей жизни. Но, понимаете, вот Вселенная не терпит пустоты. Ведь на это же место что-то придет. Вот эти часы, да, которые вы занимали какой-то деятельностью, туда же что обычно приходит? Диван, сериал, еда.
1: Да.
0: Не хотелось бы. Да, обращайте на это внимание. Поэтому тоже больше мотивации для того, чтобы это сохранять. Иногда просто мы с некоторыми клиентами так и работаем. Вот мне нужно там раз в месяц ходить туда-то, раз в неделю общаться с тем-то. Мое удовольствие – это вот эта деятельность, и даже если я сейчас временно не чувствую какого-то отклика, скорее всего, это следствие работы такой вот сезонной хандры, что называется, да. И нам осенью, по наблюдениям, гораздо сложнее ощущать счастье. Значит, здесь я могу объяснить, почему. Почему нам сложнее именно осенью ощущать счастье? Есть такой закон Вебера-Фехнера, который говорит о том, что наше субъективное ощущение очень влияет на восприятие реальности. Что это за закон такой? Можете зайти в интернет, посмотреть. Вот там я сейчас простыми словами объясню, чтобы всем было понятно, кто не пойдет гуглить. Так вот, например, вот представьте, если вы держите в руке гирьку 1 килограмм, и вам на этот 1 килограмм положить еще 100 грамм, вы почувствуете увеличение веса?
1: Да.
0: Вы почувствуете. А если вы в руках держите, например, 100 килограмм, гипотетически 50 килограмм. Uh-huh. И если вам добавить туда 100 грамм, вы изменение веса не почувствуете. Вот те мужчины, которые 120 килограмм жмут, да, или 100 от груди, если им туда 100 грамм в виде айфона там условно сверху положить, они разницу не почувствуют. Например, смотрите, у нас сейчас с вами светлая комната, много света. Вот зайдет сюда сейчас человек со свечой. Мы почувствуем изменения, станет нам светлее?
1: Нет.
0: Нет. А представьте, мы бы с вами сидели, например, в 9 часов вечера, когда абсолютно темно и ни одна лампочка не горит, и кто-то заходит со свечой. Нам бы показалось, боже мой, сколько света, к примеру, да? И вот это о чем говорит? Что когда мы находимся в менее благополучных условиях, то нам гораздо проще воспринимать улучшение наших обстоятельств, да? Наше субъективное влияет на восприятие реальности. Как это вообще связано с законом счастья? Почему мы этот закон связываем со счастьем? Да? Потому что вообще это физический закон, закон физики. Но психология, она связана и с философией, и с физикой, и с математикой, да, там, с педагогикой, со многими дисциплинами. Потому что когда мы находимся в очень благополучных условиях, то нам счастье ощущать очень сложно. А вот когда условия меняются в худшую сторону...
1: Но когда что-то забирают у нас.
0: Например, вот мы из лета, где тепло, где солнечно, где приятно, где шашлыки, где друзья, где у нас меньше усталости. Мы
1: ножом
0: переходим
1: по сердцу,
0: в офис. Нам там счастье ощущать. Вот любые триггеры, да, какая-то деятельность, какие-то моменты, которые нам предоставляли счастье, они будут ощущаться при помощи обесценивания. Ну, несчастье это для нас. А потом мы будем находиться длительное время, месяцев 6. В состоянии, когда нам холодно, вечно голодно, да, вечно какая-то мредь за окном, да, нужно бороться просто с погодой для того, чтобы куда-то добраться.
1: Достаточно одного слова.
0: И так далее.
1: Февраль.
0: А потом приходит март. И там еще ничего
1: хуже.
0: Не изменилось, но просто от состояния, что мы прощаемся с зимой и приходит март, один этот факт доставляет нам массу, ну, таких счастливых каких-то
1: когда,
0: эмоций.
1: Когда, знаете, мне говорят, что март – это еще не весна, я говорю, нет, это уже весна хотя бы по определению.
0: По ощущениям
1: вот
0: нашим, по восприятию.
1: Да, к февралю есть вопросы.
0: Еще раз говорю, наше внутреннее ощущение влияет на восприятие реальности. Поэтому придет весна, ощущение счастья будет больше. Да. Приходит осень, мы действительно счастье начинаем сложнее чувствовать.
1: Да.
0: И это не значит, что счастье в нашей жизни стало меньше. Это не значит. Это значит, что у нас изменилось субъективное ощущение, и мы обесцениваем те моменты, которые действительно могут нам счастье это приносить.
1: У нас остается 10 минут, и очень хочется в эти 10 минут поговорить о том, как помогать себе проходить осенний период с меньшими психологическими потерями. Что же делать? В отпуск, уехать на зимовку куда-то, еще что-то сделать.
0: Если есть такая возможность, уезжайте. Далеко не все себе могут это позволить, сразу говорю. Я, например, не могу себе это позволить. Поэтому я белой завистью искренне завидую тем, кто на зимовку уезжает, но далеко не всем такая возможность доступна. Поэтому рассказываю для всех, кто вынужден жить, работать, так сказать, существовать в тех условиях, ну, имеем то, что имеем, да, и пробовать быть счастливым в межсезонье, контролировать свою психику, несмотря ни на что. Вот смотрите, придете вы в любую больницу, неважно, с какой болезнью, вообще неважно. Современный доктор, любой, вам скажет следующее. Вот вам, значит, бумажка, на которой будет написано назначение препаратов, да, ну и там, значит, что вам нужно делать для того, чтобы вылечиться, да. И при этом для того, чтобы то, что я вам здесь написал, сработало, что вам нужно делать? Вам нужно хорошо спать, правильно питаться, исключить вредные привычки, увеличить физическую активность, следить за своим стулом, регулярностью похода в туалет. И, пожалуйста, самое главное, не нервничайте. Не нервничайте.
1: Элементарно.
0: Только объяснить, как это человеку не нервничать, этот доктор конкретный не может. Почему? Это не его задача. Да? И для этого они отправляют в случае чего, если не понимают, что человеку это нужно, как раз к психологам и психотерапевтам. Так вот, вот я рекомендую то же самое. Хорошо спать, хорошо кушать, следить за своим состоянием здоровья и не нервничать. Если у вас это получается естественным способом, то вот это все межсезонье, вы пройдете сравнительно легко, а все изменения, которые вы в себе заметите, вы скажете, а, ну это временно, да, это, мне не стоит это слишком драматизировать, мне не стоит делать из этого трагедию.
1: Но это в идеале.
0: Да, а мне нужно чуть-чуть, может быть, где-то там пересмотреть какое-то свое поведение, и все будет хорошо.
1: Закрыть глаза на то, что
0: да,
1: происходит.
0: Да, но если вы так не можете, поэтому, значит, вы... Что я как психолог рекомендую делать? Профилактика и терапия тревоги и беспокойства. Да? Значит, это та самая работа с неврозами. Нужно уметь отслеживать свою внутреннюю тревогу, уметь отслеживать триггеры, которые вызывают эту тревогу. Очень часто триггеров нет, либо они выдуманные, потому что тревога и беспокойство, оно всегда о чем-то в будущем, а все, что будущее, оно не определено. Мы обычно его программируем, и мы привязываем свою тревогу к своим же собственным пугалкам, да, которые
1: конечно,
0: сами себе благополучно изобретаем. Отслеживать мысли, которые генерят эту тревогу, раскручивают тревогу, да, и смотреть, насколько вы все еще можете контролировать степень этой тревоги. Если вы чувствуете, что она уже влияет на вашу физиологию, она влияет на ваш сон, на ваш аппетит, на ваше взаимодействие с окружением, на вашу эффективность и активность, пожалуйста, не затягивайте, идите к специалисту. Это благополучно разбирается, корректируется, и человек живет классную, вот такую счастливую абсолютно жизнь. И очень часто для этого не нужно много сессий. Вот до 10 сессий достаточно для того, чтобы не с тревожным расстройством работать, но с невротическим, да, дальше. Контролируем перемены настроения и контролируем депрессивные мысли именно на уровне мышления. Значит, если депрессивные мысли уже контролю не поддаются, обращайтесь к специалисту. Если вы такой, знаете, любитель на ночь подумать о страшненьком, о том, как страшно жить,
1: да.
0: Да, о том, значит, что сегодня все нестабильно, о том, что да, все мреть, все тлен, у меня ничего не получится, то здесь волевым решением, силой воли. Эти мысли думать надо переставать. Вот просто не думаю их, и все. Сейчас все, кто так, знаете, улыбнулся с недоверием, я вас уверяю, это отличная техника. Мы этому людей и учим. Нужно думать о том, что нас ресурсирует. Это не имеет отношения к эффекту закрытых глаз. Вот знаете, спрятался, проблемы не вижу, проблемы не вижу, и поэтому проблема не видит меня. Нет. Вот тогда, когда мы говорим о невротических мыслях, то там эти мысли очень часто вообще с конкретной жизнедеятельностью человека не связаны. Это все просто определенный, ну, как бы такой достаточно устойчивый паттерн мыслительный, когда человек просто негативно прогнозирует.
1: То есть себя нужно останавливать, да, просто да. Пришла мысль, да, пришла,
0: да, вот если пришла. Это абсолютно деструктивная, не привязанная к реальности мысль, вы ее останавливаете, да, и перестаете об этом думать. Если вы не можете, если эта мысль, она становится идеей фикс, да, она вас захватывает, и вы не можете от нее отделаться, она начинает вами управлять, влиять, ребята, правда, приходите к специалисту, он посмотрит, это дело в мысли или это дело в состоянии психики, да, и это просто симптоматика такая, знаете, когда мышление выходит из-под контроля. Я обращаю внимание, что вот у шизофреников, у них мышление, оно становится таким на уровне субъективной нормы, да, то есть такой стандартизированной нормы оно не придерживается. Дальше. Следить за выраженностью и длительностью любой симптоматики. Вот одно дело, когда у вас чуть-чуть чего-то поболело и прошло, да, или вы чуть-чуть погрустили, и это прошло. Ну, один день устроили себе читмил, там, что-то поели, то, чего вы обычно не едите. Ну, немножечко захотелось вам там уединиться на пару-тройку дней, вы там исключили какие-то контакты, да, без лишней драмы.
1: Без драматизма, да.
0: Да, без драматизма. Ну, возможно, вы почувствовали себя сейчас чуть более усталым и снизили свою физическую нагрузку на недельку для того, чтобы вывести, не знаю, какую-нибудь отчетность, да, или пройти через какой-то период, где у вас просто не хватает ресурса. Но если это затягивается дольше, чем на несколько дней, если это месяцы, вот если вы наблюдаете, что у вас изменения уже во внешнем виде, да, в вашем отношении к жизни, вот в том, что у вас происходит, и эти изменения вам не нравятся. Вот за этим нужно следить. Оно само потом не исчезнет. Понимаете? И здесь очень важно, обращаю внимание, не накапливайте большое количество незавершенных дел. Здесь по закону Гештальта незавершенные дела, они становятся иногда просто гранитной плитой для психики. И психика для того, чтобы защититься, включает избегающие механизмы. То, что нужно делать, я делать не буду ни под каким предлогом.
1: Закрываю глаза на это, да.
0: Надо сдавать экзамен, надо готовиться, я делаю все, что угодно, только не готовлюсь. Надо решать какую-нибудь проблему с документами или с начальством, или с чем-нибудь, или с поиском работы, я делаю все, только не то, что решит мою реальную проблему. Я запустил уже у себя избегающее поведение. Разобраться со своим избегающим поведением без специалиста очень часто тяжело. Почему? Потому что корни идут в бессознательное, а все, что у нас в бессознательном, мы самостоятельно анализировать не можем. Работать с внутренними противоречиями, научиться их видеть, корректировать свое поведение. Человек противоречив, да, он очень часто ставит себе определенные цели, а идет ровно в противоположную сторону. И длительное время этого не замечает.
1: Вот. Да.
0: И для того, чтобы... А потом у него случается очень сильное разочарование и в жизни, и в себе, и в окружающих. Но вот это вот...
1: То, что была идеализация, да.
0: Вот мы, когда психологи работаем, у нас основная задача увидеть человека целиком. Да, вот что у него на уровне мыслей, эмоций, поведения, принятия решений. И когда мы видим, что там, условно, в амбициях много, да, а в действиях мало, вот оно противоречие, которое будет приводить к тому, что внутренний конфликт будет неизбежен. Нормально будет с этим человеком жить? Нет, жить? Нет, ненормально, да? То есть я хочу, чтобы у меня были отношения, но делаю все, чтобы у меня этих отношений не было, да? Мне очень нужно денег много, я хочу хорошо зарабатывать, но я ничему себя не учу, и я не делаю себя специалистом ценным на рынке, вообще в это не вкладываюсь, просто хочу денег. Вот он, внутренний конфликт, где человек противоречит в своих желаниях и в своих действиях.
1: Эта работа нужна, но я буду все делать для того, чтобы не пойти. Мне нравится этот человек, но я буду применять избегающее поведение.
0: Да.
1: И вот все делать для того, чтобы не случилось, не получилось.
0: Дальше. Обязательно профилактировать хронические заболевания, да, но не спаливаться в ипохондрические настроения. То есть, если вы знаете, что у вас есть, ну, что-то, что будет обязательно болеть, готовьтесь к тому, что это будет болеть. И опять же, не делайте из этого, ну, трагефарс такой, знаете, потому что некоторые люди, они к своим болезням, там есть два варианта. Одни ее отрицают, да, и они с температурой 40 все равно условно
1: идут
0: плавать, тренироваться, да, вот им кажется, что я сейчас такой, эх, соберусь, вот не тряпка же я, да, и победю свою болезнь. Это неправильно. Так и люди, у которых вот чуть-чуть что-то где-то закололо, все, это надо отложить все дела, Да, это ни в коем случае я уже никуда ничего не делаю, вообще никуда не выхожу. Я вот, значит, весь зарылся тут в искусственном интеллекте, который мне рассказывает, где у меня колет и что это означает.
1: Да, да,
0: вот
1: да,
0: если у меня палец левой ноги заколола, это уже означает онкология или все еще нет? Угу, вот, примерно угу, так, да? Угу. А занятия для души. Это очень важно, особенно в осенне-зимний период, повторюсь, потому что наша ленность будет повышаться, а активность, в том числе и психоэмоциональная, интеллектуальная, будет снижаться. Ну, природа так устроена, замирать мы должны зимой, как бы по законам природы. Природе ж наплевать, да, что нам надо ипотеки платить, не знаю, деньги зарабатывать, в офис ходить.
1: Конечно,
0: ей все равно.
1: Конечно.
0: Она будет нас как бы умиротворять, пытаться, угу, да, вот всеми своими,
1: землить,
0: всеми своими воздействиями. А нам, получается, нужно естественным, собственно, биоритмом и сопротивляться. И нам нужно повышать активность каким образом? То есть все наши хобби, увлечения, занятия для души активируем на силе воли и характере. Это в нашей жизни присутствует, и все. Не исключительно включайте походы в театры, на концерты, там, не знаю, на какие-то обучающие мероприятия, в спортзал, к друзьям, да, вообще вот все, что вы любили делать летом и весной, все то же самое вы должны любить делать осенью и зимой, просто для этого будет требоваться больше волевых усилий.
1: То есть прям вытягивать себя нужно, да?
0: Да, обязательно. А, ну, собственно, вот, наверное, и все. А, и здесь для женщин я бы рекламировала.
1: Рекомендовала.
0: Яркие цвета в одежде, мужчинам это сложнее посоветовать. Обязательно исключить, уйти от социальной изоляции. Надо находиться в социуме. Сейчас очень многие люди, у которых есть ипохондрические настроения, они говорят, мы сейчас никуда не будем ходить.
1: Да.
0: А почему? Потому что там вирусными болезнями все болеют. Болеют и болеют, ребят. И вы переболеете, выздоровеете и дальше пойдете. Понимаете? Заботьтесь о психике. Психика позаботится о вашем иммунитете.
1: Прививку
0: состоянии
1: нужно
0: здоровья.
1: Сделать, чтобы не болеть. Да.
0: И, пожалуйста, исключите скатывание в психологическое выгорание. Психическое выгорание, психологическое выгорание — это когда мы себя нагружаем, не замечаем, а потом нам становится очень плохо. Долго и тяжело лечится.
1: В студии была Елена Соловьева. Говорили сегодня о сезонных расстройствах психики. Далее новости на «Говорит
0: Москва». До
5: свидания. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталась об ударе по 4 сухогрузам в портах Черноморск и Одесса. Он был нанесен с применением БПЛА «Герань-4». Суда использовались для нужд ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве. Ранее в Министерстве обороны заявили, что в течение недели военные поразили 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. Кроме того, вооруженные силы России нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивающих прием и хранение грузов военного назначения. Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов «Тифона». Они предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва потребовала от Токио убрать со своей территории американские комплексы наземного базирования, сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подчеркнута недопустимость развертывания Японии на своей территории под каким бы то ни было предлогом этих установок, вне зависимости от продолжительности и способов их размещения, сказал дипломат. Захарова добавила, что Россия призвала Японию с самым серьезным образом отнестись к ноте протеста от 3 сентября. В штабе Кубани сообщили о повреждении избирательного участка из-за удара БПЛА. Украинские военные атаковали его в ночь на 18 сентября. Уточняется, что участок находится на территории школы в Гулькевичском районе. В оперативном штабе Краснодарского края добавили, что пострадавших нет, документация и оборудование не повреждены. Инцидент случился до открытия участка. Избирательная комиссия переведена в социальное учреждение, расположенное неподалеку на этой же улице. Голосование проводится в обычном режиме, говорится в сообщении. Один человек погиб в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Трое пострадали, сообщили в столичной госавтоинспекции. Авария случилась в районе дома номер 41. По предварительным данным, водитель выехал на полосу встречного движения, спровоцировав массовое столкновение автомобилей. Повреждения получили 8 машин. На месте работают сотрудники ГИБДД. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей 50 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Украине при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 сентября. Сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры. Для этого есть Телеграм. Можно писать через Макс, можно дозваниваться. У нас нет предварительного отбора, поэтому, набрав номер 7373948, код 495, и получив ответ, вы... оказывайтесь в прямом эфире.
5: В движении.
10: В городе четырехбальные пробки. Пятница, впереди 3 часа серьезных пробок, когда люди начнут выезжать из города. По прогнозам, это будет с 5 до 7 вечера. В 5, 6 и 7 вечера в городе будут 6-бальные пробки. Пока 4 балла. 4 балла обещают на 3 часа дня, на 16 часов. Главные проблемы, которые сейчас видны, это на юго-восточном направлении, соответственно, на юго-восточном направлении северо-восточная хорда. Оцените игру русского языка. И в ту, и в другую сторону. В общем, в районе Рязанского проспекта северо-восточная хорда едет медленно. Есть проблемы на третьем кольце, в том же районе, перед пересечением шоссе энтузиастов. Само шоссе энтузиастов от третьего кольца в сторону авиамоторной практически вообще не едет. Там бордового цвета пробка, но в целом еще пока в городе пробки в 4 балла.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
10: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил об устойчивой работе российского бизнеса. По его словам, экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП будет в пределах 1%. Он говорит о существенном вкладе не нефтегазовых доходов в бюджет Российской Федерации, о том, что безработица вблизи исторических минимумов. Насколько устойчива эта устойчивость? Каковы тенденции развития ситуации? Первая тема. Вторая. Дональд Трамп объявил о скором появлении военной базы США возле границ с Россией. О чем может идти речь? Каково военное значение подобного объекта? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Роспотребнадзор в данном случае направляет запросы в Минздрав Египта и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями об отравлении российских туристов. Об этом пишет со ссылкой на ведомство агентства РИА Новости. Вице-премьер Патрушев делает заявление. Эксперт рыбы из России уже превысил 1,5 миллиона тонн, и хочется надеяться, что по итогам 2026 года превысит прошлогодние 2 миллиона тонн. Еще на олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом тоже РИА Новости со ссылкой на источники. ТАСС срочное сообщение со ссылкой на Минсельхоз. В России собрали 120 миллионов тонн зерна. Ну и про выборы будет много новостей. Напомню, голосование началось сегодня, продлится в течение 3 дней. За 6 часов электронно в выборах в Москве, как сообщается, уже участвовали более 1,6 миллиона избирателей.
11: Поток. Успеем сказать главное.
10: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Еще раз напомню, можно звонить. Без предварительной модерации. Номер телефона 7373948. Код 495. Первая тема, тема экономическая. Сегодня у нас в эфире будет довольно много экономики. Начнем вот с чего. Владимир Путин заявил об устойчивой работе российского бизнеса. Экономическая динамика, по словам президента, а у него было целое совещание по экономике. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026 года будет, по словам президента, в пределах 1%. Он еще говорит о существенном вкладе не нефтегазовых доходов в бюджет Российской Федерации. По словам Путина, за 8 месяцев они выросли более чем на 18%. Еще Путин отметил, что безработица вблизи исторических минимумов, еще что годовая инфляция составила 6,4% на 14 сентября. Еще, говорит, растет потребительский спрос, и розничные продажи за 7 месяцев этого года выросли на 5,4%. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко к нам присоединяется.

0: физическими атаками. Но как конструкция, экономика, да, то есть налажена, работает здесь, слаженная, скоординированная работа государственных органов, бизнес-сообщества, во многом сохранение рыночных основ, они в некоторой степени уравновешивают разные элементы нашей экономики. Ну вот смотрите, да, президент, например, сказал, что у нас выросло потребление на 5%. Действительно, это, кстати, очень интересно, тоже с точки зрения того, что доходы растут, а вот внутреннее предложение не очень. Это, конечно, потом может сказаться в определенной степени на долгосрочных инфляционных трендах. Но
1: подождите,
0: тем не менее,
1: Антон Юрьевич, да? Давайте уж раз вы сами начали говорить про эти 5,4%, когда Путин говорит о росте потребительского спроса, он ведь говорит, что розничные продажи выросли на 5,4%, а разве это как-то инфляция ведь должна учитываться? Инфляция даже выше, чем 5,4.
0: Нет, ну здесь речь идет это так, в так называемых сопоставимых ценах, да, то есть именно в деньгах продажи физически выросли вот это вот 5,4% плюс инфляция. Просто инфляция там определенным способом вычитается, и то есть это физические как бы объемы продаж. Скорее, вот, ну и продолжая, да, то есть вот у нас есть денежный оборот, у нас хорошие расчетные системы. Значит, деньги же как они? Есть кругооборот денег, да, это же одни и те же деньги циркулируют. Сегодня они у вас, завтра они там у того, кому вы их передали, купили что-то, а потом они опять к вам возвращаются, да. Есть, это действительно так, нет гиперинфляции, есть вот эта стабильность денежного оборота, то есть эти деньги циркулируют, люди зарабатывают, тратят, покупают, вот, и в целом такая вот, да, прочная, вот именно базовая основа, и, кстати, очень важно то, что бизнес работает, то, что есть предложение, там, тех же ресторанов, тех же магазинов, тех же импортеров, тех же производителей продуктов питания у нас, да, вот это все и обеспечивает слаженность конструкции. И, кстати, вот спор про мобилизационную экономику, про то, как должна в такое время высоких угроз безопасности вообще в целом функционировать экономика страна, я думаю, он в какой-то степени даже, ну, отчасти и бессмысленный, потому что в любом случае с этого денежного оборота, который идет от обычных товаров, услуг, там, да, и процессов, экономических и хозяйственных, деньги из оборота вынимаются, они идут налоги, а налогами уже финансируется, соответственно, вот сектор безопасности, военный сектор, без этого никак нельзя. И вот то, что удалось это сохранить на текущий момент, оно создает действительно устойчивость. Если мы сделали крен такой, что все закрываем, да, только, значит, все усилия тратим на безопасность, на боевые действия, да, значит, это не сработало бы, и наоборот, да, значит, если мы не дофинансируем там сектор безопасности, там начинаются сильные сбои. Поэтому вот эта сбалансированность дала, да, и я еще раз отмечаю роль бизнеса, роль государства. Именно вот здесь не про политику, да, а именно вот основа, да, как работает, какие механизмы лежат в основе экономики, здесь вот ее текущего функционирования, они у нас гораздо лучше, чем 90-е, и они в этом плане стабильны. Очень много дают цифровые расчеты, то есть это повышает скорость оборачиваемости денег, да, то, что вы можете расплатиться там моментально, и деньги начинают циркулировать где-то быстрее, да, и больше стимулирует хозяйственных процессов, производства. Но другая часть экономики, да, о чем многие говорят эксперты, я к ним тоже отношусь, вот нам нужно все-таки создавать условия для предложение, расширение предложений. У нас большой неудовлетворенный спрос сейчас уже на жилье, там, на автомобили, на товары длительного пользования. Вот. В мире новые появляются сектора, связанные с цифровизацией, роботизацией, искусственным интеллектом, новыми материалами, в которые надо заходить, чтобы удерживать нишу, да, не только с углеводородами, цена, экономика. Вот здесь, да, вот в части инвестиций у нас сейчас они проседают. Сильно просели за полгода, там, в целом, на 9%. Хотя во втором квартале получше была ситуация, чем в первом. Ну и, соответственно, вот, так как базовая конструкция устойчива, а с точки зрения, там, инвестиционных процессов, воспроизводства, нового инвестиционного цикла, вот над этим надо сильно работать.
1: Ну, скажите, возвращаясь к роли бизнеса в той ситуации, которая складывается с экономикой Российской Федерации, существенно растут не нефтегазовые доходы в бюджете Российской Федерации. Вот говорят, на 18% выросли. Как мы понимаем,

0: это существенно больше, чем инфляция, это существенно больше, чем другие цифры, рост ВВП. Насколько правы те, кто в этом смысле вспоминают фразу «люди, новая нефть»?
1: Ну, не нефтегазовые доходы, во-первых, тут надо понимать, что это такое. Это, конечно, связано в том числе с ростом налогов, к сожалению, с ростом НДС, да, повышением НДС на 2%. Отчасти это связано, да, вот с ростом зарплат людей, которые продолжаются, вот с ростом розничного оборота, опять же, НДС из него тоже вынимается, ну и с достаточно жестким администрированием, да, выявлением цепочек, где раньше уходили от налогов, сейчас удается как бы их, так скажем, найти и эти деньги вернуть. Это первая часть, да, ну, а вторая часть, очень много смежных секторов, да, сырьевыми тоже, там они идут во многом за счет не нефтегазового сектора, ну, например, уже вот, да, там какие-то сложные производства производных углеводородов, да, там вот эта вот нефтехимия, она уже не вся попадает в статистику, тоже может влиять, у нас и есть некоторые проекты там, да, новые экспортные. Вот, поэтому здесь они выросли, но частичка попала туда, я думаю, из реально нефтегазовых, а с другой стороны это связано, конечно, с тем, что удалось больше собрать налогов, но и в том числе за счет повышения ставок, что не очень предприятия воспринимают, честно будем
0: вот,
1: говорить, никогда
0: в этом смысле,
1: никому это не нравится.
0: В этом смысле и вопрос. Сейчас мы говорим об устойчивой работе российского бизнеса, но в условиях жесткого администрирования и роста налоговой нагрузки эта устойчивость, на ваш взгляд, сохранится?
1: Ну, конечно, сейчас много сложных моментов, да, и связанных и с атаками, и с тем, что действительно и ставки задраны очень высокие, банковские, невозможно получать инвестиционные кредитные ресурсы, да, и налоги, и издержки растут, вот и на электроэнергию цены, тарифы. Здесь, конечно, нужен такой мониторинг, да, аудит условий для бизнеса в какой-то момент, может быть, и ослабить вожжи, да, конечно, все ждут снижения ключевой ставки более решительные, хотя об этом тоже дискуссия на Восточном форуме была, но самое главное, чтобы деньги для инвестиций можно было получать. Конечно, было же тоже сказано, что, может быть, повышение НДС, оно не вечное, когда-то НДС обратно к 20% вернут, потому что прибыли предприятий, конечно, тотально, да, вот они сейчас в этом году сокращаются, видно сокращение по первому кварталу и по второму, то есть это источники для будущего развития, собственно говоря, это прибыль, поэтому здесь какой-то момент действительно очень важно не перегнуть палку, да, чтобы бизнес, собственно, который
0: пока не перегнули, на ваш взгляд.
1: Но есть мнения разные, да, но, так сказать, в этом году серьезный такой импульс, да, который, ну, и больше предприятий находится на грани, так скажем, своего положительного финансового состояния, поэтому вот надо очень внимательно смотреть, чтобы не досмотреть, не допустить каких-то там обвалов.
0: Спасибо. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. 7373948, код 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7 925 48 94 8. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот» и в «Макс», и в «Телеграм». И там одинаково. Пользователь «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь к обсуждениям и не забывайте. Сегодня с 5 до 6 мы будем обсуждать историю того, что экономика государства, что общество может делать с тем, что с ним происходит. С той точки зрения, что пожилого населения в стране становится все больше. Доля граждан за 60 к 2030 году еще вырастет и уже станет больше, чем 25%. В этой связи у нас идет голосование. Через Telegram, через Макс вы заходите. Мы хотим узнать ваши перспективы. Ну, как вы свои собственные перспективы рассматриваете в этом смысле? Как вы думаете, вопрос на голосование, как вы думаете, до какого возраста реально доживете вы? До 65, до 70, до 75, до 80, проживете больше 80, или вы об этом не думаете? Вот такое голосование, оно продлится примерно до 6 часов вечера. В конце часа, ближе к 18:00, мы будем подводить его итоги.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток! успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Ваше сообщение приходит. Александр жалуется, в Санкт-Петербурге, втором городе по численности России, онлайн-голосование до сих пор не реализовано. Я уехал работать в Москву и теперь не могу проголосовать. Если, еще раз напомню, мы же граждане Российской Федерации, и мы должны в том числе готовиться к выборам. И тогда, если вы понимаете, что иначе ваша жизнь не может быть организована, по идее, вы должны найти возможность до Санкт-Петербурга доехать. Ну, вы же говорите, что для вас это важно, вы жалеете, что нет онлайн-голосования. Я, говорит, вот уехал в Москву, но надо было спланировать так, чтобы, к примеру, хотя бы один из трех дней, а как раньше было, когда в один день голосование происходило. Неважно, голосование продолжается сегодня, завтра и послезавтра будет. Дональд Трамп, это следующая тема для обсуждения, объявил о скором появлении военной базы США рядом с границами России. Президент сообщил, как он сказал, значительный прогресс идет в переговорах по созданию американского объекта в Польше. Новости вот совсем уж такой нет. Потому что о том, что американская база в Польше появится, в общем, говорили и в последние дни говорили больше, чем прежде. Но теперь Трамп говорит о значительном прогрессе. Место размещения военной базы уже в ближайшее время может быть объявлено. Трамп говорит, договоренности стали возможны благодаря смелому руководству президента Польши Кароля Навроцкого. Вот прям так и сказал, смелое руководство. Если это произойдет, это будет исторический шаг для нашего большого американо-польского альянса. Так написал Трамп у себя в соцсети. Информация о возможном появлении военной базы США в Польше прозвучала после двух воздушных атак в течение одной недели в районе Украино-Польской границы. Варшава и Киев тогда Москву обвиняли в провокациях. После этого Польша усилила охрану пограничных переходов с Украиной и направила туда военных. Значит, инженерные подразделения польской армии начали инфраструктуру укреплять. Форт Трамп предлагает 34-е название будущему сооружению. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Он же ведущий научный сотрудник в Институте США и Канады Российской Академии Наук. Артур Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: О чем может идти речь?
3: Пока непонятно, о чем может идти речь, потому что Трамп все свои сообщения делает в очень расплывчатом тоне. Никакой конкретики здесь нет. Понятно, что это только заявление, декларация о намерениях. Никаких конкретных гарантий о том, что действительно в Польше появится американская военная база, нет. Где она будет, тоже непонятно. Вроде бы должны американские эксперты туда приехать, посмотреть и определить, где ее строить, какая она должна быть. Ну и, естественно, все это должно как-то определяться еще и договорами. И вопросами там, финансирования нужно урегулировать, какое там количество будет американских военнослужащих и так далее. Пока это только вербальные заявления. Через какое-то время Трамп может сказать, что мы пересмотрели и в Польше решили базу эту не строить, а строить ее где-то в другом месте. Но сам факт, конечно, то, что Трамп хочет и говорит о том, что допускает возможность строительства военной базы в Польше, он, конечно, для нас не очень приятный, хотя для нас особо ничего не изменится, потому что американские войска находятся в Европе, просто на других военных базах. В Польше уже есть определенный контингент американских военнослужащих, несколько тысяч, и они там размещены, примерно 10 тысяч американцев. Но эта инфраструктура как бы не постоянная, они там на временной основе, там ротация, их там меняют на других. А здесь сейчас речь идет о том, чтобы база была постоянная, как, например, на территории Германии или Италии. Возможно, Трамп хочет каким-то образом здесь повлиять еще и на Германию и Италию, потому что когда-то он даже угрожал вывести все военные базы с территории Германии, например, и перевести куда-то в другое место. Германия от этого потеряет, соответственно, те деньги, которые американцы платят за содержание этих военных баз, за найм местных работников, обслуживающего персонала. То есть это тоже такая вот игра. Плюс Трамп понимает, что в случае, если вдруг по каким-то причинам нынешняя правящая коалиция Германии потеряет власть, мы видим, как там сейчас такой эффект домино в других землях Германии, где близятся выборы, альтернатива для Германии набирает силу, и если вдруг в Германии сменится правящая коалиция, сменится правящая партия, то вполне возможно, что в Германии будет поставлен вопрос о выводе вообще американских баз, потому что это фактически ограничение суверенитета Германии, как это было со времен после Второй мировой войны, когда были оккупационные зоны. Вот. То же самое примерно есть опасность, что если вдруг во Франции придет к власти альтернативные партии, то тот же самый национальное объединение, Ле Пен или Бардела станет президентом, тоже они могут, как Деголь когда-то вывел Францию из военных структур НАТО, также точно Франция может выйти из военной структуры.
0: Ну, например, вот смотрите,
3: НАТО снова, и попросить, и соответственно не будут французы помогать Соединенным Штатам ни на учениях, ни так далее. Вот. Поэтому здесь ставка на Польшу, но это все еще, что интересно, совпало с таким, что ли, таким не очень умным заявлением главы МИДа Польши, что Польша, если вступит в войну с Россией, она быстро Россию победит. Вот Украина намного слабее Польши, она сдерживает Россию. Вот если Польша вступит в войну с Россией, победит. Ну, им хорошо очень ответил помощник президента наш, Патрушев, о том, что если будет все-таки война, если Польша каким-то образом вступит в войну с Россией, то польское государство исчезнет за пару дней. Может быть, поэтому сейчас поляки хотят заручиться поддержкой американцев, что если будет все-таки американская военная база, то полякам нечего бояться. Можно польским гражданам сказать, что они надежно защищены американскими войсками. Ну и Трамп это может еще использовать как рычаг воздействия на Россию. С одной стороны, сейчас уже появилась такая другая информация, что Трамп может предложить какие-то коммерческие сделки с Россией, экономические проекты до урегулирования украинского конфликта, как некий такой стимул, давайте побыстрее соглашаться, чтобы развивать экономические отношения, снимать санкции. А с другой стороны, давить, что если вы не хотите соглашаться на мирный какой-то договор, то мы будем наращивать военное присутствие и изматывать вас дальше. Россия должна будет еще больше и больше ресурсов тратить на оборону, на то, чтобы противостоять, наращивать военный потенциал для противостояния потенциальным военным базам, приближающимся к России. То есть Трамп использует такую политику кнута и пряника и по отношению к России, и по отношению к своим союзникам.
0: Артур Леонидович, вы вот так говорите, мол, может он и передумает, может быть в Германии, может быть во Франции что-то изменится, но может быть ведь и по-другому. А если они вот, к примеру, завтра таки договорятся, как быстро может появиться эта база?
3: Ну, это, я думаю, вопрос нескольких лет, потому что должно быть строительство, должны быть сначала юридические документы подписаны, потом должно начаться строительство, и неизвестно, на какое количество американских военнослужащих будет эта база. Если просто эти самые 10 тысяч человек, которые сейчас во временных каких-то там местах проживания, во временных лагерях размещаются, просто все дружно переедут на эту одну военную базу, то для России, по сути дела, практически ничего не изменится. Ну и для баланса сил в Европе тоже ничего не изменится, просто военнослужащие США будут в более комфортных условиях жить в Польше.
0: Совсем коротко, Виталий пишет, насколько я знаю, говорит, сам Трамп в 25-м еще ведь хотел вообще из НАТО выйти, потому что Америка кормит все НАТО, а поляки на этом фоне заказывали южнокорейские танки, увеличивали количество злотых на оборону. Это не идет в противоречие с тем, что сейчас?
3: Нет, там, кстати, поляки тоже, естественно, будут вкладываться в эту базу, поскольку Трамп скажет, что поскольку эта база защищает Польшу, то Польша должна тоже за это заплатить. И я не исключаю, что все строительство, именно вся инфраструктура будет за счет бюджета Польши сделана.
0: Спасибо. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Дональд Трамп объявил о скором появлении военной базы США рядом с российскими границами. Как он написал у себя в социальной сети, значительный прогресс достигнут в переговорах по созданию американского объекта в Польше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 14.30, столица, в студию с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Опять-таки заявили о возросшей интенсивности кибератак на избирательную систему России. На это указала глава Центра сберкома Элла Памфилова. При этом она отметила, что в комиссии предусмотрели все меры, чтобы дистанционное электронное голосование прошло нормально, даже в условиях перебоев связи. Памфилова подчеркнула, что ЦИК научился справляться с информационными атаками и запугиванием. Глава Центральной избирательной комиссии также сообщила, что число наблюдателей из других стран на выборах в этом году побило рекорд 2024-го. Если на выборах президента присутствовали 1115 представителей рекордного количества стран 125, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов. 1126 уже из 133 стран мира, сказала Памфилова. Роберт Фитц отменил запланированный на пятницу визит на Украину. Причина – болезнь премьер-министра Словакии. Такие данные приводит новостное агентство ТАСР. По информации СМИ, Братиславу на саммите Карпатской инициативы будет представлять государственный секретарь МИДа Словакии Марек Эштак. Накануне Роберт Фитц сообщил, что сегодня совершит визит на Украину, где встретится с Владимиром Зеленским и премьер-министром республики Сергеем Корецким. Словацкие СМИ при этом описали, что премьер должен был принять участие в саммите. Дмитрий Патрушев оценил объем экспорта рыбы из России в 2026 году. Он уже превысил 1,5 миллиона тонн, сообщил вице-премьер. В ходе выступления на международном рыбопромышленном форуме Патрушев выразил надежду, что по итогам 2026-го экспорт превысит прошлогодние 2 миллиона тонн. Он отметил, что российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в 100 странах. Российская Федерация всегда открыта к сотрудничеству со своими партнерами, резюмировал вице-премьер. Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за сообщений об отравлении туристов. Запрос также направлен в Ассоциацию туроператоров России, заявили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что поводом для реакции стала распространенная телеграм-каналами информация о том, что десятки российских туристов отравились в трех отелях Шарм-эль-Шейха. А среди симптомов наши соотечественники отмечают диарею и слабость. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Вечером в Москве переменная облачность до плюс 15 градусов. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь.
8: В движении.
0: В городе 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 15, на 16 часов, а потом 3 часа вот этих стандартных разъездных. По пятницам люди выезжают из Москвы. Так вот, стандартные для разъезда 6-бальные пробки по прогнозам ждут нас сегодня в 5, в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас большие проблемы на юго-восточном направлении. По-прежнему, судя по всему, главные проблемы на московском скоростном диаметре в районе Нижегородской. Там дорожно-транспортное происшествие, что-то еще, видимо, потому что и в ту, и в другую сторону очень заметные проблемы. Очень заметные проблемы на шоссе энтузиастов между, соответственно, северо-восточной хордой и третьим транспортным кольцом и в ту, и в другую сторону. Но в целом город едет более-менее спокойно. 4 балла прямо сейчас. 6-бальные пробки ждем к 5 вечера.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские ученые открыли в Арктике теплое поверхностное течение длиной более 1000 километров в акватории Баренцева и Карского морей. Что значит это открытие для региона, для экономики региона, для его развития? Первая тема. Вторая, как пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение, школы теперь смогут сами выбирать количество часов физкультуры в неделю. Речь идет о 2 или 3 занятиях. Образовательные учреждения им рекомендовали использовать 24 дополнительных общих спортивных модуля, там и гимнастика, там и лыжная подготовка. Но вот эта история, выбор, то ли 2 часа, то ли 3 часа, насколько это правильно отдавать на уровень школы? Может быть, перебор? Зачем вообще нужен такой выбор? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение, напомню, началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы, поэтому новостей много. Вот, например, певица Татьяна Куртукова заявила о важности участия в выборах депутатов Государственной Думы, пишет агентство РИА Новости. Куртукова отметила, что граждане определяют стратегическое направление развития страны на ближайшие 5 лет. Цитата по РИА Новостям. ТАСС прямо сейчас сообщает о том, что сказала в ходе международной конференции, проходящей в информационном центре Центризбиркома, глава ЦИК Элла Памфилова. Она утверждает, доверие граждан к российской избирательной системе удалось существенно увеличить по сравнению с началом 2010-х годов, когда были протесты на Болотной площади.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Не забывайте, что у нас нет предварительной модерации, поэтому как только дозваниваетесь, как только вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Еще не забывайте, что мы сегодня про возраст будем говорить в рамках программы «Своя правда» с 5 до 6. Доля граждан, тем, кто старше 60, их все больше и больше. Вот сейчас меньше 25%, к 2030 году будет больше 20%, и мы вот будем обсуждать, это же проблема и для экономики, и для общества. Многие вспоминают пенсионную реформу, некоторые говорят, значит, ее надо будет продолжать. Мы спрашиваем сегодня, голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва», как вы думаете, до какого возраста реально вы доживете? Там масса вариантов, до 65, до 70, до 80, планируете прожить больше 80 или об этом не думаете? В общем, не проголосовали, проголосуйте через Telegram, через Макс или, соответственно, через сайт. Первая тема для обсуждения. Российские ученые открыли в Арктике теплое поверхностное течение, которое достигает в длину более 1000 километров. Это акватории Баренцева и Карского морей. Течение Келдыша, так говорят в пресс-службе Российского научного фонда. Александр Осадчиев, океанолог, доктор физико-математических наук и заместитель директора в Институте океанологии Российской академии наук. Александр Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Скажите, а вот это насколько серьезное открытие, чтобы обсуждать, что это значит для региона, для страны и так далее?
9: Я начну с того, что все течения в целом в океане, особенно если мы говорим про поверхностные течения, уже в целом давным-давно открыты. Все потому, что у нас есть спутниковые данные, уже там больше 50 лет летают спутники, которые измеряют поверхность океана, и в целом течение мы все видели и знаем, я говорю про поверхностное течение. Однако есть место в мире, где эти течения не видны из-за ледового покрова. Это место, это Северный Ледовитый океан. Если у вас круглогодично стоит лед, то вы под него спутником заглянуть не можете. Сейчас лед тает, сокращается его площадь, и, соответственно, открываются новые акватории. И вот в одной из таких акваторий удалось найти, обнаружить новое течение. Надо сказать, что там система циркуляции, система течения довольно сложная. И было известно, что, под вот этим новым поверхностным течением, по дну моря, придонное есть течение, мощное, оно хорошо было изучено. Но вот оказалось, что это придонное течение распространяет свое движение вплоть до поверхности. И вот на поверхности его есть проявление в виде вот этого поверхностного течения, которое, вот, в отличие от придонного, раньше было не изучено. И мы захотели, изучить это течение. Удалось прийти в безлюдный год, провести там измерения и найти, доказать, что оно действительно постоянно существует, это течение, и назвать его, мы решили, течением Келдыша в честь судна Академии Всеслав Келдыш. А дальше, конечно, от нас всегда, от океанологов, от ученых просят практическую важность. И в этом случае практическая важность, она, в общем-то, на поверхности находится, потому что течение Келдыша, оно теплое, оно течет с юга на север, соответственно, теплые воды, более теплые с юга, приносят на север. И оно приводит к тому, что лед там более тонкий зимой, раньше тает он весной, позже образуется осенью. Соответственно, потенциально, если у нас будет продолжаться потепление, вот это течение Келдыш, оно может очень неплохой промывать путь для ледоколов. Вот у нас сейчас ледоколы идут из Карского моря в море Лаптевых, они идут через пролив Илькидского в основном. А это такое самое узкое место, самое сложное место на Северном морском пути, потому что это самая северная часть Евразии, материковая. Там дальше узкий пролив Вилькинского между Северной землей и материком. И он забивается льдом. Он самый поздний оттаивает на Северном морском пути. И вот вообще такой район сложный. Вот в этом году, например, он там лед сошел только во второй декаде сентября. Неделю назад там полностью растаял лед. А намерзнет там лед еще через неделю. Да, понимаете? Там вот три недели в этом году всего будут полностью безлёдны в этом проливе. А вот течение Келдыш, оно, проедает, протаивает, казалось бы, парадоксально, севернее, там, к северу от Северной земли, к северу от этого пролива Вилькинского, она протаивает некоторый другой альтернативный маршрут. И если у нас будет потепление увеличиваться, то, соответственно, возможно, что пролив Вилькинского останется таким же сложным с ледовой точки зрения, а вот альтернативный маршрут пойдет именно по течению Келдыша, к северу от Северной земли. И, надо сказать, в этом году в определенной степени так и случилось. Был маршрут к северу от Северной земли, более безлёдным, был дольше более безлёдным, там он был больше месяца безлёдным, чем проход через пролив Илькидского. Такая моя гипотеза. Надеюсь, что она оправдается, и действительно по течению Келдыша в будущем будет пролегать наш Северный морской путь.
0: Скажите, с вашей точки зрения, вот теперь, видите, в одном месте подо льдом нашли теплую воду. Можно ли говорить о том, что там еще много неизученных мест, и таких теплых течений можно найти довольно много?
9: Совершенно верно. Вот Арктика от нас скрыта ледовым покровом, ледяным покровом. И из-за того, что ледоколы, вот, ну, ледоколы-то дорого, и прийти сделать измерение где-то в Арктике посреди там, в центральном бассейне, там, посреди льдов, в целом возможно, и многие там измерения уже сделаны, но их все равно там на 2-3 порядка меньше, чем измерения в Мировом океане, вот в открытом безлёдном. Соответственно, в Арктике течение мы знаем очень примерно, вот в той части закрытой льдом, мы знаем очень как-то вот в общих чертах. И когда, значит, у нас сейчас очень много прогнозов, что льда в Арктике будет становиться все меньше и меньше, и есть прогнозы, что в ближайшие десятилетия вообще летом и осенью вся Арктика будет практически полностью безо льда, там Северный полюс будет безо льда, ну и дальше там другие акватории. Вот тогда мы, конечно, очень много новых течений найдем. Как только лед действительно далеко отступит, ну вот мы все узнаем очень подробно. Вот все вот эти мельчайшие холодные и теплые течения, самые разные, которые сейчас подо льдом существуют, но вот мы их нормально померить не можем, потому что сложно, просто вот лед мешает.
0: Ну вот, допустим, мы нашли много теплых течений и составили новый маршрут для ледоколов. Это поможет сильно снизить затраты на проход?
9: Ну, я вам так скажу, если знаем мы про течение, не знаем мы про течение, мы исходим из ледовых карт, да, вот если у нас вдруг мы никаких течений не знаем и не ищем, и вообще мы ими не интересуемся. Но вот у нас есть по спутниковым данным ежедневные, еженедельные ледовые карты. И вот мы видим, ну, вот где-то промоина, вот она становится из года в год все больше, все дольше, все длиннее, и мы через эту промоину прокладываем свой маршрут. Да, и это нам даже, вот не знаю никаких течений, мы это просто видим по ледовым картам, будем на них ориентироваться. Соответственно, возможно, что действительно, когда Арктика будет более безледная, и нам понадобится, например, напрямую ходить там, я не знаю, из Сибири в Канаду, да, возможно, там тоже будет то же самое. Появятся какие-то промоины во льду, которые сделаны этими течениями, и тогда мы будем использовать. Но это такая гипотетическая история. А в Центральной Арктике все-таки сюда не ходят, и транспортные маршруты там не проложены пока еще. Но в будущем, теоретически, в принципе, это возможно. Но опять я хочу подчеркнуть, что все как бы решает не какое-то течение, а именно ледовые условия. А тут мы их скорее объяснили. Мы объяснили, почему там будет промоин, и что там ее стоит ждать, и, возможно, в будущем на нее ориентироваться.
0: Но вот вы опять... Понятно, но вы и тут говорите, возможно, в будущем, когда продолжится потепление. То есть до реального исполнения подобного рода вещей сколько десятилетий?
9: Про течение Келдыша или про Центральную Арктику?
0: И течение Келдыша, и Центральная Африка. Ну, чтобы понимать хотя бы, 2100-й, 2500-й.
9: На 2100-й вообще невозможно дать прогноз, как на 2500-й. Я думаю, что какие-то ориентировочные прогнозы можно дать на несколько десятилетий вперед, но не более того. А в случае течения Келдыша, я могу сказать, что в этом году уже фактически течение Келдыша работало лучше, чем пролив Фелькитского. А по поводу Центральной Арктики... Но я бы так сказал, лет через 20 мне было бы интересно на это посмотреть, случилось или нет. Вот
0: ну, возвращаясь к течению Келдыша, Алишер 689 спрашивает, а вот эти течения, они из-за чего образуются?
9: Вообще вода в океане течет непрерывно, находится в постоянном движении. Ну и так, если базово, вода в океане двигается, потому что ее неравномерно нагревает солнце. И атмосфера приходит в движение, океан приходит в движение. Но конкретно течение Келдыш, почему происходит? Вот у нас есть теплая вода из Северной Атлантики. Атлантика у нас, она хоть и северная, но она все-таки гораздо южнее, чем Арктика. И вот теплая вода из Северной Атлантики в районе там Гренландии, в районе Скандинавии, некое продолжение Гольфстрима, достигает Баренцева моря. И в Баренцевом море продолжение Гольфстрима сильно охлаждается. Но оно все равно остается сильно теплее, чем все окружающие воды. И из-за того, что это предложение Гольфстрима, оно более соленое, по-прежнему более теплое, чем все окружающие воды, оно охлаждается, опускается на дно, становится тяжелым, опускается на дно и начинает как бы как речка по земле, а также вот эти атлантические воды, Северной Атлантики по дну Баренцева моря начинают сливаться вниз. Все ниже, ниже, ниже, вот как если бы мы воду вылили на землю, она пытается найти путь вниз, и, ну, как образуется река. И также вот такая подводная река, придонная, она течет, значит, в Баренцевом море, и она вовлекает за собой весь столб до поверхности. И вот на поверхности из-за этого образуется течение Келдыш, которое некоторые остатки вот этого Гольфстрима, самые уже слабые остатки этого Гольфстрима затягивают на север. Но эти самые слабые остатки Гольфстрима все равно сильнее, теплее, чем все окружающее, и приводит к тому, что лед там тает.
0: Спасибо. Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук, заместитель директора в Институте океанологии Российской академии наук и заведующий лабораторией арктической океанологии в МФТИ, был с нами на прямой связи. Российские ученые открыли в Арктике теплое поверхностное течение длиной более чем 1000 километров. Новости, срочные сообщения. Во-первых, много о выборах. Напомню, они начались с сегодняшнего дня и продлятся до воскресенья. Более половины подавших заявления на дистанционное голосование в Подмосковье уже проголосовали, пишет агентство ТАСС. Тут же сообщение из Кремля. Президент России Владимир Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Дальше ТАСС пишет так. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как глава государства в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор.
8: Говорит Москва.
2: 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: 630-й предполагает, что теперь перед отходом по Северному морскому пути те, кто, соответственно, выходят на этот Северный морской путь, будут произносить фразу что-то типа «Да поможет нам Келдыш». Российские ученые пришли к открытию, но, к сожалению... Ой, ну что вы, Алексей, мы не говорим о том, что называется алкоголь или сигареты, потому что это вредно для здоровья. В эфире подобного рода сообщения не зачитываем. А радиостанция «Говорит Москва» вообще просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую, даже похожую на бранную лексику. Ну, а поэтому зачем вспоминать про, к примеру, портвейн? Алексей написал, что вот есть такая история про открытие и открытие, которая может быть у бутылки, если кто не понял. Следующая тема. Школы смогут сами выбирать количество часов физкультуры в неделю. Речь идет о 2 или 3 занятиях. Так ТАСС пишет, ссылаясь на Минпросвещение. Там еще говорят про 24 дополнительных общих спортивных модуля. Но главный вопрос ведь в другом. То есть если каждая школа может кому-то 2 часа, кому-то 3. Насколько это правильно вообще? Почему не может быть единого правила? Ольга Павлова, заслуженный тренер России, доктор психологических наук и член Общественной палаты России. Ольга Ивановна, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле правила единые для всех. И государственная программа физической культуры в школе, она единая. Она подразумевает 2 обязательных урока или 2 часа. А вот что касается 3-го урока, он, да, Минпросвещение о нем говорит, он только по рекомендации. То есть сама школа должна определить, во-первых, найти место в плане для этого 3-го урока. Не у всех школ есть спортивная база. Например, школа имеет наклон математический. Естественно, такая школа отдаст предпочтение не физической культуре, а займет это место другим предметом, который будет необходим для будущего этих ребят, которые учатся. Что касается 24 модулей. Да, самбо в школу, шахматы в школу, дзюдо. Есть и прикладной ориентированный модуль подготовка к ГТО. Вот эти спортивные занятия могут реализовываться только в рамках 3-го урока. Но самое главное, коллеги, о чем бы я хотела сказать, это не количество уроков, а их качество. Ведь сегодня школьники имеют... право быть допущенными только по медицинскому заключению к урокам физической культуры. Но и здесь при планировании нагрузок обязательно учитывать информацию о медицинской группе. Этих групп у нас 3. 1-я, 2-я основные и 3-я специализированная. В рамках этих групп существует и А, и Б. То есть ребята, которые, допустим, переболели или имеют какое-то, допустим, хроническое заболевание. Но... вот самое главное, о чем бы я хотела сказать, решение о переводе из одной группы в другую должен принимать по закону врач и учитель физической культуры. Должна быть создана комиссия по переводе таких учащихся. Есть ли у нас врачи в школах? Собирается ли такая комиссия? Работают ли специалисты действительно физической культуры, которые могут заниматься с детьми с ограничениями? Вот о чем надо бить тревогу и о чем говорит Общественная палата, что сегодня в этом аспекте очень много вопросов.
0: Но возвращаясь к этой истории про 3-й урок физкультуры, по поводу которого конкретная школа может принимать решение, а понятно, как принимается такое решение? Ну вот как будут учитываться мнения разных людей?
10: Ну, смотрите, если есть специалисты в школе, и сама школа выбирает, например, спортивные направления, да, есть традиции, есть база для этого. Например, школа новая, уже при допустим, ее проектировании были заложены спортивные, там, допустим, бассейны. Но почему бы нет? Конечно, такие школы принимают решение, допустим, культивировать у себя плавание, там, бокс. А если у школы, школа старенькая, база очень слабая, ну, слушайте, специалистов не хватает, учителей не хватает. Здесь, конечно, школа примет другое решение. Этого третьего урока может и не быть.
0: Но если этот урок будет, каждый должен быть, каждый ученик обязан будет в нем участвовать?
10: Ну, если школа принимает такое решение, конечно, да.
0: Заранее понятно, как это решение принимается, то есть там большинством, я не знаю, или это решение директора. Что для этого нужно?
10: Я еще раз вам говорю, что я не могу вам как бы так до конца объяснить, чтобы не вводить вас в заблуждение, как принимается это решение. Потому что, ну, вообще, конечно, мне кажется, что школа сама должна принимать это решение не только каким-то большинством. Школа формирует план учебных занятий. Очень многие люди, например, многие родители идут конкретно в конкретные школы, где экологическое воспитание, там, допустим, или математическое воспитание. Я думаю, что это тоже один из таких, один из вариантов, по которому в эту школу пойдут люди. Если, например, там будет хоккей культивироваться или шахматы, или, например, синхронное плавание, есть бассейн, конечно, родители поведут в эту школу, потому что они хотят, чтобы его ребенок в будущем занимался. А сегодня он без отрыва, понимаете, не выходя из этой школы, занимается этим видом спорта. Вот в чем здесь, как вам сказать, новшество. Это тоже хорошо.
0: Спасибо. Это Ольга Павлова, хорошо. Заслуженный тренер Российской Федерации, доктор педагогических наук, член Общественной палаты России. Продолжаем следить за выборными новостями. Много их сегодня. Шаман проголосовал на выборах в Государственную Думу. Степашин оставил послание на стене пожеланий в Общественной палате Российской Федерации, вспомнив довольно старую фразу «голосуй или проиграешь». Это с ленты агентства РИА Новости. И тут же по поводу вчерашнего ДТП в центре города. Смотрите, оказывается, вчера автомобиль «Бентли» сбил мотоциклиста в центре Москвы. Мотоциклист погиб. Это было в Новоспасском переулке, так пишет РИА Новости, ссылаясь на госавтоинспекцию. Так вот, водитель «Бентли», в столкновении с которым в центре Москвы мотоциклист погиб, прав не имела, и против нее возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Мотоцикл столкнулся с автомобилем «Бентли», и уголовное дело теперь по пункту В, части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, утверждает РИА Новости. Возвращаемся к школе. Как может быть единая программа для всех школ в стране с несколькими климатическими зонами, и почему бы не засчитывать в качестве уроков физкультуры занятия в секциях вне стен школы? А как вы себе это представляете, Елена? С одной стороны, вот, значит, ну, зачли мы, к примеру. Кому-то зачли, кому-то не зачли, и вот остаются два человека, к примеру, которые в секции не ходят. И тогда в школе проводят уроки физкультуры для двух человек. Алишер вспоминает, что сегодня еще на Кутузовском проспекте была большая авария. Да, тоже было, тоже, по-моему, говорили о погибших, но вот прямо сейчас в новостях новых сообщений по поводу этой аварии на Кутузовском проспекте нет. Возвращаемся. Школьная тема. Тема уроков физкультуры. Сколько их должно быть, сколько их может быть. Вот согласно Минпросвещения, согласно планам этого ведомства, школы смогут выбирать количество часов физкультуры в неделю. 29-й. Физкультура должна быть добровольной. Опять же, как вы себе это представляете? Что такое добровольная физкультура? Значит, школа стоит и кого-то ждет, а музыка играет и играет. Кто-то приходит, кто-то не приходит. Никто не приходит, учитель ждет. Ну, как-то царевна. Да, в окне сидит и ждет. Или что? Вообще, что такое добровольный предмет в школе? Я не очень понимаю. А главное, а почему физкультура должна быть добровольной? Детей не надо обучать тому, как правильно двигаться, как правильно делать свое тело более подготовленным к жизни, нет? Нет, так не должно быть. Ничего особенного обязательного в этом быть не должно. Физкультура, пишет 29-й, должна быть добровольной. Хочешь ходи, хочешь не ходи, физрук подкачается, если никто не пришел. А вот то, что дети не подкачаются, это для вас не проблема? Далее новости.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Президент сделал это онлайн, находясь в своем кабинете в Кремле. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали сегодня, 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 числа. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Мужчина погиб в Курской области при ударе дрона ВСУ. Речь идет о жителе Беловского района. Такие данные во своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Александр Хинштейн. Также он заявил, что в результате атаки украинских БПЛА ранения получили 3 жителя села Гучево. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В Минсельхозе заявили об отсутствии перебоев с поставками ГСН для аграриев. Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркнула глава ведомства Оксана Лут. Ранее она отмечала, что благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением топливом аграриев удалось стабилизировать. Лут напомнила о поручении президента, которое касается первоочередного снабжения горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. Кроме того, глава Минсельхоза сообщила, что объем сбора зерна в России с начала года уже составил 120 миллионов тонн, в том числе свыше 90 миллионов тонн пшеницы. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве. Ведомство оценило ее как стабильную. При этом специалисты напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу при наличии симптомов. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют, что характерно для данного периода эпидсезона, отметили в Роспотребнадзоре. В Москве в начале сентября стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а также в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей 50 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Реклама.
12: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
16: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Умные парни.
0: Пятница, 18 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Умные парни» в течение ближайшего часа разговариваем с гостем студии. Сегодня это Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
17: Добрый день, Юрий Викторович.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Во второй части программы традиционно подключаем возможность звонить по телефону. Первый вопрос. Текущая инфляция, вчера были новости, текущая инфляция в августе от 5 до 6%, к данному моменту 6,33, вот, по-моему, у Путина на совещании говорили 6,4%.
17: Ну да, 6 с копейками, да.
0: Как оценить эту цифру?
17: Вы знаете, как оценить? Ну, это вопрос диалектический. Если оценивать относительно таргета, который ставит Центробанк, а они уже третий или четвертый год настаивают на 4-4,5%, что они выйдут инфляции, то это высокая инфляция. Если ее брать сравнительным режимом с прошлым годом, где была инфляция 8, под 9, то это низкая инфляция. И потом оценивает каждый человек по-разному, потому что эта макроэкономическая инфляция 6,5, она не имеет никакого отношения к той инфляции, которую ощущает человек. Люди живут совершенно с разной инфляцией. Один человек может жить с 5% инфляцией, другой человек живет с 40% инфляцией. Все зависит от корзины потребления людей. Поэтому каждый оценивает. Но в принципе...
0: Но макроэкономический показатель, то есть тот показатель, который действителен для экономики в целом.
17: Для бюджета, вот главное формирование бюджета, финансовых потоков, и это все страны делают такой расчет, понимаете? Если вы, условно говоря, там на Пятой авеню в Америке просите 10 человек и скажете, что вот вы считаете, что 3% инфляции, то, что говорят, это справедливо, вам 8 человек помашет пальцем у виска, один вызовет амбуланс. Да, поэтому говорить нужно... Если оценивать макроэкономически, как оценивают все страны, то, в принципе, тренд нормальный на 6,4, учитывая все геополитические и экономическую неопределенность, ну, нормально.
0: Еще раз, это, когда мы говорим текущая инфляция, это инфляция в расчете на год, то есть если мы обсуждаем ее в сентябре, то это, соответственно, от сентября до сентября.
17: Сентябрь-сентябрь или накопительную меряют по-разному, или в оценке года, но лучше мерить ее в оценке к декабрю, как делает Росстат.
0: Вот как раз у меня вопрос с вашей точки зрения, учитывая, что сентябрь к сентябрю 6,4, если я правильно понимаю, то да. Что будет декабрь к декабрю?
17: Ну, вы знаете, у нас есть основной регулятор инфляции, это Центральный банк, который располагает соответствующей информацией, соответствующей специалистами. Они говорят именно о годовой в районе 60,5. Но, учитывая экономическую историю, все-таки Центробанк, они позитивисты. И они всегда уменьшают где-то на 0,5% или на процент. Все зависит от того, как поведет идет второе полугодие. А во втором полугодии есть очень приличная зона риска инфляционная. Поэтому как она? Ну, я думаю, в пределах 7 она будет, а то и может быть и 6,5.
0: Ну, смотрите, если сейчас 6,4 и совсем немножко, 6,5 или 7, вы говорите, к декабрю, то как такое может быть, учитывая, что ждет нас буквально 1 октября, когда вырастут тарифы на ЖКХ? Там ведь далеко не на 1% рост.
17: Вы знаете, это будет разовое, моментное возгорание. То есть я не думаю, что больше одного будет, но максимум 1,2. Это же инфляция, которая сидит исключительно на коммунальные услуги. Это же 1% не от общей инфляции. Я думаю, что он на 1%... Ну, базу он поднимет инфляционно. Поэтому вот я и говорю, что есть зона риска. А РЖД обязательно повысит к концу года свои ставки по проезду, причем не только на гражданские лица, но и на инвестиционные товары. Поэтому есть проблемы, но всеми уложимся. Но инфляцию нужно не только ИПЦ, то есть общий индекс считать, а инфляция состоит из трех факторов. Это инфляция продовольственная, инфляция непродовольственных товаров и инфляция услуг. Главное в

0: как будут довозить товары. Мы же из Ростова повезем в Якутию какие-то продуктовые товары. Он же по дороге с рефрижераторами в цене увеличится неизвестно насколько.
1: Еще смотрите, вот вы упоминали, что инфляция у всех своя.
0: Да.
1: Ведь это не только про граждан, если говорить. Видимо, и у отраслей, и у каждой отрасли своя инфляция.
0: Да, это производственно.
1: И вот смотрите, Виталий говорит, нам в последние годы часто повышают тарифы на ЖКХ значительно выше, чем инфляция по бумагам и отчетам чиновников. Вот у меня вопрос. Когда нам говорят, что ЖКХ дорожает не выше инфляции, это вот какой инфляции? Той,
0: это
1: которая
0: общий,
1: в ЖКХ?
0: Общий. Это нет, это индекс потребительских цен. Вот у нас
1: 6,5... Но ведь нам говорят, что инфляция годовая 6,5, при этом 1 октября тарифы будут не выше инфляции, дорожать при этом больше, чем на 10%.
0: Ну, там не на 10, там...
1: Ну, там в разном регионе
0: вилка,
1: по-разному,
0: да. Вилка там от 8 до... Но обычно, понимаете, запускают два раза в год. Сейчас вроде как в январе повысили только на 1-1.5%. То есть, как
1: ну, там
0: бы...
1: из-за НДС, насколько я помню,
0: ну, да,
1: говорили.
0: Да. То есть, суммарно, вы понимаете, в чем проблема? Что коммунальные службы у нас очень запущены с точки зрения износа основных фондов. Их нужно кровь из носа ремонтировать. Нужно делать капитальный ремонт страны. У нас 40% домов, которые построены до 80-го года, до Олимпиады. Поэтому требуется капитальный ремонт. Бюджет сам по себе выдержать это триллионные затраты, если брать ближайшие 3-4 года, чтобы отремонтировать всю страну. Трубы, канализация, это очень дорогое
1: Георгий
0: удовольствие.
1: Ну вот про это дорогое удовольствие, про то, что это триллионы стоит, я, честно говоря, слышу уже не первые десятилетия.
0: Да.
1: Но трубы как-то держатся.
0: Нет, ну они могут. Где-то держатся, а где-то, вы знаете, проблема возникает. В том числе канализационные трубы.
1: Нет, это вот история, которой нас пугают не первый год, но она то ли не происходит, то ли с нас никак не берут деньги, то ли берут деньги и не делают, ну и так далее.
0: Юрий Викторович, все происходит, но происходит в локальном масштабе. Трубы одновременно по всей стране не взрываются. Они могут взрываться в поселке Миндюкино, в Больших Огурцах, в Верхней Пышме. Ну, вряд ли эта информация широко распространяется по... А так, если открыть интернет, то вы всегда найдете, что там взорвалось, там взорвалось. И, в общем-то, с этим ничего не поделаешь.
1: 534-й в этой связи говорит, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, это вот такая вот эмоциональная штука. Но дальше говорит, про 300 миллиардов замороженных денег на Западе, почему мы их не бросили на ЖКХ? Ну, можно даже не обязательно связывать это с замороженными деньгами. Но ведь есть какие-то заначки у государства. Фонд национального благосостояния и так далее. Почему надо с людей брать, а не оттуда? Видимо, об этом 534-й.
0: Ну, собственно говоря, у нас коммунальные услуги, оплата, люди, гражданское общество платят, далеко не самая большая оплата труда. Если сравнить с европейцами или с американцами, у нас доля затрат значительно ниже на коммуналку. То есть люди тоже должны участвовать в своих, как говорится, квартирах, в своих домах.
1: Понимаете? То есть, когда мы говорим о том, что у нас бешеные тарифы на коммуналку, они не такие бешеные.
0: Не такие бешеные.
1: Грубо говоря, если мы не доплачиваем.
0: Да, конечно. Конечно, до себестоимости этих услуг мы не доплачиваем. То есть коммуналка, она субсидируется государством. То есть государство основную часть вкладывает, не сами собственники.
1: То есть, по-вашему, насколько было бы дороже оплачивать услуги ЖКХ, если бы мы платили по себестоимости? Это проценты, это разы?
0: Ну, я думаю, что это может до разу дойти. То есть, полтора-два раза. Полтора-два. Все зависит от дома, вы понимаете? У нас,
1: да.
0: Еще раз говорю, есть дома, которые послевоенной постройки, а есть какие-то, я не знаю, апартаменты, которые у нас стоят, доходят до 5 ярдов, до 6 миллиардов. Купить можно себе домик или квартиру.
1: Но, насколько это легко просчитывается? А то вот вы только сказали, Игнат 172-й тут же, мы в 3 раза переплачиваем за коммуналку. Вот это
0: вы
1: реально...
0: знаете, кто-то переплачивает в 3 раза. Нет, мы переплачиваем.

0: чем сейчас?
1: Да.
0: Нет, это исключено. Это неправильное суждение. Потому что все-таки коммунальные услуги во всем мире стоят, ну, достаточно прилично. Достаточно прилично. Мы, если брать от долю от средней заработной платы, она у нас где-то в районе 108, то коммуналка у нас невысокая по стране.
1: В Европе нет такого количества воды, нефти, газа, алмазов, топазов, зерна. Почему они переплачивают, я понимаю, пишет Виталий. А мы-то почему?
0: Ну, в Европе есть кое-что другое. В Европе есть искусственный интеллект, в Европе есть производственные мощности, поэтому они тоже могут задавать вопросы, зачем мы переплачиваем. Каждая страна располагает своим каким-то ресурсом, понимаете? Вон в Люксембурге...
1: И принято считать, что если мы располагаем этим ресурсом, значит, он стоит 5 копеек.
0: Ну, это неправильно, что значит.
1: Ну, потому что вот тот же Игнат продолжает, не надо сравнивать с ценами в мире, надо сравнивать с реальной, как он пишет, себестоимостью. Ну, мол, значит, что услуги ЖКХ у нас копеечные.
0: Нет, они, конечно, не копеечные. Они, конечно, не копеечные, и платим мы, я еще раз говорю, что коммунальные услуги у нас очень дотационные, и платит за это государство дотации делает. Поэтому и поднимает, просит помощи у населения.
1: Ну, надо еще не забывать и о том, что по сравнению с Европой у нас немножко другая погода, и немножко иначе расположены вот эти вот системы передачи тепла, к примеру. Это довольно дорого.
0: Ну, погода разная. Северные страны не лучшей погодой обладают, а у них коммуналка один из самых дорогих, ну, я имею в виду Швеция, Финляндия, Норвегия. Очень дорого они платят за коммуналку. Татьяна... Но, правда, у них доходы в 2-3-4 раза выше, поэтому...
1: Ну, там надо посчитать,
0: если посчитать пропорции...
1: А то вот во Франции тут на днях заговорили про дефицит бензина. Угу. Я посмотрел, у них действительно в два раза дороже, чем у нас бензин. Ну, посмотрел зарплаты, и зарплаты в два раза больше. Ну,
0: если не больше.
1: Ну, да, чуть больше, да. Yeah. Игорь, больше 6 лет назад, впервые за 25 лет, сделали ремонт в подъезде. За прошедшее время подъезд уже обветшал и пришел в печальное состояние. Каждый месяц каждый жилец заносит по 1000 рублей в фонд капремонта. По 1000 уже? Сколько еще должно пройти лет, чтобы наше благоустройство было в порядке? Цена всех работ примерно на 300... Вот у нас люди очень легко считают. Все работы стоят, посчитал уже Игорь, 300 тысяч с работой, а каждый месяц дом вносит 80 тысяч. В общем, как бы деньги лишние.
0: Ну, молодец, Игорь, что я могу сказать. Его надо назначить министром коммунального хозяйства. У нас, правда, нет такого министерства, но... Если он так ловко считает, это посчитать вообще невозможно.
1: Нет, ну просто люди уверены, что мы переплачиваем.
0: Ну, вы знаете,
1: то
0: как
1: нам
0: правило,
1: плохо объясняют,
0: это
1: что?
0: Да, может объяснять, а потом это психологическое, это психология. Люди уверены, что мы переплачиваем за помидоры и огурцы. Ну, что там, господи, семечки бросил, вырос помидор.
1: Ну, да.
0: Да, он уверен, что мы переплачиваем за билет на футбол. Ну, что я там 22... Чудака гоняет мяч, а с меня там 3,5 тысячи.
1: Ну, дальше. Давайте тогда вот про эти вот уверенности поговорим. 534-й. Если навести порядок с офшорами, прекратить выводить деньги за рубеж, деньги на все найдутся.
0: Ну, я не знаю, про какие офшоры.
1: А есть государственные офшоры, вы полагаете, 534-й? Мы ведь говорим о государственных расходах.
0: И потом вы посмотрите динамику выхода деньги по платежному балансу Центробанка. У нас уменьшилось отток капитала. Но, правда, тут другое дело. Начали этот отток через крипту гнать. Но вообще-то идет тенденция, причем интенсивная, к сокращению от оттока капитала в деньгах.
1: А Игнат продолжает, говорит, тогда объясните, почему у меня дачный дом 50 квадратов газом отапливается, и я плачу меньше, чем за отопление в квартире подобной же площади?
0: Ну, вы знаете, каждый формирует себестоимость, значит, издержки на даче у него, у той компании, которая обслуживает...
1: Да я подозреваю, там меньше. Нет компании, у него прямо в доме стоит газовый котел.
0: А, ну тогда вообще не вопрос, ну понятно, что можно, конечно, вот сейчас Европа, особенно те же северные страны, они ставят индивидуальные на крышу и отказываются вообще от коммуналок и экономят на этом очень приличные суммы.
1: Григорий говорит, дрова за последний год не подорожали. Правда, доставка выросла в цене.
0: Дрова?
1: Да. Угу. Да. А какие-то оценки эффективности ЖКХ в России с другими странами есть? Это сравнивают? И это вообще можно сравнить?
0: Вы знаете, сравнивать все можно, но я, честно говоря, не видел такого сравнительного анализа. Но, наверное, он такого суперэкономического смысла не несет. Поэтому таких публикаций и таких исследований я не видел.
1: Дальше. Мы начали с 6% текущей инфляции. И вот на этом уровне вроде все нормально, экономика устойчивая. И на этом уровне вдруг вот на днях, буквально совсем недавно, Центробанк не стал понижать ключевую ставку. А чем тогда это объяснить?
0: Ну, вы знаете, тоже такая ситуация. Объяснить, в общем-то, неопределенностью экономической, неопределенностью геополитической. Тут принимают какие-то адские санкции. А тут какой-то топливный шок вдруг прошел. Ну, я имею в виду вот эту форс-мажорную ситуацию с МПЗ. А как она отразится? Ну, естественно, она отразится в росте цен, понимаете? Ожидания, ведь Центробанк ставит свою ставку, свой таргет не по фактической инфляции, он ключ-то делает, а он ставит по ожиданиям людей. Так вот, если фактическая 6, ну, тогда ты поставь, потому что максимум прибавляет ключ, прибавляет 3%. Ну, 4 это в каких-то редких странах, понимаете? Но мы прибавляем к 6 8, да? Сколько? 14 получается.
1: Ну да.
0: Это вообще-то мы чемпионы мира по реальной ставке. То есть реальная ставка у нас 8%. То, что ключ 14...
1: Теоретически должно быть 9.
0: Нет, ну 14 минус 6, я грубо говорю. 14 минус 6. Это очень высокое. Мы где-то лидеры по именно реальной ставке. Это ключ минус инфляция. Обычно ключ минус инфляция равно 2-3, ну максимум 4%. Но почему Центробанк ставит 14? Потому что он ориентируется на ощущения людей. Он проводит опросы, и ощущения людей не говорят ни о каких 5, ни о каких 6. Люди ощущают инфляцию на уровне 13-14. И, исходя из этого, Центробанк ставит свой ключ. Понимаете? То есть ожидания и ощущения текущей инфляции. Люди, никто в 5-6% в опросах не ощущает инфляцию.
1: Но это ключевая ставка, и об этом уже многие говорят, проблема для развития экономики, проблема для продвижения экономики.
0: Конечно.
1: Проблема для решения проблемы инфляции. Конечно. В том числе.
0: Конечно. Вы видите, у нас средняя рентабельность по экономике в целом 11%. А ставка по кредитам, если Центробанк ставит ключ 14, то коммерческие банки еще 3-4-5 накидывают, 19%. Но как же я при рентабельности 11% смогу взять кредит и отбить ставку 18%? И еще попытаться получить прибыль, понимаете?
1: Подождите, то есть Григорий услышал в том, что вы, как вы объясняете всю эту историю, он говорит, подождите, то есть мы должны просто перестать жаловаться Центробанку, что ждем высокой инфляции.
0: Нет, вы должны честно отвечать, какую инфляцию вы ждете. Но вы понимаете, это сложно Центробанку по опросам строить свою стратегию. То, что у нас на генном уровне люди привыкли, что инфляция или растет, или минимум стоит на месте. Понимаете? Если бы вы в Швейцарии задали вопрос в Цюрихе, какую вы ждете инфляцию, ну, они максимум бы вам сказали 3-4%. Понимаете?
1: Нет, подождите, но наш Центробанк тоже ждет 4%, как мы помним.
0: 4%.
1: Виталий говорит, а вам это не кажется сказками Булонского леса? Ну, ждали бы тогда они 10.
0: Опять же, Центробанк – это врач, который лечит болезненную экономику. Он говорит, что наша цель – вам сделать температуру 36,6, которая считается нормальной. А у вас сейчас 38,1. И он вот этот концепт несет из года в год, что я хочу... То, что идеальная инфляция для России 4%. Причем, обратите внимание, не 3, не 2, не 0%, а именно 4%. Тогда будет работать экономика. Понимаете? Потому что в фиксированной небольшой инфляции есть свои плюсы. Гораздо хуже, если была бы дефляция или был бы 0% по инфляции. Япония стоит на нуле уже 20 лет, и все, и она не может никуда сдвинуться, и там идут очень тяжелые экономические процессы.
1: Удивительная история. Сколько лет уже об этом говорят, вот 534-й, потому что Центробанк — это филиал Федеральной резервной системы, и потому все так плохо. Ну, нет, а у вас есть объяснение, а почему люди это повторяют из года в год?
0: Ну, вы знаете, ну, как-то у нас настроено это, и потом, понимаете, иной раз включаешь радио, а там кто-то сидит и говорит, ну, Набиуллина, это Пенсильванский университет закончила, это сейчас работает там скрыто завкафедрой финансов и кредита где-нибудь в Мичиганском университете. Ну, как-то вот это вот у нас считается нормальным, понимаете?
1: Теперь все объяснили, даже ваши объяснения теперь стали понятны. Игнат говорит, так высшая школа экономики — это филиал либерального блока правительства.
0: Ну, конечно, ну, что-то, ну, мы входим в Лигу Плюща, в американские вот эти 8 университетов, и просто скрывали все эти годы, как образовались, уже больше 20 лет все скрывается.
1: Творное влияние Запада.
0: Да.
1: Ладно, Максим все-таки продолжает эту тему, то есть всем надо, гражданам, договориться и ожидать инфляцию в 1%, и тогда у нас все получится.
0: Но если будет в 1%, то Центробанк сразу ключ поставит максимум 3%, ключевую ставку. И все бросятся брать кредиты.
1: Да что ж такое, 534-й. В 90-е же не скрывали, что американцы были в правительстве. Это кто? Нет, у нас? Вице-премьер был американец?
0: Ну, я не знаю. Ну, наверное...
1: Вот 534-й знает. Ладно, Игнат продолжает. Шницель покупал за 190, теперь 120. Получается, что реальная инфляция 16. Получается, что реальная инфляция шницеля за 190 в том магазине, в котором вы покупали, если это один магазин, 16%. Почему люди так легко определяют инфляцию для себя?
0: Так невозможно определить инфляцию. Росстат определяет инфляцию по всем 85, ну или, не знаю, они новые регионы охватывают, по 89 регионам. Масса магазинов, тысячи магазинов в определенное время по пятницам. И так, конечно, вы заходите в магазин первой категории, у вас одна цена на, ну, условно, что он там покупал?
1: Шницель.
0: На шницель. В магазин второй категории у вас другая цена. В магазин третьей категории у вас еще, может быть, меньше цена. Так нельзя определять.
1: При этом рядом будет лежать другой шницель, который вообще подешевеет. Такое тоже бывает.
0: Ну, бывает, все бывает. Но потом часто бывает сэлл. То есть продавцу нужно избавиться от товара, чтобы освободить полки. И он выкидывает это ниже, там, ниже цены.
1: Но мы это не учат. Мы это не замечаем.
0: Ну, понятно.
1: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов «Тифон». Они предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва потребовала от Токио убрать со своей территории американские комплексы наземного базирования, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подчеркнута недопустимость развертывания Японии на своей территории под каким бы то ни было предлогом любых установок, вне зависимости от продолжительности и способов их размещения, сказала дипломат. Захарова добавила, что Россия призвала Японию самым серьезным образом отнестись к ноте протеста от 3 сентября. Роберт Фицо отменил запланированный на пятницу визит на Украину. Причина – болезнь премьер-министра Словакии. Такие данные приводит новостное агентство ТАСР. По информации СМИ, Братиславу на саммите Карпатской инициативы будет представлять государственный секретарь МИДа Марек Эштак. Накануне Фицо сообщил, что сегодня совершит визит на Украину, где встретится с Владимиром Зеленским и премьер-министром республики Сергеем Корецким. Словацкие СМИ при этом писали, что премьер должен был принять участие в саммите. We'll be right back. В Байкальске и Иркутской области из-за медведей вводится комендантский час. Он будет действовать с 19.00 по местному времени. Городской администрации отметили, что нахождение на улице и в парках в темное время суток запрещено. Кроме того, ограничение распространяется на выгул домашних животных в лесополосе и на окраинах Байкальска. Решение связано с участившимися случаями выхода животных к людям и нападений хищников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее предложил ввести на территории всего региона режим повышенной готовности. По данным властей, ежедневно фиксируется 50-60 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и о встречах местных жителей с хищниками в пригородных лесах. Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на матче Лиги наций. На своем поле команда сыграет с представителями Уэльса и Норвегии. Игры пройдут 24 сентября и 4 октября соответственно. На выезде португальцы встретятся с командами Норвегии и Дании. В составе сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду провел 233 матча, в которых забил 146 мячей. Футболист-рекордсмен по числу голов за национальные команды. С 2023-го Роналду выступает за Аль-Наср. На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 16 градусов, местами небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
4: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: А вы говорите Милин.
9: Я его что?
8: Мне Милин.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Напомню, пятница, 18 сентября, сейчас 15:37. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». В Москве пятибальные пробки, нам обещали четырехбальные, но они уже пятибальные, хотя 4 балла нам обещали до 5 вечера. Дальше с 5 до 7 нам обещают шестибальные пробки. Срочное сообщение, напомню, у нас продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы, и много сообщений, срочных сообщений. Но вот мэр Москвы Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы, пишут агентства. Мишустин проголосовал на выборах в онлайн-формате и сказал, участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России. Подубный проголосовал на выборах в Государственную Думу на участке в Москве. В общем, фамилий много. Хуснуллин проголосовал на выборах. Это вот все, что сейчас на лентах информационных агентств. Продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками, продолжаем программу «Умные парни». С нами сегодня Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, через МАКС или звоните. 7373948. 15-й, Георгий Владимирович пишет, нормальный врач не температуру делает, ну то есть не сбивает температуру, а болезнь лечит. Мол, вот чем должен заниматься Центробанк.
0: Нет, ну, я это имел в виду, может быть, я просто это не договорил, хорошо, что меня 15-й поправил, но это понятно. Он сбивает, Центральный банк сбивает инфляцию. Каким образом? Классически, как говорили отцы-основатели Адам Смит, Давид Рикардо, основатели современной экономики. Центробанк делает деньги дорогими, поэтому эти деньги люди и предприятия взять не могут, поэтому падает спрос и, естественно, падает цена. В общем-то, это классика. Это называется ДКП, денежно-кредитная политика.
1: Это ДКП распространяется на людей и предприятия, на государство она тоже распространяется?
0: На всех распространяется. Кто занимается товарно-денежными отношениями и кто формирует инфляцию. Но, ну, не знаю, если будет пару минут, я бы хотел сделать одно, может, не ортодоксальное, но такое... вывод.
1: Считайте,
0: если...
1: что они есть прямо Нет, сейчас.
0: Я вот в чем дело. Мы сейчас в последнее время на любых радиостанциях, телевидении, везде. Вот у нас священный Грааль — это Центральный банк. Он становится чуть ли не самым главным регулятором экономической деятельности. А на самом деле, вот ДКП — это хороший инструмент, который помогает экономике. Но за счет денежно-кредитной политики ни одна страна никогда не решала фундаментальные экономические задачи. Должны решать комплекс мер и фискальная политика налоговая. Надо принимать, чтобы Государственная Дума принимала законы, улучшающие предпринимательский климат. Я вам скажу, наверняка ваши слушатели помнят, самые тучные годы для российской экономики были 2003-2008, да, до кризиса. Мы росли примерно 7 с лишним процентом средний годовой темп. Вы знаете, какая была инфляция? Ниже 10-12% она не опускалась. У нас сейчас 2,1 безработица. Вы знаете, какая была безработица? Под 8-9%. Значит, нужно смотреть другие механизмы. Но как мы при 10% инфляции имели двузначные инвестиции, двузначные доходы? Нужно смотреть не только работу Центрального банка. У нас начинают все передачи показывать здание Центрального банка. То есть
1: 724-й пишет, что просто это как мальчик для битья используется.
0: Ну, Набиуллину особо-то не побьешь, она такая дама-то серьезная.
1: Еще, можете сказать, откуда инфляция в нашей стране? Первоисточник кто или что? Вот так вот 534-й задает вопрос.
0: Нет, ну а как? Опять же, исходя из классиков, первоисточник инфляции – это увеличение массы денег, так называемое увеличение агрегата М2. То есть в экономику вбрасывается больше денег, чем создается товаров и услуг. У нас М2 за последние 3-4 года, а М2 это все наличные, безналичные, депозиты, выросло в два раза. То есть количество денег увеличивается, а под них товара и не создается.
1: Ну, то есть Центробанк?
0: Нет, это причина инфляции.
1: Ну так а говорю. Откуда эти дополнительные деньги?
0: Ну, это не только Центробанк, это и коммерческие банки сбрасывают, и требуют, и бюджет. У нас же вот проблема все время Набиуллина говорит, все будет зависеть по снижению инфляции от поведения бюджета, потому что у нас огромный бюджетный импульс вместо частного бизнеса.
1: Марина, смотрите как, в конструкции... видимо, в Конституции, написано, что Центробанк должен следить за устойчивостью рубля. Наша валюта регулярно занимает последнее место. Где? Ну, где-то, видимо, какие-то списки по устойчивости. Короче говоря, Марина пишет, давайте тогда ликвидируем Центробанк.
0: Ну, как это? Ну, можно вообще все ликвидировать и оставить Марину и ее друзей. Но вопрос-то не в этом. Мы живем в цивилизованном обществе, мы живем в рыночной экономике. У нас экономическая форма капиталистическая. И нет таких прецедентов, чтобы все работало без Центробанка. Ну, наверное, можно перейти там на какой-нибудь... Вот в СССР... Так, особо-то Центробанк-то и никто не знал, кто там был, Госбанк, был вообще 1-2 банка, и все, и Сберкасса. И жили люди прекрасно.
1: Но это была другая экономическая модель, говорят.
0: Ну, это была социалистическая модель, и она почила в БОЗе, соответственно, в 90-м году, так сказать.
1: Вы говорили о том, что где в Японии, по-моему, дефляция, и оттого у них проблемы.
0: Дефляция, да.
1: А чем она плоха, спрашивает 777-й? Дефляция.
0: А понимаете, когда у вас понижаются цены, у вас понижается охота покупать какой-то товар. И люди ждут, чтобы... еще меньше цена, чтобы понять. И спрос...
1: А, если цена растет, я стараюсь купить
0: я
1: побыстрее.
0: Я тут же бегу в магазин. Я
1: понятно.
0: Получил деньги.
1: Логика, понятно.
0: И тут же бегу в это самое, в пивную купить там пивка.
1: Алкоголь
0: или...
1: вреден, мы об этом не говорим.
0: Это не алкоголь. Да. Пиво безалкогольное я имел в виду.
1: А, тогда другое дело.
0: Да.
1: Ну, в любом случае... Да, вот эта логика понятна.
0: Да.
1: Люди просто не идут покупать.
0: Просто не идут
1: ждут,
0: покупать.
1: Ждут, когда подешевеет еще.
0: Они в отложенный спрос товара, особенно дорогостоящие товары, все откладывают в отложенный спрос.
1: 663-й, а вот эти тучные нулевые, которые вы упомянули, они разве не наступили после дефолта 99-го, почему-то тут года
0: 98-го.
1: Написано, когда Запад нам помогал?
0: Нет, после 98-го, во-первых, дефолт мы получили не по западному, а по внутренним займам, по этим, как они, ОФЗ там, или как, ну, по внутренним, у нас был дефолт по внутреннему заимствованию. Ну, что, 98-й, но мы потом вышли на очень высокие темпы роста. Потому что стал дорогой доллар, мы не смогли покупать оборудование, начали закупать свое оборудование. Пошло импортозамещение, и в 2003 году вышли, в 2000 вышли на весь.
1: Виталий напоминает, ГКО это называлось.
0: ГКО, правильно, да.
1: Так, скажите...
0: Я с этим ОФЗ уже.
1: Вернемся из 90-х в 26-й год 21-го века. Вот то, что сейчас происходит, ведь уже объявлено, что не нефтегазовые доходы растут, что называется, опережающими темпами. В бюджете.
0: Правильно.
1: Это не может стать проблемой для развития бизнеса, помимо высокой ставки, о которой мы уже говорили?
0: Еще раз, Юрий Викторович. Не,
1: нефтегазовые доходы бюджета растут.
0: Да.
1: Откуда эти деньги берутся? Соответственно, у бизнеса, из налогов.
0: Из налогов, да.
1: Высокая ставка, бизнес не может развиваться. Налоги растут, бизнес опять не может... Нет ли здесь дополнительной проблемы?
0: Ну, почему? Если они растут, то проблемы нет. Но они и должны расти. Налоги-то поднимаются. В этом году и НДС, в прошлом году налог на прибыль, в этом
1: да,
0: году...
1: Да, но кто-то это платит, значит...
0: Кто? Они... Бизнесы платят.
1: Они не могут получить новые деньги, потому что высокая ставка.
0: Да.
1: Имеющиеся деньги они должны все больше выплачивать в качестве
0: да,
1: налогов.
0: Да, в качестве налогов. И вот... поэтому бизнес банкротится, бизнес уходит с рынка, бизнес меняет виды деятельности, понимаете, все,
1: ну вот,
0: все закономерно.
1: Бизнес... Все закономерно, но до чего это может дойти? Вот были же сообщения о том, что теперь бизнес еще дополнительно, к примеру, должен оплачивать свои затраты на защиту от беспилотников.
0: Да.
1: Это ведь тоже дополнительные доходы.
0: Это те доходы, которые не пойдут ему в капитальное вложение, он бы мог это в капитальное вложение, которые не пойдут в оплату найма рабочих, которые не пойдут в, там, я не знаю, в проведение инновационных, естественно, они их пошлют на защиту, но это форс-мажор, здесь ничего не попишешь, как. Или тогда это должно осуществлять государство. А у государства дефицит бюджета уже на сегодня порядка 6 триллионов, ну, около того. И как это все? Хотя, в принципе, конечно, закон и порядок – это функция государства. Но вроде бизнес принял эту ситуацию и будет закупать. Это же совершенно новые кадровые люди для него. Это для него не характерная абсолютно производственная деятельность. Это деятельность, которая не приносит прибыли. А раз не приносит прибыли, значит, падают у тебя налоги. Это не производительные затраты.
1: Которые увеличивают себестоимость.
0: Увеличивают себестоимость, увеличивают, падает доходность этого предприятия. Но это форс-мажор, это временное явление.
1: Я понимаю, деньги дорогие, налоги растут, появляются дополнительные затраты, которые увеличивают себестоимость конечного продукта.
0: Да.
1: Не доживем ли мы в ближайшее время до ситуации, при которой люди просто не могут купить то, что наши бизнесмены производят?
0: Ну, я сейчас не говорил бы, это мы говорим про экономических агентов, то, что вы перечислили. Люди, зарплаты растут, средняя зарплата постоянно растет, реальная зарплата постоянно растет. Правда, вопрос, у кого это, нужно же дифференциацию смотреть. У кого-то она растет, у кого-то падает, у кого-то стоит на месте. Но по поводу средней мы с вами говорили, это абсолютно нерелевантный показатель, и от него нужно бежать, когда вы видите средний надой, средняя зарплата. Это вообще не показатель.
1: Теперь еще вот история того, как это все проводит государство. Мы знаем, что с 1 октября заработает закон о платформенной экономике. Говорили, что это очень серьезная, важная новация для всей экономики. Но прежде чем закон заработал, у платформ появились большие проблемы. Мы заговорили о беспилотниках, о том, что называется обстоятельства непреодолимой силы.
0: Да.
1: Так сможет этот закон заработать, если отрасль не в нормальном состоянии?
0: Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что это проблема временная, что постепенно это, ну, образуется. В принципе, платформенная экономика – это мировой тренд. Это абсолютно доказано, что это имеет позитивное воздействие как на продавцов, так и на покупателей. Нельзя отказываться. Ну, я не знаю, что будет с Валберсом. Конечно, у него потери, такие вещи просчитать было совершенно невозможно. И ведь главное в платформенной экономике, ну, особенно маркетплейсной, это большие склады. Вот основной логистический факт, за счет чего работает. Чем преимущество Валберса над Озоном? У Озона нет таких крупных складов и таких мест под такие склады. Вот, и проще это все достать, крупные склады.
1: Может быть, это понадобится, но, может быть, тогда это надо откладывать на какое-то время, на более спокойное?
0: Я не думаю, что будет активное внедрение, но как Михаил Сергеевич говорил, начать можно уже.
1: Надо начать.
0: Да, надо начать и посмотреть, что будет, как это будет все расти и продвигаться. Отменить же можно в любой момент, за 24 часа.
1: Тогда еще одно. Это опять про перспективы. Пока зарплаты растут.
0: Да.
1: Ну, во всяком случае. Пока у нас нет безработицы, но с каждым днем все больше разговоров про искусственный интеллект.
0: А хорошо это или плохо, что у нас нет безработицы?
1: Не знаю. Это отдельный вопрос.
0: Да, это так, не ладно. Это
1: так
0: не
1: вот, искусственный интеллект, говорят, буквально по часам заходит в нашу реальную жизнь, многие это уже начинают замечать. Ведь понятно, что совсем скоро будут вкалывать роботы, а не человек. И безработица вырастет, и проблемы вырастут у граждан. Или как? Как к этому относиться?
0: Нет, надо относиться совершенно спокойно. Это вот это ИИ идет в рамках четвертой промышленной революции. То есть вот то, что сейчас происходит. Когда начиналась первая промышленная революция, а с чего она началась? С того, что Джеймс Ватт создал вот эту свою машину, паровую машину. Она высвободила миллионы людей. Тревитик создал паровоз, создали пароход, то есть это все.
1: И мы помним о проблемах лудитов.
0: Лудиты — это Картрайт и Аркрайт делают текстильную прялку Дженни. Лут — это шотландец был, но он ненормальный. Вот, он собрал там себя и своих друзей и начал спокойно это все громить. Причем его не арестовывали, а так с ним...
1: Нет, но они же громили почему-то, они понимали, что...
0: Он забирает рабочие места.
1: Совершенно верно. А разве мы сейчас не в той же ситуации?
0: А вы понимаете, что произошло? Если вы посмотрите мировую статистику тех лет, конца, когда он сделал-то 1700 паровую машину, конец 18-го
1: лет. Конец 18-го, да.
0: Да. Наоборот, численность. Люди стали больше зарабатывать, потому что стало дешевле эта продукция. Во-первых, все эти паровые машины нужны люди, которые должны делать. Когда люди стали получали больше денег, они начали их тратить на поездки, на туризм, покупать дома, покупать какую-то еду. И в этот сектор двинулись те люди, которые освободились. Бурлаки пошли, я не знаю, в сельское хозяйство, когда пароход изобрели. То есть вот такого какого-то краха, ну, на мой взгляд, и оценивая экономическую историю, не будет. Наоборот, начинается объем продаж увеличивается, начинаются контакты с другими странами. Франция с Англией начали производить продукцию, которую англичане текстиль, но французы, как обычно, ликеро-водочные изделия и сельскохозяйственные, начали меняться. Все стало дешевле, и была занятость. Ну, все четыре промышленные революции прошли под... не было такого снижения численности
1: еще
0: резкого.
1: Хорошо. Искусственный интеллект для многих равно большой брат. Ну, то есть он не только работает за тебя, но и он еще следит за тобой. Да. Совсем недавно мы ведь видели историю, не знаю, видели ли вы в социальных сетях, как люди пошли в МФЦ с курами.
0: Да.
1: Слышали, да?
0: Да.
1: Знаете. Так вот, эта история про учет домашних кур, она разве не говорит нам о том, что государство пытается учесть, ну, буквально каждую мелочь в этой экономической деятельности гражданина? Это хорошо или плохо?
0: Ну, вообще-то, конечно, когда вот это я узнал по поводу учета кур, меньше 10 можешь не ходить, а 11 уже иди. Это, конечно...
1: Ну, ведь, секундочку, там же сказано, пока не иди.
0: Пока не иди,
1: это
0: да.
1: Это в 29-м-то уже и с 9-ю, да.
0: Это, конечно, как Алиса говорила, все чудесатее и чудесатее, понимаете? Ну, понимаете, но это как-то не от большого ума донесли этот материал. Ну, в принципе, перепись сельского хозяйства проводится в любой цивилизованной стране. Правда, как правило, она замыкается на крупном и особенно рогатом скоте. А курица – это все-таки домашние птицы, которые очень волатильны. Они же 2-3 года живут курицы. Они рождаются. Рождаются цыплята, то есть я все время должен ходить в МФЦ, предоставлять этого цыпленка или курицу, ему давать отдельный код. Но сейчас господин Патрушев, это зам...
1: Вице-премьер,
0: да. Он просил Минсельхоза Минэкономики дать разъяснительную концепцию по поводу этого дела и, конечно, убрать эту бюрократию. В принципе... Самая
1: Но
0: идея,
1: это же тенденция, разве
0: идея
1: нет?
0: Идея правильная. Это ветеринары поставили этот вопрос. Проблема в ветеринарии, чтобы знать, где у кого сколько и откуда идет птичий грипп. Вот где они хотели поймать. Ну, конечно, не такими методами, чтобы в МФЦ с курами приходить начали люди. Ну, как это вот вообще?
1: Владимир Путин сказал, что у нас устойчивая экономика. Это вот буквально вчера было совещание. Во-первых, как относиться к появлению таких совещаний? Во-вторых, вот когда говорится, экономика устойчивая, минимальная, соответственно, безработица, небольшой прирост ВВП, но есть все в плановом порядке. Это как бы успокоение, это тенденция, которая, в общем, более-менее понятна на сегодня. Ну, в общем, насколько устойчива эта устойчивость?
0: Ну, вы знаете, опять же, вопрос диалектический. Ну, мы находимся в плюсе. В принципе, макропоказатели у нас, ну, на более-менее, ну, я бы сказал так, удовлетворительном уровне. Если исходить из безработицы, 2,1, ну, сейчас, правда, 2,3, это рекорд. Хотя я лично считаю, что для нашей страны минимальная безработица должна быть 4, а то и 5%. Вот, но это другая тема. Вот. Поэтому, ну, правильно, ну, как что президент выйдет на совещание и скажет, вы знаете, ребят, у нас и на всю страну скажет, у нас неустойчивая экономика, у нас шатается.
1: А могла быть устойчивая, поэтому накажем вот этого, накажем вот этого. Все нормально будет тогда.
0: Ну, такие вещи, в принципе, на публике, тем более с нашими эффектами, когда там кто-то говорит, что в правительстве американские агенты сидят только. И, ну, у нас психология немножко на 30 градусов.
1: Нам надо в черно-белом варианте рассказывать.
0: Да.
1: Либо хорошо, либо плохо.
0: Понимаете? В принципе, я его понимаю, он правильно с точки зрения, он вынул позитивные факты и их изложил, исходя из этих факторов, экономика устойчива. Ну, можно было бы сказать и о негативных, ну, тогда, может, задавали бы вопросы.
1: Ладно, тогда вопросы задают вам. 724-й, у нас 2 минуты осталось, да. Коротко, если можно. Главная проблема экономики.
0: Главная проблема экономики, я, может быть, не ортодоксальную мысль скажу, но это демография. Это удар по людям с точки зрения падения численности населения. И плюс компетентность людей, то есть знания. То есть вложение в человеческий капитал, в здравоохранение, в образование и заниматься демографией. Потому что мы идем к приличному снижению численности. И встретим следующее столетие, я даже не хочу сейчас здесь говорить.
1: Ладно, тогда про другое. А по фактуре можете объяснить, пишет Виталий, что, вот так, буквально общими словами, но в целом, что творится с европейской экономикой? Там реально все настолько плохо, как описывают в СМИ?
0: С точки зрения макропоказателей ВВП, там плохо. Ну, не плохо, а стагнация. То есть где-то Германия плюс 0,5%, плюс 1%. Но вот с точки зрения доходов, там все более-менее, как они были, так они и остались. Но сама экономика не растет, не развивается.
1: Я хочу жить так плохо, как в Европе, пишет 534. Тогда это важно. Смотрите, он написал так. До этого мы говорили, как мы недовольны этим учетом кур. Игорь из Италии тут же присылает сообщение. Насколько я знаю, у нас в Италии правила регистрации более 10 кур десятилетия существуют, и ни у кого вопросов не вызывает. Последний вопрос. Григорий говорит, то есть я правильно вас понял? Меньше народу, больше кислороду – это не для российской экономики.
0: Это нежелательно. Это нежелательно. Чем больше народу, тем больше занятость, тем больше производительность труда, тем больше ты делаешь товаров и услуг, больше платишь налогов и лучше живешь. Почему Китай находится на первом месте по ППС? Да потому что у них 1,3 людей, потому что у них столько рук, что они делают. А Республика Кирибати на последнем месте, потому что у них несколько человек.
1: Ну и вот 534, который сегодня нам много писал, подводит итог. Просто нами плохо управляют. Ну как-то так. Программа «Умные парни». Георгий Остапкович был с нами сегодня, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об ударе по 4 сухогрузам в портах Черноморск и Одесса. Он был нанесен с применением БПЛА «Геран-4». Суда использовались для нужд ВСУ, уточнили в ведомстве. Ранее в министерстве заявили, что в течение недели вооруженные силы России поразили 12 сухогрузов, 2 морских парома, танкер и буксир. Кроме того, российские военные нанесли удар по ряду объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивающих прием и хранение грузов военного назначения. Сергей Собянин проголосовал на выборах депутата в Госдуму онлайн. Мэр столицы сделал это с помощью платформы мост.ру. Сегодня первый день выборов. По предварительным данным, всего за 7 часов в голосовании уже приняли участие более 1,8 миллиона избирателей-москвичей. Абсолютное большинство в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в столице, написал градоначальник в своем личном блоге. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и муниципальных депутатов района Щуки проходит в Москве с 18 по 20 сентября. Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобусный парк в Курске. Пострадал сотрудник предприятия. Такие подробности в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Александр Хинштейн. Украинский дрон взорвался на территории автотранспортного предприятия. По предварительным данным, обошлось без серьезных повреждений. Незначительные травмы получил работник автопарка. У него акубаротравма, говорится в публикации. Хинштейн добавил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Вместе работают оперативные службы. В Москве области из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полуночи до 8 утра 19 и 20 сентября. Синоптики в беседе с РИА Новости отметили, что в утренние часы видимость на дорогах может ухудшиться до 200-700 метров. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее назвал сроки прихода в Москву метеорологической осени. Он пояснил, что речь идет об устойчивом переходе в ходе среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов и ниже. Метеоролог уточнил, что это произойдет в конце сентября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей 50 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура
7: повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире с вашим участием. Для этого есть СМС-портал, можно писать через мессенджеры, можно позвонить.
2: В движении.
1: В городе тем временем пятибалльные пробки, при том, что обещали нам, что будет 4 балла в 3 часа дня, в 4. Но пятибалльные пробки уже как минимум полчаса. Впереди 3 часа шестибалльных пробок по прогнозам в 5, в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы – это красного очень много, но главные проблемы, судя по всему, это пересечение Третьего кольца и шоссе энтузиастов. Там пробки бордового цвета, то есть там совсем медленно едет внешнее Третье кольцо, подъезжая к шоссе энтузиастов. И потом шоссе энтузиастов очень медленно едет в сторону Авиамоторной. Еще обращаем внимание тех, кто по Волоколамскому шоссе пытается ехать в сторону Сокола. Там тоже есть пробка бордового цвета. Есть бордовый цвет в пробке на Большой Академической. Если вы, соответственно, едете по северо-западной хорде от Сокола в сторону Окружной. В целом 5 баллов, 6 баллов ждем к 5 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца теперь 2028 года. Какова роль эмбарго, зачем его продлевают? Значит ли это, что реальной конкуренции наше сельское хозяйство выдержать все-таки не может? Первая тема. Вторая. Российская дочерняя компания «Ашан» передана во временное управление российской компании. Чем объяснить подобные решения, как они принимаются, как определяется то, кому передается весь этот бизнес и что это значит для его собственников. Первая тема. Вторая. Глава Роснедр указал на возможность... Это уже была вторая тема. Еще срочное сообщение. Это я хотел зачитать. Контракт на поставку МС-21 Аэрофлоту включает техсопровождение 108 самолетов на 22 года. Аэрофлот первый самолет МС-21 из первой партии 18 воздушных судов ожидает в 2027 году. Причем это не Аэрофлот, сообщает, не те, кто самолет будут делать, а Кремль.
7: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм или Макса, если будете писать, то пользователю говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эмбарго действует с 2014 года. Оно касается мяса, рыбы, молока, овощей, фруктов и некоторых других категорий товаров. Ограничения установлены, как было тогда сказано, в ответ на недружественные действия стран Запада. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Какова роль эмбарго?
9: Ну, я не буду говорить про политическую роль, хотя там принцип зеркальности явно был реализован. С экономической точки зрения, ну, это защита национальных производителей, когда наши конкуренты запретили экспорт нашей продукции к себе, зачем же мы будем сохранять свой рынок открытым для них? Мы оставляем этот рынок как компенсацию для отечественных производителей. Мы как вы знаете, стали одним из крупнейших мировых экспортеров сельхозпродукции. Это примерно 10-я часть российского экспорта. И надо холить или леять эту сферу. Она очень много нам дает в смысле экономического развития и в смысле экономического развития нашего аграрного сектора, нашего села. Это, конечно, надо беречь. И эмбарго, в первую очередь, на это нацелено, конечно.
1: А, подождите, с экономической точки зрения экономике эмбарго выгодно?
9: Ну, скажем так, отечественным производителям оно выгодно, в первую очередь.
1: Но мы говорим о более широком понимании экономики в целом.
9: Ну, а как? Если у вас люди не будут работать, не будут производить продукцию, не будут получать доходы, это в любом случае плохо для экономики. Нам нужно, чтобы наше село работало, чтобы наши поля распахивались, засеивались, убирались, и чтобы продукция, произведенная на этих полях, продавалась. Это крайне важно. А... И, повторюсь, роль аграрного сектора у нас растет, и это хорошо.
1: А, все-таки, с вашей точки зрения, продлевают сейчас эмбарго до конца 28-го года скорее из политических или из экономических соображений?
9: Ну, мне кажется, все-таки скорее из экономических.

0: продовольствием наше сельское хозяйство просто не может выдержать.
1: Нет, ну почему же? Все ровно наоборот. Ведь эмбарго это против стран Запада. Как...
0: Алло?
1: Существенно. Любая аграрная продукция из стран Запада подороже, существенно подороже, чем в России. Наша продукция гораздо более конкурентоспособна по отношению к ней. Эмбарго не объявляется по отношению к странам третьего мира. Восточная Азия, Латинская
0: Америка. Дмитрий Борисович, если можно, если у вас есть возможность, чуть ближе к окну, что ли, подойдите, потому что мы не все слышим из того, что вы говорите.
1: Хорошо.
0: И совсем пропал. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Мы сейчас попробуем восстановить эту связь. Пока вы можете писать через СМС-портал, через мессенджеры. Вот Елена, например, не понимает, что такое эмбарго. Вот вы прям серьезно не понимаете, что такое эмбарго? Вот вы на радио пишете вопрос, что такое эмбарго? Или это как бы намек на то, что эмбарго это не русское слово, и надо говорить по-русски? Ну, если это так, тогда лучше так прямо и говорите. 534-й. Вам нужно, чтобы люди за бесплатно работали от зарплаты до зарплаты чисто за еду, но это везде так, не только в ВПК. А при чем тут эмбарго? 534-й. Восстановили вроде связь. Дмитрий Борисович, вы с нами? Алло.
1: Ну алло.
0: Вот, да, вот вроде слышим. Скажите, а вот история с продовольственным эмбарго и, ну вот, к примеру, представим себе, что в конце 28-го года его не продлевают. Что тогда будет в сельском хозяйстве России?
1: Ну, будем надеяться, что одновременно нам откроются рынки, допустим, тех же западных стран, и наши производители не потеряют возможность продавать. Вот.
0: Нет, не получается. Ладно, спасибо.
1: Будет размен.
0: Понял. Спасибо. Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Не очень понятно по поводу сельхозпродукции, потому что ведь много говорили о том, что Россия поставляет, к примеру, пшеницу. В некотором смысле тоже сельскохозяйственная продукция. И вроде как продолжает поставлять. Эмбарго – это когда чего-то нельзя говорить до определенного момента, пишет Григорий 859-й. То есть возвращая нас к тому, что это разговор не столько по теме, есть продукты, нет продуктов, сколько стоят продукты, сколько разговора о словах. Надо говорить эмбарго, надо придумать какое-то русское слово, к примеру, запрет импорта. Ну вот о чем, собственно, Елена 659-я написала. Но импорт — это русское слово. Ну, если уж мы об этом. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Присоединяйтесь к этому разговору. 724-й задается вопросом, как мы перевозим сельскохозяйственную продукцию. А это как-то имеет какое-то отношение к продовольственному эмбарго, который, собственно, президент Путин продлил до конца 2028 года. Пшеница, порты в Черном море в блокаде, экспорта нет, пишет Сергей 719. Но блокада ведь не в этом году появилась, поэтому, значит, а до этого-то было все или нет? Я был в Выборге, пишет Григорий, там сыра западного производства навалом на местном рынке, а граница закрыта, и это есть эмбарго. Эмбарго это когда... вроде как не привозят, а оно есть. Поставлять пшеницу – это экспорт. Поэтому я и спросила, только импорт и экспорт тоже. Поставлять пшеницу – это экспорт. Но Дмитрий Кувалин говорил о том, что это эмбарго введено в ответ на соответствующее ограничение с другой стороны. И поэтому для одних импорт, для других экспорт. 7373948. Присоединяйтесь по телефону. Код города 495. Значит, ну, напомню, 534-й решил, что это разговор о том, что людям здесь недостаточно хорошо платят. Но я еще раз напомню, представим себе ситуацию, что люди, вот по-вашему, ведь они сейчас бесплатно работают, если я правильно понял. Значит, люди начинают работать не бесплатно. Все отечественное еще дорожает. Значит, то, что эти люди, которые будут работать не бесплатно, будут производить, станет для вас еще дороже. Вы к этому готовы? И вот ведь в этом главная проблема, разве не так? Если уж мы говорим о том, что люди сейчас работают за бесплатно, при том, что мы знаем величину средних и даже медианных заработных плат, мы знаем, как это переводить в другие валюты и как это сравнивать с зарплатами в других странах. 7373948, телефон прямого эфира 534-й. Я к чему-то готов. Вы готовы? вы готовы к тому, что продолжать?

0: удовольствие подорожает. Я правильно понимаю? А вопрос, другие готовы или нет? 7373948. Это же вопрос общественного согласия, разве не так? Срочное сообщение. Явка на выборах депутатов Государственной Думы в Костромской области уже почти 14%. В Мордовии главу выбирают. Явка к 15 часам 27% превысила. Напомню, продолжаются выборы. Выборы у нас в этом году опять многодневные. Сегодня первый день, завтра второй. Завершение выборов в воскресенье, соответственно. Ну а вот сенаторы Российской Федерации уже проголосовали на выборах в депутаты Государственной Думы в Южной Осетии. Ну, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Цхинвале. Напомню, ваши сообщения мы получаем, когда они приходят через СМС-портал, через Телеграм или через Макс.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: 90 самолетов МС-21. Много сейчас сообщений, новостей по поводу этих самых самолетов МС-21, потому что Путин участвовал в разговоре по поводу этого самолета. Так вот, 90 самолетов МС-21, как утверждают сегодня в сообщениях, Аэрофлот получит в 2029, 30, 31 и 32 годах. В 29-м 14 самолетов. Можно запоминать, видимо, цифры, потом в 29-м году проверять. Следующая тема. Российская дочерняя компания «Ашан», это вчерашняя вечерняя новость, передана во временной компании российской компании L.E.V. Management. Соответственно, указ подписал президент Путин. Согласно договору, компания получит почти 99,99 долей в уставном капитале ООО «Ашан». Ей также, этой компании L.E.V. Management, переданы активы Nestlé и акции бывшего владельца компании Leroy Merlin. Там еще логистические компании, но вопрос, чем вызваны подобные решения и как они принимаются. Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор и президент Центра «Ясные решения». Игорь Викторович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Итак, чем объяснить подобные решения?
3: Вы абсолютно правы. Выбор малоизвестной, даже совсем неизвестной компании выглядит странно. Публичных данных нет, чтобы понять критерии выбора. Но, возможно, ваше удивление и странность исчезнет, когда мы увидим второй акт этой пьесы буквально на следующей неделе или в эти выходные. Ведь текущий управляющий или даже текущий владелец не обязательно конечный владелец или оператор. В российской экономической истории у нас с вами уже был случай, когда неизвестность промежуточной компании ничего не говорила о дальнейшей конструкции. Я говорю про «Байкал Финанс Групп». Несколько дней неизвестность, покупки Юганского нефтегаза у Ходорковского, а потом бац, за ней появилась Роснефть. Сегодня крупнейшая компания в России, одна из крупнейших в мире. Поэтому сегодня бы я не спрашивал, кто такой Краюшкин. Сколько я бы спрашивал, а кто будет второй акт?
0: Но подождите, пока ведь говорят о временном управлении, а не смене собственников.
3: Да, но все дальше и происходит по таким же примерно лекалам было и в прошлые разы, когда появлялись временные управляющие, которые потом организовывали продажи.
0: Я прошу прощения, вы упомянули Михаила Ходорковского. Я должен сказать, что в Российской Федерации его признали иностранным агентом.
3: Абсолютно правильно.
0: И внесли в перечень террористов и экстремистов. Так дальше. Вы понимаете, почему принято это решение по поводу бывшего Леруа Мерлена, Ашана и компании Nestlé?
3: На мой взгляд, абсолютно правомерное решение, но мы должны посмотреть немножко шире и встать над сегодняшним днем, над 18 сентября. Мы наблюдаем сейчас конец эпохи, когда считалось, что собственность международного бизнеса существует отдельно от политики. Капиталы возвращают национальность. Идет развитие экономики на несколько крупных геоэкономических пространств. И сегодня компания должна выбирать не только рынок сбыта, но и политическую юрисдикцию, где они держат заводы, магазины и технологии. Вот что происходит. Мир делится на две геоэкономических зоны.
0: Почему две геоэкономических зоны? Как кажется, сейчас говорят много о многополярности или это только про политику?
3: Понимаете, да, вы абсолютно правы. Мы говорим о многополярности интересов. А зон-то геоэкономических две. Почему? Потому что в той зоне, которую мы с вами привыкли слышать и называть как условный Запад, там нет многополярности. Многополярность в нашей геоэкономической зоне, когда мы признаем интересы и Индии, и Китая, и арабских стран, ну и, естественно, России. Вот в чем все дело. Поэтому главная новость здесь даже не Ашан и не Несле. Главная новость: капиталу возвращают паспорт. Переход от логики глобализации к геоэкономике, где уже возникают другие экономические отношения. Ну и в конце концов, не забывайте, насколько я помню, примерно на скидку, заморозили наших активов за рубежом примерно 300-350 миллиардов долларов российских, государственных, частных активов и так далее. Ну а сейчас мы говорим о каких-то 10 миллиардов долларов, если взять, посчитать.
0: Подождите,
3: активы.
0: Вы сказали, заморозили на Западе российских государств, государственных и частных активов. Обычно принято говорить, что, мол, у нас тут проблемы у иностранцев-частников, а там заморозили только государственные наши активы. И это противоречие, это не так.
3: Нет, конечно, нет. Международные группы, Япон, например, ну, западные же оценки, сообщали о более 30 миллиардов долларов заблокированных, замороженных частных российских активов. И, ну, это старая оценка, там, естественно, сейчас они меняются. Но в целом, так, навскидку, по-моему, 2500 российских частных лиц, ну, скажем так, пострадали от санкций и заморозили у кого-то яхты, у кого-то дома, у кого-то счета. Но в общей сложности порядка 30 миллиардов. Да, российская, ну, государственная, ЦБшная, да, часть очень большая. Это примерно 210 миллиардов. Это кто, что в ЕС только находится. Ну, во всем мире...
0: Тогда смотрите, Григорий еще вот обращает внимание на что. Он указывает конкретную торговую марку, ну давайте так более общо скажем. Были уже торговые сети, которые меняли вот похожим образом собственников, и они потом закрывались. Григорий говорит, надо ли нам ждать похорон, соответственно, этих известных торговых марок?
3: Вы знаете, на самом деле второй акт частично, естественно, непредсказуем. Но если мы посмотрим на ситуацию того, во что превратилась та самая нефтяная компания, имя человека, которого нельзя называть, она превратилась в ведущий российский актив. Поэтому я думаю, что аналогичные сценарии сейчас рассматриваются. Мы формируем ведущие российские активы теперь в продовольственном бизнесе, в ресторанном бизнесе, ну, в конце концов, и в ритейле тоже. Наверняка кто-то из крупных ритейлеров заинтересуется сетью Ашан, это однозначно.
0: Среди крупных ритейлеров, тут наши слушатели напоминают, есть до сих пор еще иностранцы. Продолжать процесс этот будут?
3: На самом деле вопрос немножко более тонкий, чем просто иностранцы, ну, потому что частично в некоторых случаях наши крупные отечественные ритейлеры зарегистрированы или имеют...
0: Нет, когда мы говорим о чистых иностранцах.
3: О чистых иностранцах, да. Процесс, конечно, будет продолжаться. Капитал должен выбирать теперь страну происхождения, где он работает. Это однозначно.
0: Значит, что это значит для бывших собственников, которых прежде принято было называть инвесторами?
3: То и значит. То есть, если раньше там делался так называемый экономический анализ, где больше спрос, где больше движения, принято было говорить, там, знаете, в традиционных книгах, прям цитирую дословно, капитал идет туда, где выше эффективность и доходность. Сейчас нет. Капитал должен идти туда, где у него меньше политические риски и больше политическая, определенность, где меньше санкционные риски, меньше политические ограничения между капиталом и государством. Вот в чем все дело.
0: Сергей, 719, на Западе ведь напишут, что бизнес отжали, и когда закончится СВО, будут большие риски зарубежных инвестиций новых.
3: Ну, хороший вопрос, но, соответственно, мы всегда можем поменяться. У нас, если мы говорим таким термином, отжали, самая минимальная оценка, еще раз напоминаю, друзья, 300-350 миллиардов долларов. Это прежде всего, конечно, активы ЦБ, то есть наши с вами, друзья, деньги, те деньги, ну, грубо говоря, которые ЦБ держит в резервах там для, скажем так, устойчивости экономики, ну и для дальнейших выплат. Так вот, у нас с вами, у каждого из нас, отжали миллиард долларов, ну, если так посчитать, да, там в общей сложности 350. Вот в чем все дело.
0: Тут немножко про другое, насколько я понимаю, люди пишут. Вот 724 обращает внимание на то, что параллельно звучат призывы инвестировать деньги. Внутреннее инвестирование в данном случае. А как вот с этим процессом, который тот же 724 называет переделом рынка?
3: Мы как раз и возвращаемся к этим вещам. Мы обсуждаем передачу российских активов российским, ну, активам, российским интересантам западные компании. Но процесс идет в обе стороны. То есть он делится пополам,
0: нет,
3: за рубежом замороженным.
0: Смотрите,
3: за
0: вами спорят, как раз с вами спорит Елена 659-я. Там заморожены, а здесь, как бы мы говорим, отжаты. Есть, мол, разница, пишет Елена.
3: Вы знаете, на самом деле это вопрос чисто терминологический. На сегодняшний день слово «заморожено» фактически равно отжатым. Возвращать никто не собирается. Смотрите, 21-й пакет санкций увеличивается на 22-й. По большому счету обратного пути нет. Люди с той стороны, там то во Франции, то где-то еще, постоянно говорят, вот вы же знаете новости, вы же их ведете. Они говорят о том, что вот скоро будет столетняя война, третья мировая война. Уже, наверное, каждый второй политик в Европе сказал не о возврате наших замороженных активов, а о том, что они собираются с нами воевать. Так это заморожено или отнято? На эти деньги уже вооружается соответствующее государство.
0: Но смотрите, вам продолжают возражать. Вот, например, Валерий говорит, если раньше вспоминать про инвестирование прежнее, мол, наши бизнесмены выводили деньги в офшоры, а те бизнесмены приводили сюда деньги. И теперь, получается, именно они страдают.
3: Понимаете, в чем дело? Во-первых, абсолютно правильно сформулировано. Наши бизнесмены выводили деньги в офшоры, это во-первых. А во-вторых, чем это закончилось? Это закончилось тем, что они начали терять. На самом деле офшоры созданы только для одной цели. Не для того, чтобы русские бизнесмены, ну, в данном контексте, прятали деньги, а для того, чтобы русские бизнесмены на дурачка туда перегнали деньги, а банки-то принадлежат банку Англии. Эти так называемые офшорные банки принадлежат Ротшильдам, соответственно, Варбургам и всем другим экономистам мира. Поэтому забрать русские деньги – это просто щелчок пальцев, и эти Варбурги-Ротшильды с удовольствием смотрят, как русские дурачки туда прячут деньги, думая, что офшор это спрятано. Да нет, офшорные банки прозрачны. Это просто способ украсть молодые капиталы.
0: Сергей 719-й все-таки настаивает на ответе. Следующий глобус?
3: Я, к сожалению, не Ванга и, к счастью, не Нострадамус. Но то, что глобусу действительно придется выбирать, где он, в немецком юрисдикции или в российской юрисдикции, это однозначно. Так же, как это выбрал Audi и сбежал от нас. Так же, как это выбрал Land Rover и сбежал
0: Подождите,
3: от нас.
0: Подождите, а как немецкие собственники могут поменять юрисдикцию? Они что, переехать сюда должны?
3: Они не должны, они могут. А уж что они будут делать, пускай сами решают.
0: Понял, спасибо.
3: Они находятся... Всего доброго.
0: Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». Российская дочерняя компания «Ашан» передана во временное управление российской компании. Также ей переданы активы «Нестле» и акции бывшего владельца «Леруа Мерлен». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент обозначил сроки поставок первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту. Они должны начаться уже в следующем году, отметил Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации. Глава государства принял участие в мероприятии по видеоконференц-связи. Путин подчеркнул, что поставки находящихся в производстве МС-21 для Аэрофлота должны вестись в соответствии с графиком без задержек и срывов. Кроме того, президент заявил, что в России планомерно обновляется аэропортовая инфраструктура. Структура. С 2021 года в эксплуатацию введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзалов. В Минсельхозе заявили об отсутствии перебоев с поставками ГСМ для агрария. Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркнула глава ведомства Оксана Лут. Ранее она отмечала, что благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением топливом аграриев удалось стабилизировать. Лут напомнила о поручении президента, которое касается первоочередного снабжения горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. Кроме того, глава Минсельхоза сообщила, что объем сбора зерна в России с начала года уже составил 120 миллионов тонн, в том числе свыше 90 миллионов тонн пшеницы. В Байкальске Иркутской области за медведей вводится комендантский час. Он будет действовать с 19:00 по местному времени. Городской администрации отметили, что нахождение на улице и в парках в темное время суток запрещено. Кроме того, ограничение распространяется на выгул домашних животных в лесополосе и на окраинах Байкальска. Решение связано с участившимися случаями выхода животных к людям и нападений хищников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее предложил ввести на территории всего региона режим повышенной готовности. По данным властей, ежедневно фиксируется 50-60 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и о встречах местных жителей с хищниками в пригородных лесах. Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты. Нелегалов направляют в недавно открытые временные убежища. Информацию распространило агентство Рейтер. В материале отмечается, что операция началась утром в пятницу. При этом газета «Эль Паис» пишет, что правоохранители в отдельных случаях применяли в отношении нелегальных мигрантов дубинки. В конце июля на территории Сеуты из Марокко прорвались более 70 тысяч человек. Выдворить большинство из них удалось спустя несколько недель. До сих пор в автономном городе Испании остаются около 10 тысяч мигрантов. Большинство из них разместились во временных жилищах или под открытым небом, в основном на пляжах. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями. Около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Ты что пинаешься?
7: А ты масло в КПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в КПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: А вы говорите «милин».
11: Я его что?
10: Мне «милин».
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Есть смс-портал для сообщений. Есть для сообщений возможность писать через мессенджеры, Telegram или Макс. Можно звонить 7373948, код города 495. Не забывайте о моем телеграм-канале. Фамилия Буткин легко находится. Присоединяйтесь, подписывайтесь. читайте, не забывайте о канале радиостанции «Говорит Москва» в Дзене, там у нас эксклюзивные новости. Первая тема в этой получасовке – это история про то, что мы можем добывать в два раза больше меди. Уже буквально через 9 лет. Глава Роснедр указал на возможность двукратного увеличения добычи меди к 2035 году. До 2,5 миллионов тонн этого металла страна может получить, говорит Олег Казанов. Владимир Рожанковский, экономист и управляющий директор в компании Trade 123. Владимир Дмитриевич, здравствуйте.
11: Да, добрый день.
0: Скажите, а нужно ли добывать в два раза больше нефти, меди?
11: Меди, да, не нефти, меди. Ну, смотрите, я читал прогноз Норникеля. Норникель у нас один из крупнейших добывающих предприятий. Наравне с никелем добывает медь, второй по значимости вид производства в Норникеле. Вот. И очень интересное, на самом деле, рассуждение, потому что действительно центры обработки данных, они все больше и больше требуют нового вида энергии. Это очень энергоемкие производства, и медь является традиционно электрическим металлом. То есть это то, из чего изготавливаются там катушки индуктивности, там различные микросхемы и так далее. То есть это часть интегрированная вот цодов. Поэтому в целом разделяю такие прогнозы относительно того, что в ближайшие там 5-6 лет, если дальше мы будем видеть такое стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта, потребление, энергопотребление в мире, оно начнет расти, так скажем, по параболе. Оно не линейно вырастет. Соответственно, все компоненты, которые задействованы в производстве электроэнергии, они будут очень сильно востребованы. На это основная ставка. Потому что медь, это там, в отличие от алюминия, это не военный металл, это гражданский металл, он также востребован при строительстве, для коммуникаций, там, кабелей и так далее. Но здесь мы в первую очередь, конечно, речь ведем о центре обработки данных. И Россия здесь, хотя у нас нету своих пока что и моделей, ну, они есть, но они в основном базируются на иностранных пока что. Но есть уже разработки, которые там перспективные, возможно, в горизонте года-полутора появятся. Так вот, Россия, благодаря своей энергоизбыточности, могла бы как раз предлагать зарубежным тем, кто искусственный интеллект, разработчикам искусственного интеллекта, именно благодаря своей энергоизбыточности, мощности, которые можно было бы использовать. И это тоже очень хорошее начинание, поскольку это позволит России выйти из режима такого глухого какого-то санкционного, и, ну, может быть, даже те страны, которые сейчас раздумывают, стоит ли там, опасаются вторичных санкций, еще чего-то, вот энергодефицит назревающий в мире, он, наверное, заставит эти страны обратить внимание на Россию, и здесь очень важно будет иметь эти центры обработки данных, ЦОДы, готовыми принять. Готовыми, не просто как проекты, которые можно там начинать, и они будут готовы лет через 5, через 7, нет, это не годится, а именно иметь эти центры обработки данных готовыми к принятию клиентов.
0: Скажите, Владимир Юрьевич, а если все понимают, что нам надо все больше меди, может быть, и в других странах начнут все это разрабатывать, а наша медь по себестоимости окажется даже дороже, тогда зачем?
11: Смотрите, нужно быть справедливыми. Единственная страна, которая производит медь дешевле, чем производит ее Россия, это Китай. И да, у Китая налажено производство меди в достаточно больших объемах, но у Китая нету генерирующих мощностей в таком объеме, в котором они есть. В России, в частности, в Южной Сибири. Мы все прекрасно знаем этот сегмент. Красноярский, там несколько крупных заводов алюминиевых наших, которые построили большие мощные электростанции вокруг. И по сути, здесь вопрос в том, что Китай может медь дешевле добывать, но производить все-таки цоды желательно в России. У нас дешевле электроэнергия, намного. Поэтому для России, если мы эту медь не будем экспортировать, если мы ее будем экспортировать в виде концентрата, то мы, безусловно, столкнемся с конкуренцией со стороны Китая, ценовой. И тут надо быть объективными реалистами. Но если мы именно медь будем использовать для строительства внутренних центров обработки данных, конечно, мы не можем говорить, что 100% будет либо экспорт, либо 100% она пойдет на вот это строительство внутренних ЦОДов. Скорее всего, будет какая-то пропорция, сколько-то там на экспорт, сколько-то внутрь. Но если будет вот именно программа по развитию наших ЦОДов, то я предполагаю, что это будет наилучший вариант использования отечественной меди.
0: А вы говорите о программе развития вот этих центров обработки данных. То есть это должна быть какая-то государственная программа? Бизнес сам по себе, это же выгодно, как кажется, бизнес сам по себе это, что называется, организовать не может.
11: Нет, да, нужна государственная поддержка. Это очень крупные проекты, они очень, так скажем, ну, требуют больших ресурсов финансовых. И учитывая, что тем более у нас сейчас процентные ставки высокие, нужны как минимум субсидии государственные по процентным ставкам. А в идеале это должно быть частно-государственное партнерство с какими-то долями участия одного и другого. Я думаю, что, скорее всего, это второй вариант должен быть. Первый вариант – просто субсидирование ставки. Но у нас есть компании, в том числе и Норникель, которые такие делал предварительные оценки именно по вот таким перспективным проектам, которые там смотрят на более отдаленные периоды. Но опять вопрос, будет ли заниматься даже Норникель строительством центра обработки данных, или, скажем, там, «Русал», у меня есть сомнения, потому что это все-таки производственные компании, они в первую очередь заинтересованы в расширении собственного производства. Там много разведочных работ, много геолого-разведочных и научно-исследовательских работ, требуется оборудование. Я не думаю, что они будут ответвлять свой бизнес и самостоятельно какую-то делать перспективные какие-то исследования, связанные с новыми технологиями.
0: Хорошо.
11: У них просто...
0: Я понял, Владимир Ильич, смотрите, вы упомянули Китай и Россию, где медь подешевле. Но почему тогда, собственно, Чили и Перу обходят нас по запасам? Они там не могут свою медь обработать? Или,
11: Она там дороже, она дороже. То есть добыча...
0: Она не может стать дешевле, учитывая, что спрос растет.
11: Ну, есть Бахан Алюмбрера, да, известные все эти проекты, да, в Чили. В Латинской Америке там много меди, это правда. Но себестоимость добычи меди все-таки выше в Латинской Америке, чем в России. Но в России, в свою очередь, она выше, чем в Китае. Поэтому по объемам Латинская Америка в целом, она впереди находится России, но не Китай. Китай самый крупный производитель.
0: То есть покрыть при этих объемах растущий спрос они не могут, потому что у них дороже.
11: У них дороже, и потом геологоразведка, потому что нужно, понимаете, они же все эти залежи, они конечные. Ну, вы добыли медь, значит, нужно проводить разведку и делать новые прииски, то есть как прииски, медные копии делать новые, вскрытие почв осуществлять, разрыв пластов и добираться до этих медных жил. Это все очень дорогостоящие процедуры, они не делаются там за несколько месяцев. Это вопрос лет, 3-4-5 лет для того, чтобы от обнаружения медной жилы до ее разработки прошло. Ну, так это не делается, раз-два и все, мы взяли медь.
0: Понятно.
11: Так не делается.
0: Еще уточнение. Вот вы сказали, что у нас этим можно заниматься только в рамках государственно-частного партнерства. Одни частники, мол, не потянут. А в других странах, лидерах добычи меди, то же самое Или там все-таки
11: частники? Крупные компании есть, BHP, Billiton, да, и, значит, Каналка там и так далее. Это крупные конгломераты, которые имеют больших... Это финансово-промышленная группа, грубо говоря, если переводить на русский язык. Там, понимаете, я же ведь речь не вел о том, что государство должно принимать участие в производстве меди. Ну, этим справляется худо-бедно тот же Норильский никель самостоятельно. Речь-то у нас шла о совместных усилиях по строительству ЦОДов, центров обработки данных. Вот ведь о чем речь.
0: О чем-то большем, чем просто добыча меди.
11: Ну, конечно, добыча нефти... О, меди. Простите, нефть. Видите, вы
0: меня... Ну, звучит сказали, похоже.
11: Похоже, нефть, медь, да. Нет, да, добыча, производство меди в состоянии самостоятельно компании производства полностью выполнить. Тут ничего сверхъестественного нету. И государственное участие здесь по факту не сильно нужно. Но для чего-то большего, для того, чтобы эту медь просто в виде концентрата не сплавлять за рубеж и не конкурировать с дешевой китайской медью, для этого вот нужны проекты серьезные, частные
0: государства.
11: Я думаю, что да.
0: Григорий еще спрашивает, а насколько он прав, когда утверждает, что у нас мало шагающих экскаваторов, чтобы добывать медную руду?
11: Ну, есть такой момент, но, опять же, импорт может сделать свое дело, и эти производства, да, есть КАМАЦУ, они, может быть, сейчас подсанкционные, но, тем не менее, в третьих странах есть возможность их закупать, это ж такая вещь, которая не требует, вот там непосредственно от производителя с конвейера.
0: Ну, то есть, проблема есть, но она решаемая, тогда последняя.
11: Она есть, она решаемая, да, там есть Мриэта, вот эти все вскрышные, сложные такие механизмы, которые там удерживают потолок, условно говоря. Ну, это такие уже, знаете, технические подробности. Они имеют место быть, но они решаются самими компаниями, тем же Норникелем, самостоятельно, без особо там внешнего участия. Они знают, как это делать.
0: Да, тогда последнее. Вот глава Роснедр, новость-то в чем сегодня? Глава Роснедр указал на возможность двукратного увеличения добычи нефти, добычи меди, конечно, к 2035 году. На ваш взгляд, это будет сделано к 2035 году или так и останется только возможностью?
11: У нас есть много неразведанных запасов, особенно в Южной Сибири, на севере тоже, на Дальнем Востоке. Да, они есть, они потребуют определенных усилий для того, чтобы их вывести на производственный цикл. Вопрос в том, что, опять же, если у нас будет и общая программа по использованию произведенной меди внутри страны, типа такой, о которой мы сейчас говорим с нами, то это даст стимул для того, чтобы увеличить производство и увеличить его вдвое. Если внутренний спрос на медь будет ограничен, ну чем? Только строительным сектором, например, там, телекомами. Кто еще больше практически, там, особенно в промышленных объемах, не использует ее. Ну тогда вряд ли будет стимул для самих компаний. Понимаете, компании живут все-таки для того, чтобы получать прибыль. И если ее нету, если это затоваривание меди и конкуренция бесконечная с тем же Китаем, попытка сбить цену, ну, для самих компаний это неинтересно. Им нужен хороший рентабельный проект. Но они, мотивация должна быть. Потому что когда нет мотивации, то можно все что угодно на бумаге написать и потом просто взять, сложить руки, сесть и смотреть, как, куда ветер падает. Ну, то есть, если есть мотивация, так никого мотивировать не надо. Они сами все сделают.
0: Это как торговая марка, которая, как говорят, теперь принадлежит Волжскому автомобильному заводу. Можно, а зачем?
11: Ну, вот примерно так, да. То есть,
0: спасибо.
11: Должна быть мотивация внутренняя.
0: Спасибо. Владимир Рыжанковский, экономист, управляющий директор компании Trade 123, был с нами на прямой связи. Глава Роснедр указывает на возможности двукратного увеличения добычи меди к 2035 году. Движение. Ничего, мы продолжаем эфир. В движении тоже есть новости. Пятибальные пробки продолжаются в городе. Нам обещали 4, но пятибальные пробки сейчас. И буквально через минуту-другую, через 10-15 минут, они могут стать уже 6-бальными. Напомню, у нас пятница, впереди 3 часа разъезда людей из города. Следующая тема.
1: Москва.
12: 94,8 FM.
13: Поток. Успеем сказать главное.
0: Мотивация должна быть 100% прибыли, пишет Роман 693. Нет, а почему? Вот это тоже. Мотивация должна быть именно 100% прибыли? Или, может быть, больше 5% прибыли? А свое сделать совсем не вариант, пишет 534. Вот скажите, 534, когда вам нужен, ну вот, к примеру, у вас сломается телевизор, вы свой будете делать? Ну, это важно. Вы сразу будете делать свой. Вы же поймите, что при определенных условиях может так оказаться, что то, что вы сделать можете, оно, конечно, будет сделано, только будет сильно дороже, чем то, что вы купите готовое. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, это следующая тема для обсуждения, заявил о наличии у 70% россиян факторов риска неинфекционных заболеваний. В списке употребления алкоголя, табака, недостаточная физическая активность, нездоровое питание. Ну, в общем, все как всегда, ничего нового вроде нет. Но проблема – 70% россиян. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Андрей Петрович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Скажите, а вот этот процент 70, как оценивать? Много, сильно много, страшно как много?
14: Ну, если мы считаем за 100% населения, то 70 это очень много.
0: Что с этим делать тогда?
14: Да, это тревожная история, поэтому здесь просвет культурная и просветительская работа очень должна быть очень активная. Потому что население должно понимать причинно-следственную связь неправильного питания, неправильного образа жизни, что может быть и что зачем следует. Не для того, чтобы это нудить, а для того, чтобы понимать через голову, в чем идея. Потому что просто заставить человека соблюдать какие-то нормы, это, знаете, бесполезное занятие. Нужно объяснить. И тогда будет проще уже на этом строить свою гипотезу.
0: Ну, Андрей Петрович, ну вы же наверняка неоднократно слышали, не мы такие, жизнь такая.
14: Вот именно поэтому надо объяснить, что мы можем сделать жизнь лучше, и такая она будет, потому что мы ничего не делаем. А есть другая жизнь, когда мы делаем, потому что 30% живут спокойно и выполняют все распоряжения, и они довольны жизнью.
0: Ну, так те люди, которые жизнью недовольны, они, с вашей точки зрения, должны отказаться от того, что, как им кажется, хоть чуть-чуть делает их жизнь повеселее. Больше того, они еще и бегать должны начать, что, собственно, напрягает.
14: Ну, смотрите, это вот, опять же, неправильная подача информации приводит к обратному эффекту. То есть кто-то сказал 10 тысяч шагов, и 10 тысяч шагов многие теперь говорят: а как мне быть, у меня шаг маленький. Ну, вот здесь вот правильно надо объяснить, что какие-то есть моменты, где побегать, где попрыгать, где 40 минут активного достаточно движения, чтобы минимизировать проблемы сердечно-сосудистой системы. Сколько можно пить, чего нельзя делать, чего точно нельзя делать, даже если очень хочется. Либо ты это делаешь, но тогда для тебя существует определенный порядок, алгоритм существования, который позволит тебе профилактику проводить. Ну, ты плохо живешь, но можно эту профилактику проводить, чтобы в будущем жить, ну, получше. И вот есть эти моменты, которые надо проговаривать, объяснять. Это очень сложно, это нужно постоянно. Но это правильно. И человек, он понимает, что все-таки есть какие-то, ну, скажем так, моменты, которые, когда ты проговариваешь, как-то все-таки отвлекаются у человека в душе, потому что, знаете, вот есть такая фраза: у меня это нет, где-то у кого-то есть. Но вот очень много у меня пациентов, которые в молодом возрасте приходили ко мне на диспансеризацию, потому что у такого же друга, но случилось несчастье с организмом. Вот не хотелось бы, чтобы это случилось у друга, вообще лучше бы ни у кого после не случиться, и лучше мы это объясним, на пальцах покажем, и это будет доступно.
0: Ну, вот смотрите, про доступность. Раз уж вы заговорили про историю с диспансеризацией той же, это правильно. С этим довольно сложно спорить, но люди спорят. Они говорят: я не пойду на диспансеризацию, пока мне не дадут выходной. Мне сложно подобрать время.
14: Ну, на самом деле здесь тоже абсолютно только правда есть. Хотите, я вам открою маленькую тайну, и сразу станет интереснее. 28 календарных дней дают на то, чтобы ты провел отпуск, восстановился после работы. Почему не пройти один день диспансеризации из этих 28 дней?
0: Объясню, потому что в это время я отдыхаю, я занят.
14: Вы отдыхаете от работы, а заняться ТО, пройти на машине, вы же все равно по регламенту делаете.
0: Ну это да.
14: То же самое и с человеческим организмом. У него надо тоже проходить ТО. И вот, да, я согласен, хочется, чтобы еще день был оплачен. Насколько я помню, Минздрав уже сделал такой приказ о том, что один день, ну, ты можешь отпроситься, только пойти на диспансеризацию и сделать диспансеризацию.
0: Скажите, вот 724-й, вот в данном случае мы же цитируем министра, министр говорит, мол, население, получается, само виновато, а Минздрав, мол, ни при чем. Что-то министерство может в этом смысле как-то помочь, я не знаю?
14: Может. Может. Министерство уже все практически, все ключи дало. И все открыло калитки и двери, все, что возможно. Значит, единственное, что можно сделать и посоветовать в данном случае, это донести до руководства необходимость, почему, скажем, работникам вот этого конкретного учреждения необходимо проводить диспансеризацию, чтобы чувствовал руководитель эту необходимость, чтобы он был активен, что его работники должны получить медицинское обследование для того, чтобы лучше работать, чтобы у него меньше было проблем на социальные какие-то выплаты и так далее. Мне кажется, вот это направление очень бы хорошо было бы раскрутить, потому что работники, по большому счету, в своей группе массе, они готовы пойти на диспансеризацию. Но вы абсолютно правильно сказали, кто же тебя отпустит?
0: Спасибо. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Поставят диагноз, пишет 811, укачают на деньги и на похороны не останется. Но понимаете, какая штука? Если вам не поставят диагноз, и у вас будет на похороны, вам от этого лучше будет, что ли? Я не понимаю. 724-й. Врачей нет, сестер нет, а виновато население. Секундочку. У вас есть проблемы с тем, чтобы записаться на диспансеризацию? Потому что нет врачей. Давайте вот с этого начнем. Давайте не будем подменять причину и следствие. Или вообще не связанные вещи. Врачей нет. А что? А вот теперь все вернулось на круги своя. Так вот, врачей нет в одном месте, а мы не идем в другое место, и поэтому мы не идем, потому что там нет врачей, здесь врачи есть, но мы туда не идем, потому что мы думаем, ну, так не работает. Похороны не проблема покойника. Зачем вам деньги на ваши похороны, пишет Григорий 859. А Татьяна говорит, а мне вот отказали. В диспансеризации написано, обращайтесь в 2027 году. А что такого? А диспансеризация это разве ежегодная история? В определенном возрасте она становится ежегодной, в определенной не ежегодной. Но Татьяна все равно хожу, говорит, за счет работодателя по ДМС. Игорь из Италии, если учесть, что 20% населения несовершеннолетние дети, то получается, что в России не больны только они. Ну, потому что они еще молодые. Напомню, Мурашко не об этом говорил. Мурашко говорил о наличии у 70% россиян факторов риска неинфекционных заболеваний. Недостаточной физической активности, нездорового питания, алкоголя, табака. Все это плохо, но, к сожалению, это, скорее всего, проблема не только тех, кто уже достиг совершеннолетия. Далее новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 17:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия расширила стоп-лист для въезда представителей Евросоюза. В медиа подчеркнули, что любые дальнейшие действия ЕС по расширению санкций в отношении нашей страны получат должную реакцию. Принятая мера – это ответ на введение 21-го пакета антироссийских ограничений, пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Расширен список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым запрещено въезд на территорию нашей страны, подчеркнули в МИДе. Дипломаты отметили, что в него вошли представители Евросоюза, вовлеченные в помощь Киеву и работающие на подрыв целостности Российской Федерации. Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Чебоксар. Он временно не принимает и не выпускает самолеты. Ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Саратова, Сочи, Махачкалы, Череповца, Костромы, Ярославля, Краснодара, Калуги, а также во Внукове и Домодедове. ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобусный парк в Курске. Пострадал сотрудник предприятия. Такие подробности в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Александр Хинштейн. Украинский дрон взорвался на территории автотранспортного предприятия. По предварительным данным, обошлось без серьезных повреждений. Незначительные травмы получил работник автопарка. У него акубаротравма, говорится в публикации. Хинштейн добавил, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативная служба. В Минздраве назвали самые популярные специальности у поступающих в ординатуру. Это терапия, анестезиология, реаниматология, акушерство и гинекология. Также в список вошли эндокринология, педиатрия и неврология, добавили в пресс-службе ведомства. В ординатуру в 2026 году зачислено почти 37 тысяч человек. Приемная кампания продемонстрировала высокий интерес выпускников медицинских вузов к продолжению профессиональной подготовки, сообщили Министерство здравоохранения. И в завершение выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 58 копеек. Доллар 84 рубля 51 копейка. Евро 97 рублей 50 копеек. И часто лицо облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
15: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: А вы говорите, милит.
18: Я его
10: тоже
18: что?
10: Мне милит.
18: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить. В этом часе программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, что доля граждан в возрасте за 60 в России продолжает расти, расти достаточно быстро, как говорят теперь, к 2030 году будет уже более 25% в обществе людей, кто старше 60 лет. Это усложняет и проблемы государства, это усложняет существование общества, оно не привыкло жить в такой ситуации, когда столько людей в таком возрасте, прежде до этого люди не доживали, ну или крайне редко доживали, теперь доживают. Вот мы спрашиваем, как государству справляться со своими задачами в условиях старения населения. Об этом у нас разговор, а параллельно будем пытаться выяснять у аудитории, а как она-то для себя, каждый из наших слушателей, мы спрашиваем, как вы думаете, а до какого возраста вы реально доживете? Ну, то есть человек же планирует, понятно, что человек предполагает, а располагают другие структуры, но как бы то ни было, как вы думаете, до какого возраста реально вы доживете? До 65, до 70, до 75, до 80, проживу больше 80, ну и есть вариант «не думаю об этом». Есть люди, которые принципиально об этом не думают. Кто-то боится, кто-то принципиально не хочет об этом думать. Но голосование запустили, оно вовсю идет. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Ждем тех, кто еще не проголосовал. Интересно, что буквально 5 минут назад мы тут говорили о том, что есть ли проблема для покойника, если у него денег нет на похороны. Ну вот видите, а теперь будем говорить о тех, кто еще жив. Сегодня в часе, в этом часе в рамках программы «Своя правда». Параллельно говорим о том, что в городе 5-бальные пробки, ждали 6-бальных. Видимо, с минуты на минуту они могут быть таковыми. Следим за срочными сообщениями. Огромный запрос на газификацию в небольших городах и селах, описывает президент Владимир Путин, который тут же говорит, что Россия располагает крупнейшими запасами газа, которые должны служить стране. С ленты ТАСС РИА Новости тоже цитирует Путина. Доступ к сетевому газу дает мощный комплексный эффект в регионах. Газовая инфраструктура и работает в 73 регионах, подчеркивает президент. В 2005 году речь шла о 40 регионах. Вот видите, как быстро проникает газ в российские регионы. Следим за новостями и приступаем к обсуждению. С нами сегодня Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Александр Юрьевич, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
0: Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАН ХИКС. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
18: Добрый вечер.
0: СМС-портал работает, можно писать через Макс, можно через Телеграм. Смотрите, вчера или позавчера мы с медиками заговорили о том, что люди живут все дольше. И вот как только мы заговорили с медиком, первое, о чем он сказал в этой связи, ну, что, мол, от этого меняется? Он говорит, да, от этого меняется то, что, видимо, придется опять говорить о пенсионной реформе. Совсем не медицинская, казалось бы, тема, но он заговорил первым делом об этом. Мы действительно так близки из-за этого к пенсионной реформе, Сергей Калашников?
18: Ну, я не думаю, что сейчас нам грозит в ближайшее время новая пенсионная реформа. Мы еще в определенной степени не отошли от старой. Но то, что пенсионная реформа, связанная с увеличением возраста выхода на пенсию, является одним из важных факторов во всех странах, у которых есть проблема с старением населения, это действительно один из способов уйти от этой проблемы.
0: Но то, что пенсионная реформа, ну, понятно, нельзя сказать недавно, потому что это было, прям скажем, не вчера.
18: Но она еще на слуху, поэтому я и говорю, что недавно.
0: Но она еще не закончилась. Я вот к чему. Она же ведь еще не закончилась.
18: Да, не все еще возраста достигли максимума.
0: Вот насколько ее должно хватить?
18: Трудно сказать, но это будет зависеть опять-таки от уровня развития нашего здравоохранения и социальных услуг, которые будет оказывать государство. Например, во Франции они уже достигли 90 лет жизни.
0: Сергей Калашников, Александр Аршавский. Пенсионная реформа.
12: Ну, что считать пенсионной реформой? Но то, что могут увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет, мне кажется, это обосновано.
0: А чем обосновано?
12: Во-первых, структурой рабочей силы.
0: Так.
12: То, что надо все-таки долю рабочей силы оставлять на каком-то приемлемом уровне. Во-вторых, нагрузка на пенсионный фонд.
0: То есть те, кто работает, у нас же как, те, кто работает сегодня, оплачивают пенсии тех, кто сейчас на пенсии.
12: Да.
0: Значит, рабочих мало, Ну, работающих мало. В этом смысле.
12: Да, то есть, если сейчас выходят на пенсию в 65 лет, и, соответственно, оставшиеся должны оплачивать их пенсию, то, соответственно, сдвижка вверх на 2 года позволит оставить количество работающих и сократить количество пенсионеров.
0: 629-й, оставьте нас, 60-летних, в покое, мы сами пробьемся. Его утомили, в общем, эксперименты. Собственно, что вам... Что беспокоит вас, 629-й? 534-й говорит, я не понимаю, зачем работать официально. 639-й, это 534-й, 639-й, я полагаю, что дойдет до того, что моего поколения, не пишет, какого он поколения, пенсии не будет вообще. Это довольно распространенное, кстати. Ну, как это, я не думаю, что это реальное ожидание, но такое... Общее место, формулировка такая. Да у нас, скорее всего, вообще пенсии не будет. Перспективы такие вообще можно рассматривать, Сергей Калашников, на ваш взгляд?

0: Поэтому, да, и это, естественно, к сожалению, увеличение возраста. Если мы достигнем планки 90 лет, как Франция, то, естественно, это потянет за собой и увеличение возраста.
1: Так, значит, государство и так... Вот тоже, Алексей 440, что государство и так делает все, чтобы пенсионеры жили все меньше и меньше. Тоже такая общая история. Почему люди вот так пишут, при том, что все же понимают, Александр Аршавский, что, ну, с этим сложно спорить, средний возраст растет?
2: Нет, понимаете, у нас же, ну, как, не сказать, что парадоксальная ситуация. Если брать коэффициенты дожития, то оказывается, то, что люди, дожившие до 65 лет, живут долго.
1: Ну да.
2: Да?
1: Ну то есть дожил до пенсии и дальше уже более-менее.
2: У нас одна основная смертность приходит на период 40-50 лет. Из-за этого, получается, средний возраст у нас снижается. А если брать по показателям дожития после пенсии, то, в принципе, мы можем даже на средний европейский уровень выходить. Самое главное – дожить.
1: Да, вот эта история. Мы можем дожить до того, что пенсии не будет, на ваш взгляд?
2: Нет, нет. Мне кажется, то, что пенсии не будет – это нонсенс. В том или ином виде или в той или иной форме она все равно будет. Но мне кажется, большую ошибку паники сделали, когда ушли от накопительной пенсии в первую пенсионную реформу.
0: Нет, но я здесь не
2: могу... То есть, когда была первая пенсионная реформа, когда пенсионные взносы делились,
1: ну,
2: одна часть поставила...
1: Это история 2014 года.
2: А?
1: Ну, это история, которая закончилась...
0: Нет, не 2014.
2: Закончилась. Началась в 2002.
1: В 2002, да.
2: А закончилась в 2014 году, когда заморозили все пенсионные накопления и после этого от них вообще отказались. А так раньше 6% на ваш накопительный счет, опять это общий мировой показатель, 6% от заработка направлялось на пенсионные накопления.
1: Но это была попытка от одной системы пенсионной, как
2: да.
1: мне казалось, переходить к
2: Но
1: другой.
2: Но когда возник дефицит пенсионного фонда, и когда бюджет не захотел компенсировать пенсионному фонду выпадающие поступления, тогда вот приняли решение заморозить накопительную пенсию, все средства направлять на солидарную часть.
1: Ну, то есть попытались пойти в этом направлении, но не пошли. Так получилось.
2: Да, но не пошли. А теперь опять ставят вопрос, а давайте вводить накопительную пенсию. Зачем тогда от нее отказывались?
1: Ну, ее теперь на других правилах собираются вводить.
2: Ну, те же самые. От них никуда не деться. Потому что часть пенсионных начислений на зарплату будет идти на солидарную пенсию, от этого никуда не деться. А часть будет идти на личные накопительные счета.
1: Ну, если раньше эта часть была, что называется, за счет части, то теперь сверх части.
2: Нет. Вот.
1: Нет?
2: В том числе.
0: Ну, все
1: хорошо.
0: Совсем несколько не так.
1: Сергей Калашников, прошу вас.
0: Во-первых, история с накопительной пенсией началась с принятием закона 1996 года. О негосударственных пенсионных фондах. Перед вами сидит автор этого закона, то есть я его, как говорится, придумал. И, конечно, когда мы его принимали в Думе, мы очень сильно уповали на то, что это существенным образом может помочь людьми. Но не прошла эта система. И тогда мы достаточно глубоко начали погружаться в анализ, почему она не прошла, и вывод совершенно оказался простой. В бедных странах накопительная система не работает. Начиналась она в Латинской Америке, в Чили в частности, а потом другие латиноамериканские страны это подхватили, и все от нее отказались. И... анализ, по-моему, вернее, был большой саммит международный, по-моему, 1999 года или позже. Нет, прошу прощения, 2008 года, 2009 года был собран большой саммит в Чили, Сантьяго-де-Чили, который поставил точку в этом. Только богатым странам накопительная система нужна, ну, например, Америка, важна и существенна. А для всех других стран нет.

0: даже для европейских богатых стран.
1: Я бы с этим поспорил, с этим тезисом. Если смотреть... Ну, я не хочу вдаваться в такую дискуссию, это действительно дискуссия для специалистов, но рано или поздно принципы накопительной пенсии будут внедряться в той или иной форме. Потому что забота о будущем – это забота самого субъекта. Никто, кроме него, о своем будущем думать не будет. Если оставить человека без каких-либо формы пенсионных выплат, и самое главное, от каких-либо форм пенсионных отчислений от его дохода, большая часть населения копить не будет.
2: Нет, понимаете, тут немножко другое. Это про общественное настроение. Копить не будет, потому что не верят, пишут вам люди.
1: По-разному.
2: Вот-вот-вот. Или вот, например, Алексей 858-й, хотя, в общем, казалось бы, понятно, о чем идет речь, но нет. Алексей говорит, а кто-нибудь провел анализ? Вот производительность работника от 60 до 65 лет. Мол, овчинка не стоит выделки. Или это сознательное перекладывание финансовой нагрузки на предприятие. Хотя, в общем, с самого начала вроде было понятно, что речь ведь не идет о том, что это эффективные работники. Говорили о том, что просто государство не может пенсию выплачивать. Людей слишком много получается. Или нет?
0: Анализы такие не то, что проводились, они много раз проводились. Прежде всего, Международная организация труда. И есть достаточно объемный пакет результатов. Безусловно, возраст никому не помогает быть высокоэффективным. Сказки про то, что мудрые пенсионеры нужны предприятию, это сказки. Конечно же, после определенного возраста, я не называю цифры после какого, потому что в разных отраслях, в разные периоды.
2: Да и у разных людей.
0: И у разных людей это разное. Но то, что с возрастом производительность труда падает, это безусловно. Но самое главное другое. С возрастом падает возможность переучиваться и повышать квалификацию. Ну, просто в силу физиологических причин, ну и психологических тоже. А современная производственная деятельность требует постоянного повышения квалификации.
2: Хорошо, Александр Аршавский, так может это просто попытка переложить на предприятие? Ну вот мы не можем им выплатить пенсию, пусть предприятие как-то вот с людьми.
1: Ну, это дополнительная нагрузка на пенсию, на предприятие тоже не всегда эффективна. Хотя... Те проценты, которые у нас начисляются на заработную плату, они не самые высокие, которые есть в мире. Тут уж тоже...
2: Проценты в смысле отчислений на будущую пенсию? Вы об этом говорите?
1: Ну, вообще,
2: говорили?
1: На пенсионное отчисление у нас сейчас, на зарплату. Но когда мы говорим о богатых странах, да, назовем их так, надо не забывать, что, как правило, там... Двухуровневая, трехуровневая система пенсионного обеспечения. Минимально гарантированная пенсия со стороны государства. А дальше корпоративные отчисления, когда корпорация формирует свой пенсионный фонд для своих работников. Это опять идет от зарплаты исчисления. И третье, когда человек лично копит себе на пенсию, если у него на это есть.
2: Ну, в общем, примерно как и у нас.
1: А?
2: Как и у нас. Минимальная пенсия – это вот минимальная часть, то, что нам платят.
0: Социальная пенсия.
2: Да даже не социальная.
0: Она так называется.
2: Наши слушатели пишут о средней пенсии, которая тоже, в общем, сильно отличается от средней зарплаты.
0: Конечно.
2: Сильно отличается. Потом есть корпоративная, кому-то доплачивают. И, наконец, третье, об этом вот пишет Татьяна, мы сами копим себе на пенсию и на государство
1: правильно
2: не надеемся.
1: И вот те, кто пользуется этой трехуровневой системой, живут нормально. Потому что у них есть соответствующий доход, чтобы каждый месяц делать соответствующие отчисления.
2: Ну, видите, у нас тоже есть люди, у которых есть такой
1: есть
2: вариант.
1: Такие вот, люди.
2: Я и спорю. Все мои друзья.
1: Но большая эта часть этого не имеет. Если говорить, у нас там средняя зарплата сейчас, средняя, не медианная, а средняя, там сколько?
2: Больше 100.
1: 100 с чем-то тысяч, да уже.
2: Официально, да?
0: Да
2: официально.
0: Нет, но это все
1: ну, понятно,
0: сказки.
1: Медиана это значительно меньше, и нижние децили еще ниже. Просто у людей нет соответствующих денег на то, чтобы откладывать на пенсию.
2: Тут другая история, потому что вот об этом люди не пишут, пока вы говорите, а люди пишут о другом, один за другим. А где гарантия, что отчисления не украдут? А где гарантия, что эти накопления не пропадут?
1: Так, извините, это опять, я говорю, ответственность самого субъекта. Что значит эти отчисления не украдут? Кто украдет?
2: Ну, видимо, те, значит, там, банки, я не знаю, пенсионные фонды.
1: Да. Значит, надо тогда либо самому разбираться, как выбрать правильный пенсионный фонд, либо обращаться к соответствующим консультантам. Либо, понимаете, я же не говорю, что обязательно в пенсионный фонд нести. Я как-то уже приводил пример. В Советском Союзе не было пенсионных фондов. Ну, не было. Но были люди, которые каждую свою зарплату по 5, по 10 рублей несли в Сбербанк срочный вклад под каких-то, с нынешней точки зрения, ничтожные 3% годовых. Сначала было 2% годовых, потом
2: 3%. Потом инфляция была, да.
1: За 20-25 лет работы у человека накапливалось несколько тысяч. Ну, он спокойно выходил.
2: А потом был 80 какой-то год.
1: Потом он выходил на пенсию, и спокойно начиналась обратная процедура.
0: Это иллюзия. Советский Союз не был богатым государством, особенно с точки зрения социальных трат.
2: Ну, обычно принято говорить, что государство было богатое, а вот граждане не были богатыми.
0: Ну, можно и так сказать, я не буду спорить. Я просто хочу сказать, что количество граждан в Советском Союзе, имеющих сберкнижку и имеющих возможность каждый месяц небольшую долю откладывать на эту сберкнижку, это абсолютная иллюзия. Люди жили от зарплаты до зарплаты, да еще и занимали.
2: Разные по-разному.
0: Да, нет.
1: Разных по-разному, как и сейчас.
0: Общая масса жила от зарплаты до зарплаты. Занять до зарплаты – это была такая классика. Идеализировать Советский Союз, я в одной из своих книг написал, отвечая на вопрос, является ли Советский Союз социальным государством, я написал, что да, формально оно являлось, но это было государство счастливой нищеты. А, нищета, б, в общем-то, это никого особо не трогало, потому что все жили так.
2: А дальше. Еще ведь есть другая история. Мурашко ведь рассказал нам о том, что доля россиян растет и растет довольно быстро. Причем медики, они говорят, что это очень, во-первых, доля и так высока по сравнению с другими странами, пожилых людей. А во-вторых, резко растет эта доля у нас. Соответственно, Мурашко говорил ведь о том, что понадобится, видимо, больше операций высокотехнологичных, видимо, больше и чаще понадобится работа скорой помощи и так далее. Вот насколько эти расходы государства вырастут, на ваш взгляд? Насколько это может быть болезненно вообще?
0: Ну, Михаил Альбертович просто констатировал реальную ситуацию. Почему? Потому что действительно нагрузка на медицинские учреждения со стороны пожилых людей, людей преклонного возраста, она действительно резко возрастает.
2: 5,5 раза, он
0: говорит. От года к году, да. Просто, ну, достаточно зайти в любую поликлинику, чтобы это увидеть. Ну, то есть здесь далеко ходить не надо. Единственное, что он, на мой взгляд, немножко неправ, это то, что он сказал, что у нас доля больше, чем в других странах. На самом деле мы долгое время держали достаточно высокий коэффициент соотношения работающих и неработающих. Он у нас до начала 90-х годов был 1,6. Тогда как уже во Франции, я просто вспоминаю Францию по одной простой причине. Франция, так получилось, является одной из передовых стран по различным социальным реформам. Поэтому я ее и упоминаю. Так вот, когда у нас было 1,6, а даже 1,8, это 1,8 работающих на одного пенсионера, это очень хороший показатель, хотя недостаточный для пенсионного фонда, то во Франции в это время было 1,2. Ну, можете себе представить. Они уж точно не могли справиться с пенсионной реформой, с пенсионным обеспечением. Поэтому страховая пенсия, солидарная страховая пенсия, она, безусловно, конечно, пропадает. Уже сейчас государство вынуждено направлять в пенсионный фонд, в социальный фонд, как он сейчас, достаточно существенные суммы, которые год от года только растут. И еще одна проблема. Дело в том, что социальное страхование и пенсионное страхование и медицинское страхование зарождались как совершенно собственные системы страхования, их не смешивали. А вот сейчас, например, соцстрах и пенсионный страх погрузили в социальный фонд, тем самым нарушив сам принцип страхования. И это просто потому, что все понимают, что сам по себе страховой принцип уже перестал работать.
2: И вот тогда мы возвращаемся, 674-й где-то как раз и написал, ну вот недра же принадлежат народу. И поэтому вся
0: одну эта... секундочку, это моя головная боль. Недра принадлежат государству. Когда я задаю вопрос, почему во многих странах это записано в Конституции, а когда я задаю вопрос правительству в частности, а почему у нас в да, автором Конституции задаю вопрос, почему недра принадлежат государству, а не народу, мне отвечают, но государство-то это представляет народ.
2: Ну, так и есть формально. Ну, чего уж там. Ну, ладно, давайте, Александр Аршавский.
0: Нет, есть огромное количество стран, где все-таки недра принадлежат народу.
2: Слова значат, безусловно.
1: Я хотел сказать вот про слова Мурашко.
2: Да.
1: Вот действительно... Если государство,
2: микрофон можно?
1: Если государство да. сохраняет свою социальную направленность, то увеличение доли пенсионеров вызовет, я не могу сказать, что катастрофические последствия, но достаточно серьезные проблемы для федерального бюджета, ну и для региональных бюджетов тоже. Потому что надо увеличивать численность врачей, надо увеличивать численность персонала в социальном обслуживании, надо увеличивать выпуск соответствующих бесплатных лекарств. Это будет огромная нагрузка на бюджет.
2: Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации. Программа «Своя правда» сегодня о том, что доля россиян в возрасте 60 и старше резко растет к 2030 году, пересечет... уровень 25% и даже достигнет 25,4%. Голосование продолжается на сайте радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: 17:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент обозначил сроки поставок первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту. Они должны начаться уже в следующем году, отметил Владимир Путин на презентации новых объектов гражданской авиации. Глава государства принял участие в мероприятии по видеоконференц-связи. Путин подчеркнул, что поставки находящихся в производстве МС-21 для Аэрофлота должны вестись в соответствии с графиком без задержек и срывов. Кроме того, президент заявил, что в России планомерно обновляется аэропортовая инфраструктура. С 2021 года в эксплуатацию введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзалов. Кинорежиссер Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов. Информация появилась на сайте Минюста. По данным ведомства, Звягинцев участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, а также в деятельности нежелательных на территории России организаций. Кроме того, режиссер распространял фейки о решениях российских властей. В мае новый фильм Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Число отравившихся посетителей кафе в Казани увеличилось до 60. Обновленные данные привели в управление Роспотребнадзора по Татарстану. Накануне в Минздраве республики сообщили, что в инфекционной больнице находится 27 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Известно, что все заболевшие ели в кафе нан-кебаб, шаурму и закрытую пиццу. В заведении выявлены многочисленные нарушения. В пробах продуктов обнаружены кишечная палочка и сальмонелла. Возбуждено уголовное дело. Дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Москвичи стали чаще доверять питомцев зоонянам и ситтерам. По итогам первого полугодия 2026-го увеличился спрос на передержку питомцев и зоогостиниц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В совместном исследовании Мегафона и сервиса Vox отмечается, что москвичи в 2,7 раза чаще стали изучать предложения зоогостиниц, на 47% активнее услуги частной передержки. Более востребованы такие предложения у хозяев собак. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
2: Продолжаем эфир. Пятница, 18 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня кандидат экономических наук Александр Аршавский, Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России. Мы говорим о том, что граждан в возрасте более 60 лет в России становится с каждым годом все больше. К 2030 году будет уже больше 25%, почти 25,5%. А это проблема на самом деле и для общества, потому что все больше и больше пожилых людей, а взаимодействие в обществе – это проблема разных возрастов, разных поколений, и чем больше поколений одновременно, тем больше межпоколенческих конфликтов, но и для экономики, для бюджета тоже. Значит, мы продолжаем обсуждение, мы спрашиваем вас, сколько вы, как вы думаете, до какого возраста реально вы доживете? Ну, вот как кажется вам? Думаете ли вы об этом? Потому что у нас есть вариант «не думаю об этом». Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва». Следим за пробками на московских дорогах. 6 баллов прямо сейчас. И, как нам обещают, еще часа 2 будут 6-бальные пробки. Следим за срочными сообщениями. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Жалоб о нарушениях на выборах президента Южной Осетии не поступало, со ссылкой на ЦИК, пишет агентство РИА Новости. следим за этим. Вот, кстати, про выборы в Государственную Думу. Напомню, сегодня первый день, впереди еще два дня голосования. Явка в Подмосковье на 17.30 уже почти 15%, говорят. Соответственно, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Мы возвращаемся к дискуссии. Ну, много мы говорили о пенсии, и вот, соответственно, значит, уже несколько человек говорят, есть же такое предположение, что, то есть, вот если бы не было этой пенсионной системы, мне бы было лучше. Ну, то есть, я бы не платил эти деньги, человек обычно так пишет, я бы не платил эти деньги, я бы положил их в банк, и тогда бы у меня все было хорошо. И вот теперь, соответственно, уже несколько человек пишут, а отмена пенсии в нынешних условиях будет катастрофой или как, Александр Аршавский?
1: Что значит отмена пенсии?
2: Ну, вот взять, им бы эти пенсии взять и отменить.
1: Конечно, будет катастрофа.
2: А в чем она?
1: Социальная. Ну, понимаете... Человек рассчитывает на какие-то гарантированные выплаты.
2: Больше. Хорошо, а если как-то сделать так, что вот человек там, я не знаю, тем, кто, кому сейчас 40 лет, пенсии будут платить, когда они дойдут до пенсии, а тем, кому сейчас нет 40, уже дальше не... То есть люди будут заранее знать.
1: Вот смотрите, вот когда говорят о том, то, что отказались в развивающихся странах, отказались от накопительной пенсии, на это и ссылались. Что доходы у людей настолько маленькие, что сколько бы они ни копили свою жизнь, они ничего существенного получить не могут. Я на своем примере. Я один из немногих счастливчиков, который успел получить свою накопительную часть. Я получил 70 тысяч рублей единовременно при выходе на пенсию. Я мог выбрать, либо я получаю эту сумму сразу, либо,
2: сейчас это 400 с копейками.
1: Либо она распределяется, да, на мое дожитие, и там получаются какие-то крохи. Какие-то крохи. Но если учесть то, что я копил с 2002 по 2014 год, то за 12 лет можно говорить, ах, мало-мало-мало, можно говорить много-много-много, неважно. Любая реформа не может латать текущие дыры. Потому что если мы залатаем одну дыру сегодня, через год возникнет новая дыра. Ее надо будет латать более жесткими мерами.
2: Такие реформы... Люди говорят о том, что если они не будут платить в пенсионный фонд, эти деньги они смогут куда-то положить, накопить, и будет лучше.
1: Когда? Вот они сейчас накопят, и сейчас сразу накопят, и сразу получат. Они должны будут копить 25 лет. Кто Понятно. Ему мешает сейчас часть своего дохода направлять на накопление пенсии?
2: Он на эти деньги живет, извините, Александр Аршавский.
1: А откуда он возьмет тогда? Что он говорит? Я откажусь от... Ему вот глубокое заблуждение, не знаю, кто это людям внушает. Наше население пенсионных отчислений из своих доходов не делает. Это платит работодатель. Если отменить работодателю начисление на зарплату,
2: не знаю, как что вы эти думаете, деньги заплатят.
1: Он повысит зарплату работникам?
2: Ну, можно же обязать его.
1: Кто этого? А он скажет, что я банкрот.
2: Хорошо. Mm-hmm. А если пенсию отменить, можно ли пенсию отменить?
0: Нельзя. Дело в том, что для того, чтобы... Вы правильно совершенно сказали, пенсия – это не сиюминутное решение проблемы. Пенсионная система любая, она направлена на долгий срок. На сегодняшний день люди, которые получают пенсию, причем относительно все-таки, которая позволяет худо-бедно прожить, если это отменить, то они просто впадут в глубокую нищету, вплоть до голодания. Нельзя отменить, потому что никаких накоплений, с какого бы возраста мы это ни отсекли, ну, скажем так, достигнуть это при нашем уровне зарплат невозможно.
2: Вы не так считаете, пишет Вадим. Неправильно считаете. Значит, надо так сделать, чтобы были обязательные отчисления в банк, а снять эти отчисления можно только по достижении пенсии. То есть он описывает программу
1: долгосрочной...
2: Да. То есть это уже сделано.
1: Это уже сделано.
0: Нет, есть один маленький нюанс. Негосударственные пенсионные фонды достаточно жестко несут ответственность, правда, но они обходят иногда эту ответственность, по поводу тех денег, которыми они могут распоряжаться. А банки лопаются гораздо чаще, чем негосударственные пенсионные фонды.
2: Ну, есть же обязательство банковское.
0: Но ты 1,4 млн.
2: Ну, по-моему, как раз для ПДС, как раз, по-моему, 2,800, разве нет?
1: Нет, ПДС 2,800, да.
0: Да,
1: ну что такое 2,800?
0: Это мизер.
2: Понятно. Слушайте, ну вот правда, вот интересно порой читать. А как обходится без пенсии Китай?
0: Пишет 720. Нет, одну секундочку.
2: Вот Китай... уже много раз сказали это, но все равно продолжают.
0: Китай долгое время действительно обходился без пенсии. Потом они ввели пенсии для госслужащих. И это, кстати, очень важный фактор, потому что во многих странах госслужащие ориентированы на работу на госслужбе именно потому, что там достаточно высокие пенсии. Теперь Китай распространяет пенсионную систему, государственную пенсионную систему, на более широкие слои населения. Но опять-таки, не все 100% населения Китая получают пенсию.
2: Даже минимально?
0: Крестьяне не получают ничего. Это раз.
2: Но мы так не можем.
0: Мы вообще не можем это сделать, потому что, ну, во-первых, вы хотите разделить сельское население от городского?
2: Никто не хочет, это не вопрос. Хочет,
0: да. Нет, мы не можем, в принципе, отменить нынешнюю существующую пенсию.
2: Татьяна, я хочу сама копить на пенсию, и чтобы, вот тоже интересно, при этом ведь существует, опять же, программа дополнительных долгосрочных сбережений, в которой ровно это работает. Татьяна говорит, а я вот хочу копить на пенсию, чтобы эти деньги переходили по наследству, а в пустоту не хочу. Так вот это тогда ПДС, оно?
0: Да. Где она будет копить? Если она будет копить под матрасом, то девальвация рубля нас съест это все еще быстрее, чем... положить под мизерный процент. А если она собирается копить в банках, то риски, ориентированные на 20-25 лет, они непредсказуемы. Неизвестно, что будет с этим банком через 20-25 лет. Ну и самое главное, доходность в банках, она все-таки достаточно низкая. Нынешние высокие ставки депозитов, которые существуют в банках, это решение сиюминутных проблем привлечения средств населения в банки, а вовсе не долгосрочная программа.
2: И опять, накопления не пропадут. Как будто бы нет, вот опять же, это к вопросу о доверии, как будто бы нет вот этой истории про 1,4 млн или про 2,8 млн, люди продолжают. Но ведь пропадут накопления, хотя при том, насколько я понимаю, когда мы говорим об этих пенсионных деньгах, это обычно меньше, чем 2,8 млн.
1: Ну, естественно. Нет, у каждого, свой размерчик, как известно.
2: Это понятно, но мы же говорим о каких-то средних цифрах. Вряд ли в этих программах суммы больше, чем 2,8 млн.
1: Ведь, смотрите, вспоминают о прошлом и думают о настоящем, но мало задумываются о том, что будет больше. Кто сказал, что 1,4 млн фиксированная сумма на все время? Когда-то это было 700 000.
2: Да.
1: Гарантированно. Потом резко в два раза подняли до 1,4 млн.
2: Ну и 2,8 млн было не всегда.
1: Вот.
2: Когда-то совсем не было.
1: Не было 2,8 млн по ПДС и по безотзывным сертификатам. Сделали. Конечно, для этого нужны депутаты, которые бы вносили подобные предложения об увеличении лимита гарантированных выплат. Были отдельные предложения отдельных депутатов поднять. Но правительство и ЦБ считало это несвоевременно. То есть это задача депутатов бороться за повышение лимита гарантированных сбережений. В банках, не в банках, в пенсионных фондах, неважно. Тем более, что у пенсионных фондов сейчас существует система взаимного страхования, как бы гарантированного, где не делал, как АСВ для банка. То, что часть рисков пенсионных систем берут все пенсионные фонды на себя, чтобы потом погашать эти обязательства. А многие, когда вот говорят, а все равно пропадут, они просто не могут разобраться, что происходит на самом деле. Как хранить, где хранить, в чем хранить, на каких условиях хранить. Платить деньги консультантам. А за что им платить? А самому узнавать это надо думать, надо искать, надо разбираться. А для этого лень. Поэтому лучше сказать, все равно украдут.
2: А, хорошо.
1: Все равно обесценятся. А,
2: тоже интересно, мы говорим о том, что вот реальные деньги — это столько. Дошли до 1 400 000 там или... И вот человек в ответ пишет, а что меняет этот миллион? Ну, не важно, что меняет этот миллион, он есть. Понимаете, какая штука? А, ладно бы тогда мы с самого начала говорили, что нам, ну, нет смысла этого миллиона. А какое доверие может быть? Каждые 10 лет новая реформа, пишет 534-й. Так, а, ну и что тогда? Вы предлагаете отменить пенсии? Или вот как существовать нужно в этих условиях? 7373948. Попрошу вас надеть наушники, присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас, здравствуйте.
9: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
2: Прошу.
9: Поскольку Мурашко говорил о том, что население России стремительно стареет, у меня такой вопрос. Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В России на 1 января 2025 года таких людей почти 26 миллионов, или 17,7%. А из 85 субъектов только 3 субъекта
2: вопрос
9: не считаются старыми. Это Ингушетия, Чеченская
2: Сергей
9: Республика
2: Алексеевич,
9: и Тыва. А вопрос в том, у нас не обеспечивается даже простое воспроизводство населения. Скажите, а кто в этом виноват? Спасибо.
2: Нам главное знать, кто виноват. Мы знаем?
1: Конечно, знаем. Мужики и женщины. А кто же еще может быть в этом?
2: Боюсь, что Сергею Алексеевичу не понравится ваш ответ.
1: А кто рожает? Кто детей делает?
0: Взгляд на демографическую ситуацию в стране, он очень неоднозначный на сегодняшний день. Неоднозначный он по одной простой причине. Нет ответа на вопрос, а сколько нам работающего населения нужно. Мы сейчас не говорим тех, кто находится вне рамок работающего населения. И ответ такой, что с одной стороны мы говорим, что нам не хватает работающего населения, мы пользуемся гастарбайтерами и так далее. А с другой стороны, самое ближайшее будущее, да это уже и сейчас начинается во многих отраслях, испытывает избыток соответствующих квалификаций. Причем это характерно не только для нашей страны, но и для многих других стран. Ну, достаточно сказать, что на 2026 год китайцы запланировали внедрение 25 миллионов рабочих мест роботов. Это при том, что у них, ну, никак дефицита населения не наблюдается. Что касается вот тех цифр, которые приводил уважаемый слушатель. Я лично таких цифр не знаю. Может быть, он пользуется какими-то источниками закрытыми. Но официально, ну, скажем так, я таких цифр не встречал.
2: Хорошо. 7373948, код города 495. Продолжайте звонить, продолжайте голосовать. Мы спрашиваем, как вы думаете, до какого возраста реально доживете вы? 65, 70, 75, 80, больше 80. Не думайте об этом. Голосование продолжается. 8 минут у нас еще есть. У вас еще есть для того, чтобы принять в нем участие. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Спасибо за эфир. Знаете, у меня была такая ситуация. Мне сейчас почти 40 лет, и я хорошо зарабатываю. Ну, следующая ситуация. Когда была программа, там это был 10-й, по-моему, 14-й год, добровольное отчисление можно было делать 6% от зарплаты. У меня на счету в негосударственном фонде там накопились какие-то средства. Государство эти средства заморозило, и они висели мертвым грузом. У меня сейчас до сих пор там порядка 200 тысяч рублей, они висят заморожены, и я ничего с ними сделать не могу, кроме как вот сейчас перевести это в ПДС-программу. Я когда занялся этим вопросом, я посмотрел, сколько у меня денег было на пенсионном счете. На тот момент это было порядка 100 тысяч рублей. За год инвестиции с этих средств государство мне заработало 5 рублей 45 копеек. Я это как сейчас помню. Как можно инвестировать деньги и заработать со 100 тысяч рублей в год 5 рублей? Почему эти деньги нельзя инвестировать также в облигации ОФЗ?
2: А, подождите, секундочку, а вы один раз посмотрели, на следующий год вы не смотрели, в прошлом году тоже нет?
10: Нет, я смотрел как раз замороженные средства, которые у меня были, вот порядка там 200 тысяч рублей. Когда они еще были, еще лежали замороженные, деньги крутились, и порядка 5-8 тысяч.
2: Подождите, они и сейчас крутятся?
10: Что еще раз?
2: Они и сейчас крутятся?
10: Нет, все, ну, сейчас, да, они крутятся, но я с ними просто сделать ничего не могу.
2: Кроме как там... перевести в ПДС, вот опять. Понимаете, в чем проблема?
0: Конечно.
2: Ну, опишите.
0: У нас были периоды, когда многие негосударственные пенсионные фонды давали отрицательную доходность по результатам их умного инвестирования. И мы не можем избежать этой проблемы.
2: Нет. Или умного реально?
0: Да нет, ну не умного, конечно. Речь идет о том, что это не специально их желание показать отрицательный доход, а это связано с тем, что, в общем-то, вкладывать, чтобы обеспечить высокий рост, можно только в растущую экономику. И если есть проблемы в экономике, то, в общем-то, вкладывать некуда с тем, чтобы обеспечить дополнительный прирост работающих, как вы говорите, денег. По облигациям, по государственным облигациям доходность очень низкая. По корпоративным облигациям риск очень великий.
2: Нет, просто вот человек говорит, почему они не вкладывают в облигации федерального займа, а куда? Нет, они как раз туда и вкладывают, разве
1: они
2: нет?
1: Туда, если это средства находятся под управлением пенсионного, ну, самого пенсионного фонда, то это портфель государственных облигаций, он всегда будет низкодоходным. 5,85 – это вообще хорошие цифры для портфеля.
0: То есть инфляция сожрет, не глядя.
2: Ну, там просто было не очень понятно, на 100 тысяч 5 рублей или все-таки 5 тысяч?
1: Нет, на 100 тысяч 5 рублей, да. Вот.
2: Не, на 100 тысяч 5 рублей – это мало.
0: А неважно, все равно мало.
2: Понятно.
1: Ну, мало, я прошу прощения. В 90-е годы во время приватизации...
2: Микрофон, если можно.
1: Приватизации. Одна женщина мне плакалась. Но что это я за дивиденды получил от своей компании за год? Я на них даже сапоги купить не могу. Я говорю, а сколько ты получила акций? Одну. Я говорю, а сколько всего акций у компании? 100 тысяч.
2: Ну, если у меня есть одна акция, значит, я уже богатый, поэтому да, там уже не только сапоги.
1: Я к тому же, да, то даже рубль на 100 тысяч может оказаться хорошей доходностью.
2: Так, напомню, мы обсуждаем сегодня то, что мы все дольше живем, и это может становиться проблемой не только для общества, но и для государства. 322, а где доступность жилья для молодых семей, чтобы рожать можно было? А где была доступность жилья для молодых семей, скажем, 50 лет назад, когда была выше рождаемость? Ну нет, 50-то вряд ли.
0: Но нет, почему? До середины 70-х у нас была хорошая рождаемость.
2: Так середина 70-х как раз 50 лет назад. Слушаем вас. Да, вы в эфире. Прошу.
11: Здравствуйте. Вот я инвалид второй группы. Когда я работал и пенсию получал, удалось скопить какие-то деньги мне. Вот. Но это не миллионы, конечно. Но что получилось? Теперь меня, ну, для того, чтобы холодильник купить, там, стиральную машину, там, плиту, я не знаю. Теперь меня лишили субсидии и платного социального работника сделали. Не бесплатного, а платного. Какой смысл было мне копить, если меня всего лишили?
1: Вот. А почему лишили?
11: Бесплатного я имею в виду.
2: А почему лишили-то?
11: Нет, ну субсидии лишили.
2: Почему лишили?
11: Ну потому что, видимо, деньги на счету считаются.
2: Ну вот, человек пытался хоть как-то сэкономить для себя, ну, на жизнь денег, а ему тогда государство, ну раз у тебя есть немножко денег... то тогда уже и субсидии тебе вряд ли.
1: Честно скажу, сомневаюсь.
2: Надо разбираться в этой истории. 7373948, телефон прямого эфира. Стареет весь мир, это нормальные процессы. Корея вымирает, даже вымирает, и сильно быстрее, чем в России. А вот это, кстати, правда история. С этим ничего не поделать?
0: Нет, это объективная ситуация демографическая. Но если в одних странах средний коэффициент рождаемости там 3, 3,5, 4, а у нас, извините меня, 1,6, ну, конечно, да. Это сколько детей?
2: Нет, ну,
0: на
2: вот,
0: семью?
2: Понимаете, судя по тому, что люди пишут, ну вот если бы государство сделало доступным жилье для молодых семей, тогда бы все наладилось. люди уверены, что это так работает.
0: Ну, люди во многих иллюзиях уверены. На самом деле жилье важный элемент, но, согласитесь, к любви он не имеет никакого отношения.
2: С одной стороны. С другой стороны. Вот было же доступное жилье 50 лет назад, когда квартиры давали бесплатно.
0: Пишут, ну, насчет его... доступности жилья, это
2: есть
0: иллюзия.
2: Люди, которые уверяют, что всем давали бесплатно квартиры.
1: Да, понятно.
0: Понятно.
1: И каждую субботу каждому выдавали по червонцу на пропой души.
0: Да ладно, ну о чем говорить? Ну, это люди или не жили в Советском Союзе, или полностью забыли, как они жили.
2: 724-й, а у какой части населения есть зарплата, с которой можно откладывать хотя бы 20 тысяч в месяц, чтобы жить на них на пенсию? А именно 20 тысяч в месяц надо откладывать для того, чтобы жить на них на пенсию? Мне кажется, что если начать, скажем, в 30 лет, можно и поменьше, нет?
0: Я думаю, что 20 тысяч не решит проблему.
2: 20 тысяч в месяц, да. Когда ты откладываешь на будущую пенсию.
0: Извините, не решит... меня, это всего лишь 240 тысяч в год.
2: Ну, да. 20 тысяч.
0: 240 тысяч в год, чтобы нормально жить нужно, ну, я не знаю, ну, хотя бы, на мой взгляд, это не научная цифра, хотя бы 1030, 40, 50. Ну, и на сколько лет ему хватит этих денег?
2: Не хватит. Хорошо, договорились. Сергей Калашников, Александр Аршавский. У нас было голосование. Мы спросили, ну вот, для того, чтобы понимать, как люди себе видят будущее. Мы спросили, до какого реального возраста вы доживете? Там был еще вариант, ну, 65, 70, 75, 80, больше 80. И вариант «не думаю об этом». Как думаете, самый популярный ответ какой, Сергей Калашников?
0: Я думаю, что большинство не думает об этом.
2: Вариант есть, Александр Аршавский.
1: Я бы хотел надеяться, то, что большинство не думает об этом.
2: Так и есть на самом деле, но есть нюанс. Вот какой. Не думая об этом, 30% выбрали. То есть это не абсолютное большинство. 23% отвечают на этот вопрос, проживу больше 80 лет.
1: Оптимисты.
2: Еще, как вы понимаете, оставшиеся полагают 65, 70, 75, 80. То есть 13% надеются дожить до 65, 11% до 70, 9% до 75 и 13% до 80. То есть аудитория у нас делится на три части. Оптимисты, пессимисты и те, кто не думает об этом.
1: Маленькая помарка. А сколько лет тем, которые отвечали на вопросы? Я думаю, что те... Основная масса, не хочу думать, те, кто сказал, что доживут до 80, им явно больше 70 лет.
2: Надеется Александр Аршавский. Александр Аршавский, Сергей Калашников, программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. На выборах разного уровня онлайн уже проголосовали более 2,5 миллиона россиян. Это следует из данных федерального портала ДЭК. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на платформе подали более 4 миллионов человек. С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В списке по федеральному избирательному округу включено 10 партий. Единая Россия, ЛДПР, Партия прямой демократии, Зеленая, Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России и Новые люди. Параллельно состоятся выборы в ЗАГС Собрания 39 регионов. Кроме того, в 7 субъектах выберут глав и губернаторов. В Минсельхозе заявили об отсутствии перебоев с поставками ГСН для аграриев. Ситуация находится на постоянном контроле, подчеркнула глава ведомства Оксана Лут. Ранее она отмечала, что благодаря оперативно принятым мерам ситуацию с обеспечением топливом аграриев удалось стабилизировать. Лут напомнила о поручении президента, которое касается первоочередного снабжения горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. Кроме того, глава Минсельхоза сообщила, что объем сбора зерна в России с начала года уже составил 120 миллионов тонн, в том числе свыше 90 миллионов тонн пшеницы. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве. Ведомство оценило ее как стабильную. При этом специалисты напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу при наличии симптомов. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют, что характерно для данного периода эпидсезона, отметили в Роспотребнадзоре. В Москве в начале сентября стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а также мобильных пунктах у станций метро, МЦД и МЦК. В Москве области из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. Распространенное гидрометцентром предупреждение будет актуально с полуночи до 8 утра 19 и 20 сентября. Синоптики в беседе с РИА Новости отметили, что в утренние часы видимость на дорогах может ухудшиться до 200-700 метров. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее назвал сроки прихода в Москву метеорологической осени. Он пояснил, что речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов и ниже. Метеоролог уточнил, что это произойдет в конце сентября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 57 копеек. Доллар 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей 67 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
12: 94.8 FM.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Имена. Поверх времен.
15: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
16: Каждое воскресенье после 17 часов.
15: Гость в студии.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
15: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
14: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: 18.08 в Москве. Сегодня 18 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. На Рутюбе нажимайте на ракеты. Нажмите обязательно на колокольчики, на лайки на всех наших ресурсах с трансляциями. Сканируйте QR-код, он вас приведет в бот в мессенджере Макс. Там же подпишитесь на наш канал. Еще у нас есть канал в Дзене, еще у нас есть канал в Телеграме. Обязательно на него тоже подпишитесь. В общем, везде подписывайтесь. Ну что, стартовали у нас с вами выборы. Выборы в Государственную Думу. Без какой-либо агитации. Агитацией заниматься нельзя, когда идут выборы. Это я вас предупреждаю. Потому что я-то и так не спланировал заниматься никакой агитацией. В принципе, я здесь не занимался. Но как мы можем выборы не обсудить, я не очень понимаю. Поэтому давайте с вами, в принципе, поговорим о том, проголосовали вы уже или не проголосовали. И винда пиратская. Слушайте, с Windows, который не активирован. Это, конечно, это вообще красивая вещь. Видел ты это, да? То, что у Владимира Владимировича, да, там на экране компьютера написано, что активируйте Windows. Ну, во-первых, слушайте, если бы этого не было, это надо было бы, конечно, придумать. Потому что это прям вот... Что может быть более народным, нежели чем не активированный Windows? У тебя вот, у тебя вообще есть Windows? Но вот у меня на компьютере... И тоже не активирован, да. А у меня есть, тоже не активирован. Я вообще не помню, когда у меня была легальная винда, честно. Ну, никак не, у меня всегда легальная, конечно, да. Но не активированная почему-то. Код активации не вводил, ну, я это имею в виду. Да. Ну, я еще из разных магазинов, я цвет только помню магазина, как называется, не помню, зеленый у него цвет, вот из него обычно скачивал тоже. Там разные версии можно было купить, скачать, вот, и оттуда тоже скачивал много-много-много раз. А? Джек Воробей, я не знаю, при чем здесь. Вообще не понимаю, о чем идет речь. Георгий, вы сегодня очень в приподнятом настроении, вдохновлены каким-то намечающимся вечерним мероприятием, наверное. Да нет, я вот просто перед эфиром повеселился я немножко. Прям вот за несколько секунд до эфира прям эндорфинчики появились в моей жизни. А Осипов, когда в Турции голосовать будет? У вас когда выборы в Турции? Как хорошо. Я каждый раз, как меня греет то, что вот эта история, что ты турок, она не просто джекпот спрашивает.
18: Джекпот скоро.
17: А, то есть зависит от того, кто бы спрашивал, да. Правильно? А если бы спрашивал не джекпот, что бы ты сказал? А, то есть никакой разницы нет. То есть ты просто пуху сейчас себе накинул, да? Тупорылого, как обычно. Ладно, это я уже... Да, я сволочь, я ничего, я не отрицаю. Сегодня день рождения китайского автопрома и района Строгино. 18 сентября 79 года был заселен первый дом в Строгине. Вот так вот. Это нам Виталий Филипп пишет. Спасибо большое. А говорят, нейросети могут быть злыми какими-то и нас поработить. Вот, пожалуйста. Очень даже информативно. А если Реджеп Таип Джекпот спрашивают у тебя тогда, как бы ты отвечал? Ренат пишет, Осипов красавчик. Ты что, прям конкретно деньги начал вкидывать на свой пиар? Конкретно. Так, это понятно. Это не будем мы такое зачитывать. Ну, понятно. Тут ответ на то, что бы было, если бы кто-то другой спрашивал. Не будем мы такое зачитывать. А Ренат вот тоже спрашивает, что за магазин, он угадал, кстати, да, именно тот самый магазин. Ну, короче, да, неактивированный Windows, это было сильно. Это прям, скорее всего, совпадение, но если это не совпадение, а политтехнология, то браво, браво, это красиво, никаких...

0: со скепсисом к этому относился, не потому что у меня было какое-то недоверие к онлайн-голосованию, а потому что мне нравился процесс сам по себе раньше. То есть ты идешь на избирательный участок, получаешь бюллетень, идешь в кабинку, ну, то есть в этом что-то есть.
1: Мы с тобой ровно 5 лет назад ходили и голосовали.
0: Наверное, да, ну, понятное дело. Но, знаете, удобство победило. Я вот так могу сказать. Я сегодня, ну, во-первых, я вчера ночью еще, когда начали открываться избирательные участки в разных уголках нашей страны, почему-то поймался на мысли, а у нас уже открылся, потом думаю, что это чушь какую-то, не открылся же, понятное дело, ночью же еще нет, у нас пока нельзя проголосовать. И я проснулся сегодня и первым делом взял, сразу проголосовал. И все, и вопрос как бы для меня закрыт. Это слишком удобно. Все-таки удобство, оно побеждает. А как по турецкому паспорту получить бюллетень? Никакой ННН не поможет, пишет Виталий Фили. Ну вот, видимо, он поэтому не проголосовал.
1: У меня нет турецкого паспорта, видимо. Только
0: русский. Да, да, да, русский. Да, да, да. Я в выходные пойду, ножками дойду. А, значит, не узмлюсь, написано. Не ущемлюсь, наверное, имеется в виду, пройтись до школы. А, вот, Виталий Фили пойдет ножками. Вы как проголосовали или как голосовать будете? Пойдете ножками или будете делать это через дистанционный вариант? Расскажите, пожалуйста. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Есть же еще одна история. Ну, не будем делать вид, как будто она никого тоже не интересует. Есть, ну вот, на избирательных участках часто, хотя не всегда, да, ну, тоже там какие-то бутерброды начинают продавать, еще что-то, да, такие вещи. Шашлыки, ну, где-то, да, бывало и такое. Я, конечно, шашлыков никогда живьем не видел. Ты видел?
1: Прямо да, я...
0: Я не... Ну, это, может, просто ты со своими пришел с шашлыками. Может, поэтому было дело? Ты жарил шашлык, пока голосовал? Может, так было? Это не считается просто, если что. Ну, бутерброды были. А здесь же вот есть этот розыгрыш призов с вот таким списком партнерских компаний, которые участвуют в этом во всем. Они, видимо, каждый раз добавляются и добавляются. Я пытался сегодня пролистать весь этот список и до конца не смог долистать. Прям он что-то какой-то совсем большой список этих партнеров. Да, их каждый раз все больше и больше. Но вот мне интересно, я в таких вещах, честно могу сказать, я азартный. Когда меня... Я выиграл, да. Да, в ресторане потратили, конечно. И в этот раз тоже будет потрачено. Нет, в последний раз я потратил в детском мире, по-моему. Да, что-то я... Да, это время. Время никого не щадит. Приоритеты меняются. Ну вот посмотрим, что будет в этот раз. Я вот когда надо проявить азарт и при этом практически ничего в это не вложить, то есть я вот абсолютно ровно отношусь ко всем историям типа там ставкам, казино, вот это вот все меня не интересует абсолютно. А вот если надо там, я не знаю, вот на каком-нибудь сайте тыкнуть, раз в день забрать баллы, да, и в игру какую-то сыграть, и поучаствовать в каком-то розыгрыше, вот в это я залетаю с двух ног прям. И вот здесь тоже, да, у меня этот азарт присутствует. Хочу понять, сколько же бонусов мне там перепадет, сколько бонусов я потрачу в детском мире, видимо, и в этот раз. Так, проголосуй или отощаешь, Виталий Фили. Смешно. Я прям с утра электрона, а вот это Татьяна пишет, а муж старовер, пойдет лично. Алексей пишет, это для лентяев по жизни. Амин говорит, это называется халява. Не совсем халява, потому что халява, это когда ты 100% гарантированно что-то дополучаешь. А я и в то, где я ничего могу не получить, залечу. Просто мне главное, чтобы не надо было за это ничего, деньги никакие платить. Если это вот просто какой-то розыгрыш, где ты можешь выиграть, можешь не выиграть, но при этом не надо за это платить, отлично вообще. Пожалуйста, поучаствую с удовольствием. Главное, чтобы деньги не надо было за это давать. Это не халява называется, а жадность, наверное, скорее. Я вот сейчас произнес это вслух и понял, что, видимо, скорее жадность. Так. Бен Лазар запретил евреям голосовать онлайн в субботу. Шаббат, пишет Василий. Я вообще удивлен, что такая дискуссия у них существует. Я думал, что вопросы с тем, что можно делать в шаббат, что нельзя делать в шаббат, как будто решены были уже давным-давно. Как будто никаких нововведений там нет.

0: Ну, вот зачем-то, видимо, проясняют еще такие вещи. Так, украинцы, пишет Василий, это называется выборы, украинцы. Спросите у старожил, они, наверное, еще помнят. Это когда у людей спрашивают их мнение. Выборы проводят в России, Иране, КНДР, в Африке, в других странах свободного мира. Но Украине не проводят и не спрашивают. Вы думаете, что прям уже надо напоминать, да? Ну, хорошо, ладно. Можно и напомнить. Так, что здесь есть? Вот Григорий пишет, проголосовал онлайн еще утром. Вот Елена пишет, мы проголосовали электронно в 10 утра. Павел пишет, что проголосовал онлайн. Вот Давид пишет, что он не будет, так как он вообще не верит в голосование. Пожалуйста, Анна пишет, что голосовала онлайн. Слушай, в основном люди голосуют онлайн, конечно. В основном люди голосуют онлайн, судя по всему. Ну, удобство побеждает, да. С этим ничего не поделаешь. Виталий Филипп пишет, я хожу на все выборы, в том числе на внутримосковские, как получил право с 18 лет. Мы здесь с вами похожи, да. Почти всегда ходил ногами, и в этот раз, один раз по дистанционному голосованию, сидя на даче. И выиграл косарик на тройку. На уиках бутеров и шашлыков, или шашлыков никогда не видел, а в целом приколов вот таких туз не вижу. Это долг гражданина не проголосовал валить лес. О, хорошее, вообще, да, то есть прям сразу. За то, что ты не проголосовал, в уголовочку. Хорошее. Хорошее. А? Да, слухи постоянно какие-то разные ходят, да. Да. Хорошее. Да я за, в принципе. Но, видите, вот у вас такая гражданская позиция, а у кого-то бывает другая гражданская позиция. Кто-то не считает, что там он обязан, и это долг гражданина, и его можно привлечь туда каким-то другим способом на избирательный участок. Кого-то привлекают с помощью бутербродов, кого-то с помощью баллов. Я к этому отношусь, на самом деле, достаточно спокойно, если это приводит к тому, что человек приходит и отдает свой голос, пожалуйста, в принципе, пускай. Без какой-либо, естественно, там, агитации, что ты должен сделать за кого-то конкретного, там, да, ну, так и не делается. А просто вот там есть какая-то развлекуха. Я тоже, да, честно, не очень понимаю всех этих развлекух на избирательных участках. Мне немножечко это всегда казалось кринжем, но кому-то кринжем много, что мне кажется кринжем. Другим людям таковым не кажется. Поэтому, ну и ладно, если есть. Я вот пытаюсь вспомнить. Ну, не, я видел точно выпечку какую-то на избирательном участке. Вот, шашлыков, конечно, не видел никогда. Я так могу представляю просто на моем избирательном участке, как бы это выглядело. Выглядело бы странно, если бы там шашлыки были. Наверное, да. Но вот я не видел никогда. Ничего ни с какими шашлыками. И вообще, что-то, знаешь, вот я могу честно сказать сейчас про шашлыки. Мы уже переходим к шашлыкам потихоньку. Да, шашлыки на ярмарках, на там вот, я не знаю, на Новый год устраивают, да, вот эти ярмарки. Там постоянно какие-то есть шашлыки. Мне всегда это тоже немножечко как-то, ну, как неуютно. Я вот так вот на лету просто шашлык есть как-то, не знаю. Шашлык как будто, с одной стороны, вроде и подходит под этот формат, а с другой стороны, вроде и не подходит. Не знаю. Шашлыки в меня в этом контексте не попадают. Во всех остальных шашлыки залетают в меня только так. Но вот в этом конкретном формате не очень. Хорошо, не валить лес, может жестко, но какую-то приблуду привинтить в качестве кары можно. Мы платим налоги, власть их распределяет и ими двигает, поэтому мы обязаны эту власть выбирать. Вот видите, какой Виталий Фили ответственный. Шашлык на улице, во дворе жарят, иногда видел. Нет, понятное дело, что во дворе, я и не говорю, что его в здании жарят, это было бы совсем перебором. Как эти фотографии, знаете, когда вот в какой-нибудь новый жилой комплекс, в спальном районе, там на балконе стоит человек в трусах и вот мясо жарит. Вот все, я думаю, видели такие фотографии. Да, у тебя во дворе, я помню, да, я помню. Да, я помню, что у тебя во дворе происходило. У него, он в свое время жил в таком дворе, где, да, там в каждые выходные прям вечеринки устраивали люди, да, прям собирались огромными компаниями, жарили мясо на всех. Да, было. А если пельмешки там давали, вы пошли до избирательного участка? Не, меня вот, честно могу сказать, вот этот удаленный формат, он победил. Слишком удобный. Слишком это удобно, и у тебя потом, ну, ты все, со спокойной душой, с чувством выполненного долга, идешь дальше по своим делам. И, там, работу работаешь, отдых отдыхаешь, если есть такая возможность, и все прочее. Все, раз, проголосовал, все просто, интуитивно. Есть у меня небольшой всегда такой страх, ни разу это не происходило, но этот страх присутствует, что если сейчас вырубят интернет, например, вот он отрубится по какой-то причине, я не знаю, что-то, не оплатил я его, например, этот интернет, и он у меня вот именно в этот момент должен будет отрубиться, и получится, что что-нибудь заглючит, и потом у меня не будет бюллетеней, и я не проголосую. Вот этот страх у меня есть. С этим страхом я еще сталкиваюсь иногда, когда обновляю технику. Вот давайте тоже здесь сверим показания. Вот у тебя пошла вот эта линия обновления. Телефон ли там, или компьютер, да любая техника. И ты думаешь, а вроде у меня было 100% зарядки. А что если сейчас во время обновления он эту зарядку всю сожрет, вырубится? И превратиться потом, недообновиться, превратиться в кирпич. И вот сразу надо к розетке, и я ищу эту розетку, чтобы, не дай бог, этого не произошло. Что, давай? Неделю назад у тебя было... А с чем? А сейчас он будет, сейчас скажет вообще что-нибудь с другим абсолютно. С конфетой я покупал.
1: Нет, в одном Type-C флешка, в другом Type-C жесткий диск.
0: Да.
1: Я качал с айфона, с маминого.
0: Да.
1: На жесткий диск фотографии. На там 90% он просто вырубился, 100% не хватило.
0: Ну, это вообще не та ситуация, конечно. У тебя же ничего не произошло, тебе же надо было просто... Ну, просто надо было заново это все начинать, да. А я-то боюсь, что у тебя это будет история безвозвратная, то есть телефон превратится в кирпич. Или бюллетень просто испарится. И все. Да, там, кстати, предупреждают, ты когда заходишь на сайт удаленного голосования, ДЭК, да, это называется, там тебе пишут, что надо сделать для того, чтобы точно такой ситуации не произошло. Там рекомендуют отключить Wi-Fi, VIP-сервисы все, значит, надо отключить, там это тоже предупреждают. Если вдруг что-то произошло у тебя, какой-то сбой, ты почувствовал, что что-то где-то не прогружается, ни в коем случае не нажимай кнопочку «назад», написано, а нажимать надо на кнопочку «обновить страницу». Да, да, да. Там вот все это предупреждают, там прям несколько страниц с предупреждением перед этим, перед всем. Поэтому здесь, вот Андрей, видишь, тоже согласен со мной, да-да-да. А потом интернет дали, и оказалось, что вы за Трампа проголосовали. Нет, только не это. Почему, кстати, король кринжа? Спрашивает, да, он же султан кринжа, это про тебя. Знаете, королем кринжа он стал до того момента, когда оказалось, что он турок. Вот история с турком, она появилась чуть позже, поэтому он был, вот сначала он был Рой де ле Кринж. Он еще и вот такой, немножечко французский король был. Плюс фобия вам. Самое страшное, когда компьютер виснет в важный момент. Например, Pentium времен татар-монгольского ига, на котором сдают экзамен в ГАИ. У меня так жена сдавала, после последнего вопроса все зависло, в итоге пришлось все переделать и снова отвечать 20 вопросов. Да это вообще кошмар. А этот друг рассказывал историю, как должен был, значит, там какой-то его коллега, они не в одной конторе работают, он должен был там где-то поучаствовать в каком-то тендере. И там тендер начинался в, ну, грубо говоря, в там 17:00. Все, и вот он сидит, ждет, когда там начнется этот тендер, все. И вдруг ему приходит, значит, обновить компьютер, а остается 40 минут до тендера. Он такой, ну, обновлю компьютер. В итоге он, у него, естественно, обновлялся сильно дольше, чем надо, и он этот тендер упустил. Вот, и такое тоже бывает, вот вам тоже плюс фобия, не надо обновлять вообще, слишком часто ничего обновлять не надо. Получается, он полутурок, пишет Александр. Ну, как будто букву немножко, одну букву меняйте, и правда. Получается, ан полутурок. Ты какую, о какой букве ты подумал? Ну, вот и я, да. Так, сайты госуслуг работают при заблокированном интернете. Не, вы говорите сейчас про белые списки, а я говорю про то, что у тебя не оплачен интернет. Он просто не работает. Я сейчас не про белые списки. Шашлык на Киви я в Грозном ел, это балденно. В Грозном есть целая шашлыковая улица, называется улица Южная. Там десяток шашлычек. Звучит как хорошая улица. Звучит как хорошая улица, да. Да, да? Серьезно? Крутая? Круто там?
1: Да.
0: Надо тоже обзор посмотреть, слушайте. Так. Давид пишет, ну как я пойду голосовать, если... А я не знаю, я могу такое сейчас зачитывать? Я не могу. Тяжело с этим вот в момент выборов Что агитацией считается, что не считается агитацией, не знаю. Короче, если ну, не хотите голосовать, ну, в принципе, это ваше дело. Ну, я считаю, что проголосовать надо. Белые списки — это, да, определенное количество кандидатов. Миша Николаев очень, очень сильно определенное, прям конкретно, я бы даже сказал. А, так, про Трампа это я уже тоже. Мне в детстве, меня дед в детстве водил на избирательный участок всегда, и эту традицию я соблюдаю, завтра с дочкой пойдем. Пишет Василий. Ну, вот эта штука, конечно, тоже, на самом деле, удобная история. То, что три дня. Вот эти три дня, они немножечко суеты убавляют. Я помню, я как-то еще до того, как вводили три дня, я работал значит, на другом телеканале, и как раз поехал, значит, была какая-то группа иностранных избирателей из разных стран. Там были какие-то англоязычные, испаноязычные. В общем, меня отправили снимать то, как они работают наблюдателями на каких-то участках. И вот я поехал, причем поехал в район рядом с тем, где мой избирательный участок находился. Я думаю, с утра, естественно, я подумал, да еще будет куча времени, вечером проголосую, все успею. А потом, значит, съемку. Поехал на съемку, думаю, да я еще и в свой район еду плюс-минус, там сейчас где-то что-то проголосую как-то. В итоге съемка затягивается, я понимаю, что у меня остается где-то 40 минут. До закрытия избирательного участка. И бегом-бегом, все, вот ты весь в мыле, туда прибегаешь, тебе еще говорят, а чего вы так поздно-то пришли? Георгий Романович, а зачем вы так поздно приходите? Да, я, конечно, и понимаю, что это школа, но я все-таки уже взрослый человек, что вы, а вот голову дома не забыли, только не хватало мне сказать. И, в общем, да, вот это вот эти нервы абсолютно лишние. Три дня в этом смысле намного удобней. Хотя и в три дня тоже можно не успеть, в принципе, я бы мог постараться. У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На подлете к Москве сбиты три беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Владимир Путин назвал запасы газа в России крупнейшими. Этот ресурс должен в первую очередь служить стране и повышать качество жизни людей, отметил президент в ходе открытия объектов социальной газификации по ВКС. И наша задача, чтобы этот ресурс позволял развивать экономику и социальную сферу, подчеркнул глава государства. Подведение газа к жилым домам и социальным учреждениям в регионах остается безусловным приоритетом государства. При этом нельзя допускать накручивания цен на газовое оборудование и при подключении домовладения, подытожил Путин. Дмитрий Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 300 тысяч россиян. Так, пресс-секретарь президента прокомментировал статью Bloomberg о подготовке скрытой мобилизации после выборов в Госдуму. У российских властей нет планов по призыву в армию такого числа людей до конца этого года, подчеркнул представитель Кремля в интервью RTVI. Ранее подобные заявления прокомментировал и Владимир Путин. Президент назвал чушью собачьей и информационной атакой сообщение о том, что после голосования в стране будет объявлена новая волна мобилизации. Правительство одобрило поправки в законодательство, которые разрешают размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС в придорожных зонах отдыха. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах гораздо чаще, пока представляют собой лишь парковки, оборудованные в лучшем случае столами, лавками и мусорными контейнерами. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь к их предоставлению малый и средний бизнес. Компания Disney заключила первое в истории контрактное соглашение с российским YouTube-блогером 12-летней Анастасией Радзинской. Об этом объявила сама автор популярного канала «Лайк Настя». В рамках сотрудничества планируется создание оригинального анимационного сериала для стриминговых платформ Disney, а также запуск развлекательных проектов с живыми актерами для детской и подростковой аудитории. Канал «Лайк Настя» был создан в 2016 году в Краснодаре родителями девочки девушки, у которой при рождении диагностировали ДЦП, чтобы фиксировать успехи в ее лечении. В 2018-м семья переехала в американский штат Флорида. Сейчас на основном канале девочки опубликовано больше 1100 роликов, а общее число подписчиков превысило 133 миллиона. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, ощущается на 1 градус меньше. Облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадков не прогнозируется. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Врач.
13: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
14: В эту субботу тема программы «Онкогинекология». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Уткин.
13: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
14: В эту субботу тема программы «Как работнику защищать себя» в эфире HR-практик Екатерина Пинто.
13: Каждую субботу после 7 вечера.
15: Личные обстоятельства.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
17: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
14: В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина.
13: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
14: В эту субботу тема программы «Исследование структуры белков». В эфире кандидат физико-математических наук Иван Гущин.
13: Каждую субботу после 13 часов.
18: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 18 сентября, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на ракеты, на Battleship Command, он же Рутюб, обязательно надо нажимать на ракеты. Также сканируйте QR-код, этот QR-код приведет вас в бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщение, а еще у нас есть просто в Максе, в Дзене и в Телеграме. Все, я хочу тут что-то запустить постоянно, но нет, там ничего не идет, это просто наши каналы информационные с новостями, вот туда тоже заходите и подписывайтесь. Не пойму, почему такой заискивающий пиетет перед этими наблюдателями, а не начать ли, не начхать ли... Вроде чуть-чуть ошибся, да? Смысл совершенно другой. Они начхать ли уже на все эти мнения, где бы то ни будь наши выборы, зачем кому-то что-то доказывать, а как захотим, то вообще... Как захотим, так вообще депутатов назначать и будем, пишет дело техники. Ну, я вам, вообще, во-первых, сейчас говорил про то, что было давно, сильно давно. Во-вторых, да, это скорее не совсем был пиетет, это просто такая работа информационная была. Вот, это не был пиетет. Там, кстати, по-моему, не было наблюдателей из Европейского Союза. Там были... А? Да-да-да, это были... Там был, по-моему, кубинец. Вот он был испаноязычный. Там, ну, вот кубинца точно помню, что я что-то с ним зацепился языками. А вот остальных я не помню, кто там еще был. Кубинец точно помню. 300 лет тому назад. Ну да, вот тогда еще, давно-давно. Это было так давно, что уже неправда. Да пошли эти иностранные наблюдатели, пишет Павел. Вот так, сюда. Дон Георгием, вечерний шалом из Хайфы, пишет добрый док. Угу. Сегодня заморочился с постановкой отечественного VIP-сервиса. Ну, имеется в виду, что VIP-сервис, который дает тебе возможность заставить телефон думать, что ты в России, в Хайфе, при этом находясь. Потратил почти час, в итоге успешно проголосовал удаленно. У меня тоже, да, кстати, друг сегодня вот так вот из-за рубежа тоже пытался проголосовать. Я, честно, не знаю, где он находится сейчас, потому что он уезжал в одно место, потом оказался в другом месте. Сейчас он, может быть, уже и в третьем месте. Но не суть важно. В общем, он тоже сегодня говорил, что вот что-то не мог, потом заморочился и сделал все-таки это. Еще в подъездах, небось, гадят эти наблюдатели. Ну, европейские точно гадят. Европейские точно гадят. Да, еще, небось, Обама. Вот, помните, документальный был фильм, недавно выходил, про то, как Байден приехал в Россию, и его случайно перепутали с похожим, в итоге, как оказалось, дедом, и его отправили в Штаты, а Байден остался здесь, и вот он смотрел, пытался разрушить Россию изнутри, документалистика. Да, там он почему-то немножко на Дюжева был похож, но мне кажется, это совпадение, вот. Вот Обама, я думаю, тоже так приезжал, типа понаблюдать. Да, знаем мы этих Обам. Да, пишет, воображляем, где этот друг находится. Может быть. Может быть и так. Так, что есть? И как там в стране, не воюющей с соседями? Это вопрос к доброму доку. Добрый док, как там дела? Расскажите там, пожалуйста. А как хорош сегодня был Овечкин? И цитирует Майкла Макфола. Как давно я не слышал это, Майкл Макфол. Мне всегда казалось, что Майкл Макфол, это для тех, кто не знает, это бывший посол Соединенных Штатов Америки в России. Один из таких, самых одиозных, самых ярких. Мне всегда казалось, что Майкл Макфол должен был быть персонажем комиксов о Человеке-пауке. Потому что это вообще-то фишка Стэна Ли, автора этих комиксов. Он называл всегда своих персонажей имя, фамилия на одну букву. Питер Паркер. Отто, Октавиус. И вот, как бы, и здесь тоже Майкл Макфол. Значит, Майкл Макфол говорит, Овечкин не может усидеть на двух стульях, он не может говорить, ну, я вне политики, я не могу сказать, кто прав, кто виноват, а потом сниматься в политической рекламе Путина. Значит, и Нигматуллин ему отвечает, собственно, Макфол через наш эфир. Тебе это не понравится, Макфол? Овечкин может все, что угодно. А что Овечкин сказал, спрашивает Павел. Там какая-то история с тем, что Александр, я так понял, поучаствовал в какой-то рекламе, которая, собственно, призывает прийти на выборы. Да, или что-то такое. Или он даже в конкретной партии даже, по-моему, он снялся в рекламе конкретной партии. Точно не помню, я не видел саму рекламу. Я знаю только... не конкретной партии. Выборы идут, понимаете, Георгий Вячеславович? Полутурок ты наш. Да, как назовешь, так поплывет, конечно. Да. А, да, значит, и там попытались что-то его за это как-то притянуть, на что он даже какую-то пресс-конференцию был вынужден дать. И сказал, что, ну, вообще-то я русский. Типа, ну, вот, снялся и снялся. Да, туда же их, вместе с иностранными наблюдателями, честно говоря, обнаглевшие. А, так, наступила осень же, вот фол и вылез, пишет Миша Николаев. Ну, давно не слышал я ничего про Майкла Макфола. Я знаю только про него, что он прям любитель в Твиттере, он же X, поучаствовать все время в каких-то дискуссиях был. Вот его надо, не надо. Он достаточно неплохо разговаривает на русском для американца. Не каждый посол американский разговаривал на русском, он достаточно неплохо разговаривал. Я же, как ты уже давно рассказывал, я же был на приеме как раз. Он же тогда был, по-моему, вот послом, и я был тогда вот у него на приеме в том самом здании, где потом Уитков и Кушнер были. Вот так вот. Топтали одни и те же места мы. И одинаково любим мясо и тесто. Желательно вместе, желательно в масле еще, чтобы все это было. Ну, в общем, такой был, очень активный, это времен Обамы. Человек очень активную подрывную деятельность вел в России в свое время. И, о, пошло-поехало, да? Я ждал, я знал, я чувствовал, что сегодня техника начнет давать сбои. У нас выключился только что телевизор в студии. Вот оно, да-да-да, пока только телевизор. Что, свет мерцает? Ну, это, по-моему, ты уже просто шизу ловишь. Ничего не мерцало сейчас. И телевизор работает. Вот, работает же телевизор. Ты чего? Вот. Ладно, ну да, что-то вот. Зовите священника. Я чувствовал. А может быть, наоборот накликал. После последней рекламы Сидни Суини всю остальную рекламу можно закрывать и крутить нон-стопом только эту. Да, я здесь ничего, честно говоря, против сказать не могу. Это правда так. Да... Так, перешел на электронное голосование, пишет Василий, и пожалел. Раньше на выборах всегда были самые вкусные ромовые бабы. Не знаю, что там подмешивали за ром такой, но сразу голосовать хотелось. Правильно и надежно. Теперь голосую электронно, но приходится переться на участок за ромовой бабой. И патриотизм уже после голосования проявляется. Непорядок. Нарушилась причинно-следственная связь. А до сих пор ромовые бабы... там продают. Или... А это такие вот ромовые бабы, как в школе у нас были, с каким-то нет, кремом. У тебя были у подъезда ромовые бабы. Да, хорошее место у тебя. Правильно выбрал место для житья. Тебе очень подходит. Тебе очень подходит. У тебя просто ты идешь как этот, да? Первый, второй компот. Так и выбираешь место жительства. Молодец, молодец. С белой шапкой. Да, вот, я вот про такие ромовые бабы идет речь. Ромовые бабы, это вообще, я уважаю ромовые бабы, это хорошая штука. Так, про помехи, это знак, видимо, скоро припаркуется мощная машина с хорошей колесной базой. А, это вы имеете в виду, да, на одно колесо лишнее, где у нее, с запасочкой, так сказать, вот эта машина, может быть, может быть. Так, спрашивают про оплату у ромовых баб. Это вот у тебя, видимо, как у них было с оплатой. Не понимаю, на что намеки идут, не понимаю. Гермошлем пишет, у нас в деревне только бабы. Что они пили с утра, я не спрашивал. Ну ладно. Это мы, кстати, про выборы с вами разговариваем. Если что, напомню, да, мы говорим, обсуждаем с вами выборы. Ходили вы на выборы или не ходили? Мне, кстати, посыпались подтверждения про улицу эту Южную в Грозном. Где-то я видел это сообщение, где-то было. Кто-то мне подтвердил, что да-да-да, очень-очень вкусное пропало. Не могу найти, где это сообщение. А, вот, Максим пишет про Южную улицу в Грозном, подтверждаю. Я теперь сегодня буду смотреть обзор на эту улицу. Мне очень стало интересно. Тут все, оказывается, в курсе, кроме меня. Так, а я завтра пойду голосовать в красной толстовке с надписью СССР и красных трениках с лампасами золотыми. Вот так вот пойдет голос. Нет, Константин пишет. Константин. Ну, хорошо. Интересно, за кого будете голосовать в таком прикиде. Улица Южная в Грозном — это типа достопримечательности. И цены там по кайфу, пишет Виталий Филиев. О, как. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый. Марина, Подмосковье.
2: Здравствуйте.
3: Да, я ходила на выборы, я вот как-то привыкла ходить ногами,
2: да.
3: Не всяческими электронными делами, вот. Выдали 4 таких больших длинных лоскута бумаги. Вот то, что партии в Думу, это я более-менее знакома была. А вот то, что по району и по области вот были выборы, да, ну, как бы вот рекламы-то как таковой не было. Я даже не знала некоторых, да даже всех людей не знала, кто вот фамилии. Просто смотрела год рождения, вот мне почему-то было важно, что очень молодые как-то было, ну, с вопросами, да, и, в общем, вот, кто они, рабочие, там, какие-то бизнесмены, вот в этом плане. А так, выборы, все как всегда, милиция была, наблюдатели были, все было по порядку. Это Московская область, РУЗА, вот. Больше ничего про выборы сказать не могу.
2: Угу. Да, ладно, понял. Ну, по поводу того, что кто-то там кого-то где-то не знал, мне кажется, это надо задавать вопросы кандидатам. Если вдруг они не смогли до кого-то там что-то донести, это вопросы к ним. Так, Елена пишет, как-то неоднозначно Песков прокомментировал слухи, не поверите, о мобилизации после выборов. Не планируется. Я даже не знаю, Елена, что вам на этот счет сказать. Сколько заявлений? Мне кажется, пальцев уже не хватит, чтобы перечислить количество заявлений от всех, включая президента, который, по-моему, сам лично об этом говорил раза два по поводу мобилизации. Ну, до сих пор остались, видимо, люди, которые... Да, все, я даже не буду, все, не хочу ни про какую мобилизацию. Я вот начну с себя, я даже обсуждать не буду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Сходил ногами, ну, а что, мне по дороге на работу никаких... Знаете, вот знаете, как в МФЦ сходить или в поликлинику современную? Тихо, спокойно, по-деловому, по-офисному. Ну, вы знаете, даже немного потеряли. Вот у меня бумажек не было. Просто прикладываешь паспорт к сканеру, появляются там бюллетени по очереди. И все, галочки ставишь, то есть, на экране.
2: А, я такой, такая?
4: Там какая-то, ну да, вот прям все мгновенно. Вот. И, я, может быть, там есть бумажная опция как-то. Ну, это типа это спецгриль, как говорят, да?
2: Uh-huh.
4: Вот, в одном месте. А так нет. Ну, ногами еще, знаете почему? Ну, все-таки ритуал. Важный. Вот. Ну, я так считаю. Вот. А по поводу, кстати, иностранных наблюдателей. Ну, это тоже ритуал. Вот, кстати, ваш предтеча, Александр Асафов, гоняет сейчас, вот он рассказывал, он ездил как наблюдатель от России в какие-то такие страны. Там название не сразу.
2: Да, это я знаю.
4: Да, это вот он потом рассказывает, интересно, слышите. Тоже часть ритуала. Мы туда, они сюда. Ну, как бы принято. Почему нет?
2: Да, ну, в принципе,
4: не нам придумано, да. Не нам отменять. Да, кто мы такие?
2: Ну, да.
4: Вот, ну, вот как-то так.
2: Ну, действительно, да, здесь как-то... Но когда были претензии... Спасибо большое. Вот со стороны наших слушателей по поводу этих наблюдателей, да, речь идет о наблюдателях, видимо, которым вот все неладно все время было. Вот такие. В основном из стран, которые ныне у нас считаются недружественными. И появился вот такой вот, как вот негативный флер. А еще бывали раньше случаи... Вот сейчас я их особо вот, ну, пока не фиксировал. В рамках этих выборов, что какие-то там наблюдатели вечно какую-то суету устраивают. Надо, не надо. Ну, дают человеку какую-то, как ему кажется, маленькую местечковую власть, и он сразу начинает этой властью вот пытаться как-то пользоваться, что-то какую-то суету наводить. Поэтому есть негативный немножечко флёр. Ну, так вообще, в принципе, да, конечно, ничего против никаких наблюдателей я не имею. Про Александра Асафова, да, я помню, что он ездил куда-то, действительно, куда-то далеко-далеко, и до сих пор ездит, наверняка, да. Так, я изучил очень интересную программу одной из партий, и скажу вам, все мне понравилось, очень достойно, актуально и с хорошим наделом, заделом на будущее. И завтра пойду как раз из кровати, не пойду, из кровати проголосую, пишет Нигматуллин. Он пишет про конкретную политическую силу, я про какую говорить не буду, потому что нельзя сейчас про это говорить. Так, интересно, а были наблюдатели от России на выборах в Румынии или Молдавии? Нет, не было. Не было. Так они же еще иногда не пускают наших наблюдателей. Такие скандалы тоже случаются. Случались много раз. Вот в Молдавии, я помню, там лучше было. Какие наблюдатели? Они в России позакрывали избирательные участки. Вот что было на выборах в Молдавии, да. Поэтому... Выборы в Молдавии — это отдельная песня. Виталий Филипп пишет, что некоторые в бабайку до сих пор верят. Я думаю, что не без оснований. Бабайка? А кто доказал, что бабайки нет? Мне кажется, что бабайка, да. Бабайка может быть где-то и рядом. Пиндосов напоить? Я не понял, к чему это, но сообщение хорошее. Пиндосов напоить, чтобы в портки напрудили потом. Звучит как... Жалко, вот вы опоздали. Звучит как тоже, как программа на выборах. Смотрите этот, этот билборд. Да. Михаил Николаев. Напою пиндосов, чтоб прудили в портки потом. Номер в избирательном бюллетене, номер там 1000 какой-то там. Да. Звучит. Почему нет? Так... Катя пишет сообщение. Ага. Да, понятно. Я сказал, я не буду это обсуждать. Мне надоело. По поводу одномандатных кандидатов. Действительно странно выглядит список. Все какие-то странные люди. Не знаю, мне не показался он странным. Но это как бы у всех по-своему. Не пугайте, Георгий, только искусная точка вышел. А вкусная точка к пиндосам какое имеет отношение? Это чисто наша история. Это чисто наш самый, что ни на есть, русский ресторан быстрого питания. Отличный. И название какое, да, звучное. Вкусная точка. Вот смеялись, смеялись. Но, по-моему, очень даже прижилось. Выборы в Молдавии это всегда как... Ага, да-да-да. Весело, шумно и безумно, пишет Гермашлем. А почему мы пускаем всех подряд наблюдателей, не пускать наблюдателей из тех стран, которые не пускают наблюдателей на свои выборы? Но мы так и делаем. Это я рассказывал уже про что-то древнее. Сейчас это выглядит уже иначе. Мы так и делаем. Мы же зеркально действуем. Мы уже должны были с вами к этому тоже все привыкнуть. У нас зеркальный метод воздействий. Не могу я такое читать. Какой кошмар. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Как все любят каламбур это, а? Да, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Леонид, Москва.
2: Добрый вечер, Леонид.
5: Ну, тогда и от меня каламбурчик. Знаете, на прошлых выборах в Молдавии один из кандидатов занял $300. Вы знаете, я не хожу на выборы, потому что есть такая фраза, которую приписывают Марку Твену, хотя он ее не говорил. А вроде бы ее написал какой-то журналист. Ну, в общем, звучит она так. Если бы от выборов что-то зависело, вас бы туда не приглашали. Я, в общем-то, жизнь показывает, что так оно и есть. Поэтому я не хожу, не голосую никаким образом. И, знаете, если власть использует административный ресурс, и мой голос записывает на свой счет, ну, я, в общем, не против, я бы за них и проголосовал. А если этого не происходит, то тоже хорошо. Пусть не расслабляются. Mm-hmm. Поэтому в моем положении выгодно не голосовать. Вот. Примерно такие мысли.
2: Mm-hmm. Ладно, хорошо. Спасибо. Но я все-таки призываю проголосовать. Да, ну, анекдот был хороший. Тут точно, бесспорно. Анекдот мне понравился. Ага, понятно, тут за Молдавию тоже зацепились, я понял, хорошо, а почему, пускаем, это я уже сказал. Василий пишет, скажите Елене, что она негодна, и мобилизация ей не грозит, успокойте человечка. Ну, вы уже сказали, но я это не буду обсуждать еще раз, уже миллион раз обсуждал, не хочу, мне надоело просто уже. Кому-то и не надоело, мне надоело. Ну, я еще и нахожусь в позиции, где могу сказать, в принципе, что мне надоело, и не обсуждать. Мне здесь повезло. Да, Дот Алексей тоже об этом пишет. У нас вот в Сергиевом Посаде вот только пинки раздают. В смысле, пинают вас в Сергиевом Посаде или что? Это как-то связано с темой нашего эфира? Не очень понял. Утром с коллегой обсудили, он в Обнинск поедет специально проголосовать, а я удаленно. Он сказал, что он не верит в удаленное голосование, а потом улыбнулся и сказал, что и в обычное тоже не верит, но все равно поедет в Обнинск голосовать. А ну, таких людей я люблю. Таких людей я видел очень много, встречал их по жизни. Это хорошо, это прям, это всегда специфические люди. Но ничего против не имею. Если ты ни во что не веришь, при этом идешь голосовать, в принципе, на выхлопе-то одно и то же получается, правильно? Всех все устраивает, поэтому, пожалуйста, можешь не верить. А можешь верить во что-нибудь свое. А может быть, ты даже и голосуешь по каким-то своим причинам. То есть тебе кажется, что, например, вот этот вообще может быть не человек, а пришелец. И поэтому ты за пришельцев голосовать не будешь. Или наоборот, будешь голосовать только за пришельцев, потому что он один из ваших, такой же, как ты. Потому что ты тоже пришелец. И это нормально. Главное, пойди и проголосуй. Все остальное меня не сильно волнует. У нас сейчас будут новости, потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Венгрия заявила о планах отказаться от российского газа к октябрю будущего года. Такой срок для республики ранее установило руководство Евросоюза. Сейчас Будапешт ведет переговоры с соседними странами, включая Румынию, и с компаниями, поставляющими на рынок СПГ, сообщили в Министерстве экономики и энергетики страны. Там отметили, что если ситуация будет развиваться так, как ожидается сейчас, то потребности Венгрии в газе будут удовлетворены за счет других источников. Необходимая для поставок СПГ инфраструктура существует. Речь идет о трансграничных трубопроводах, пояснили в ведомстве. Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. По сообщению ТАСС, стоимость потенциального контракта превышает $24 миллиарда. Кроме боевых самолетов пятого поколения, пакет поставки включает 49 авиадвигателей, современное оборудование связи и запасные части. В Вашингтоне подчеркнули, что сделка укрепит безопасность ключевого партнера на Ближнем Востоке и не изменит военный баланс в регионе. В серии вакцины «Мультикан-8» обнаружен живой вирус болезни Ауеске. Данные подтвердили Россельхознадзор. Ведомство распорядилось уничтожить препарат. Производитель приостановил выпуск всей линейки, об этом пишут «Известия». Эксперты назвали несколько возможных причин инцидента, от зараженного сырья до нарушений производственного процесса. Болезнь Ауески также известна как псевдобешенство. Это герпес-вирус, естественным хозяином которого считаются свиньи. У них инфекция протекает по-разному, поросята часто гибнут. Взрослые особи, как правило, переносят заболевание и остаются пожизненными носителями. Для других видов собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота и пушных зверей эта инфекция практически всегда смертельна. В Москве подвели итоги летнего свадебного сезона. Он стал рекордным по числу свадеб за последние 10 лет. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, с июня по август в столице поженились свыше 41 тысячи пар. Это на 15% больше, чем годом ранее. Самым востребованным месяцем стал август, а самой популярной датой – 26 июня. Для свадебных церемоний в Москве сегодня доступно больше 60 площадок от дворцов бракосочетания до исторических усадеб, музеев и других знаковых городских пространств. Каждая пятая церемония этим летом прошла на необычной площадке проекта «Новые адреса счастья». Такой формат выбрали свыше 8 тысяч пар, это также рекорд – за все летние сезоны. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Когда собака становится непослушной или что такое переходный возраст?» В эфире инструктор по дрессировке собак Елена Новикова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Югославский социализм. Альтернатива или тупик?» В эфире журналист-историк Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения. В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 18 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-4-8-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на колокольчики, обязательно нажимайте на кнопочки с ракетой, это прям, они на Рутюбе у нас доступны, это прям вот программа минимум, которую нужно сделать. Также сканируйте QR-код, добавляйте через него бота в мессенджере Макс, там же в Максе подпишитесь на наш ресурс, на наш канал там информационный, такой же канал у нас есть в Телеграме и в Дзене. Говорит Москва, они все называются, в поиске ищутся, поэтому вбивайте и подписывайтесь обязательно. Так, ладно, значит, что у нас с вами есть еще по поводу, значит, по поводу новостей. Мне кажется, про выборы мы с вами поговорили уже, в принципе. Выборы будут продолжаться. Для тех, кто вдруг, может быть, не в курсе, они будут сегодня, наверное, еще час остался, да, по Москве обычно. Можешь посмотреть? Точно до 20.00, да? Ну вот, значит, еще час будут работать избирательные участки. Ну, еще и завтра, и послезавтра тоже. Поэтому, если вы вдруг сегодня не успели, не переживайте сильно, успеете завтра или послезавтра. Значит, что у нас с вами есть по новостям из интересного? Ну, я бы не сказал, что прям, честно говоря, огромное количество интересных новостей, но все-таки любопытное есть. Глобально на данный момент развивается несколько тем. Вот они работают как-то в параллели. Первая тема, и, может быть, даже и по регионам можно это выделить. Прям вот так вот, с запада на восток, с востока на запад. Есть история с Европой. В Европе происходят свои процессы. Европа сейчас живет несколькими темами. Тема номер один – это они все пытаются как-то подготовиться к войне с Россией. Очень активно они пытаются, готовятся, перемещают туда-сюда, двигают какие-то военные силы постоянно. В основном, конечно, постоянно заявляют о том, что вот-вот уже скоро-скоро. В Британии, по-моему, сегодня заявили о том, что надо уже запасаться консервами. Они уже готовы запасаться консервами. Причем там классная такая подача. Запасайтесь консервами для того, чтобы подготовиться заранее, привыкнуть заранее к тому, что это может произойти. То есть запасайтесь консервами по факту просто так сейчас. Потому что в любой момент могут русские прийти. Вот такая логика. Ну, вот Осипов сидит и ржет. Чего ты ржешь? В Британии не смешно. В Британии вообще не смешно. Да, там гемиплись, консерви, консерви. Ача, ача. Вот там в Британии не смешно. Салаги, надо гречку брать. Да, на самом деле, вот это немножко похоже на эти наши приколы с гречкой, но там они это разгоняют, мы вчера с вами об этом говорили, абсолютно сознательно. Пытаются уложить в головы людям, что угроза реальная, потому что если ты уже консервы запасаешь по совету властей, то ну как будто консервы ты точно заправляешь, запасаешь по-настоящему. Поэтому таким образом пытаются воздействовать. Спонсор угрозы — Манчестерский консервный завод, спрашивает Василий. Хорошая. Когда уже наступит коммунизм? Вопрошались граждане СССР, но вместо коммунизма произошел развал. В ЕС та же картина. Если в 2030 году не дождутся войны с Россией, Евросоюзу капут. Или они сами начнут. Но одно все... но все одно через два... Но все равно, может быть, да? Через 2-3 дня им капут. Какая-то ловушка капута. Ловушка как будто, не знаю. Я пока вот есть такая вероятность, она существует, но прям что им точно абсолютно капут, не знаю. Может быть, как-то они от этого и увернутся. Помимо этого, если мы говорим про Европу, разгорается топливный кризис. Разгорается топливный кризис, насколько я понимаю, сейчас сам... Ну, заявление было потрясающее от Саудовской Аравии. Они сообщили всем нефтеперерабатывающим заводам в Европе, всем своим контрагентам там в Европе, что в будущем месяце они не получат нефть из Саудовской Аравии. Парам-парам-пам! Пум! Вот и все, собственно, да? Вот это называется... С Ираном разобрался президент Трамп. И с хуситами он тоже разобрался. Он вообще разобрался со всеми.

Вы, может быть, уже успели отвыкнуть? Привыкайте снова. Будет теперь Марин Ле Пен у нас звучать достаточно регулярно. Как чуть ли не самый пророссийский кандидат из всех пророссийских кандидатов, что на самом деле вообще не так. Она просто, может быть, наименее антироссийская, по крайней мере, на уровне своей риторики на данный момент. Но про Марин Ле Пен будет. Привыкаем. Помимо, значит, этого, есть Германия. Германия, которая, естественно, готовится к войне с нами и переживает тоже кризис, но уже политический, потому что есть партия АДГ, которая по всем опросам бьет рекорды рейтинга, есть ХДС-ХСС, которые рейтинг теряют невероятно стремительно, и конкретно уже в рядах ХДС-ХСС есть тоже проблемы, потому что у Мерца рейтинг и внутри партии, и внутри, и по сторонникам партии тоже отвратительный рейтинг, и, может быть, в ближайшее время мы с вами увидим вот эти британские приколы в Германии, когда у тебя партия остается та же самая у власти, просто меняют премьер-министра, либо здесь же канцлера. Но Мерц, учитывая все вот эти истории, он решил стать... Они там все пытаются бороться за роль вот этого всеевропейского фюрера. Макрон как будто уже потерял такую возможность, потому что он уже хромая утка. Макрону здесь не на что претендовать. А вот Мерц, несмотря на свои гигантские проблемы и потенциальную его замену, в ближайшее время, он все-таки выступает с этих позиций и выбрал для себя такую точку. Помимо того, что у него есть русские, как враги всего и вся, у него теперь есть еще одни враги, это американцы. И он говорит о том, ну, на самом деле он говорит правду, честно говоря. Он говорит о том, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы США и Европы, вероятно, закончилась. Он об этом заявил на встрече с однопартийцами. Ранее такую резкую смену политических взглядов и отношений к трансатлантическому альянсу со стороны США было невозможно представить, в принципе. Вот, то есть обращают на это внимание. Это очень укладывается в то, о чем мы с вами говорим регулярно. То, что Европа осознала, и Европа будет сейчас пытаться как-то вылезти из этой ситуации, потому что они действительно, видимо, вот я почему верю в эти слова Мерца, что они не могли себе даже такое представить. Но что все на это указывает. Они настолько были к этому не готовы, что действительно, видимо, абсолютно слепо верили в эту безусловную дружбу с американцами. Вот она будет существовать вечно. Вообще, конечно, верить в то, что существует что-то вечное, это чревато потом очень негативными последствиями. Но вот в Европе они с этим столкнулись. И если уже Германия об этом заявляет, я думаю, что это... Знаете, нам о чем говорит в первую очередь? Вот когда... Может быть, год назад. Когда только Трамп пришел к власти, вот давайте так отмерим. Этот, когда он, помните, с табличками выходил, пошлины против всех стран, там расписывал этим столько-то процентов, этим столько-то процентов. Вот в тот момент звучали такие голоса, они у нас на радио звучали, и вы об этом говорили, и эксперты говорили, и вообще они звучали по всему миру на очень разных языках. В том числе и в Европе, и в самой Америке они тоже звучали. Голоса эти говорили что? Они говорили, слушайте, Трамп всего лишь на 4 года. Он уйдет когда? Он безумец. Кто-то говорил, что он там, может, не совсем безумец, но очень экстравагантный, и он ломает через колено то, что через колено не сломается, максимум погнет, помнет. И через 4 года он уйдет, и кто бы ни пришел на его место, республиканец ли, там, какой-нибудь Венс, или, ну, в тот момент был Венс, в тот момент Рубио еще не особо рассматривался, как, ну, рассматривался, конечно, но Венс был явным фаворитом, он прям виделся следующим президентом. Сейчас еще Рубио появился, там что-то Хексит, вроде как какие-то у него политические амбиции. Кто может быть от демократов, мы еще не знаем, но тот, кто будет, у него наверняка будут неплохие шансы. В общем, даже если придет Венс, на самом деле любой будет более адекватный, нежели чем Дональд Трамп, и они вернутся с Европы к нормальному сотрудничеству, найдут общий язык. Это конкретно с Дональдом Трампом. Общий язык найти нельзя. А с любым другим найти получится. Но вот сейчас, спустя год, и с учетом вот этих заявлений уже со стороны европейцев, которые еще год назад говорили о том, что да как так, да у нас такое прочное сотрудничество, мы же с вами вообще там единое целое, единый Запад, мы должны оставаться такими едиными. Они как будто вот, пытались отрицать

0: реальность, пытались через это отрицание реальности заставить американцев отречься от своего, ну, конкретного, может, одного американца, отречься от того, что они тогда делали со всеми этими прогибаниями по пошлинам. Сейчас они смирились с этим и направились в другом направлении. Они уйдут от американского, вот этого вот европейско-американского сотрудничества при любых раскладах уже. Кто бы ни пришел к власти. Конечно, взаимоотношения между Европой и США могут быть лучше, чем сейчас. И наверняка, если придет демократ, они и будут лучше. Но такими, как они были после Второй мировой войны и вот по 25-й год, такими они уже не будут. Европейцы почувствовали, европейцы поняли, они им открыли глаза на их слабые места, они увидели масштаб этих слабых мест, и теперь они будут пытаться их решить и сделать себя менее американозависимыми. Это все продолжение развала вот той самой системы, которая образовалась после того, как не стало Советского Союза. Вот этот вот однополярный мир с Америкой во главе. Вот он продолжает распадаться. Трансатлантический не попадает под что-то запретное, экстремистское. Но пока вроде нет. Там внутри, это как тортик. Вот там внутри начинка. Вот там в начинке очень много экстремистского и террористского. Но само по себе вот это трансатлантическое вроде пока нормально. Пускай порадует себя сосиской, пишет Миша Николаев. Дальше не буду. Дальше нельзя. Это он про Макрона. Это он про... Не про Мерца, потому что можно было продумать про Мерца. Он нет, он про Макрона. Ну, может быть, просто тоже... Вдруг Макрон голоден тоже. Пускай по... А? Октоберфест. Да, кстати, скоро Октоберфест, да. Боже, они как жираф. Весь мир уже 4 года как знает, что Штаты кинули Европу, начали с вывода бизнеса в США, а немцы только что-то подозревать начали. Ну, 4 года громко. 4 года нет, но год это 100%. Ну, слушайте, они, я говорил, они не очень, ребята, быстрые, бодрые, они немножечко такие неторопливые, но они перестроились. Надо это иметь в виду, нам тоже надо это иметь в виду, потому что вот есть следующая у нас новость, тоже связанная с Германией. Мне она кажется излишне оптимистичной, честно говоря. Это причем... Reuters приводит эту новость. Не, это может быть и произойдет. Я про скорее надежды, которые вот за подобными новостями скрываются. Дмитриев, Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента Российской Федерации и руководство «Альтернативы для Германии» готовят переговоры о возобновлении поставок газа в Германию, нашего газа. По данным агентства, встреча может пройти уже в марте следующего года. Участие в ней планируется вот, у Кирилла Дмитриева, Алисы Вайдель и Тину Хрупала. Одной из главных тем станет возможность возобновления работы российских газопроводов «Северный поток». Среди площадок рассматриваются Израиль, ОАЭ и Индия. Организатор также рассчитывает пригласить Стива Уиткова и Джареда Кушнера. Не ожидали? Не ожидали? А вот они. А вот они. А? Нет, это я и сам не придумал. Ну, звучит как будто сам. Ну, звучит, да. Нет, я сам это не придумал. Действительно планирует. Но на самом деле это целое такое течение мысли. В том числе и в Германии. Вот это АДГ, это битва между АДГ и всеми остальными партиями, которые говорят о том, что будет... Германия должна работать иначе. В том числе через такие новости они как бы намекают на то, что если вдруг мы будем, то мы действительно будем действовать иначе. Будут ли они действовать? Не факт, что они будут так действовать. Я бы на это не рассчитывал. Но в момент, когда все меняется, в принципе, может быть, что-то подобное и произойдет. Я так-то много раз говорил о том, что для Европы это был бы самый выгодный вариант. Это сотрудничество с нами. И для Германии в первую очередь. Более того, это, наверное, даже было бы и самым успешным вариантом их выхода из вот этой эпохи после Второй мировой войны. Именно с помощью нас, именно вместе с нами. Они могли как-то перейти в какое-то иное состояние в сотрудничестве с нами. Но пока это все такие геополитические мечты, чьи-то причем. Не сказать, что, например, мои. Но кто-то вот об этом мечтает, мечтает по-крупному. Мечтать по-крупному – это неплохо. Это вот что касается Европы. Звучит как прикол, пишет Павел. Звучит, но на самом деле нет. Это не прикол, это реальность. Это что касается Европы. Что касается Америки. Давайте вот поговорим про Америку. С Америкой мы вчера с вами обсуждали, есть законопроект, который одобрили в Конгрессе, который Дональд Трамп должен будет подписать, это законопроект вот об этих сумасшедших санкциях, посмотрим, подпишет или не подпишет, но как будто он его подпишет, я не вижу ни единой причины, почему бы он их не подписал, там ключевая такая строчка в этом законопроекте, что он может вводить любое количество в процентах до 100 пошлины против любой страны, которая закупает энергоресурсы у России. То есть от 0 до 100 любое количество процентов. Не обязательно 100, а любое количество. 0 тоже входит в этот список. Так, на всякий случай. 0 там тоже есть. То есть этот законопроект не вводит эти санкции, не вводит эти пошлины, а дает возможность президенту США эти пошлины вводить. Они просто добавляют ему полномочий. Поэтому я думаю, что этот законопроект он подпишет, а будет ли он к этому законопроекту прибегать и к этим полномочиям прибегать, не уверен. Особенно в ближайшее время. Я думаю, что в ближайшее время он этого точно делать не будет. Значит, это номер раз, что касается Соединенных Штатов Америки. Что касается еще Соединенных Штатов Америки. Есть тоже такая достаточно оптимистичная история. Запущенная изданием New York Times. Оптимистичная для нас, пессимистичная для фанатов газеты New York Times. Я думаю, что именно поэтому они эту историю запустили. Звучит она так, эта новость. США рассматривают вариант с заключением масштабных сделок с Россией еще до завершения конфликта на Украине. Белый дом прорабатывает варианты деловых соглашений с Россией, не дожидаясь окончания конфликта. Такие сделки могут продемонстрировать серьезность намерений Америки перезагрузить отношения с Москвой. Это принципиально новый подход. Ранее Трамп заявлял, что масштабные экономические проекты возможны лишь после остановки войны. Хотя на этой неделе Конгресс принимает законопроект о санкциях против... Ну, это я уже, значит, про санкции эти сказал. Почему я говорю, что это оптимистично? Потому что, ну, во-первых, это Дональд Трамп, он действительно, он много раз говорил о том, что мы супер с вами посотрудничаем, вообще классно будем торговать, это будет очень взаимовыгодно, но для начала давайте вот договоримся о чем-то, да, и как-то там приостановим специальную военную операцию. Заявления такие звучали от него много-много-много раз. Что могло бы его заставить передумать? Ну, во-первых, деньги. Деньги могут заставить передумать. Во-вторых, может, он же бизнесменство, пишет Итальфиль. Да, это рубрика «Он же бизнесменство». Во-вторых, могло бы, конечно, заставить его передумать потенциальная продажа электорату классной сделки. Например, если бы в рамках вот этих кризисных моментов как-то за счет сделок с Россией получилось бы нормализовать цены на топливо внутри Соединенных Штатов Америки. Они там тоже растут, причем растут рекордными темпами. Мимо Штатов этот кризис тоже, мягко говоря, не прошел. И кризис, судя по всему, он только еще начинается. То есть мы с вами находимся в самом начале мирового экономического топливного кризиса. Если вдруг как-то сделка с Россией помогла бы ему преодолеть этот кризис, это бы ему очень сильно помогло. Но почему я в это не верю? Да потому что мало времени осталось у него. Сейчас, до выборов, никаким образом он на это не повлияет. Для того, чтобы можно было заключить бы сделки, все это проработать, что-то, может быть, как-то там с топливом, да, что-то замутить такое, чтобы можно было бы пощупать выхлоп, на это нужно намного больше времени. Минимум полгода, а то и больше, а то и вообще годы, на самом деле. Но можно было бы хотя бы ускорить, как-то там что-то такое вычленить оттуда, да, чтобы можно было электорату кинуть, как кость, сказать, вот, пожалуйста, смотрите. Ну, сейчас времени не останется на это. А после, когда он уже проиграет выборы промежуточные, я точно, конечно, утверждать не могу, но думаю, что ему просто будет уже не до этого. Вот просто будет не до этого. Я думаю, что он забудет и про нас. Может быть, если только к нам, может озлобиться немножечко. Вот с положительной точки зрения, вряд ли он будет снова так к нам сильно расположен. Мне почему-то так кажется. И будет заниматься в основном своими внутренними проблемами. Там будет со всеми бодаться, с этими демократами, которые уже обещают с разных сторон и все возможные расследования, какие только можно себе представить, парламентские. Всего, что он успел натворить, я думаю, доберутся и до флагштоков, честно, и до напора в душе. Даже до этого смогут добраться. То есть просто хотят не только саботировать все его будущие инициативы, но еще и притянуть за все его прошлые инициативы. И всех его близких еще попробуют притянуть. Ну, то есть вот просто хотят устроить ему 2 года очень проблемной жизни в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому ему просто, боюсь, будет уже не до нас. И не до дорогущих проектов, связанных с Россией, да еще и эти проекты потом иди прогони сквозь парламент, который полностью против тебя и пытается тебя всячески, все твои инициативы саботировать. Поэтому я вот в такие истории не верю. А учитывая, что это еще и Нью-Йорк Таймс сбрасывает подобную информацию, мне вообще кажется, что это специальная такая работа, они уже просто заранее начинают работать в направлении, которое я назову Дональд Трамп, предатель украинских интересов. Да как он может, он самый что ни на есть предатель. Вот что сейчас делает этот Нью-Йорк Таймс. Но многим нравится, я думаю. Такие новости. Вот, скоро, помните этот график, да? Наш слон и пиндос, сволочь. Вот, такие новости приближают нас к точке про слона. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские дроны атаковали 2 сухогруза и танкер в портах Одесской области. Все 3 судна использовались в интересах украинских войск, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в порту Южной Одесской области поражен сухогруз. В Одессе зафиксировано попадание в танкер, доставлявший топливо. Еще 1 сухогруз с военным имуществом для ВСУ был атакован в открытом море на пути к побережью. Владимир Путин отметил рост производства ОПК с начала боевых действий на Украине. Президент заявил о кратном повышении выпуска российского вооружения. Так, оборонные предприятия в 22 раза увеличили сборку и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов. На церемонии вручения госнаград глава государства подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает не только фронт, но и все силовые ведомства. При этом экспортный портфель заказов российского оружия достиг $70 миллиардов, что подтверждает лидерство страны на мировом рынке, подытожил Путин. Сербия наградила экипаж российского самолета Ил-76 знаком отличия за самоотверженность при тушении пожаров. Спецборт МЧС работал в республике с 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства. За это время он совершил 65 вылетов и выполнил 130 точечных сбросов воды общим весом почти в 3 тонны. Пилотам приходилось действовать в условиях сложного горного рельефа и сильного ветра. Авиация МЧС ликвидировала критические очаги возгорания над заповедником Далеблатские пески и над военным полигоном Пасулянские левады. Как подчеркнул глава МВД Сербии Ивица Дачич, эффективная работа российских летчиков помогла отстоять жилые дома и не допустить человеческих жертв. Депутаты Европарламента начнут носить официальную церемониальную ленту, которую представят уже сегодня. Новый элемент дресс-кода выполнен из синей муаровой ткани и украшен 12 золотыми звездами флага Евросоюза, сообщает Евроактив. Аксессуар с чехлом для хранения предназначен для особо важных официальных мероприятий. Стоимость ленты составит около 79 евро, чуть больше 7,5 тысяч рублей. А приобрести ее политики смогут за счет ежемесячных офисных выплат из бюджета ЕС. Инициативу поддержали не все. Польский евродепутат Космо Злотковский раскритиковал траты, заявив, что это деньги членов парламента, и подчеркнул, что сам носить этот аксессуар не планирует. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Югославский социализм. Альтернатива или тупик?» В эфире журналист-историк Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Муки выбора» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар.
1: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 18 сентября, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб. Заходим, ставим лайки, подписываемся везде на все наши ресурсы. Обязательно нажимаем на кнопочку с ракетой на Рутюбе и нажимаем на колокольчики, везде, где они есть, вот прям нажимайте. Там же в углу есть QR-код, вы его можете отсканировать, он вас приведет на бота в мессенджере Max, через него можно писать нам сообщения, так же, как через Telegram или через смски. Еще у нас есть Дзен, Max и Telegram-каналы с новостями, информационные наши ресурсы, информационный канал, на них тоже обязательно подпишитесь. Без пятиколес, но нет пятничного настроения. Я согласен с вами, но вот пока не наберу. Как только, так сразу, вы же меня знаете, я ж тут не торможу. Тут полный газ на каждом из пяти колес. Так. Павел пишет, он заявлял, что Россия и Украина заключили перемирие, Воздухан. Это про Дональда Трампа. Ну, это было, мягко говоря, не первое и не последнее его подобное заявление. Да, он много чего заявлял. Он много чего заявлял, и очень часто это все полная лажа. Так, сейчас пшейки закричат. Опять пакт Молотова-Риббентропа. Они так орали по поводу СП-2. Ну, может быть, и закричат. Да не дойдет до этого. Я ни в какие договоренности с американцами не верю. Я не верю в то, что с этими американцами можно достигнуть хоть каких-то договоренностей. В желание верю. Ну, иногда, не всегда, но иногда верю. Желание, может быть, у них бешеное просто, но реально возможности что-то там о чем-то договориться нет. По-настоящему договориться они не могут ни о чем. Потому что слишком много есть у него на ушах людей из разных лагерей. Одни русофобы, другие не русофобы. И так, на самом деле, по каждой теме. То есть не только по поводу России. Так есть и с Ираном. Вот сегодня была новость о том, что Рубио сорвал переговоры между Ираном и США, самый успешный их вариант, которые были вот уже на финишной прямой, это, по-моему, были первые их переговоры, когда, помните, вот Пакистан там вдруг появился, и вот туда, по-моему, тоже ездили, в Исламабад, о чем-то договариваться, самый длинный вот этот переговорный процесс. Вот якобы в него влез Рубио в последний момент и наболтал ему, что эти договоренности в таком формате американцев не устраивают. Все, и таким образом их сорвал. Вот везде, во всех темах у него есть и Рубио, и есть какой-то антирубио, который вот как в мультиках, демон и, значит, черт и ангел на плечах появляются у Тома или у Джерри, да, и вот советует ему, как поступить. Вот так же и у этого. Только это настоящие люди. И так по любой теме, поэтому ни о чем договориться на самом деле с ним невозможно. Он больше всего от этого страдает он сам. Его политическая карьера. Но здесь, как бы, ну, хорошо. Пускай. Но это его проблемы. Глобально. Было бы интересно о чем-то договориться с американцами, да наверняка. Ну, как показывает практика, ни о чем с ними договориться не получается. Так, знаменитый китайский аналитик дал прогноз, он даже предложил спор. По его мнению, Трамп пойдет на третий срок. В общем, власть он не отдаст. Более того, Нью-Йорк первый из городов, который восстанет и попадет в осаду. Короче, гражданский раскол и неповиновение ждет США. Пишет «Дело техники». Цзян Суи Цинь зовут китайского аналитика, который дал такой прогноз. Я не читал такой прогноз, но я не верю в это. Не считаю, что это возможно. Потому что для того, чтобы это реализовать, за тобой поддержка должна быть какая-то. У тебя должен быть электорат, который за тобой пойдет и будет тебя отстаивать на третий срок. По какой такой причине эти люди должны хотеть за него проголосовать еще раз? Он предал всех. Он предал самых уверенных в мага-движении людей в первую очередь. Обычные классические республиканцы, да, они его и так в гробу видали, он им не нужен. Им приходится мириться с ним, потому что он самый популярный из всех возможных кандидатов. Поэтому они как-то там с ним заигрывают, но при этом они на третий срок не хотят его. Они хотят своего человека. Потом он им тоже всю малину обделал. Вот сейчас с этими выборами. Вы просто представьте, в каком... Мне такая аналогия в голову пришла. Вот представим себе матч между Спартаком и ЦСКА, например. Или Барселоной и Мадридским Реалом. Заклятые враги. Вот такие суперсоперники. Одна из команд, я причем не буду сейчас специально называть, кто Барселона, кто Реал, кто Спартак, кто ЦСКА. Вот одна команда другой выходит прямо сразу в первый тайм и закатывает 5 мячей. 5-0 счет. Разгром, уничтожение. Все, вторая команда не может понять, что происходит. Они абсолютно в разобранном состоянии. Не понимают, как им вообще дальше играть. Их главный игрок, ну, просто не в состоянии играть в футбол. С ним что-то странное. Оказалось, что их главный игрок отстой. Вот он просто самый плохой игрок, какой только можешь себе представить. Он вообще в футбол плохо играет. Он баскетболист. Все, разгром. И в ближайшее время ничего не предвещает того, что эта команда, которая проигрывает, может каким-то образом вернуться в игру. Здесь как будто будет продолжаться только этот разгром. Будут запихивать им голы еще, еще, еще, еще. И вот в этот момент вдруг та самая команда, которая забила 5 мячей, начинает заниматься черт знает чем на поле. Начинает сначала просто жонглировать, показывать, насколько хорошо они умеют жонглировать мячом в центре поля, трюки какие-то исполнять. Потом просто по приколу начинает в свои ворота голы забивать. Раз забили гол в свои ворота, два забили гол в свои ворота, три забили гол в свои... Да и уже, честно говоря, 5-4. В какой-то момент они забили 4 гола в свои ворота с ощущением, что да... Че они, это вообще лохи, мы их так уделали, что они никогда уже в жизни не вернутся. Ну и так в итоге назабивали в свои ворота уже так, что начали проигрывать. То есть, в принципе, демократической партии сейчас даже ничего делать не надо для того, чтобы выиграть эти выборы. Они и не сделали. Они выбрали самый правильный вариант из всех. Вот я за это могу похвалить демократическую партию. Они не делают ничего. Весь год... что он был президентом, уже больше даже, да, что он был президентом, они не делали ничего. Немножко где-то в Твиттере подкалывали его, немножко где-то, естественно, говорили, что он во всем не прав, он сволочь большая, он там тиран, вот это, да. Но активно какую-то политическую контр-игру они не вели. Человека, который будет вот тем самым противовесом Дональду Трампу, они не придумали и не вводили его. Вы про Локомотив говорите? Нет, я говорю про американскую политику. И такой подход оказался достаточен для того, чтобы обыграть его на ближайших выборах. Он сам себе накидал голов, при том, что он разгромно их победил. Он уничтожил демократическую партию на выборах президента. Демократическая партия тоже многое для этого сделала. С их президентом, который еле ходит, еле разговаривает, с его вице-президенткой, которая тоже не бей, не менее кукареку, в последний момент вот эти все замены, они много чего сделали для того, чтобы их уничтожили. И он их уничтожил, размазал абсолютно. Одержал суперуверенную победу. Он сделал так, что он триумфально мог творить все, что он хотел бы. У него был карт-бланш полнейший. Такого карт-бланша не было, я не знаю, ну и у Обамы не было, и у Рейгана, наверное, последний раз что-то подобное было, по ощущениям. Ну, полный, супер победа, увереннейшая. И он все потерял сам благодаря своим же собственным решениям. Благодаря тому, что он на самом деле ну, какой-то самодур. Сейчас они выигрывают эти выборы спокойно. И дальше он вот эту игру, которую начал с 5-0, он ее проиграет. Причем проиграет позорно. Такое нечасто случается. Ближайшее, что может прийти в голову, это стамбульский финал Лиги Чемпионов, когда Ливерпуль с Миланом играл. Ливерпуль там уходил на перерыв, проигрывая 3-0, а потом в итоге выиграл этот матч по пенальти. Но здесь даже до пенальти не дойдет. И Ливерпуль хотя бы сам забивал Милану голы. Здесь же Дональд Трамп разницу в счете компенсирует своими усилиями. Сам себе запихивает. Да не было никакой мага, как реальной идеологии. Рыжему Пенсу надо было как-то завалиться в Белый дом. Белый дом — это словно премия мира, такой же понт, не забывайте. Трамп — это такой себе браток из 90-х в малиновом спинжаке с цепурой, цыганским барокко и золотыми унитазами. В какой-то момент хочется попасть в Уайт-хаус чисто ради понта. Как попасть? Прогреть Гоя в виде простого кривозубого Джона из Айовы, который устал от повесточки высоких цен, упоротой инфраструктуры. Собственно, вот их нагрели, Трамп в домике. Да, да, он нагрел, но эти люди верили в эту идеологию. Понятное дело, что ее не было. По факту, да, не было. Но они поверили в то, что она есть. Запрос на то, о чем он говорил, он был достаточно большой. И они ждали. Не дождались. Мягко говоря, не дождались. Во многом обратного, на самом деле, получили обратный эффект. Еще хуже стало. Поэтому реальные идеологии, реальных... Идеология и сторонники идеологии были. А того человека, который должен был ее воплотить в жизнь, вот его не оказалось. Он оказался воздуханом, да. Василий пишет, ой, да где он страдает? Недавно же писали, что Трамп за 2 года президентства заработал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Да и чего ему с этим делать, с этими деньгами? Объясните мне, пожалуйста. Ну вот он заработал, и чего? Есть, в какой-то момент ты можешь дойти до такой высоты, что деньги засчитаны тебе уже не будут. Тебя уже не будут помнить как человека, который заработал много денег. Потому что тебе в зачет уже пойдут не доллары, евро, рубли, а уже совершенно другая валюта. Политический твой успех. Если ты президент Соединенных Штатов Америки, вообще никому не важно, что, сколько у тебя денег. Важно, что ты сделать смог. Ему самому, сколько у него денег, мне кажется, давным-давно должно было быть все равно. Он миллиардер. Он не миллионер, он миллиардер. У него миллиарды долларов. Ему уже много лет. Сколько ему? 80 исполнилось. С собой он эти деньги не заберет. Он всю жизнь живет как миллиардер. Всю жизнь. Сначала, может быть, как миллионер жил. Потом сделал резко скачок вверх. Для него это не произойдет изменение в качестве жизни. Просто если он мыслит такими категориями, что я туда пришел денежку зарабатывать, то, мне много раз говорил, то тогда вообще никаких претензий нет. Ну, это просто человек другого калибра, который как-то туда дошел и пошел зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, если он другого калибра, как он до тут добрался? Обычно люди, которые хотят только деньги заработать, до таких вершин не доходят. Они останавливаются там, как раз где деньги виднеются. Но если это так, то, вопросов нет. Он не для себя заработал, а для семьи. Да у них, они миллиардеры, понимаете? Миллиардеры, у них очень много денег. Итак, а теперь они на всю жизнь будут миллиардерами, родственниками самого тупорылого президента в истории США. Потенциально. Самого больного президента в истории США. Это клеймо деньгами не стереть. Поколениями. Может быть, никогда. Да, у вас будет очень много денег. Отлично. И клеймо родственников вот этого вот обалдуя. Он даже Байдена может перебить, понимаете? По негативному влиянию. Есть вещи, которые за деньги не продаются. И за деньги не стираются. И он почему-то вот принимает такие решения. Самого кринжового президента. И самого кринжового, да. При том, что есть Байден. Человек, который потенциально ходил под себя в памперс, когда был президентом, прямо на сцене. Потенциально. Не доказано. Но потенциально это было. И он умудряется его перебить. Поэтому ему надо исправить положение тупицы. Для этого и будет и второй срок. Третий срок. Но это, он хочет, может быть, вечно. Ему нравится быть президентом, явно. Он чувствует, что это круто. Ну, и для того, чтобы это реализовать, нужно, чтобы за тобой кто-то пошел. За ним никто не идет. И не пойдет. Он поддержку растерял. На данный момент так точно. Но если он эти выборы проиграет, я не вижу причины, почему он вдруг эту поддержку приобретет за следующие 2 года, оставшиеся ему по президентскому сроку. Так, с таким баблом стереть можно все, что угодно. Покупаешь весь мейнстримный СМИ, и через 5 лет вся история переписана. Ну, удачи. Удачи. Пускай купят. Все мейнстримы, во-первых, это дорого. Во-вторых, на это не продастся. Пускай То есть ты зарабатываешь много денег, параллельно с этим зарабатываешь себе отвратительный, кошмарный имидж, и потом тратишь все эти деньги, которые заработал, на то, чтобы от этого имиджа избавиться. Но это сделка, кстати говоря, в духе самого великого президента в истории США. Да, это вот именно так и надо жить. Да не, это все не ради денег, это просто потому, что он человек такой. Так, что очень много призывов пятиколесных у меня. Ну, пятиколесного нету, я не могу самому набрать. Не, теоретически могу, я делать этого не буду ни при каком раскладе. Чтобы у него еще, не дай бог, моего личного телефона не было. Это уже будет совсем небезопасно. Так, кстати, про Китай. Главный китайский коммунист до конца сентября должен появиться в Вашингтон, Д.С., поэтому вводятся 100-500% пошлины. Вводить 100-500% пошлины много не с руки. Да, там еще и потеряли этого самого главного китайского коммуниста, я про Си Цзиньпина. У него есть такая традиция, он постоянно в районе августа-сентября умирает. Его начинают хоронить всеми мировыми средствами массовой информации, а он потом, как ни в чем не бывало, все с ним в порядке. Вот сейчас у него снова этот этап, они снова его потеряли и обсуждают: о, господи, что случилось, где Си Цзиньпин? Походу, его нету, там какие-то заговоры, китайцы, что они делают? И потом каждый год одно и то же, всегда вообще. Они и с Владимиром Владимировичем тоже любят такие приколы. Владимир Владимирович уже 2 недели не появлялся на публике, только в каких-то как будто заранее предзаписанных роликах. Наверное, это что-то, башни Кремля, там что-то происходит. И потом все в порядке. Ну, журналисты, что с них взять? Да. Наберите пятиколеснику с номера Осипова. Это хорошее. Это хорошо. Самый крутой президент, который генерил слоп и картинки, оставил самое большое количество постов в сети, пишет Нигматуллин. Да, это у него точно останется. Слушайте, а я там что-то, по-моему, не успел. А, по-моему, про Украину я не успел немножко поговорить. Да, и не суть важно, на самом деле. Ничего там такого сверхъестественного про Украину нет. Там есть только, что эти британцы все им прогнозируют. Кошмар и ужас ближайших нескольких недель и месяцев, что это зима, это будет просто жуть. Побольше. Печатайте статьи, ребят, печатайте. Пускай читают. Мы не против. А, Винни-Пух живее всех живых, пишет Виталий Филиппович, 100%. Вы напрасно думаете, что действиями Трампа не восхитятся многочисленные адепты американской мечты. Все на продажу. Думают, они чуть не восхищаются. Американская мечта, она мертва. И это все более и более становится понятно. Она умирала с 2008 года, эта самая американская мечта. Она же завязана была на такие вещи, там, как недвижимость, возможность покупать себе какие-то базовые вещи. Американская мечта мертва, и он как раз должен был ее возродить, а у него не получается. Поэтому есть же подсчеты. Вот сейчас будут выборы, на которых уже многое станет понятно. Я думаю, что это будет колоссальный провал. А тогда, да, вы недооцениваете. Да, он все этим американцам. Ну, пожалуйста. Сейчас посмотрим в ближайшее время. У него еще чуть-чуть времени есть, конечно. Но я в него не верю. Ну, но то, что он добавит красок в новостные заголовки, так точно. Здесь сомнений нет никаких. Вот что-что, а он не просто так, вот в Штатах-то говорят так, people of color. А вот он разноцветный человек, все-таки оранжевый же, не просто так. Это он знает толк в раскрашивании новостных заголовок. Это будет 100%. Про Украину главное, что нужно знать на текущую минуту, это Киев под обстрелом баллистических ракет, передает мэр Кличко. А у нас будет рубрика «Русские женщины» сейчас на радиостанции, говорит Москва. Напоминаю, что выборы... стартовали выборы в Государственную Думу. Пойдите, проголосуйте. Сегодня уже, наверное, не успеете. Через 3 минуты закрываются избирательные участки. Но есть еще дистанционный вариант. И завтра, и послезавтра они будут открыты. Поэтому идите и голосуйте. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
7: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
5: За 53 года существования товарищества передвижных художественных выставок в него входили всего 2 женщины – Эмилия Шанкс и Антонина Ржевская. Но чтобы добиться признания, им приходилось бороться со стереотипом о предназначении профессии только мужчинам. Антонина Ржевская, урожденная Поповой, появилась на свет в феврале 1861 года. После смерти отца вместе с семьей она переехала в Тверь, а затем и в Москву. Там девушка стала вольной слушательницей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ее руководителем был художник Владимир Маковский.
8: Статус вольнослушательницы предполагал, что даже закончив курс, девушка не получит диплом, документ о том, что у нее есть художественное образование. По окончании курса Антонина Ржевская стала показывать картины на выставках, правда, анонимно, из-за стереотипов о профессии художника как преимущественно мужской. Ее свекровь, например, считала, что писать картины для женщины из хорошей семьи неприлично. И все же, несмотря на предрассудки, Ржевская добилась славы. В 1897 году на юбилейной 25-й выставке художников-передвижников она представила картину «Веселая минутка». Павел Третьяков сразу же приобрел полотно, а впоследствии открытки с изображением растиражировали и продавали на вокзалах по всей стране. В 1899 году Ржевскую приняли в ряды передвижников после показа профессиональной публике картины «В сумерках» на 27-й передвижной художественной выставке. В начале 20 века она и написала еще одну знаменитую картину «Музыка». Полотном был впечатлен искусствовед и директор Румянцевского музея Николай Романов. Он писал о нем так. В особенности типично для нового искусства и по теме, и по выполнению красивая картина госпожи Ржевской «Музыка». Посреди российских женщин-художниц госпоже Ржевской принадлежит сейчас чуть ли не первое место. После выставки произведение приобрел меценат и коллекционер Иван Свешников. Ржевская была замужем за будущим членом Московского отделения Императорского русского технического общества Николаем Ржевским. Он возвел дом на Сущевской улице, где специально для супруги выстроил мастерскую под стеклянной крышей на верхнем этаже. После революции дом у Ржевских отобрали. Они переехали к дочери и зятю, художнику Василию Ватагину в Тарусу, где Антонина Ржевская скончалась 15 июля 1934 года.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 20:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Дмитрий Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 300 тысяч россиян. Так пресс-секретарь президента прокомментировал статью Bloomberg о подготовке скрытой мобилизации после выборов в Госдуму. У российских властей нет планов по призыву в армию такого числа людей до конца этого года, подчеркнул представитель Кремля в интервью RTVI. Ранее подобные заявления прокомментировал и Владимир Путин. Президент назвал чушью собачьей информационной атакой сообщение о том, что после голосования в стране будет объявлена новая волна мобилизации. Словацкий политик назвал ошибкой Запада разрыв отношений с Россией. Это приведет к уничтожению их экономики, заявил Петер Марчик. Председатель партии «Единые славяне» подчеркнул, что отказ от сотрудничества с богатой ресурсами России – это стратегически неверный шаг. По его словам, это подтверждают и в самом Евросоюзе. Кто идет против России – дурак, потому что Россия имеет всю таблицу Менделеева. Нефть, газ, все богатства ископаемые, отметил в интервью РИА Новости Марчик. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что высокие цены на энергию подрывают конкурентоспособность Европы. До ограничения закупок российских угля, нефти и газа Москва обеспечивала почти половину потребностей ЕС в энергоресурсах. Домодедово и аэропорт Сочи вернулись к штатной работе. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов полностью сняты, сообщили в Росавиации. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, из-за чего часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме, экипажи и диспетчеры обеспечивают вылеты по расписанию. Рекордное количество сервисов будет недоступно российским пользователям новых айфонов. Минимум 18 функциями не смогут пользоваться владельцы таких смартфонов. Большая часть из них связана с системой Apple Intelligence. Она не поддерживает русский язык в нашей стране, из-за чего недоступна также обновленная версия помощника Siri с персональным контекстом. Владельцы смартфонов 18 серии из-за проблемы поддержки русского языка не смогут использовать интеграцию чата GPT через Siri и сервис для переписывания, сокращения и изменения стиля текста. Как пишет «Известия», ограничения также затронули расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up и многое другое. Русский язык также не поддерживается в сервисе Live Translation, из-за чего в нашей стране недоступна функция мгновенного перевода через наушники AirPods. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 15, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
9: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем разговор с вами о Соединенных Штатах Америки, о российско-американских отношениях и не только. Подводим определенные итоги в конце недели, но когда еще, как не в пятницу. Продолжаем наш разговор, который начали утром, потому что прошло несколько часов, а столько событий произошло, что, ну, действительно, знаете, удивляешься все-таки динамичности, скажем так, этого. Конечно, мы ожидаем подобного поведения от администрации Трампа, от него самого, но даже для них это слишком уж, слишком много противоречиво и очень странно иногда. Но, тем не менее, информация приходит, и с этим надо считаться, потому что это и есть реалии современной жизни в Соединенных Штатах Америки. Ну и, соответственно, это экстраполируется на российско-американские отношения. Я хотел бы продолжить тезис, с которым я заканчивал нашу нынешнюю передачу «Револьвер» сегодня утром, о исторической памяти. Так вот, сейчас, вот именно в эту 25-ю годовщину теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, как раз сейчас вот и в Америке, я еще раз хочу подчеркнуть, не у нас, а именно в Америке заговорили о попытке переписать историю. В частности, имелось в виду, конечно, история террористического акта. Сейчас уже стараются не употреблять термин «террористы», стараются убрать, так сказать, такие определения, как «исламисты». Вот, пытаются каким-то образом даже оправдать в выступлениях очень многих политических деятелей Америки, я сейчас говорю не о каких-то, допустим, политиках, и, допустим, с Ближнего Востока, это, собственно говоря, было в самом начале более-менее понятно, но даже они, даже многие деятели и Саудовской Аравии, и Египта, и Ирана, они тогда не брали на себя смелость говорить, что это, ну, скажем так, двусмыслица определенно. Все прекрасно понимали, что произошло, все открещивались от Осамы Бен Ладена, террориста, и, естественно, это террористическая организация Аль-Каида. Так вот, сейчас это совершенно все по-другому воспринимается. Сейчас это уже воспринимается совершенно по-другому. Пытаются найти определенные оправдания, что это был не теракт, а это было все-таки, так сказать, противостояние такое. То есть такая терминология, скажем так, меняется. Я не хочу слишком глубоко уходить в это. В конце концов, это американская трагедия, американская история, и американцам с ней жить. Вот. Но, тем не менее, я бы хотел все-таки подчеркнуть, что это в первую очередь касается и нас. Это в первую очередь касается и нас, потому что мы стоим на таком же рубеже, более отдаленные события, но, тем не менее, они показывают нам, что нельзя забывать историю. Надо постоянно о ней напоминать. Надо постоянно говорить о вине, надо постоянно говорить о тех, кто создал эту трагедию. Надо говорить о тех, кто стоял у истоков этого всего. Потому что если мы перестанем говорить об этом, то тогда начнут говорить другие. И вот мы сейчас с вами как раз и видим то, что произошло, вот то, что произошло сейчас у нас. Начиналось это в 90-е годы, потихонечку подкрадывались к личности Сталина, а потом постепенно, постепенно уже сейчас говорим, потом стали говорить о равной ответственности Сталина и Гитлера, а сейчас уже, собственно говоря, вы и не услышите даже. Вот когда вы последний раз слышали имя, допустим, из Польши или, допустим, из Чехии или из других восточных евро, я уже не говорю о прибалтах, допустим, финнах, чтобы вы слышали в отрицательной коннотации имя Гитлера. Вот просто проверьте, посмотрите, вот за последний год, два, три, возьмите прессу, вы фактически не найдете этого имени. Но зато сколько там о Сталине, сколько там о Советском Союзе. Поляки уже договорились, что это именно Советский Союз, так сказать, развязал вот Вторую мировую войну. И это, собственно говоря, вот происходит у нас на глазах. Да, в свое время мы не говорили о том, что это именно украинские националисты сделали то, что произошло в белорусской Хатыни. Мы перегрели чувства наших украинских братьев. Не сказали об этом. Сейчас об этом уже говорят они. Это все становятся у них жертвами режима сталинского. Все. Вот я думаю, что вот сейчас не будем ожидать, что американцы в полной мере поймут, что происходило. И, конечно же, вряд ли они соотнесут это, допустим, ситуацию после Второй мировой войны. И вряд ли они встанут на защиту, допустим, исторической памяти вот именно того периода. Потому что американцы себя вот за счет своей мощнейшей пропаганды, они установили, что это они сломали хребет фашистскому режиму. Что это они все сделали. Ну, такое впечатление, что война началась в августе 1944 года, вернее, в июле летом, когда высадились в Нормандии, когда действительно и англичане, и американцы стали действительно реально воевать уже непосредственно с Третьим Рейхом, на территории Третьего Рейха, освобождая страны, освобождая те территории, которые на Западе, которые были заняты. Так что, конечно же, это вот я считаю, что это очень хороший урок, и я думаю, что во встречах, в разговорах с американцами, я-то это буду в любом случае использовать, конечно, надо вот напоминать об этом. И самое главное, что ничего не откладывать и всегда знать, что если мы не скажем правду, если мы не скажем и не застолбим, скажем так, вот извините за такой термин, то тогда это реваншистов более чем достаточно. Если не в этом, то в другом поколении. И потом все это переворачивается с ног на голову. Они это сумели сделать. Посмотрите, они это сделали, демонизировав царскую монархию. Императора Павла I, Ивана Грозного до этого, Петра I. Сколько они всего, как говорится. Посмотрите работы, которые я специально следил, еще когда был в Принстоне, был записан в библиотеку. Меня всегда интересовало. Я ходил, и меня интересовала, была просто телевизионная передача там на русском телевидении о Екатерине Великой. И я специально вот смотрел вот в Принстоне, какая литература подобрана, естественно, на английском языке. И я вам должен сказать, что 95% это была информация о любовных похождениях Екатерины, о ее фаворитах, о ее любовниках. Но там никто не говорил о том, что как присоединялась Новороссия, не говорилось о том, как мы побеждали Турцию, не говорило о победе русского оружия и нашего флота. Нет, там вот это было. Если вы возьмете историю, допустим, дома Романовых и того же самого, допустим, Николая II, это, но там больше половины это будет о Распутине. Это будет о Распутине. Так что там, так сказать, именно вот в таком смысле все будет развиваться. Это, я еще раз хочу повторить, это политика. Это не просто такое, знаете, дань какой-то моде или еще чему-то. Нет. Серьезной работы и ее там просто нет. Вот такие фильмы голливудские, как «Доктор Живаго», это исключение из общего правила. Потому что, вот насколько я смотрел, там была история Анастасии с Юлом Бриннером, там красивые такие были. То есть все это подавалось в определенном контексте, в определенном... Так, не будем забывать, конечно же, у нас диалог, передача. Да, слушаю вас.
11: Да, здравствуйте, мои любимые, дорогие. Вот я слышал бесконечное слово, когда закончится война. И как она может закончиться, если она круглосуточно идет и не может прекратиться? Спасибо вам, мои золотые, удачи.
10: Спасибо. Вы знаете, когда идет война, она обычно идет круглые сутки. Там перерыв на обед, на ланч, как правило, не бывает. надо с этим, как говорится, смириться. И поверьте, это не имеет отношения ни к любой войне, ни к нашей специальной военной операции. Это мы здесь можем, так сказать, ходить на работу, спокойно спать, делать перерывы на обед, ездить в отпуск, ходить на концерты. А там на передовой наши ребята работают 24/7. Рискуя своей жизнью, своим здоровьем, давая своей жизни, свою кровь. Так что это вот и есть те самые ужасы войны. Уважаемые радиослушатели. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, Олег.
10: Да,
12: да, я полностью согласен, да, что надо поддерживать историческую память в России. Это обязательно нужно делать и в образовательной системе, и в средствах массовой информации. Угу. И, конечно, Трамп, он, конечно, некоторую такую, ну, некомпетентность демонстрировал, когда, да, там объявлял, что только Америка победитель и тому подобное. Ну, с другой стороны, ведь мы можем похвалить Трампа за то, как он разрушает вот

0: 9 утра, то есть вот это относительно недавно, несколько часов назад вышло, Лора Ингрэм как раз сказала любопытнейшую информацию, чтобы вы себе представили, что происходит сейчас внутри Соединенных Штатов, а самое главное, внутри администрации Соединенных Штатов. Значит, дело в том, что многие республиканцы, члены республиканской партии, и члены Сената особенно, и Конгресса, вот, они хотят проиграть на промежуточных выборах. Я еще раз хочу повторить, это мнение американских экспертов, я ссылаюсь сейчас вот на Fox News, они говорят. Я неоднократно вам говорил, что Трампу в принципе все равно, как пройдут эти выборы, его это не касается. Его даже не волнуют особенно президентские выборы 28-го года. Он свои две каденции, два срока, он, как говорится, отсидел. Это максимум, он выжил из всего этого, и уж то, что он вошел в историю, это уж 100%. Но, правда, он, как говорится, вот с триумфальной аркой вроде бы пролетает, если так можно сказать, с этим танцевальным залом, пока неизвестно. Из Кеннеди-центра его попросили, по крайней мере, его имя снято оттуда. Но, тем не менее, это вот реалии, которые есть. И как вы думаете, в чем причина, почему члены Конгресса от Республиканской партии не хотят побеждать на этих выборах? Они хотят остаться в меньшинстве, потому что они, это еще раз я хочу повторить, это та вот трактовка, которую дает Fox News, потому что они не хотят быть ответственны за те деяния, которые им оставляет Дональд Трамп. Им страшно за это, и они не хотят быть ответственны за это. Гренландия, Канада, НАТО, взаимоотношения с Европой, Венесуэла, Ближний Восток, война на Иране, значит, против Ирана, ситуация на Украине, взаимоотношения с Китаем. Ну, тут можно перечислять вообще, фактически весь мир взбудоражен действиями Америки. Прибавьте, ведь это же не на ровном месте Трамп появился, это же после Байдена еще. Мы забыли этого великого деятеля, спящего Джо нашего. Он же тоже там натворил, бог знает чего и бог знает сколько. Так что это вот, пожалуйста, люди, которые входят в законодательную и исполнительную власть, они хотят быть в меньшинстве, чтобы снять с себя ответственность. Вот вам ситуация внутри Соединенных Штатов сейчас. По поводу того, как они действуют, в качестве кого. Вы говорите, боже, можно ли это считать, допустим, как бы реверанс в нашу сторону? Наверное, можно, как я уже сказал. Испорченные часы два раза показывают в сутки правильное время. Но у меня такое впечатление складывается, что там вообще гораздо более глубже проблемы. Вот это осознание, анализ своих действий там просто отсутствует. Вот совершенно отсутствует, с моей точки зрения. Да, слушаю вас.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва.
0: Да, Игорь.
1: Вот скажите, а вот после Трампа, а что мы хотим, какое-то изменение, вот что-то будет в политике американской? Или вы думаете, вот Трамп, он сам по себе как бы все это вот произвел, как говорится, на свет?
0: Ну, я понял.
1: Какие-то начальники есть, наверное.
0: Я понял, да. Но я бы так прямолинейно не делал, есть ли у него начальник или нет у него начальников. Тут это дело такое, знаете, достаточно щекотливое. Здесь другое. Здесь, скорее всего, апелляция к тому, как мы будем действовать. Если, я вам скажу так, если мы ожидаем, что конфликт на Украине будет улажен какими-то посредниками, будь то Америка, Соединенные Штаты или кто-то, это абсолютно ошибочная позиция, с моей точки зрения. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Как пелось в одной очень когда-то популярной, да и сейчас популярной песне. Поэтому здесь вот речь, я просто хочу, почему я говорю вот об этих метаморфозах, которые мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, они сами себе помочь не могут. Неужели они в состоянии быть посредниками? Я сейчас уже не говорю о совершенно очевидном факте о том, что Соединенные Штаты выступают в украинском конфликте, вот в этом, на стороне Украины, бандеры нацистов. Они поставляют оружие, разведданные, деньги до сих пор. Не в таких объемах, но это что, легче нам от этого, что ли? Поэтому в данной ситуации мы с вами должны прекрасно понимать, с кем мы имеем дело. И мы имеем дело с врагом. Говорить о каком-то посредничестве нет. Хорошо, а как, вот вы говорите, как же нам тогда продвигать, как действовать? Так, как это было всегда. Силой русского оружия. Вот когда будем, как говорится, в Берлине крошить, громить нацистов, тогда все прибегут сразу. Сразу все прибегут, сразу все начнут вспоминать, какие они были хорошие, как они любят Россию, как они Сталина любят. Вся Европа орала. За несколько лет до Великой Победы они кричали «Хайль Гитлер». Вся Европа кричала, все зиговали, за редким исключением. Может быть, кроме наших братьев-сербов, которые в горах сражались с 40-го года.

0: против нацистов. Даже королевские семьи Англии. Я уже не говорю там Венгрия, Румыния, эти, как говорится, легли в первые же, как французы, допустим, в первые же недели месяца моментально. Я хочу вам напомнить, что французов воевало больше против нас, чем те, которые были в сопротивлении против нацистов. Это вот Франция у нас страна-победитель такая. Это вот, а мы удивляемся, откуда макроны появляются. Вот они оттуда и появляются. Они оттуда и появляются. До сих пор, к сожалению, глубочайшему. Так что, конечно же, мы должны здесь просто смотреть и понимать, что происходит сейчас. И наша победа, наш мир, он куется там на передовой нашими солдатами. А не в этих поездках и встречах и поеданиях камчатского краба с черной икрой, боликов и леликов, которые периодически приезжают к нам в гости. Или через Киев, или через Варшаву как-то, знаете. Да, слушаю вас.
1: Рафаэль Никитич, я хотел бы, да, полностью вас поддержать в этом вопросе, что все это зависит от России, от формата ИСУ. Вот мы только в последние дни уничтожили там 2 или больше дата-центров. А ведь это все связано с американскими разведданными, вот эти дата-центры в Киеве, вот в частности. То есть, в принципе, американцы бы, ну, подписали, если бы вот этот киевский режим, да, согласился на российские условия, американцы как раз, да, тоже бы, как посредники, и они там призывали там, да, киевский режим к тому, чтобы те, ну, все на словах, действительно. Ну, то есть, все правильно, более жесткий формат СВО, более эффективный, мощный, масштабный. Да.
0: Понятно, спасибо, да. Я думаю, что ваш оптимизм, он строится здесь не сколько на реальных делах Соединенных Штатов Америки, и я готов принять вот эту вашу риторику. Просто по сравнению с абсолютно человеконенавистнической, нацистской позицией западных, западноевропейских стран, да, позиция Америки выглядит более симпатично. Я здесь с вами соглашусь. Но это не значит, что это, ну, что называется, так и должно быть, что это то самое камильфо политическое, к которому мы стремимся. Нет. Не будут американцы стараться решить проблему эту за нас, понимаете? По всем объективным факторам Соединенные Штаты Америки заинтересованы в войне на Украине. Послушайте, они увязли на Ближнем Востоке. Вы думаете, они просто так хотят отпустить своего основного конкурента, по крайней мере, в области ядерных вооружений? Они хотят вот выпустить нас, что ли, вот из этого капкана, куда они нас загнали? Да, конечно, нет. Поэтому вот эти, я еще раз хочу сказать, вот эти посреднические усилия Америки для меня, они смехотворны. Я не вижу здесь ни абсолютно никакой перспективы. И, кстати, время, оно расставляет все на свои места. Так что мы с вами здесь видим совершенно четко и конкретно, что происходит. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Да, Евгений.
2: А вот недавно СМИ сообщали, что Соединенные Штаты разместили в космосе некое оружие. А вот вы не расскажете, может быть, а что это за оружие и как это освещается в американском
0: правительстве? Я понял, да. Вы знаете, я еще помню так называемую стратегическую оборонную инициативу СОИ, которую Рейган продвигал. Ничего, я разговаривал со своими коллегами, военными экспертами, ничего конкретного по поводу этого размещения оружия, чего там они будут размещать, информации нет. Многие склоняются, что это просто какой-то пиар-ход, и пока вот мы можем говорить только о риторике, только о каком-то устном заявлении. Я хочу сказать, что в свое время правительство Горбачева, оно попало в этот капкан. Мы среагировали очень неадекватно на эту стратегическую оборонную инициативу, которая оказалась абсолютным полным блефом. Потом об этом рассказывал и Рональд Рейган, и частично Джордж Буш-старший упоминал, который был тогда вице-президентом в конце 80-х годов. Так что в данном случае, я думаю, нам не нужно торопиться. Разведсообщество наше должно все-таки поработать здесь, чтобы выяснить, что же там действительно происходит. Ну и уже реагировать, исходя из каких-то реалий, которые есть у нас вот в данном контексте. Насколько я могу судить, насколько мне говорили, у нас, собственно говоря, есть тоже чем ответить, скажем так. Так что давайте подождем, давайте посмотрим, что там на самом деле будет происходить. Такое впечатление складывается, что американцы, по-моему, сами до конца еще не понимают, что там у них есть. Но, по крайней мере, они это не вербализируют никоим образом. Слушаю вас.
3: Алло?
0: Да.
3: Алло, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
3: Извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос возник. Скажите, если Так, с вашей точки зрения, велика ли вероятность того, что если Трамп проиграет выборы предстоящие, ему будет объявлен импичмент?
0: Вы имеете в виду на республиканцы, если проиграют? Я правильно вас понял?
3: Да.
0: Да, американцы, да. Да. Для меня это практически, практически на 100% я уверен, что первые шаги, которые предпримет большинство, допустим, в Нижней палате, в Конгрессе законодательной, это будет объявление импичмента. По некоторым позициям, но импичмента ему не объявят, но инициация этого процесса будет. Все прекрасно понимают, что до конца этого довести невозможно будет, потому что как бы там ни проигрывали, допустим, республиканцы, но для того, чтобы импичмент прошел, нужно обыкновенное большинство в Конгрессе, в Нижней палате законодательной. Это еще возможно каким-то образом. А вот Сенат, там нужно 2/3. То есть вы можете себе представить, 2/3 должно быть, больше 66-67 сенаторов должны проголосовать из 100. Они должны проголосовать за импичмент. Этого не будет по определению, потому что уж Трамп всегда наберет 40 человек, сенаторов, которые ему обязаны, и, конечно же, они это не пропустят. Так что это нереально. Но процесс этот будет нервы трепать, они ему будут. Тем более, вы видите, что это уже не тот 65-67-летний бодрячок, который мог по 24 часа работать. Мы видим, что это уже все-таки человек, которому 9-й десяток идет. Ему сложно уже это все делать, он тоже нуждается в отдыхе. Но это будет, конечно же, самая настоящая охота. Охота будет загонять этого оленя в этом политическом лесу Соединенных Штатов. Это безусловно. Трамп у них вызывает абсолютно животную реакцию. И здесь, я думаю, мы с вами прекрасно, зная историю, прекрасно понимаем, почему это происходит. Да, слушаю вас.
4: Да. Алло,
0: да.
4: Здравствуйте,
0: да.
4: Скажите, просто все же более понятно, почему...
0: Простите, пожалуйста, перезвоните, я беру подряд звонки, просто я не знаю, но перезвоните, потому что у вас просто не слышно, прерывание обрывается почему-то. Вот Олег спрашивает, Рафаэль, сейчас я буду брать звонки, уважаемые радиослушатели, безусловно. Рафаэль, американцы привлекают наблюдателей на свои выборы? Нет, это запрещено. Ни одного иностранного наблюдателя ни на какие выборы. Более того, попытка приехать кого-то, это подлежит там, согласно американским законам, присутствие иностранных наблюдателей, вот, допустим, в Техасе, в Нью-Джерси, это подсудное дело, их могут просто арестовать. Никаких наблюдателей ни под каким видом. Это, кстати, касается не только этого, это касается и антидопингового, так сказать, вот законодательства Америки. Они не подчиняются и не признают никакую международную юрисдикцию в этих вопросах. Но учат весь мир, как надо голосовать, как надо выборы проводить, как надо спортом заниматься. Ну, вот на Ванессу Уильямс можно посмотреть, на этих сестричек. Ну, наверное, они все-таки действительно талантливые спортсмены. Но вы меня простите, конечно. Когда на кортах блистали сестрички Уильямс, и в этот момент весь мир осуждал нашу Шарапову, но это просто по внешнему виду, можно даже было наконец догадаться, кто там принимает допинг, не будучи абсолютно специалистом. А вы знаете, а это их не волновало никогда. И с точки зрения интересов страны они поступали правильно. Это мы постоянно с оглядкой на что-то и на кого-то жили. Кстати, до сих пор еще живем в очень большой степени. Так, 7724, а почему в других странах не надо что-то доказывать, сила оружия умеет договариваться? 7724, я вот очень хотел бы услышать пример, кто это умеет договариваться? Это что, Франция и Германия, что ли, умеют договариваться? Это что, Румыния и Венгрия могут договариваться? Я сейчас уже не говорю, там, Израиль, Палестина, там, я вот в этот регион не ухожу. Давайте возьмем, как так называемую, вы, наверное, считаете, цивилизованную Европу, да, это кто, они, что ли? Это что, Ирландия с Англией умеет договариваться? Это что, Шотландия с Англией может договариваться? Это что, Швеция с Финляндией может договариваться? Вы послушайте, что финны говорят по поводу шведов. Когда у них язык уже, как говорится, болит говорить о России, что они начинают говорить по поводу того, что они думают вот друг о друге? Это что, Польша с Чехией, что ли, умеет договариваться? Аналогично, кстати. Это что, болгары с сербами умеют договариваться? А может быть, македонцы с греками? Я не знаю, так сказать. Вы мне хотя бы скажите, намекните. Я просто очень хочу посмотреть о тех странах. Я сейчас не говорю же Пакистан и Индия. Я сейчас уже не говорю, как говорится, там, Корея, я вот в Филиппины, я уже туда даже не ухожу. Я бы хотел посмотреть, знаете, я бы с удовольствием бы уроки взял бы и порекомендовал бы нашим политикам съездить, посмотреть, может быть, действительно что-то там есть у нас такое. Какая-то страна, которая умеет договариваться, да? Не умеем мы договариваться, об этом-то речь и идет. Вот такие вот мы цивилизованные люди в 21 веке договариваемся. Сила оружия. Я сейчас приглашаю вас послушать выпуск новостей, а потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили над российскими регионами 328 беспилотников. Атака отражена в период с 8 утра и до 20:00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крыма и Дагестана, а также акваториями Черного и Каспийского морей. Россельхознадзор распорядился уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» из-за обнаружения в ней живого вируса болезни АУЕСКИ. Известия отмечают, что производитель уже полностью приостановил выпуск всей линейки препаратов. Эксперты связывают инцидент с зараженным сырьем или грубым нарушением производственного процесса. Болезнь АУЕСКИ, также известная как псевдобешенство, представляет собой опасный гипергерпес-вирус. Ее естественным хозяином специалисты считают свиней, уточняя, что у поросят инфекция вызывает массовую гибель, а переболевшие особи, взрослые особи остаются носителями до конца жизни. В подмосковных Котельниках тушат пожар в высотном доме. Огонь охватил квартиру на 8-м этаже. Столб дыма виден даже из отдаленных районов. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из здания в жилом комплексе «Белая дача». По словам очевидцев, из загоревшейся квартиры успела выбежать 12-летняя девочка. По данным ШОТ, предварительно причиной ЧП стал неисправный электрощиток. На месте работают экстренные службы. Для старшеклассников разработали новый учебный курс по истории отечественного кино. Программа рассчитана на 34 часа. С этого года школы могут внедрять ее по собственному выбору, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Курс «История отечественного кино в истории 20 века» направлен на сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Главная особенность программы – подбор культовых советских кинокартин. Их герои близки современным подросткам по возрасту и переживаниям. В список для изучения вошли «Баллада о солдате», «Доживем до понедельника», «Курьер» и «Я шагаю по Москве». О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Семья... Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Говорит Москва, 94,8.
13: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» на радиостанции «Говорит Москва». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки и не только. Анализируем в определенной степени как бы подводим итоги этой недели. Неделя была достаточно бурная, но, собственно говоря, как и наше с вами обсуждение здесь. Позвольте зачитать некоторые ваши послания, которые здесь есть, сообщения, которые вы прислали. Так, ну, вроде бы сейчас хорошо слышно, вот Татьяна писала, по-моему, все нормально, да. 7724 спрашивает, а вы за красных или за белых? 7724, я за красно-бело-синих. И чтобы не было двусмыслицы, я говорю сейчас о нашем триколоре, потому что те же самые цвета присутствуют и на флаге Соединенных Штатов Америки. Так что вот так вот это. Вы же спрашиваете, а что не соответствует исторической правде в наших учебниках, на мой взгляд? Ну, я вас адресую, конечно, к нашим передачам, вот с нашим замечательным историком Евгением Спицыным, профессором, который прекрасно, блестяще рассказывает как раз об этом. Более того, его учебник «История государства российского», я искренне надеюсь, что он уже становится, а может быть, уже и стал основным учебником все-таки в наших школах, где скрупулезно, профессионально, как историк, профессор Спицын как раз и описывает реально, как происходили эти события, основываясь на реальных документах, которые... Я сейчас не имею в виду эту билиберду, которую написал Акунин. Он, по-моему, иноагент у нас, я не помню кто. Ну, в общем, в любом случае, конечно, историк из него еще тот. А именно вот о реалиях. Если вы спрашиваете обо мне, ну вот если, чтобы далеко, скажем так, не ходить, безусловно, мы пока еще не дали оценку той катастрофе, которой нас привели Горбачев и Ельцин. Наличие вообще самого этого Ельцин-центра, оно тоже говорит. Я, кстати, сейчас еще раз хочу подчеркнуть. Я ни в коей мере не хочу, там, чтобы закрывали этот центр или еще что-то. Нет, просто надо там правду рассказать действительно, что сделал этот человек. Основное и самое главное, я считаю, его предательство, при всех, может быть, каких-то позитивных там человеческих качествах, это то, что этот человек поставил свою личную вендетту, личную месть выше интересов государства. И то, что мы с вами увидим, мы с вами вот как раз и в 90-е годы, я думаю, что мы все это с вами пожинали, плоды этого. Но Горбачев — это просто предательская политика, это просто одностороннее разоружение в буквальном и в переносном смысле. Я думаю, что мы, конечно же, еще не до конца оценили личность Сталина. Я не хочу сейчас никаких плюсов-минусов, но то, что мы не объективно это все сделали, я думаю, что еще предстоит нам еще сказать очень много об этом человеке. Я считаю, что мы совершенно недопустимо забываем и с исторической точки зрения имя Ленина. Тоже, так сказать, упрощая его. Но это уже наши, как говорится, либералы пострадались, конечно. Но можно как угодно относиться к его деятельности. Но то, что это был великий мыслитель 20 века, это был практик, безусловно, потрясающий совершенно. Человек, который довел свою теорию, казалось бы, утопическую, малыми ресурсами, самой маленькой политической партии, они сумели захватить власть. Да, там, я не хочу еще раз идеализировать, но тем не менее, очень многие ленинские идеи, они сейчас на вооружении социалистов в Соединенных Штатах Америки. В очень большой степени. Так что я думаю, что вот, по крайней мере, чтобы не уходить слишком далеко вот в историю, я думаю, что мы должны вот именно этим заняться. Я думаю, что, конечно же, надо рассмотреть деятельность очень многих наших государственных деятелей. Это и Хрущева, это и Берия. Я думаю, что это требует определенной работы историков для того, чтобы мы знали просто, в какой стране мы жили, что происходило тогда, каким образом это все происходило. Мы должны это знать, это наша история. Николай пишет, классную комбинацию задумали республиканцы. Они сдают демократам Сенат, Палату представителей, а те уже отыгрываются на Трампе по полной программе вплоть до импичмента. И тем самым чужими руками топят своего протеже. Ну да, Николай, в целом вы, я думаю, что ваша, так сказать, такая немножко, может быть, юморная, но она позиция, я считаю, имеет место быть. Да, да. Слушаю вас. Давай.
14: Вы бы почаще приглашали Евгения Юрьевича, потому что он бы объяснил на пальцах, что такое был ГУЛАГ и сколько было на самом жертв, когда позвонил один из радиослушателей утром и сказал, что количество расстрелянных. На самом деле это люди, такое количество попало просто под уголовные статьи, в том числе бандиты, которые оставались после гражданской войны. Я бы хотел, знаете, что сказать? Вот говорят про переговоры, про двух анкориджа. А вы знаете, вот по логике вещей, даже наши уполномоченные лица, лицам Трамп ни словесно, ни письменно не давал никаких гарантий, что не только на паритетных основе, но и в том числе в интересах, тем более России, будут какие-то мирные договоренности. Тем более после того, как Кушнер с Рыбковым посетили Киев, в непринужденной обстановке, вы видели интервью Кушнера, он же сказал, мы заинтересованы, чтобы Украина достигла цели. И уже за Россией вину поставил косвенно, то, чтобы Россия подписала все то, что выгодно обеим сторонам, но чтобы эта конфронтация не повторилась. И поэтому в любом случае мы ведем дипломатическую игру, тем более после слов не только Сергея Викторовича Лаврова и его заместителя, что никакого просвета в улучшении между нами и Трампом, и Вашингтоном не видно. Потому что многие говорят, вот Путин хорошо поговорил с Трампом в Анкоридже. Но они еще должны были на ринг, что ли, выходить. Я вот завершаю, понимаете, у меня задаю вам вопрос. И спасибо огромное, извините за циничную такая благодарность Ирану, который отвлекает огромный военный потенциал на себя, который бы, может быть, был направлен на нас, и тоже Европу.
0: Хорошо, спасибо.
14: Я просто задать вопрос. А вот не кажется ли вам поведение Трампа, как он ведет себя с главарями вот неонацистской Европы, и не со зла, я говорю, а вот с руководителями государств, Евросоюза, другими государствами. Это он ярким примером показывает многовековой опыт США, что у них нет союзников, а есть только национальный интерес.
0: Ну, в целом я с вами соглашусь. Единственное, что, Вась, вы сейчас говорили по поводу, безусловно, почаще надо приглашать Евгения Спицына. Делаю это всегда, когда есть возможность. Он тоже достаточно занятой человек. Вот. Но вы сегодня утром не слушали нашу передачу. По-моему, я очень сегодня много... Утром именно в «Револьвере» я посвятил как раз именно этой теме, я называл конкретные цифры, так что вы уж, пожалуйста, я этот упрек принять не могу. Я говорил о реальных потерях, и в том числе я оговаривался, что в число этих репрессированных людей входят и как раз самые настоящие бандиты, саботажники, вредители, которые, ну, действительно были, не все же были. Так что это все об этом говорилось, это раз. То, что касается вот действий Америки сейчас, но это действия сверхдержавы. У сверхдержавы нет друзей, потому что друзья подразумевают равенство. Это редко бывает. Вот сейчас складывается такое равенство в БРИКС. Почему уникальность этой организации? Потому что три страны, это Индия, Китай и Россия, они могут говорить сейчас вот о каком-то равенстве. Это первая, третья и четвертая экономики мира. Да, они в каких-то вопросах одна страна доминирует, в других вопросах другая. А вместе это происходит такая все-таки синергия, которая и дает положительный результат для народов этих стран. Так что в данном случае позиция Америки против своих так называемых союзников, она понятна, совершенно оправдана. И я согласен с вашей оценкой, что это, конечно же, американцы смотрят на Европу, Западную Европу, уж на Восточную тем более, как на низшую цепь в этой цепочке, как говорится, продовольственной. И в любой момент они, по-моему, уже доказали, что и в грош не ставят интересы. Посмотрите, что стоит история с Гренландией там, и с другими со всеми. Так, смс-портал 925, да тут, по-моему, и говорить не нужно, но тем не менее должен сказать. Смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмма MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмма радио говорит MSK, ютуб работает у нас, и ютуб даже работает, но в Дзене мы, ВКонтакте мы и, конечно же, в нашем любименьком-прелюбименьком Максе, который тоже, собственно говоря, говорит. Значит, ну, я думаю, что в целом, как говорится, понятна вот позиция того, что происходит сейчас внутри. Почему я так подробно останавливаюсь на внутреннем состоянии дел в Соединенных Штатах? Потому что это экстраполируется потом на международный периметр в полном объеме. Почему я пессимистичен в отношении посреднических функций США, в частности, по ситуации на Украине? Потому что они внутри себя не могут навести порядок. И здесь происходит, собственно говоря, вот, ну, в определенной степени, конечно, такая, знаете, политическая подлость. Свои внутренние проблемы Америка старается решать за счет внешнего фактора, за счет интересов других народов, других стран. Так было все. Это я сейчас это говорю без знака плюс или без знака минус. Это реалии, которые есть. Если те из вас, которые, а я знаю, что многие из вас достаточно глубоко изучают историю, в частности и Соединенных Штатов, и Америки, мировая история, точно так же Америка выходила из кризиса 1929-1933 годов, который вошел в историю как Великая депрессия, так называемая. Это был выход через войну, безусловно. Безусловно, потому что в том состоянии, в каком находился тогда мир, но это только, так сказать, ускорило этот процесс. Это касалось не только Америки, это касалось всего западного мира. Так что в данном контексте мы тоже должны с вами понимать. Ужасающее положение, ну, пока это еще не такое, может быть, как это было во время Великой депрессии, но, тем не менее, кризисное состояние экономики, особенно в Западной Европе, по-моему, очевидно. А решать эти проблемы эти люди не могут. Ну, не могут люди уровня Макрона, Мерца, допустим, и я уже, так сказать, забыл этого, так сказать, премьер-министра Англии, бог с ним, так сказать. Это, они не могут решать внутренние проблемы. Почему им меняется? Почему? Давайте вот уберем, допустим, можно по-разному смотреть на то, что происходит на Украине. Но почему же, Мерц, у тебя самый низкий уровень за всю историю существования Германии? За всю историю, за весь послевоенный период самый низкий уровень. Почему тебе немцы не доверяют? Что, потому что ты такой рьяный сторонник, там, может быть, Украины или еще что-то? Да если бы ты был бы сторонником, и у тебя бы было бы все нормально в Германии, тебе бы аплодировали, как они аплодировали, собственно говоря, Гитлеру в свое время. Кого это волновало? Дороги строились, безработицы не было. Вот все, как говорится, моментально стали неонацистами, вернее, нацистами. Но ты даже не можешь это сделать, Мерц. Это касается Макрона то же самое, ниже плинтуса. Эти люди не в состоянии решать свои проблемы. Поэтому у нас Мерц готовится воевать с Россией. Поэтому Макрон собирается уж чуть ли не сбрасывать атомные бомбы на нас. Зонтик какой-то придумал свой ядерный со своими 2,5 атомных бомб. Ну, конечно, не 2,5, но тем не менее. Тактическое оружие. Вся Франция, это три тополя наших. С разделяющими головками. И Франции нет просто. Я хочу напомнить просто, у нас их больше 1000. Но они же это не понимают. Им уже совершенно конкретно Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, говорит, если вы что-нибудь позволите себе, если вы атакуете нас, война будет очень короткая. Конкретно это уже. И это говорит наш дипломат. Понимаете, это считается дипломатическое высказывание. О чем с этими людьми еще говорить? Это абсолютно оборзевшие, взорвавшиеся политиканы, которые давным-давно не дружат не то, что с реальполитик, но и со своей собственной головой. И они поэтому ведут свои страны именно к этому ядерной катастрофе. Потому что с ними война будет только такая. Если они думают, что мы будем посылать своих солдат, так сказать, они очень глубоко ошибаются. Очень глубоко ошибаются. Но здесь есть одна проблема. Мы должны показать каким-то образом нашему врагу, что с ними будет. Слова они не воспринимают. Как любой шизофреник, как любой маньяк, слова они не воспринимают. В «Собачьем сердце» у Булгакова есть очень хороший момент, когда профессор Преображенский, чтобы объяснить Шарикову, чего нельзя делать, он ему сказал, что если будешь это делать, то получишь взбучку. Тогда Шариков отреагировал на это. А просто на словах не получается. Вот люди, которые, с которыми мы имеем дело в Западной Европе, они на уровне как раз вот мышления. Я, кстати, не хочу этот замечательный персонаж булгаковский обижать. Вот. Там совершенно другое. Потому что здесь-то вроде бы нормальные люди. У некоторых даже есть высшее образование. Но они абсолютно оторваны от реальности. Абсолютно. И к глубокому сожалению, я считаю, что мы своей, может быть, такой, знаете, прекраснодушной политикой за последние несколько лет, мы дали им вот какой-то повод усомниться в нашей решимости. Я хочу еще раз напомнить, мы с вами 5 лет тому назад о чем говорили? Аптечки, сухпайки, каски поставлять. Когда, в какой момент к нам полетели немецкие, французские, английские ракеты и убивают русских людей, американские ракеты? Когда это произошло? Каски, сухпайок, аптечки. Вот где этот разрыв? Где мы не настояли? Где мы не показали свою силу? И не объяснили, что с ними будет? Почему они безнаказанно это делают? Вот в это проблема. И мы должны, безусловно, следить за этим. И, конечно же, мы должны реагировать на это. Я еще раз хочу повторить. Я сейчас ни в коей мере не говорю о военно-техническом решении. Это не моя компетенция. И я убежден, что у нас есть люди, которые рассматривают эти вопросы, ответственно это делают, исходя из той полной информации, которую они имеют и которую я не имею. Я говорю о политических шагах, о политических демаршах. Помните, я еще несколько лет назад говорил о теории ограниченного представительства. Этим сейчас занимаются немцы. Они сейчас закрывают наши посольства, наши дома. Это мы должны были сделать давным-давно. чтобы эти гадюшники здесь больше ничего не могли сделать против нас. А сейчас у нас немцы обиделись. У них там какой-то дрон появился, неожиданно там какой-то кусок фанеры пролетел над аэропортом, и они уже вот все, у них уже Польша уже на войну собралась, и это... Ну, надо просто прекрасно понимать, с кем мы имеем дело, делать всегда поправку на это. А мы имеем дело с подонками и просто непрофессионалами. Слушаю вас.
15: А, добрый вечер.
0: Да, добрый.
15: Ну, по вашему мнению, тогда скажите, вот из какой-то вахерги берутся Меркели, Урсулы, ну, вот эти канцлеры, если они такие тупорылые, они же все равно должны как-то путь пройти до выборов, и выборы выиграть. Кто их поддерживает тогда? Кому они нужны?
0: В данном случае, если говорить, откуда они берутся, ну, я вам могу сказать, Макрон взялся из структур Ротшильда, Мерц взялся, соответственно, из структур Блэк-Рока. То есть, если вот конкретно отвечать на ваш вопрос, фон дер Ляйен, так сказать, не вылезала, как и Бербок, из американских самых разнообразных программ. Так что здесь глобалисты работали по полной. Откуда они взялись? Но вот в целом, действительно, я понимаю, я насколько понял подоплека вашего вопроса, что же они тогда, вот кто же их тогда выбирает в этом? Я не хочу уходить, знаете, в физиологические, медицинские какие-то факторы, и предлагать вам такую экспертизу, хотя я неоднократно говорил, что мы имеем дело с не совсем нормальными людьми, с одной стороны, а с другой стороны и аудитория, собственно говоря, которая полностью контролируется информационно теми же самыми глобалистскими структурами, но мы с вами должны прекрасно понимать, что это как раз вот действие вот этого контроля информационного пространства. Это Оруэлл в чистом виде. Ложь — это правда, правда — это ложь. Добро — это зло, зло — это добро. Это вот как раз это и постоянно-постоянно внедряется в сознание. Для того, чтобы вот осознать это все, я предлагаю вам посмотреть ситуацию в Японии. Страна традиционной, многотысячной культуры. И тем не менее, посмотрите выступление премьер-министра, этой мадам, которая умудрилась рассказать о трагедии Хиросимы и Нагасаки, ни разу не упомянув Америку, но зато упомянув Россию. Ну вот откуда они берутся? Как это объяснить? Я не знаю. Как объяснить действия маньяка? Вот как объяснить маньяка, который гоняется за женщинами в красном пальто, там, в красной одежде? Это я вам реальную историю говорю, которая была в Москве в 70-е годы. Я помню ее прекрасно. Вот как это объяснить? Я не знаю, как это объяснить. И я думаю, что и не нужно объяснять. Этого маньяка надо просто арестовывать и, по крайней мере, сажать в тюрьму или же уже, как говорится, уничтожать таких людей. Потому что объяснять здесь абсолютно нечего. Я уже сказал, что с реальполитик у них никакого отношения эти люди не имеют к реальной жизни. Это касается и внутри страны, это касается и, собственно говоря, у них другие цели, понимаете? Когда к власти приходили такие люди, как Вилли Брандт, это канцлер Германии, Маргарет Тэтчер, премьер-министр, они изначально говорили, что они действуют в интересах, национальных интересах своих стран, как и Франсуа Миттеран, допустим. И их не останавливали окрики из-за океана, допустим. Нет, они имели силу тогда сказать свое веское слово. А я хочу сказать, что тогда было гораздо сложнее, потому что тогда был еще Советский Союз. И, конечно же, такие противоречия внутри НАТО, они были, не приветствовались. Но, тем не менее, эти люди выступали с этих позиций. И это было понятно. И поэтому была разрядка. И Америка в очень большой степени потом пошла на это. А с этими людьми говорить не о чем, потому что это люди настолько мелки, по-человечески, уж политически это точно, что анализировать их, понимаете, это сложно. Как можно проанализировать, допустим, куда поползет таракан или клоп? Вот более высшее, допустим, так животное в этой цепочке, допустим, собачка, да, ну, мы знаем, что ее можно прикормить, можно на запах, она почувствует кусочек мяса, подойдет, а если ее погладить, она, соответственно, тебе тоже ответит лаской. Если там, допустим, лошадка, то тоже, если вы к ней хорошо обращаетесь, и она тоже, когда надо, вас выручит это. А вот что с этими, так сказать, бесхребетными амебами делать? В политическом смысле я сейчас говорю. Я не знаю. Поэтому, если вы обратили внимание, я сейчас все чаще приглашаю на свои эфиры психологов. Светлана Березовская приходит объяснять нам, с кем мы имеем дело. И основной критерий ее оценки – социопаты. Нарциссы, социопаты. Посмотрите на Макрона, посмотрите на... так сказать, Трампа. Ну, это нормальные люди вообще. Я сейчас еще раз, я даже не хочу сейчас какую-то, знаете, оценку давать позитивную или негативную. Просто вот посмотрите на их поведение, на их действия. Мне кажется, это абсолютно неадекватные люди. И все было бы хорошо, но они же к нам лезут. Вот в чем беда-то оказывается. Слушаю вас.
16: Да. Извините, извините.
0: Да, выключите, пожалуйста.
16: Я
0: да.
16: только с командировки, я с Запада прилетел.
0: Ясно.
16: Вот, смотрите, я слушаю вашу передачу, ужинаю. Знаете, у нас семейный доктор был. Очень спасибо, я вас не часто в эфире слушаю, в основном вечером
0: записи. Пожалуйста, да, только побыстрее, вот. Пожалуйста, извините.
16: Да, у нас время, я понимаю. У нас был семейный доктор, он под нами жил. Ну, как раз он лечил мои там переломы рук.
0: Понятно,
16: ног,
0: понятно,
16: там,
0: понятно. Хороший
16: я
0: доктор.
16: Я из семьи военного, да. И он работал, то есть там, помните такие названия, поликлиники 4-го управления.
0: Да, я прекрасно знаю, у меня там мама работала. Да, пожалуйста.
16: Вот, вот. И вот смотрите, он в 88-м году на какой-то, то есть там вечеринке, то есть он там старше моего отца, военно-морского летчика, и он рассказывал такую вещь. Когда приехал Митеран, представляться сюда, а Леонида Ильича Брежнева сердечный приступ, а он должен, то есть, прийти. А его не принимают. Он на следующий день. А его не принимают. На третий день.
0: И что произошло?
16: У него был сердечный приступ. Он подумал, что руководитель Советского Союза его как руководитель страны не принимает.
0: И что?
16: Ну, нет, ну, потом вы подлечили Леонида Ильича, и встреча с Митераном, естественно, состоялась. Вот какой был страх и уважение перед Советским Союзом.
0: Хорошо, я понял, спасибо, хорошо. Ну, это, кстати, вот о том говорит, нам надо побольше все-таки знать. Николай пишет, а как вы считаете, Овечкин загнобят после его слов, или американцы не злопают? Американцы никакого отношения к этому не имеют. Говорят, подонки типа Маламуда, который сбежал отсюда, это так называемый спортивный журналист, который сейчас, ну и типа, так сказать, таких подонков и бандеры нацистов, как Гордон. Это они, так сказать, пену поднимают. Американцы спокойно к этому относятся и уважают позицию Овечкина. Ни НХЛ, ни его друзья, за редким исключением, типа такого же негодяя-русофоба, как чешский игрок Гашек такой есть, который все, он уже на протяжении, кстати, он на протяжении уже лет 10, наверное, никак ему Овечкин не дает покоя. А уж когда Овечкин рекорд побил грецкий, так он, Гашек там просто в осадок выпал, по-моему, даже чешское пиво перестал пить. Так что американцы относятся нормально, так что здесь никаких у вас проблем не должно быть. А как же сериал про Троцкого с Хабенского? Ну, послушайте, ну это же сериал, это же не исторический документ. Да, слушаю вас.
17: Здравствуйте. Еще раз, Рафаэль Никитич. Олег, вот вы сказали, действительно, Европа потеряла политический страх перед Россией и в больших объемах продолжает вот закупать российские углеводороды при этом. И вот если Трамп подпишет вот этот закон, который, законопроект, который принял Конгресс, да, то вот эти все санкции будут не против, не только против Индии и Китая, но и против Европы.
0: Совершенно верно, такой... совершенно верно, да, да. Любопытно будет посмотреть, да. Но вы знаете, меня здесь больше интересует вопрос, почему мы продаем еще эти углеводороды? Мне это непонятно. Почему Франция получает наш газ, почему получает Бельгия? Вот это мне совершенно непонятно. И вообще, и мне непонятно, допустим, слова нашего президента, о том, что мы в любой момент можем включить «Северный поток-2», вот там труба одна осталась. С какой стати? Это мы что, тут сидим ждем, когда они нам отмашку дадут, что ли? Да они пускай там, я не знаю, семафорят до конца своих дней. Ни одного кубометра им не давать. Вообще. Они не заслужили получать наш газ. Вот пускай там, так сказать, вырубают свои рощи, там что у них там есть. Угли свои бурые, так сказать, пускай у них... будет так же, как это было 150 лет тому назад. Трубы пускай пыхтят, вот пускай, так сказать, они подают, так сказать, или жгут свой уголь. У них там в Польше, в Германии есть еще, остались еще эти низкосортные угли. Вот пускай делают свои дроны, свои, так сказать, эти, свои танки, свое вооружение. Вот за счет этой электроэнергии, которую на угольке будет, а не на нашем чистом газе. Я думаю, что здесь мы не должны, мы должны принципиальную позицию занимать. Empty words. Дмитрий готовится подавать газ немцам, а немцы готовятся к войне с Россией. Разве это не предательство? Ну, это предательство, не предательство. Это же просто мы с вами должны прекрасно понимать о том, что в данном случае говорить о каких-то инвестиционных проектах с этими людьми, ну, это просто, я считаю, безумие. Разговаривать с ними не о чем. А заключать какие-то договоры, строить какие-то тоннели. Но завтра они взорвут туннель под берегом, прольем. И что мы будем делать опять? С какой стати? Извиняться пускай, снимут все санкции и примут железобетонные договоренности о том, что санкции могут принимать только с разрешений, только с санкций Организации Объединенных Наций. Вот когда мы этот путь политически пройдем, тогда, может быть, мы и начнем разговаривать с этими людьми. Иначе, я считаю, никакого смысла просто нет. Мэ пишет, вы что, против президента? Что это вы так удивляетесь? Мы здесь говорим обо всем. И я действительно не против президента, но я против некоторых поступков нашего, так сказать, руководства. И об этом мы говорим открыто, согласно Конституции Российской Федерации и закону о печати. Я высказываю свое личное мнение. Мы с вами не на какой-то занюханной западной радиостанции, где все контролируется, и ничего нельзя говорить хорошего про Россию. Мы здесь говорим открыто, потому что мы с вами живем в свободной стране, уважаемый Ме. Завтра, уважаемые радиослушатели, Bad Heart, королева блюза, музыкальная страничка. Приглашаю всех вас, убежден, мы получим с вами удовольствие. Всего доброго, до завтра, 14.00, жду всех.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
6: 21.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал запасы газа в России крупнейшими. Этот ресурс должен в первую очередь служить стране и повышать качество жизни людей, отметил президент в ходе открытия объектов социальной газификации по ВКС. Наша задача, чтобы этот ресурс позволял развивать экономику и социальную сферу, подчеркнул глава государства. Подведение газа к жилым домам и социальным учреждениям в регионах остается безусловным приоритетом страны, и при этом нельзя допускать накручивание цен на газовое оборудование и при подключении домовладения, подытожил Путин. В Калужской области силы ПВО сбили 9 беспилотников. Воздушные цели нейтрализованы в течение дня в 7 муниципальных округах области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений гражданской или военной инфраструктуры не зафиксировано. Сейчас на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. Стоимость контракта превышает 24 миллиарда долларов. Кроме боевых самолетов пятого поколения, в пакет поставки входят 49 авиадвигателей, современное оборудование связи и запасные части. В Вашингтоне подчеркнули, что сделка укрепит безопасность ключевого партнера на Ближнем Востоке и не изменит военный баланс в регионе. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали из официального расписания его мирового тура. При открытии страницы на сайте исполнителя, посвященной российским выступлениям, теперь появляется ошибка 404. В актуальном графике остались только зарубежные площадки в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Финиксе. Изначально два шоу планировались на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Однако руководство стадиона заявило, что официальный договор аренды с организаторами из Say Agency так и не был подписан. Кроме того, Комитет по культуре Петербурга подтвердил, что заявки на согласование этих концертов ведомство не получало. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа, синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егушина, говорит Москва.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
19: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
20: В эту субботу тема программы «Когда собака становится непослушной или что такое переходный возраст?» В эфире инструктор по дрессировке собак Елена Новикова. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
18: Москва.
21: 94.8 FM.
18: Повтор лучшего.
22: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
23: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
24: Пятница, 18 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Умные парни» в течение ближайшего часа разговариваем с гостем студии. Сегодня это Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
25: Добрый день, Юрий Викторович.
24: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Макс, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Присоединяйтесь к этому разговору. Во второй части программы традиционно подключаем возможность голосовать, звонить по телефону. Первый вопрос. Текущая инфляция, вчера были новости. Текущая инфляция в августе от 5 до 6%, к данному моменту 6,33, вот, по-моему, у Путина на совещании говорили 6,4%.
25: Ну да, 6 с копейками, да.
24: Как оценить эту цифру?
25: Вы знаете, как оценить? Ну, это вопрос диалектический. Если оценивать относительно таргета, который ставит Центробанк, а они уже третий или четвертый год настаивают на 4-4,5%, что они выйдут инфляции, то это высокая инфляция. Если ее брать сравнительным режимом с прошлым годом, где была инфляция 8, под 9, то это низкая инфляция. И потом оценивает каждый человек по-разному, потому что эта макроэкономическая инфляция 6,5, она не имеет никакого отношения к той инфляции, которую ощущает человек. Люди живут совершенно с разной инфляцией. Один человек может жить с 5% инфляцией, другой человек живет с 40% инфляцией. Все зависит от корзины потребления людей. Поэтому каждый оценивает. Но в принципе...
24: Но макроэкономический показатель, то есть тот показатель, который действителен для экономики в целом.
25: Для бюджета, вот главное формирование бюджета, финансовых потоков. И это все страны делают такой расчет, понимаете? Если вы, условно говоря, там на Пятой авеню в Америке просите 10 человек и скажете, что вот вы считаете, что 3% инфляции, то, что говорят, это справедливо, вам 8 человек помашет пальцем у виска, один вызовет амбуланс. Да, поэтому говорить нужно... Если оценивать макроэкономически, как оценивают все страны, то, в принципе, тренд нормальный. На 6,4, учитывая все геополитические и экономическую неопределенность, ну, нормально.
24: Еще раз, это, когда мы говорим текущая инфляция, это инфляция в расчете на год. То есть, если мы обсуждаем ее в сентябре, то это, соответственно, от сентября до сентября.
25: Сентябрь-сентябрь или накопительную меряют по-разному. Или в оценке года, но лучше мерить ее в оценке к декабрю, как делает Росстат.
24: Вот как раз у меня вопрос с вашей точки зрения. Учитывая, что сентябрь к сентябрю 6,4, если я правильно понимаю, то да. Что будет декабрь к декабрю?
25: Ну, вы знаете, у нас есть основной регулятор инфляции, это Центральный банк, который располагает соответствующей информацией, соответствующей специалистами. Они говорят именно о годовой в районе 60,5. Но, учитывая экономическую историю, все-таки Центробанк, они позитивисты. И они всегда уменьшают где-то на 0,5% или на процент. Все зависит от того, как поведет второе полугодие. А во втором полугодии есть очень приличная зона риска инфляционная. Поэтому как она? Ну, я думаю, в пределах 7 она будет, а то и может быть и 6,5.
24: Ну, смотрите, если сейчас 6,4 и совсем немножко, 6,5 или 7, вы говорите, к декабрю, то как такое может быть, учитывая, что ждет нас буквально 1 октября, когда вырастут тарифы на ЖКХ. Там ведь далеко не на 1% рост.
25: Вы знаете, это будет разовое, моментное возгорание. То есть я не думаю, что больше одного будет, но максимум 1,2. Это же инфляция, которая сидит исключительно на коммунальные услуги. Это же 1% не от общей инфляции. Я думаю, что он на 1%, ну, базу он поднимет инфляционно. Поэтому вот я и говорю, что есть зона риска. А РЖД обязательно повысит к концу года свои ставки по проезду, причем не только на гражданские лица, но и на инвестиционные товары. Поэтому есть проблемы, но всеми уложимся. Но инфляцию нужно не только ИПЦ, то есть общий индекс считать, а инфляция состоит из трех факторов. Это инфляция продовольственная, инфляция непродовольственных товаров и инфляция услуг. Главное все-таки для людей, особенно для низкодоходных людей, чтобы не росла инфляция продовольственная. То, что инфляция общая ИПЦ может быть там условно 7, а продовольственная инфляция может уехать на 8-9. Это не очень хороший сигнал.
24: Но продовольственная инфляция, она ведь очень сильно зависит от того, какая погода была летом.
25: Урожай.
24: Каким будет урожай?
25: Урожай, конечно, конечно. Это главное, какой урожай, какая будет цена топливных ресурсов, которые убирают урожай, какая будет оплата труда механизаторов, какая будет логистика, как будут довозить товары. Мы же из Ростова повезем в Якутию какие-то продуктовые товары, он же по дороге с рефрижераторами в цене увеличится неизвестно на сколько.
24: Еще смотрите, вот вы упоминали, что инфляция у всех своя.
25: Да.
24: Ведь это не только про граждан, если говорить. Видимо, и у отраслей, и у каждой отрасли своя инфляция.
25: Да, это производственно.
24: И вот смотрите, Виталий говорит, нам в последние годы часто повышают тарифы на ЖКХ значительно выше, чем инфляция по бумагам и отчетам чиновников. Вот у меня вопрос. Когда нам говорят, что ЖКХ дорожает не выше инфляции, это вот какой инфляции? Той, это которая
25: общий,
24: в ЖКХ?
25: Общий. Это, нет, это индекс потребительских цен. Вот у нас
24: 6,5... Но ведь нам говорят, что инфляция годовая 6,5, при этом 1 октября тарифы будут не выше инфляции, дорожать при этом больше, чем на 10%.
25: Ну, там не на 10, там...
24: Ну, там в разном регионе
25: вилка,
24: по-разному,
25: да. Вилка там от 8 до... Но обычно, понимаете, запускают два раза в год. Сейчас вроде как в январе повысили только на 1-1.5%. То есть, как
24: ну, там из-за НДС, насколько я помню,
25: ну, да,
24: говорили.
25: Да. То есть, суммарно, вы понимаете, в чем проблема? Что коммунальные службы у нас очень запущены с точки зрения износа основных фондов. Их нужно кровь из носа ремонтировать. Нужно делать капитальный ремонт страны. У нас 40% домов, которые построены до 80-го года, до Олимпиады. Поэтому требуется капитальный ремонт. Бюджет сам по себе выдержать это триллионные затраты, если брать ближайшие 3-4 года, чтобы отремонтировать всю страну. Трубы, канализация – это очень дорогое Георгий удовольствие.
24: Владимир, ну вот про это дорогое удовольствие, про то, что это триллионы стоит, я, честно говоря, слышу уже не первые десятилетия.
25: Да.
24: Но трубы как-то держатся.
25: Нет, ну они могут. Где-то держатся, а где-то, вы знаете, проблема возникает. В том числе канализационные трубы.
24: Нет, это вот история, которой нас пугают не первый год, но она то ли не происходит... То ли с нас никак не берут деньги, то ли берут деньги и не делают, ну и так далее.
25: Юрий Викторович, все происходит, но происходит в локальном масштабе. Трубы одновременно по всей стране не взрываются. Они могут взрываться в поселке Миндюкино, в Больших Огурцах, в Верхней Пышме. Ну, вряд ли эта информация широко распространяется по... А так, если открыть интернет, то вы всегда найдете, что там взорвалось, там взорвалось. И, в общем-то, с этим ничего не поделаешь.
24: 534-й.

0: или с американцами, у нас доля затрат значительно ниже на коммуналку. То есть люди тоже должны участвовать в своих, как говорится, квартирах, в своих домах.
1: Понимаете? То есть, когда мы говорим о том, что у нас бешеные тарифы на коммуналку, они не такие бешеные.
0: Не такие бешеные.
1: Грубо говоря,
0: если мы
1: не доплачиваем.
0: Да, конечно. До себестоимости этих услуг мы не доплачиваем. То есть, коммуналка, она субсидируется государством. То есть, государство основную часть вкладывает, не сами собственники.
1: То есть, по-вашему, насколько было бы дороже оплачивать услуги ЖКХ, если бы мы платили по себестоимости? Это проценты, это разы?
0: Ну, я думаю, что это может до разу дойти. То есть, полтора-два раза. Все зависит от дома, вы понимаете? Еще раз говорю, есть дома, которые послевоенной постройки, а есть какие-то, я не знаю, апартаменты, которые у нас доходят до 5 ярдов, до 6 миллиардов. Купить можно себе домик или квартиру.
1: Насколько это легко просчитывается? А то вот вы только сказали, Игнат 172-й тут же, мы в 3 раза переплачиваем за коммуналку. Вот это
0: вы
1: реально...
0: знаете, кто-то переплачивает в 3 раза. Нет, мы переплачиваем сейчас?
1: Да.
0: Нет, это исключено, это неправильное суждение, потому что все-таки коммунальные услуги во всем мире стоят, достаточно прилично. Мы, если брать долю от средней заработной платы, она у нас где-то в районе 108, то коммуналка у нас невысокая по стране.
1: В Европе нет такого количества воды, нефти, газа, алмазов, топазов, зерна. Почему они переплачивают, я понимаю, пишет Виталий. А мы-то почему?
0: В Европе есть кое-что другое. В Европе есть искусственный интеллект, в Европе есть производственные мощности, поэтому они тоже могут задавать вопросы, зачем мы переплачиваем. Каждая страна располагает своим каким-то ресурсом, понимаете? Вон в Люксембурге...
1: Принято считать, что если мы располагаем этим ресурсом, значит, он стоит 5 копеек.
0: Это неправильно, что значит?
1: Потому что вот тот же Игнат продолжает, не надо сравнивать с ценами в мире, надо сравнивать с реальной, как он пишет, себестоимостью. Значит, что услуги ЖКХ у нас копеечны.
0: Нет, они, конечно, не копеечные. И платим мы, я еще раз говорю, что коммунальные услуги у нас очень дотационные, и платит за это государство, дотации делает. Поэтому и поднимают, просят помощи у населения.
1: Надо еще не забывать о том, что по сравнению с Европой у нас немножко другая погода, и немножко иначе расположены системы передачи тепла, к примеру. Это довольно дорого.
0: Погода разная. Северные страны не лучшей погодой обладают, а у них коммуналка один из самых дорогих. Я имею в виду Швеция, Финляндия, Норвегия. Очень дорого они платят за коммуналку. Татьяна... правда, у них доходы в 2-3-4 раза выше, поэтому
1: там надо посчитать,
0: если посчитать пропорции...
1: Вот во Франции на днях заговорили про дефицит бензина. Я посмотрел, у них действительно в 2 раза дороже, чем у нас бензин. Посмотрел зарплаты, и зарплаты в 2 раза больше.
0: Если не больше.
1: Чуть больше, да. Yeah. Игорь, больше 6 лет назад впервые за 25 лет сделали ремонт в подъезде. За прошедшее время подъезд уже обветшал и пришел в печальное состояние. Каждый месяц каждый жилец заносит по 1000 рублей в фонд капремонта. По 1000 уже? Сколько еще должно пройти лет, чтобы наше благоустройство было в порядке? Цена всех работ примерно на 300... у нас люди очень легко считают. Все работы стоят, посчитал уже Игорь, 300 тысяч с работой, а каждый месяц дом вносит 80 тысяч. В общем, как бы деньги лишние.
0: Молодец, Игорь, что я могу сказать. Его надо назначить министром коммунального хозяйства. У нас, правда, нет такого министерства, но... Если он так ловко считает, это посчитать вообще невозможно.
1: Нет, просто люди уверены, что мы переплачиваем.
0: Вы знаете,
1: то есть нам
0: правило,
1: плохо объясняют,
0: может объяснять, а потом это психологическое, это психология. Люди уверены, что мы переплачиваем за помидоры и огурцы. Что там, господи, семечки бросил, вырос помидор. Он уверен, что мы переплачиваем за билет на футбол. Что я там 22 чудака гоняет мяч, а с меня там 3,5 тысячи.
1: Ну, дальше. Давайте тогда вот

0: про эти вот уверенности поговорим. 534-й. Если навести порядок с офшорами, прекратить выводить деньги за рубеж, деньги на все найдутся.
1: Ну, я не знаю, про какие офшоры.
0: А есть государственные офшоры, вы полагаете, 534-й? Мы ведь говорим о государственных расходах.
1: И потом вы посмотрите динамику выхода деньги по платежному балансу Центробанка. У нас уменьшилось отток капитала. Но, правда, тут другое дело. Начали этот отток через крипту гнать. Но вообще-то идет тенденция, причем интенсивная, к сокращению оттока капитала в деньгах.
0: Игнат продолжает, говорит, тогда объясните, почему у меня дачный дом 50 квадратов газом отапливается, и я плачу меньше, чем за отопление в квартире подобной же площади?
1: Ну, вы знаете, каждый формирует себестоимость, значит, издержки на даче у него, у той компании, которая обслуживает.
0: Да я подозреваю, там меньше. Нет компании, у него прямо в доме стоит газовый котел.
1: А, ну тогда вообще не вопрос, ну понятно, что можно, конечно, вот и сейчас Европа, особенно те же северные страны, они ставят индивидуальные на крышу и отказываются вообще от коммуналок и экономят на этом очень приличные суммы.
0: Григорий говорит, дрова за последний год не подорожали, правда доставка выросла в цене.
1: Дрова?
0: Да. Угу. А какие-то оценки эффективности ЖКХ в России с другими странами есть? Это сравнивают? И это вообще можно сравнить?
1: Вы знаете, сравнивать все можно, но я, честно говоря, не видел такого сравнительного анализа. Но, наверное, он такого суперэкономического смысла не несет. Поэтому таких публикаций и таких исследований я не видел.
0: Дальше. Мы начали с 6% текущей инфляции. И вот на этом уровне вроде все нормально, экономика устойчивая. И на этом уровне вдруг, вот на днях буквально, совсем недавно, Центробанк не стал понижать ключевую ставку. А чем тогда это объяснить?
1: Ну, вы знаете, тоже такая ситуация. Объяснить, в общем-то, неопределенностью экономической, неопределенностью геополитической. Тут принимают какие-то адские санкции. А тут какой-то топливный шок вдруг прошел. Ну, я имею в виду вот эту форс-мажорную ситуацию с МПЗ. Как она отразится? Ну, естественно, она отразится в росте цен, понимаете? Ожидания, ведь Центробанк ставит свою ставку, свой таргет не по фактической инфляции, он ключ-то делает, а он ставит по ожиданиям людей. Так вот, если фактическая 6, ну тогда ты поставь, потому что максимум прибавляет ключ, прибавляет 3%. Ну 4 это в каких-то редких странах, понимаете? Но мы прибавляем к 6 8, да? Сколько? 14 получается.
0: Ну да.
1: Это вообще-то мы чемпионы мира по реальной ставке. То есть реальная ставка у нас 8%. То, что ключ 14...
0: Теоретически должно быть 9.
1: Нет, ну 14 минус 6, я грубо говорю. 14 минус 6. Это очень высокое. Мы где-то лидеры по именно реальной ставке. Это ключ минус инфляция. Обычно ключ минус инфляция равно 2-3, ну максимум 4%. Но почему Центробанк ставит 14? Потому что он ориентируется на ощущения людей. Он проводит опросы, и ощущения людей не говорят ни о каких 5, ни о каких 6. Люди ощущают инфляцию на уровне 13-14. И, исходя из этого, Центробанк ставит свой ключ. Понимаете? То есть ожидания и ощущения текущей инфляции. Люди, никто в 5-6% в опросах не ощущает инфляцию.
0: Но это ключевая ставка, и об этом уже многие говорят, проблема для развития экономики, проблема для продвижения экономики.
1: Конечно.
0: Проблема для решения проблемы инфляции.
1: Конечно.
0: В том числе.
1: Конечно. Вы видите, у нас средняя рентабельность по экономике в целом 11%. А ставка по кредитам, если Центробанк ставит ключ 14, то коммерческие банки еще 3-4-5 накидывают, 19%. Но как же я при рентабельности 11% смогу взять кредит и отбить ставку в 18%? И еще попытаться получить прибыль, понимаете?
0: Подождите, то есть Григорий услышал в том, что вы... как вы объясняете всю эту историю, он говорит, подождите, то есть мы должны просто перестать жаловаться Центробанку, что ждем высокой инфляции.
1: Нет, вы должны честно отвечать, какую инфляцию вы ждете. Но вы понимаете, это сложно Центробанку по опросам строить свою стратегию. То, что у нас на генном уровне люди привыкли, что инфляция или растет, или минимум стоит на месте. Понимаете? Если бы вы в Швейцарии задали вопрос в Цюрихе, какую вы ждете инфляцию, они максимум бы вам сказали 3-4%. Понимаете?
0: Нет, подождите, но наш Центробанк тоже ждет 4%, как мы помним.
1: 4%.
0: Виталий говорит, а вам это не кажется сказками Булонского леса? Ну, ждали бы тогда они 10.
1: Опять же, Центробанк – это врач, который лечит болезненную экономику. Он говорит, что наша цель – вам сделать температуру 36,6, которая считается нормальной. А у вас сейчас 38,1. И он вот этот концепт несет из года в год, что я хочу... То, что идеальная инфляция для России – 4%. Причем, обратите внимание, не 3, не 2, не 0%, а именно 4. Тогда будет работать экономика. Понимаете? Потому что в фиксированной небольшой инфляции есть свои плюсы. Гораздо хуже, если была бы дефляция или был бы 0% по инфляции. Япония стоит на нуле уже 20 лет, и все, и она не может никуда сдвинуться, и там идут очень тяжелые экономические процессы.
0: Удивительная история. Сколько лет уже об этом говорят, вот 534-й, потому что Центробанк – это филиал Федеральной резервной системы, и потому все так плохо. Но у вас есть объяснение, а почему люди это повторяют из года в год?
1: Ну, вы знаете, как-то у нас настроено это, и потом, понимаете, иной раз включаешь радио, а там кто-то сидит и говорит, Набиуллина, это Пенсильванский университет закончила, это сейчас работает там скрыто завкафедрой финансов и кредита где-нибудь в Мичиганском университете. Считается нормальным.
0: Теперь все объяснили. Даже ваши объяснения теперь стали понятны. Да. Игнат говорит, так высшая школа экономики, это филиал либерального блока правительства.
1: Мы входим в Лигу Плюща, в американские вот эти 8 университетов, и просто скрывали все эти годы, как образовались уже больше 20 лет, все скрывается.
0: В общем, влияние Запада. Да. Ладно, Максим все-таки продолжает эту тему, то есть всем надо гражданам договориться и ожидать инфляцию в 1%, и тогда у нас все получится.
1: Но если будет в 1%, то Центробанк сразу ключ поставит максимум 3. Ключевую ставку. И все бросятся брать кредиты.
0: Да что ж такое, 534-й. В 90-е же не скрывали, что американцы были в правительстве. Это кто вице-премьер был американец?
1: Наверное...
0: Вот 534-й знает. Ладно, Игнат продолжает. Шницель покупал за 190, теперь 120. Получается, что реальная инфляция 16. Получается, что реальная инфляция шницеля за 190 в том магазине, в котором вы покупали, если это один магазин, 16%. Почему люди так легко определяют инфляцию для себя?
1: Так невозможно определить инфляцию. Росстат определяет инфляцию по всем 85, они новые регионы охватывают, по 89 регионам. Масса магазинов, тысячи магазинов в определенное время по пятницам. Конечно, вы заходите в магазин первой категории, у вас одна цена что он там покупал?
0: На шницель.
1: В магазин второй категории у вас другая цена. В магазин третьей категории, у вас еще может быть меньше цена. Так нельзя определять.
0: При этом рядом будет лежать другой шницель, который вообще подешевеет. Такое тоже бывает.
1: Ну, бывает, все бывает. Но потом часто бывает сэлл. То есть продавцу нужно избавиться от товара, чтобы освободить полки. Он выкидывает это ниже, там, ниже цены.
0: Но мы это не учат. Мы это не замечаем.
1: Ну, понятно.
0: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Владимир Путин отметил рост производства ОПК с начала боевых действий на Украине. Президент заявил о кратном повышении выпуска российского вооружения. Так, оборонные предприятия в 22 раза увеличили сборку и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов. На церемонии вручения госнаград глава государства подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает не только фронт, но и все силовые ведомства. При этом экспортный портфель заказов российского оружия достиг 70 миллиардов долларов, что подтверждает лидерство страны на мировом рынке, подытожил Путин. Правительство одобрило поправки в законодательство, которые разрешают размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС в придорожных зонах отдыха. Придорожных зонах отдыха. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах гораздо чаще, пока представляют собой лишь парковки, оборудованные в лучшем случае столами, лавками и мусорными контейнерами. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь их к их предоставлению малый и средний бизнес. На ВДНХ в Москве 14 человек застряли на карусели «Стратосфера». ЧП случилось в московском парке «Орион». На высоте 60 метров остаются 8 детей и 6 взрослых. Самая высокая цепочная карусель столицы остановилась во время сеанса, когда наверху находились люди. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Сейчас причины технической неисправности выясняют специалисты. К месту происшествия оперативно направлены экстренные службы для эвакуации людей. Уточняется, что конструкция аттракциона способна поднимать посетителей на уровне 20-этажного дома. В Казанский зоопарк доставили 8 жирафов из Африки. В столицу Татарстана 3 самца и 5 самок прилетели из Намибии спецрейсом. Животных доставили бортом Ил-76 в специальных вольерах. По словам специалистов, перелет бизнес-классом они перенесли хорошо. Для местной авиации это первый подобный случай за 19 лет. Группа из самцов и самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения, заявили в мэрии столицы Татарстана. 6 африканских жирафов уже получили имена, в том числе Батыр, Лео и Жанна. Они находятся на обязательном карантине, чувствуют себя хорошо и активно осваиваются в новых вольерах по соседству с зебрами. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 12, ощущается на 1 градус меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Как работнику защищать себя» в эфире HR-практик Екатерина Пинто.
4: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
5: В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина.
4: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
5: В это воскресенье тема программы «Сельские заботы». В эфире учитель истории и организатор образовательных проектов в сельских школах Николай Махнев.
4: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
4: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. Напомню, пятница, 18 сентября, сейчас 15:37. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». В Москве пятибальные пробки, нам обещали четырехбальные, но они уже пятибальные, хотя 4 балла нам обещали до 5 вечера. Дальше с 5 до 7 нам обещают шестибальные пробки. Срочное сообщение, напомню, у нас продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы, и много сообщений, срочных сообщений. Но вот мэр Москвы Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы, пишут агентства. Мишустин проголосовал на выборах в онлайн-формате и сказал, участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России. Подубный проголосовал на выборах в Государственную Думу на участке в Москве. В общем, фамилий много. Хуснуллин проголосовал на выборах. Это вот все, что сейчас на лентах информационных агентств. Продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за пробками, продолжаем программу «Умные парни». С нами сегодня Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, через МАКС или звоните. 7373948. 15-й, Георгий Владимирович пишет, нормальный врач не температуру делает, ну то есть не сбивает температуру, а болезнь лечит. Мол, вот чем должен заниматься Центробанк.
1: Нет, ну, я это имел в виду, может быть, я просто это не договорил, хорошо, что меня 15-й поправил, но это понятно. Он сбивает, Центральный банк сбивает инфляцию. Каким образом? Классически, как говорили отцы-основатели Адам Смит, Давид Рикардо, основатели современной экономики. Центробанк делает деньги дорогими, поэтому эти деньги люди и предприятия взять не могут, поэтому падает спрос и, естественно, падает цена. В общем-то, это классика. Это называется ДКП, денежно-кредитная политика.
0: Это ДКП распространяется на людей и предприятия, на государство она тоже распространяется?
1: На всех распространяется. Кто занимается товарно-денежными отношениями и кто формирует инфляцию. Но, ну, не знаю, если будет пару минут, я бы хотел сделать одно, может, не ортодоксальное, но такое... вывод.
0: Считаете, что они есть прямо сейчас?
1: Нет, я вот в чем дело. Мы сейчас в последнее время на любых радиостанциях, телевидении, везде. Вот у нас священный Грааль – это центральный банк. Он становится чуть ли не самым главным регулятором экономической деятельности. А на самом деле, вот ДКП – это хороший инструмент, который помогает экономике. Но за счет денежно-кредитной политики ни одна страна никогда не решала фундаментальные экономические задачи. Должны решать комплекс мер. И фискальная политика налоговая. Надо принимать, чтобы Государственная Дума принимала законы, улучшающие предпринимательский климат. Я вам скажу, наверняка ваши слушатели помнят, самые тучные годы для российской экономики были 2003-2008, да, до кризиса. Мы росли примерно 7 с лишним процентом среднегодовой темп. Вы знаете, какая была инфляция? Ниже 10-12% она не опускалась. У нас сейчас 2,1 безработица. Вы знаете, какая была безработица? Под 8-9%. Значит, нужно смотреть другие механизмы. Но как мы при 10% инфляции имели двузначные инвестиции, двузначные доходы? Нужно смотреть не только работу Центрального банка. У нас начинают все передачи показывать здание Центрального банка. То есть
0: 724-й пишет, что просто это как мальчик для битья используется.
1: Ну, Набиуллину особо-то не побьешь, она такая дама-то серьезная.
0: Еще, можете сказать, откуда инфляция в нашей стране? Первоисточник кто или что? Вот так вот 534-й задает вопрос.
1: Нет, ну а как, опять же, исходя из классиков, первоисточник инфляции – это увеличение массы денег, так называемое увеличение агрегата М2. То есть в экономику вбрасывается больше денег, чем создается товаров и услуг. У нас М2 за последние 3-4 года, а М2 это все наличные, безналичные депозиты, выросло в 2 раза. То есть количество денег увеличивается, а под них товара и не создается.
0: Ну, то есть Центробанк?
1: Нет, это причина инфляции.
0: Ну, так откуда эти дополнительные деньги?
1: Ну, это не только Центробанк, это и коммерческие банки сбрасывают, и требуют, и бюджет. У нас же вот проблема все время, Набиуллина говорит, все будет зависеть по снижению инфляции от поведения бюджета, потому что у нас огромный бюджетный импульс вместо частного бизнеса.
0: Марина, смотрите как, в конструкции... Видимо, в Конституции. Написано, что Центробанк должен следить за устойчивостью рубля. Наша валюта регулярно занимает последнее место. Где? Ну, где-то, видимо, какие-то списки по устойчивости. Не знаю. Короче говоря, Марина пишет, давайте тогда ликвидируем Центробанк.
1: Ну, как это? Ну, можно вообще все ликвидировать и оставить Марину и ее друзей. Но вопрос-то не в этом. Мы живем в цивилизованном обществе. Мы живем в рыночной экономике. У нас экономическая форма капиталистическая. И нет таких прецедентов, чтобы все работало без Центробанка. Ну, наверное, можно перейти там на какой-нибудь... Вот в СССР... Так особо-то Центробанк-то и никто не знал, кто там был Госбанк, был вообще 1-2 банка, и все, и Сберкасса. И жили люди прекрасно.
0: Но это была другая экономическая модель, говорят?
1: Ну, это была социалистическая модель, и она почила в БОЗе, соответственно, в 90-м году, так сказать.
0: Вы говорили о том, что где в Японии, по-моему, дефляция, и оттого у них проблемы.
1: Дефляция, да.
0: А чем она плоха, спрашивает 777-й? Дефляция.
1: А понимаете, когда у вас понижаются цены, у вас понижается охота покупать какой-то товар. И люди ждут, чтобы... Еще меньше цена, чтобы понять. И спрос...
0: А, просто... если цена растет, я стараюсь купить
1: я
0: побыстрее.
1: Я тут же бегу в магазин. Я
0: понятно.
1: Получил деньги.
0: Логика, понятно.
1: И тут же бегу в это самое в пивную купить там пивка.
0: Алкоголь
1: или...
0: вреден, мы об этом не говорим.
1: Это не алкоголь, да. Пиво. Безалкогольное я имел в виду.
0: А, тогда другое дело. Да. Ну, в любом случае, да, вот эта логика понятна.
1: Да.
0: Люди просто не идут покупать.
1: Просто не идут
0: ждут,
1: покупать.
0: Ждут, когда подешевеет еще.
1: Они в отложенный спрос товара, особенно дорогостоящие товары, все откладывают в отложенный спрос.
0: 663-й, а вот эти тучные нулевые, которые вы упомянули, они разве не наступили после дефолта 99-го, почему-то тут года написано, когда Запад нам помогал?
1: Нет, после 98-го, во-первых, дефолт мы получили не по западному, а по внутренним займам, по этим, как они, ОФЗ там, или как, ну, по внутренним, у нас был дефолт по внутреннему заимствованию. Ну, что, 98-й, но мы потом вышли на очень высокие темпы роста. Потому что стал дорогой доллар, мы не смогли покупать оборудование, начали закупать свое оборудование. Пошло импортозамещение, и в 2003 году вышли, в 2000 вышли на 10%.
0: Виталий напоминает, ГКО это называлось.
1: ГКО, правильно,
0: а,
1: да.
0: Так, скажите,
1: я с этим ОФЗ уже.
0: Вернемся из 90-х в 26-й год 21 века. Вот то, что сейчас происходит, ведь уже объявлено, что не нефтегазовые доходы растут, что называется, опережающими темпами в бюджете.
1: Правильно.
0: Это не может стать проблемой для развития бизнеса, помимо высокой ставки, о которой мы уже говорили?
1: Еще раз, Юрий Викторович.
0: Нефтегазовые доходы бюджета растут.
1: Да.
0: Откуда эти деньги берутся? Соответственно, у бизнеса, из налогов.
1: Из налогов, да.
0: Высокая ставка, бизнес не может развиваться. Налоги растут, бизнес опять не может. Нет ли здесь дополнительной проблемы?
1: Ну, почему? Если они растут, то проблемы нет, но они и должны расти, налоги-то поднимаются, в этом году и НДС, в прошлом году налог на прибыль, в этом
0: да,
1: году...
0: Да, но кто-то это платит, значит...
1: Кто? Они... Бизнесы платят.
0: Они не могут получить новые деньги, потому что высокая ставка.
1: Да.
0: Имеющиеся деньги они должны все больше выплачивать в качестве налогов.
1: Да, в качестве налогов. И вот... поэтому бизнес банкротится, бизнес уходит с рынка, бизнес меняет виды деятельности, понимаете, все,
0: ну вот,
1: все закономерно.
0: Бизнес... Все закономерно, но до чего это может дойти? Вот были же сообщения о том, что теперь бизнес еще дополнительно, к примеру, должен оплачивать свои затраты на защиту от беспилотников.
1: Да.
0: Это ведь тоже дополнительные доходы.
1: Это те доходы, которые не пойдут ему в капитальное вложение, он бы мог это в капитальное вложение, которые не пойдут в оплату найма рабочих, которые не пойдут в, там, я не знаю, в проведение инновационных, естественно, они их пошлют на защиту, но это форс-мажор здесь. Ничего не попишешь, как. Или тогда это должно осуществлять государство. А у государства дефицит бюджета уже на сегодня порядка 6 триллионов, ну, около того. И как это все? Хотя, в принципе, конечно, закон и порядок – это функция государства. Но вроде бизнес принял эту ситуацию и будет закупать. Это же совершенно новые кадровые люди для него. Это для него не характерная абсолютно производственная деятельность. Это деятельность, которая не приносит прибыли. А раз не приносит прибыли, значит, падают у тебя налоги. Это не производительные затраты.
0: Которые увеличивают себестоимость.
1: Увеличивают себестоимость, увеличивают, падает доходность этого предприятия. Но это форс-мажор, это временное явление.
0: Я понимаю, деньги дорогие, налоги растут, появляются дополнительные затраты, которые увеличивают себестоимость конечного продукта.
1: Да.
0: Не доживем ли мы в ближайшее время до ситуации, при которой люди просто не могут купить то, что наши бизнесмены производят?
1: Ну, я сейчас не говорил бы, это мы говорим про экономических агентов, то, что вы перечислили. Люди, зарплаты растут, средняя зарплата постоянно растет, реальная зарплата постоянно растет. Правда, вопрос, у кого это, нужно же дифференциацию смотреть. У кого-то она растет, у кого-то падает, у кого-то стоит на месте. Но по поводу средней мы с вами говорили, это абсолютно нерелевантный показатель, и от него нужно бежать, когда вы видите средний надой, средняя зарплата. Это вообще не показатель.
0: Теперь еще вот история того, как это все проводит государство. Мы знаем, что с 1 октября заработает закон о платформенной экономике. Говорили, что это очень серьезная, важная новация для всей экономики. Но прежде чем закон заработал, у платформ появились большие проблемы. Мы заговорили о беспилотниках, о том, что называется обстоятельства непреодолимой силы.
1: Yeah.
0: Так сможет этот закон заработать, если... отрасль не в нормальном состоянии?
1: Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что это проблема временная, что постепенно это, ну, образуется. В принципе, платформенная экономика – это мировой тренд. Это абсолютно доказано, что это имеет позитивное воздействие как на продавцов, так и на покупателей. Нельзя отказываться. Ну, я не знаю, что будет с Валберсом. Конечно, у него потери, такие вещи просчитать было совершенно невозможно. И ведь главное в платформенной экономике, ну, особенно маркетплейсной, это большие склады. Вот основной логистический факт, за счет чего работает. Чем преимущество Валберса над Озоном? У Озона нет таких крупных складов и таких мест под такие склады. Вот, и проще это все достать, крупные склады.
0: Может быть, это понадобится, но, может быть, тогда это надо откладывать на какое-то время, на более спокойное?
1: Я не думаю, что будет активное внедрение, но как Михаил Сергеевич говорил, начать можно
0: надо
1: уже.
0: Надо начать.
1: Да, надо начать и посмотреть, что будет, как это будет все расти и продвигаться. Отменить же можно в любой момент, за 24 часа.
0: Тогда еще одно. Это опять про перспективы. Пока зарплаты растут.
1: Да.
0: Ну, во всяком случае. Пока у нас нет безработицы, но с каждым днем все больше разговоров про искусственный интеллект.
1: А хорошо это или плохо, что у нас нет безработицы?
0: Не знаю. Это отдельный вопрос.
1: Да, это так, не ладно. Это
0: так
1: не
0: вот, искусственный интеллект, говорят, буквально по часам заходит в нашу реальную жизнь, многие это уже начинают замечать. Ведь понятно, что совсем скоро будут вкалывать роботы, а не человек. И
1: да.
0: Безработица вырастет.
1: Да.
0: И проблемы вырастут у граждан. Или как? Как к этому относиться?
1: Не, надо относиться совершенно спокойно. Это вот это ИИ идет в рамках четвертой промышленной революции. То есть вот то, что сейчас происходит. Когда начиналась первая промышленная революция, а с чего она началась? С того, что Джеймс Ватт создал вот эту свою машину, паровую машину. Она высвободила миллионы людей. Тревитик создал паровоз, создали пароход, то есть это все.
0: И мы помним о проблемах лудитов.
1: Лудиты — это Картрайт и Аркрайт делают текстильную прялку Дженни. Лут — это шотландец был, но он ненормальный. Вот, он собрал там себя и своих друзей и начал спокойно это все громить. Причем его не арестовывали, а так с ним...
0: Нет, они же громили почему-то, они понимали, что...
1: Он забирает рабочие места.
0: Совершенно верно. А разве мы сейчас не в той же ситуации?
1: А вы понимаете, что произошло? Если вы посмотрите мировую статистику тех лет, конца, когда он сделал-то 1700 паровую машину, конец 18-го
0: века. Конец 18-го, да.
1: Да. Наоборот, численность. Люди стали больше зарабатывать, потому что стало дешевле эта продукция. Во-первых, все эти паровые машины нужны люди, которые должны их делать. Когда люди стали получали больше денег, они начали их тратить на поездки, на туризм, покупать дома, покупать какую-то еду. И в этот сектор двинулись те люди, которые освободились. Бурлаки пошли, я не знаю, в сельское хозяйство, когда пароход изобрели. То есть вот такого какого-то краха, ну, на мой взгляд, и оценивая экономическую историю, не будет. Наоборот, начинается объем продаж увеличивается, начинаются контакты с другими странами. Франция с Англией начали производить продукцию, которую англичане текстиль, но французы, как обычно, ликеро-водочные изделия и сельскохозяйственные, начали меняться. Все стало дешевле и была занятость. Ну, все четыре промышленные революции прошли под... не было такого снижения численности
0: еще
1: резкого.
0: Хорошо. Искусственный интеллект для многих равно большой брат. Ну, то есть он не только работает за тебя, но и он еще следит за тобой.
1: Да.
0: Совсем недавно мы ведь видели историю, не знаю, видели ли вы в социальных сетях, как люди пошли в МФЦ с курами.
1: Да.
0: Слышали, да?
1: Да.
0: Знаете. Так вот, эта история про учет домашних кур, она разве не говорит нам о том, что государство пытается учесть, ну, буквально каждую мелочь в этой экономической деятельности гражданина. Это хорошо или плохо?
1: Ну, вообще-то, конечно, когда вот это я узнал по поводу учета курт, меньше 10 можешь не ходить, а 11 уже иди. Это, конечно...
0: Ну, ведь, секундочку, там же сказано, пока не иди.
1: Пока не иди,
0: это да. Это в 29-м ты уже и с 9-ю, да.
1: Это, конечно, как Алиса говорила, все чудесатее и чудесатее, понимаете? Ну, понимаете, но это как-то не от большого ума донесли этот материал. Ну, в принципе, перепись сельского хозяйства проводится в любой цивилизованной стране. Правда, как правило, она замыкается на крупном и особенно рогатом скоте. А курица – это все-таки домашняя птица, которая очень волатильна. Они же 2-3 года живут курицы. Они рождаются. Цыплята. То есть я все время должен ходить в МФЦ, представлять этого цыпленка или курицу, ему давать отдельный код. Но сейчас господин Патрушев, это зам...
0: Вице-премьер.
1: Вице-премьер, да. Он просил Минсельхоза Минэкономики дать разъяснительную концепцию по поводу этого дела и, конечно, убрать эту бюрократию. В принципе... Сама идея,
0: но это же тенденция, разве
1: идея
0: нет?
1: Идея правильная. Это ветеринары поставили этот вопрос. Проблема в ветеринарии, чтобы знать, где у кого сколько и откуда идет птичий грипп. Вот где они хотели поймать. Ну, конечно, не такими методами, чтобы в МФЦ с курами приходить начали люди. Ну, как это вот вообще?
0: Владимир Путин сказал, что у нас устойчивая экономика. Это вот буквально вчера было совещание. Во-первых, как относиться к появлению таких совещаний? Во-вторых, вот когда говорится, экономика устойчивая, минимальная, соответственно, безработица, небольшой прирост ВВП, но есть все в плановом порядке. Это как бы успокоение, это тенденция, которая, в общем, более-менее понятна на сегодня. Ну, в общем, насколько устойчива эта устойчивость?
1: Ну, вы знаете, опять же, вопрос диалектический. Ну, мы находимся в плюсе. В принципе, макропоказатели у нас, ну, на более-менее, ну, я бы сказал так, удовлетворительном уровне. Если исходить из безработицы, 2,1, ну, сейчас, правда, 2,3, это рекорд. Хотя я лично считаю, что для нашей страны минимальная безработица должна быть 4, а то и 5%. Вот, но это другая тема. Вот, поэтому, ну, правильно, ну, как, что президент выйдет на совещание и скажет, вы знаете, ребят, у нас... И на всю страну скажут, у нас неустойчивая экономика, у нас шатается.
0: А могла быть устойчивая, поэтому накажем вот этого, накажем вот этого. Все нормально будет тогда.
1: Ну, такие вещи, в принципе, на публике, тем более с нашими эффектами, когда там кто-то говорит, что в правительстве американские агенты сидят только. И, ну, у нас психология немножко на 30 градусов.
0: Нам надо... В черно-белом варианте рассказывать.
1: Да.
0: Либо
1: да,
0: хорошо,
1: да,
0: либо плохо.
1: Понимаете? В принципе, я его понимаю, он правильно с точки зрения... Он вынул позитивные факты и их изложил. Исходя из этих факторов, экономика устойчива. Ну, можно было бы сказать и о негативных. Ну, тогда, может, задавали бы вопросы. Ну.
0: Ладно, тогда вопросы задают вам. 724-й, у нас 2 минуты осталось, да. Коротко, если можно. Главная проблема экономики.
1: Главная проблема экономики, я, может быть, не ортодоксальную мысль скажу, но это демография. Это удар по людям с точки зрения падения численности населения. И плюс компетентность людей, то есть знания. То есть вложение в человеческий капитал, в здравоохранение, в образование и заниматься демографией. Потому что мы идем к приличному снижению численности. И встретим следующее столетие. Я даже не хочу сейчас здесь говорить.
0: Ладно, тогда про другое. А по фактуре можете объяснить, пишет Виталий, что, вот так, буквально общими словами, но в целом, что творится с европейской экономикой? Там реально все настолько плохо, как описывают в СМИ?
1: С точки зрения макропоказателей ВВП, там плохо. Ну, не плохо, а стагнация. То есть где-то Германия плюс 0,5%, плюс 1%. Но вот с точки зрения доходов, там все более-менее, как они были, так они и остались. Но сама экономика не растет, не развивается.
0: я хочу жить так плохо, как в Европе, пишет 534, тогда это важно. Смотрите, он написал так, до этого мы говорили, как мы недовольны этим учетом кур, Игорь из Италии тут же присылает сообщение, насколько я знаю, у нас в Италии правила регистрации более 10 кур десятилетия существуют и ни у кого вопросов не вызывает. Последний вопрос, Григорий говорит, то есть я правильно вас понял, меньше народу, больше кислороду, это не для российской экономики?
1: Это нежелательно, это нежелательно. Чем больше народу, тем больше занятость, тем больше производительность труда, тем больше ты делаешь товаров и услуг, больше платишь налогом и лучше живешь. Почему Китай находится на первом месте по ППС? Да потому что у них 1,3 людей, потому что у них столько рук, что они делают. А Республика Кирибати на последнем месте, потому что у них несколько человек.
0: Ну и вот 534-й, который сегодня нам много писал, подводит итог. Просто нами плохо управляют. Ну как-то так. Наверное. Программа «Умные парни». Георгий Остапкович был с нами сегодня, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин обвинил европейских лидеров в использовании украинцев как пушечного мяса. На встрече с журналистами президент подчеркнул, что НАТО продолжает разбухать, расширяться и заходить в самые разные регионы мира. По словам главы государства, заявление Запада о мнимой угрозе со стороны Москвы – это лишь попытка прикрыть свои экономические промахи, мнимой угрозой, исходящей от России. Таким образом, европейские политики пытаются отвлечь внимание граждан. Россия продолжит отстаивать свои геополитические интересы, подытожил Путин. Российские дроны атаковали два сухогруза и танкер в портах Одесской области. Все три судна использовались в интересах украинских войск, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в порту Южной Одесской области поражен сухогруз. В Одессе зафиксировано попадание в танкер, доставлявший топливо. Еще один сухогруз с военным имуществом для ВСУ был атакован в открытом море на пути к побережью. Еврокомиссия выделяет Украине 3 миллиарда 300 миллионов евро на закупку вооружения. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, средства будут направлены напрямую на финансирование оборонных нужд и закупку военной техники. Финансирование выделяется в рамках более масштабного пакета помощи от Евросоюза, направленного на поддержку стабильности украинской экономики и ее оборонного сектора. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенные МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких направлениях из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться, добавил Александровский. Накануне в Москве был подписан крупнейший в истории страны контракт на поставку этих самолетов. В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин. Средняя магистральная МС-21 разработан корпорацией «Яковлев» и вмещает до 211 пассажиров. Официальный курс юаня на выходные 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 14. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Имена поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Югославский социализм. Альтернатива или тупик?» В эфире журналист-историк Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как работнику защищать себя» в эфире HR-практик Екатерина Пинто. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения. В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Онкогинекология». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Уткин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
0: 8.08 в столице. А что надо уменьшать вот это? 8.08, и у нас пятница 18-е. Все прекрасно здесь. Все.
3: Что, какая магия есть в трех восьмерках? Магия утра пятницы.
0: Все прекрасно, все. Пятница. Выборы. Возможность пойти и отдать свой голос наконец-то. Потому что, что вы его держите? Помнишь эту поговорку, пирожок, что вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один. Как будто он у вас последний и просто кончится на мне.
17: Вот не, замените слово «секс» на более правильное сегодня слово «голос» и не отказывайте. Ну что, у вас последний? Он что, кончится на этих выборах? Нет, вам хватит вашего голоса еще на много-много выборов. На всякие. Вы будете голосовать еще на этом слете товарищества... ТСЖ, как товарищ жителей.
18: Там, да, можно онлайн, не обязательно идти. А вот сходить можно 18, 19, 20. Ром, я напомню, что избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Напоминаю, что они уже открылись, кстати, в Москве, а до этого успели открыться, потому что страна у нас большая, великая, огромная, на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, а также на Урале. Напоминаю, что выбираем мы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ну и, кстати, в некоторых регионах, в 7 субъектах пройдут выборы глав губернаторов. Это в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. А в 39 регионах выберут депутатов Заксобрания. Это коротко.
17: Ага. Ну вот ты сейчас сказала, там онлайн. А здесь что, нельзя онлайн, что ли?
18: Да можно, конечно, онлайн. У нас есть такая опция. Мы можем голосовать онлайн. Есть.
17: Ну...
18: Ну, только я просто про то, что теперь не обязательно собираться всеми теми прекрасными соседями, которых, может быть, ты не хотел видеть, а есть опция проголосовать в каком-то общесоседском чате, не обязательно это делать лично.
17: Мне кто-то сказал, что за это даже какой-то пряник какой-то подготовлен в Москве.
18: Можно голосовать онлайн и получать за это приз.
17: Только не только кнут, хотя никакого кнута нет. Проголосовать онлайн через госуслуги можно с помощью системы дистанционного электронного голосования. ДЭК она называется. Пошаговая инструкция. Первый шаг. Посмотрите в паспорт, что вы гражданин России. Совершеннолетний. Мне кажется, это первый шаг.
18: Первое, да.
17: Что вы не из Польши, вы не американец. Вот это все. Нужно сделать заранее подача заявления до определенного дедлайна. В 26-м году это 14 сентября. Все, расслабьтесь. Если вы этого не сделали... то у вас уже ничего не выйдет. А если сделали, тогда переходите на второй шаг. Само голосование. Когда наступит день голосования, вам будет знак.
18: Если ты ищешь знак, то вот он тебе.
17: Разверзнутся небеса, и указывающий перст скажет «сейчас». Для большинства регионов, это 32 субъекта, это выборы.gov.ru. Для жителей Москвы отдельная платформа не нужна, ибо у нас есть на elec.mos.ru вход осуществляется через полученную запись на Мос.ру. Все через Мос.ру. Что делать на платформе? Авторизуйтесь с помощью учетной записи госуслуг. Подтвердите личность. Придет номер, привязанный к учетной записи. Зачем они пишут? А, это Алиса просто пишет. Лайфхак. Что ты? Зачем? Надо же писать подсказку, допустим. Или лайфхак, как перевести?
18: Находка, выход из положения, ловкое разрешение ситуации.
17: Лайфхак, как говорил
18: слушатель. Вы не думали, да,
17: один,
18: что это может быть вот так, а это вот так.
17: Лайфхак.
18: Да.
17: Если смс долго не приходит, подождите еще. Если ты ошибся, то ты ошибся. Какие там еще истины есть у нас? Если долго не приходит, можно установить мессенджер Макс. Там точно все придет. Вам откроются электронные бюллетени. Внимательно прочтите формулировки, сделайте выбор в каждом из них. Нажмите «Проголосовать». Несколько советов, чтобы все прошло гладко. Отключите VPN. Если возникнут технические сложности, решите их. Если вы мало зарабатываете, зарабатывайте больше. Если ты болеешь...
18: Полечись.
17: Выздоравливай. Ну, не болей. Все. Выборы сегодня. Но в это сложно поверить, но я видел абсолютно счастливого человека, у которого счастье напрямую связано с выборами.
18: Ну почему? Если у тебя есть право волеизъявиться, и ты можешь им воспользоваться, это ли несчастье, когда ты можешь реализовать то, чего ты
17: хочешь? Это счастье. Но я видел человека, который счастлив. Это, конечно, счастье, но счастливых ты видишь людей. А я видел фактически счастливых. Это мой сын, у которого сегодня нет уроков в школе, нет занятий. Я говорю, а что случилось? Так выборы же, говорит он. Понимаешь, выборы. Я говорю, точно, а у вас там участок? Он говорит, да. И они не учатся сегодня. Это абсолютное счастье у человека.
18: Слушай, вообще какое счастье. Я вот ехала на эфир, прочитала такую новость, что общественной палате предложили, это касается школьников счастливых, им предложили среду сделать полувыходным днем. Вот есть ощущение, что они как-то коллаборируются с Геннадием Онищенко, который сказал, что в среду у нас, ну, скажем так, приток всех возможных сил, а вот в четверг и пятницу наступает откат. Видимо, это как-то взаимосвязано. Так, что, возможно, не только из-за выборов, но еще и по средам твой сын будет абсолютно счастливым человеком, если среду сделают полуразгрузочной.
1: Mm-hmm.
18: Подробности не приводятся, но пока вот закинули удочку.
1: Mm-hmm. А что тут? Теперь у нас всё...
18: Александр Первый пишет нам, что мой отпрыск тоже довольный, 3 дня выходных.
17: Ну, еще бы. Хорошо, давай разбираться. Ты что ты хотела сказать про президента? И что у нас первая тема?
18: Ну, давай начнем с главного, давай начнем с президента и с его большой речи на вчерашнем вечернем совещании по экономическим
17: вопросам.
18: Расскажи,
17: пожалуйста, что.
18: А давай я расскажу про экономические вопросы. Экономическая динамика в России в целом соответствует ожиданиям властей, сказал Владимир Путин. Также инфляция в стране на 14 сентября, видимо, такая у него последняя точка отчета, 6,2%. Это ниже прошлогоднего уровня, и она находится под контролем и постепенно снижается. Зарплаты в России, что немаловажно, Рома, в первом полугодии выросли на 6,5% в реальном выражении. Рост экономики России в 2026 году будет в пределах 1%. Ну и то, что мне понравилось, то, что заинтересовало...

0: какую-то вещь и тут же ее приобрести.
1: Какую?
0: А вот какую, на которую у тебя достаточно денег, и ты такой, ничего не фантазируя, не сильно напрягаясь, взял и приобрел ее.
1: Ну, как бы сказать, какую-то, да. Ну, там, к примеру, упаковку бумажных полотенец я всегда покупаю.
0: Не фантазируя, когда ничего надо, не изыскивая.
1: Когда надо, да. Там автомобиль, это немножко другая история. Просто мне всегда казалось, что потребительский спрос определяется потребительской корзиной, в которую складывают товары, услуги, платежи твои, обязательства твои складываются все, и там пенсионные отчисления, все. То есть, и когда речь идет о том, что ты... Это же уровень потребления, правильно? Ну, то есть потребительский спрос. То, что ты тратишь.
0: Угу.
1: И здесь я бы хотел просто понять, про что конкретно. Вот когда ты говоришь, ты приходишь и можешь купить любую вещь. Надо понимать, какую. Вот какую вещь.
0: Я не думаю, что мы здесь можем взять какое-то среднее по больнице, но, скорее всего, это не что-то очень невероятно дорогое. То есть это то, что ты можешь адекватно прийти в магазин, адекватно понять, ну, то есть, я не знаю, там, условно говоря, предметы первой необходимости.
1: Нет,
0: продукты.
1: Потому что, когда ты зарабатываешь 100 тысяч рублей и приходишь в магазин, для тебя одни адекватные вещи. Когда ты зарабатываешь 1 000 000 и приходишь в магазин, для тебя другие покупки кажутся адекватными, но для человека, зарабатывающего 100 тысяч, они уже не кажутся адекватными. Поэтому здесь должны быть некие...
0: Рамки и границы.
1: Ну, какие-то... Что, какие-то
0: от чего считаем?
1: Какие-то маяки, какие-то вот базовые вещи, к примеру, там, электроника.
0: Угу.
1: Вот можете ли вы... сломалась у тебя стиралка. Можешь ты купить себе стиралку?
0: Ну вот да, крах ли это для твоего
1: сейчас.
0: Бюджета? Или мы
1: вот
0: можем...
1: она сломалась, и тебе мастер говорит, извините, пожалуйста, стиральная машинка, ваша кирдык, пришел, угу. пришел ее срок. Можем забрать у вас, если хотите, чтобы вы не таскали, она очень тяжелая. И купите себе новую.
0: Об этом и речь. Я думаю, что об этом и речь. То есть какие-то вещи, предметы твоей бытовой необходимости.
1: Вот, но это всего лишь один предмет в корзине, потому что в корзину ты складываешь бытовую технику, которая, в свою очередь, начинает делиться на мелкую технику бытовую. Uh-huh. Там, условно, если у тебя сломался миксер, для тебя это не проблема.
0: Uh-huh.
1: А если у тебя сломалась плита или холодильник, или стиралка, это тоже бытовая техника, но это другая. Поэтому даже бытовая техника делится по стоимости. Потом предмет может быть мелким, но он называется iPhone Duo, и ты хочешь купить его до выхода его на рынок, и вчера на Горбушке фиксировали 900
0: тысяч
1: предложений.
0: Да, 900 тысяч,
1: да. 900 да. чертовых тысяч рублей за телефон! Просто! Вы вообще в своем уме? Кто там это собирается покупать? Вы побойтесь Бога! Вас же потом на суде спросят. Ты вообще
0: того
1: что
0: ли ты это? Желал, того ли ты хотел?
1: Что это? Ты лучше бы, ну, дети, ты лучше, ну, я не знаю, купи сетки маскировочные, противодронные, отправь на СВО. Ребята постоянно говорят, нам квадрики нужны, нам нужны эти дроны там, разведывательные, маленькие маверики какие-то. Купи десяток дронов, отправь на СВО. Какой телефон, черт возьми, за 900 тысяч? Уж мне кажется, что должны быть скрытые камеры, которые тут же моментально будут приходить люди специальные, брать под белые ручки, уводить тотально спрашивать, проверка какая-то налоговая должна быть. Что за человек такой пришел? Вот что это? Откуда у тебя столько денег? Причем принес-то налом, наличкой принес. Откуда у тебя 1 000 000 наличными вот так сразу?
0: Ты знаешь, как пришел? Известная история про алименщиков, которые на суды являются в очень дорогих часах за несколько миллионов рублей и на очень дорогих автомобилях. Говорят,
1: идиоты.
0: А знаете, зарплата у меня 20 тысяч, вот что могу, то и отдаю.
1: Вот, поэтому тут такой вопрос. Вот вы, вот лично вы, можете купить, стиралка стоит, Андрей Лобанов пишет,
0: да.
1: что стиралки тоже стоят. Послушайте, Андрей Лобанов. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Ладно? Да, стиралки стоят очень дорого. Но когда вы покупали свою первую стиралку, вы же не покупали стиралку из сегмента, который вам не по силам. Правильно? Вы покупали из того сегмента, который учитывает ваш бюджет.
0: Угу.
1: Поэтому, скорее всего, ваша новая стиралка будет из того сегмента, который вы можете потянуть сейчас. а не за

0: полтора миллиона, или за 5 миллионов, или за 18 миллиардов, отделанное бриллиантами и золотом. Но что вы дурака из себя строите, товарищ Лобанов? Ну, поймите, ну вы когда приходите, вы же ориентируетесь на свой бюджет, речь именно об этом. Ваш бюджет позволяет вам сейчас потреблять... Это на самом деле, это статистические выкладки. То есть это некая... Я помню даже в ЦИОМ или кто-то проводил этот опрос. То есть это и есть та самая покупательская способность, когда ты можешь позволить себе, во-первых, самый первый уровень. Вы спокойно доживаете до заработной платы, угу, или вам приходится дотягивать?
1: Угу.
0: Президент говорил об этом что-нибудь?
1: Не было.
0: Нет?
1: Вот такого не было заявления.
0: Смотрите, серия вопросов вам. Это вот, слушатель, вам, вы пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей можно в Максе, можно в телеге. Или 7373948. То есть, смотри, базовый уровень. Вы дотягиваете или вам приходится одалживать? Допустим, uh-huh, да, есть люди такие, которые постоянно... До зарплаты. А это же кабала постоянная, потому что ты до зарплаты дотянул, но из нее тебе сразу нужно всё вернуть отдать долги.
1: Uh-huh.
0: Больше того, мы еще живем не в ростовщическом обществе. Потому что если бы мы жили в обществе древнем, то любые деньги даются в рост, то есть под проценты. И, соответственно, ты взял 10 тысяч, а через месяц ты должен вернуть уже 11 или 12,
1: это,
0: ну, в зависимости, угу, от жадности ростовщика. Соответственно, дотягиваете ли вы? Потом, если вы дотягиваете, отказываете ли вы себе в приобретении каких-то продуктов или приобретаете именно продукты?
1: Угу.
0: Все, что
1: вы хотите. Все,
0: хочется
1: что, вот,
0: съесть.
1: Захожу в магазин, это, вот это, вот это,
0: да,
1: и вот это.
0: Сегодня,
1: да,
0: я хочу, угу, себе там рибай приготовить, угу, да? Или стриплоин, стейк. Я возьму на ужин, вот мне хочется. Или ты смотришь на ценники, так, не-не-не, это возьму вот...
1: В следующий раз, с зарплатой, да, или это на Новый год.
0: Потом, мелкая бытовая техника. Позволит ли вам ваш бюджет без ущерба заменить там, угу, что-то сломавшееся сейчас, да? Потом крупная бытовая техника. Можете ли вы стиралку или холодильник, вот сейчас накрылся у вас, и купить себе без кредита, не влезая в долги, сразу, чтобы выделить, да? Вот. Ну и так далее. Потом до автомобилей, недвижки и всего остального. Вот. И еще одна категория – уровень вашей закредитованности, потому что на самом деле ты можешь позволить себе вообще все.
1: Абсолютно
0: это.
1: Все,
0: и
1: да,
0: квартиру купить, и машину.
1: И холодильник за 1,5 миллиона.
0: Только вопрос потом, сколько у тебя платежи по кредитам будут у тебя, и как ты из этого всего будешь выкручиваться.
1: His Shadow описывает практически мою жизненную ситуацию. Ты где деньги берешь? В тумбочке, а в тумбочку откуда? А жена кладет, а жена где берет? Я даю.
0: Я даю.
1: Я даю.
0: Говорите, ну.
1: Привет,
0: доброе семье. Утро. Доброе утро.
2: Доброе утро, Евгений. Доброе утро, Роман.
1: Доброе утро.
2: Спасибо за эфир.
0: Вам спасибо.
2: Знаете, настало такое интересное время. Буквально еще 30 лет назад на бытовуху, телевизор, ту же стиралку и
0: копили годами.
1: Да.
2: Теперь можно купить, но прожить месяц нормально, продукты кушая, так сказать, натуральные, это угу, сложнее стало. То есть повседневные вещи подорожали, а такие, которые раньше копили, они подешевели. То есть покупка, которая делается раз в 5 лет, в 10 лет, подешевела, а ежедневная подорожала.
0: А что вот вам больше, думаете, где вам больше нравилось?
2: А вы знаете, что кто знает, это все иллюзорность, то, что типа жизнь стала лучше, ты можешь купить себе холодильник, стиралку, телевизор.
0: Ну вам, ну про себя скажите, вы бы хотели так, чтобы вот как раньше, чтобы помидорки, все это было, но стиралка...
2: Я думаю, оптимально было, 2000-е было вот такое, и когда заработок был, и цены вот...
0: Понял,
2: 2000,
0: понял, потому что...
1: Речь... 2010-й, сказал наш слушатель.
0: 2000-2010-й, ну, где-то с 2010-го по 2050-й хорошо было. Вот мы будем потом вспоминать.
1: Попоминаем,
0: потом,
1: да.
0: Потом климат изменился так, что тут уже жить стало невозможно, и поэтому... А так было хорошо. Не-не, ну вы подумайте, вам сытно достаточно кушать, вот это все, но mm-hmm, стиралка роскошь. И ты приходишь к друзьям...
1: Да, согласись,
0: у тебя с окошком,
1: да,
0: стиралка с вот этим прозрачным.
1: Но вот в этом был,
0: офигеть,
1: ритуал, ты же понимаешь? Вот
0: ничего
1: это когда,
0: не было в этом.
1: Когда автомобиль тебе пришло, значит, пришел квиток, что поздравляем, дошла ваша очередь на покупку автомобиля.
0: Так это хорошо было?
1: Ну, не знаю, это было ощущение, предвкушение. То есть, ну, как-то не было вот этой культуры быстрого потребления. К сожалению, ты там, ну, условно говоря, берешь кредит на покупку дорогого телефона, и через, там, условно говоря, 8 месяцев приходит обновление этого телефона, а ты еще за старый не расплатился. Но как будто бы общество тебе
0: навязывает
1: правила.
0: Можно глянуть твою корзину на Вальдис или в Озоне? Можно?
1: Ну, слушай.
0: Про вопрос быстрого потребления и приобретения вещей, которые нафиг тебе не нужны.
1: А вот, Ром, я вот тебе сейчас скажу, моя психология такова, что я лучше немножко сэкономлю, подкоплю и подумаю, где взять денег, чтобы купить дорогую хорошую вещь, чем я куплю 8 вещей синтетических, если мы говорим про
0: девочку. Там можно дорогие купить на Озоне. Есть Озон Селект, который ты выбираешь, брендовые вещи, точно проверенные, которые стоят, ну, ничуть не дешевле, ну, чуть дешевле, чем в магазине, но только потому, что у них нет магазина. Им не надо аренду платить и продавцам платить. А так, это же вопрос не про это. То, что мы общество потребления, консюмеризма, это все понятно. Речь сейчас, я так понимаю, чуть-чуть про другое, чтобы не подменять понятие. Речь про то, что люди в основном не ощущают, на мой взгляд, сегодня. Они не ощущают, что жить стало в целом вообще в мире гораздо более комфортно, и все то, что раньше считалось экзотикой, стало доступным.
1: Есть такое.
0: И при этом, парадоксальным образом, ощущение неудовольствия и ощущение загнанности какой-то, запертости и ограниченности в разных вещах тоже выросло.
1: Я тебе про это говорю. То есть у тебя нет ощущения того, что ты не можешь себе что-то позволить, и тебе нечего больше хотеть.
0: Но это не связано с тем, что ты автомобиль должен был 5 лет ждать. Это связано вообще с чем-то с другим. Это психологическая вещь, потому что, к примеру, есть еще такая вещь, как паритет покупательной способности.
1: Есть такое.
0: Вот. Что это, паритет покупательной способности? Это то, почему многим здесь кажется, что вот в Америке люди лучше живут. Или еще где-то там, да, в Америке дешевле тачки. На самом деле автомобиль, при том, что это одна из самых дорогих покупок в домохозяйствах, занимает микроскопическую долю в корзине паритета покупательной способности. Потому что автомобиль покупается раз во много лет, а продукты, услуги и все то, чем ты пользуешься каждый день, это составляет львиную долю. Так это вот о чем говорит. Это тот самый, помнишь, индекс бургера?
1: Да, конечно.
0: Ты просто берешь бургер в стране, где его придумали, в Штатах, смотришь его цену, смотришь цену его в России, например, сравниваешь в долларах и получаешь, что там он стоит, к примеру, $5, хотя сейчас дороже, а у нас он стоит $3. Соответственно, это означает, что ты, получая здесь меньше почти в половину денег в России, можешь прожить так же, как человек в Америке, проживающий... Ему, чтобы прожить такую жизнь, как ты живешь здесь, нужно получать в 2 раза больше.
1: Больше, все верно, да.
0: Сейчас, если я ничего не путаю, паритет покупательной способности у нас таков, что доллар должен стоить, исходя из него, у нас что-то там в районе 50 рублей или 60, что такое. Это значит, что человек... А стоит он почти 90, да? Это значит, что человек, зарабатывающий условно 50 тысяч в России, живет так, как человек в Америке живет, который зарабатывает 90 тысяч. Он должен там зарабатывать 90. Только для того, чтобы жить так же,
1: как мы живем сейчас.
0: На 50 условно. И дальше. На 100, как на 100, ну и так далее. Поэтому, вот, и при этом же никто здесь в основном об этом не задумывается. Рассказывают про то, как iPhone там стоит дешевле, а у нас дороже, и машина стоит дешевле, а у нас дороже. А про то, что жизнь складывается не из iPhone, который ты покупаешь раз в несколько лет, и не из машины, которую ты покупаешь раз во много лет, а из обычных вещей, ежедневного которые стоят гораздо вещей дороже там. Про это тоже люди не думают.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
1: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин обвинил киевские власти в намеренном срыве переговоров. На заседании военно-промышленной комиссии президент назвал удар по жилому дому в Запорожской области очередным преступлением ВСУ. В результате атаки на село Октябрьское погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Путин подчеркнул, что на словах верхушка в Киеве заявляет о мире и предлагает возобновить диалог, но на деле, совершая подобные убийства, полностью исключает возможность мирного урегулирования. Совершая преступления подобного рода, они делают все для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров бы не было, подытожил Путин. Дональд Трамп запретил телеканалам CNN, MS Now и изданию «Политика» посещать Белый дом. Президент США обвинил средства массовой информации в регулярном распространении фейковых новостей. Дональд Трамп подчеркнул, что журналисты не должны иметь возможности постоянно публиковать вымыслы и откровенную ложь, когда они освещают деятельность его администрации или Соединенных Штатов в целом. Американский лидер также предупредил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении других медиаресурсов, если они продолжат тиражировать недостоверную информацию. В Киренском округе Иркутской области после нападения медведя на сборщиков ягод охотники отстрелили 17 хищников. Об этом сообщили в администрации округа. Трагедия произошла накануне в тайге более чем в 80 километрах от Киренска, недалеко от деревни Красноярова. Медведь напал на троих мужчин, собиравших ягоды. Двое из них скончались на месте от полученных травм до прибытия помощи, а третьему удалось спастись и сообщить о случившемся правоохранителям. На место происшествия оперативно выехала спецгруппа, состоящая из охотников и сотрудников уголовного розыска. Они выследили и ликвидировали напавшего зверя. Превентивный отстрел вызван резким ростом числа выходов медведей к населенным пунктам, дачным поселкам, а также местам сбора грибов и ягод. Базовую математику, географию и китайский язык сделают самыми короткими экзаменами ЕГЭ в следующем году. На них отведут ровно 3 часа. При этом в экзамене по китайскому языку время распределят по блокам. На устную часть школьникам дадут всего 14 минут, на письменную речь 75, а оставшиеся 105 уйдут на аудирование, чтение и грамматику. В сумме получится ровно 180 минут. И о погоде сейчас в российской столице. Столбики термометров опустились уже до плюс 12. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Издатели и пираты. Книжное дело в эпоху Просвещения. В эфире историк литературы Вера Мильчина и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Анна Стогова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
7: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: 8.37, пятница, 18 сентября. День, когда вы должны сделать свой выбор. Идите и сделайте его. А должен же быть, наверное, какой-то сайт. Мы где-то, может, наверное, можем онлайн-камеры смотреть, как москвичи в очереди выстраиваются перед избирательными участками. Да? Вот что-то такое должно быть, мне кажется. Нет такого ничего?
1: Я думаю, есть. Есть, наверное, видео с конкретных, да, избирательных участков.
0: Наверное. Так, ладно,
1: но
0: хорошо.
1: Но я не сдавалась.
0: Давай дальше.
1: За кем-то что-то подсмотреть.
0: Что еще пишет пресса?
1: Напомню, хочешь наши координаты эфира, что можно вам писать? Это смс-портал.
0: Я думаю, чего это я так хочу?
1: А вот да. Осталось незаполненный... Это часть нашего эфира. СМС-портал +7 925 888 94 8. Также нам можно писать в Телеграм. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово латиницей. И, конечно же, можно звонить нам в прямой эфир 8 495 7373 94 8. Андрей нам пишет, что он уже проголосовал. Вот так.
0: Как?
1: Пока. А вот как он не пишет?
0: Хорошо! Он должен сказать, хорошо проголосовал. Правильно, истинно проголосовал. Онлайн нельзя, сайт Мос.ру висит наглухо. Антон Андреевич пишет. Проверьте VPN, вам же сказано, Антон Андреевич. VPN проверяйте, у вас, вероятно, VPN включен, потому что вы смотрите в разные запретограммах ролики, вы подвисаете, и вы смотрите, не можете вырваться, поэтому, конечно, вот это все. Так, что у нас, пресса, что там?
1: А хочешь кражи на Мальдивах или проблемы у Пентагона? Вот такие полярные тебе.
0: Если бы ты спросила меня, чего я хочу больше, я бы, конечно, хотел, чтобы у Пентагона были проблемы, чем чтобы на Мальдивах были кражи. Это точно совершенно.
1: Нормальное желание нормального человека.
0: Да, абсолютно.
1: Ну тогда вот тебе заметка.
0: Давай,
1: с
0: давай.
1: Шелестящих страниц газеты «The Washington Post».
0: Так.
1: Они пишут, что Пентагон годами не обновлял компьютерные сети, создавая риски безопасности не какого-нибудь там, знаешь, магазина, а целой огромной страны Соединенных Штатов Америки. Так вот, он делал это почти 30 лет. То есть Пентагон откладывал обновление устаревших компьютерных сетей. Об этом заявил глава командования армии США генерал-лейтенант Пол Стентон. Уточняется в заметке, что вместо обновления сетей ведомство сосредоточило финансирование на передовых вооружениях. Пентагон столкнулся в связи с этим с 10-кратным ростом числа уязвимостей в системах кибербезопасности из-за развития искусственного интеллекта. И обновление систем теперь, по данным издания, требует значительного времени. Это что?
0: Поздравляем вас!
1: Прокрастинация? Нежелание работать?
0: Мы не можем не поздравить Пентагон. Вот так вот и держите далее. Теперь нужно, чтобы Министерство финансов пошло по пути Пентагона. Еще ЦРУ тоже должно.
1: Это пойти, похоже на план, правда?
0: Пойти по этому пути. Вот. Ну и в конце концов, не знаю, администрация Белого дома тоже должна не обновлять уже 30. Это похоже на то, что... На что? На что это похоже? Это похоже на то, что... Вообще надо быть американцем, чтобы ответить на этот вопрос, потому что это какая-то другая немножко нация с другими психологическими паттернами, поведенческими. Вот эти фальшивые улыбки.
1: Да, Задорнов вот был правдив, ёмок в своем крылатом выражении.
0: Ну Задорнов, ну в чем-то, наверное, да. Как каждый человек иногда, однажды...
1: Немного американец, да?
0: Бывает прав иногда. Как стоящие часы дважды в сутки показывают правильное время. Вот. И вот это все. Поэтому иногда вот нация продвинутых технологий всего вот этого, ну вот приходишь в какие-то учреждения государственные, там, муниципальные какие-то, и смотришь на этих людей, что на них надето. Мешковатые рубашки, высокая талия, брюки какие-то тоже мешком вот висящие такие. То есть вот как-то ходишь по офисам, и ощущение такое, что все это было классным 20 лет назад. Вот 20 лет назад это было прикольным. То есть такое чувство, что в какой-то момент все это стало неважным, а приоритеты стали какими-то другими. А какими именно? Как говорил Портос, я дерусь, потому что дерусь. То есть у тебя само движение стало смыслом движения. Вот, ну, вот ты там занимаешься чем-то на своем месте, ты какой-то чиновник. Вот то, что ты делаешь, и есть смысл твоей жизни, ты вот это и делаешь. Чтобы,
1: то есть не часть чего-то глобального,
0: чтобы,
1: да?
0: Чтобы развиваться, изменять структуру, сказать, слушайте, а может нам нужно что-то как-то заклюют тут же. Ты что, коммунист? Что за предложения у тебя такие? Вот. Это старый ковролин, это какие-то все развалины, старые в этих зданиях во всех. И мне кажется, что вот этот принцип, оно же типа едет как-то, он у них и работает. И обрати внимание, что развитие у них идет только там, где им приходится со своего острова выбираться и контактировать с другими частями света. Пусть даже эти контакты осуществляются ракетами и танками, и самолетами. И именно на это идут средства. Вот они сейчас говорят, вооружение все сосредоточили. То есть то, чем они контактируют с миром, а это вооружение и военщина, это обновляется, потому что кто-то там, даже в Пентагоне, видит аналитики, что это обновляется и у тех заокеанских сторон. Поэтому если наше не будет обновляться вооружение, то мы в какой-то момент начнем проигрывать, а мы не можем проигрывать.
1: Но не кажется ли странным, что и Пентагон, и вооружение, и ракеты, и танки — это все одна структура? Но почему одна часть этой структуры обновляется и модифицируется, а другая нет? Это
0: именно
1: вопрос...
0: потому, что одна часть направлена вовне, а другая часть все время здесь. Все время. Это же наши сети, они же внутри. Ну а что тут может случиться, в конце концов? Это же наша безопасность. И тут вдруг случился
1: искусственный интеллект.
0: Глобальный вызов, который не живет нигде. И живет везде. Нейросети. И вдруг стало понятно, что теперь это все уязвимость. Ну, не знаю, можно только посочувствовать бывшему алкоголику и телеведущему Питу Хексету, министру войны, как сейчас его называют. Потому что на него обрушилось все и сразу. Все. Вот критика со всех сторон. Абсолютно точно потом, когда-нибудь, когда Трампу придется давать оценку происходившему, он его сделает главным в иранской кампании. Это он проиграл. Потому что украинский трек Трамп пока еще напрямую с ним не ассоциирован, и он всячески старается напоминать всегда, что это...
1: Что он выиграл столько-то, завершил столько-то войн.
0: Да, ну, в смысле, я имею в виду именно по Украине, он всячески старается напоминать, что это война Байдена. Это не война его, не он ее начал. При мне бы...
1: При мне бы такого не случилось никогда. А, да, кстати, он вот говорит, мы не будем прощать вот те, по-моему, 3 миллиарда... Я могу ошибаться в точности цифр, но вот все то, что выделил Байден, мы не собираемся Европе списывать со счетов. Так что деньги должны будете вернуть, сказал Трамп.
0: Конечно. Ну или выдайте заложников. Да. Надо выдать заложников, а потом, когда вернете деньги. Также эти дела. Я постоянно Меня постоянно это потрясает, что заложники были ключевым фактором внешней политики у Цезаря, опять же, и у римлян, и у племен, там, у галлов, у тех же немцев. Каждый раз, когда они о чем-то договаривались, они выдавали заложников. Угу. Например, ты говоришь, все, я вас замирил, теперь вы под нами. 600 ваших самых знатных членов семей, угу. Это там дети царя, все должны быть заложниками, они в Рим переезжают. Вот. И это такая... Надо, может, так надо нам тоже взять заложников.
1: Давайте самое ценное.
0: Вот, отдавайте нам. Может, Байден такой, забирайте Меланию, забирайте. Пожалуйста. Так, можно я? Он такой, а я сам, я знаю, кого я выдам. Я выдам Байдена. Байдена можно выдать заложников?
1: Джозеф, проходите.
0: Пожалуйста, забирайте его. Вот, поэтому... Хекситу этому придется, конечно, отвечать за его провал в Иране. Угу. Потому что президент всю дорогу достигает мира на иранском треке.
1: Как бы говоря, но нам еще нужно немножечко
0: времени. А Хексит все время проигрывает войну. Вот надо же такое неудачное такое назначение он сделал.
1: Такое ощущение, что люди работают по разным направлениям.
0: Реально, Трамп такое неудачное назначение сделал. Назначил Хексита министром войны, а он все время ее... проигрывает эту войну. Надо, мне кажется, надо... Да, все дело в том, что как ты яхту назовешь, так она и поплывет.
1: Угу. То есть надо было оставаться министром все-таки обороны, а не министром войны?
0: Нет, надо было оставаться министром победы.
1: Это тоже вариант.
0: Надо было министерство победы. Вот, и тогда была бы сплошная победа. В общем, я надеюсь, что наши Петровы с Башары условные, угу. Головастые, вот такие, у них в головах ум, интеллект, нали единицы, наши программисты услышали эту новость об уязвимости сетей компьютерных Пентагона угу. и уже работают в этом направлении. Мы должны как-то помочь Пентагону. Осознать, что это была ошибка.
1: Знаешь, Рома, у меня есть ощущение иногда, что это какое-то все, что мы слышим оттуда. Например, вчера голос премьер-министра Польши, что готовьтесь, все будет плохо, нас ждет там, да, бензиновый кризис, запасайтесь канистрами. И вот это какое-то отложенное информирование. То есть уже как будто что-то случилось, и мы говорим, что, ну, знаете, что вот да, не обновлялось, может быть, все плохо, а на самом деле там уже, скорее всего, все плохо. Вот есть такая тенденция.
0: Почему? Конечно. Вот. Конечно.
1: Отложенного информирования.
0: Конечно. И если... А кто это вообще сказал?
1: А я тебе скажу, кто это сказал. Глава киберкомандования армии США генерал-лейтенант Пол Стентон.
0: Угу. То есть его выпустили из психушки? Да. То есть до этого он не мог ничего говорить? Он не встречался с министром
1: войны? Или он попросил где-то политического убежища, и оттуда
0: он
1: говорит.
0: И тут, наконец, он осознал. Последние 30 лет мы проводили аудит наших компьютерных сетей, и вот, наконец, угу. мы получили результаты.
1: Тот самый.
0: Слушай, а что у нас вообще с компьютерными сетями? Мы достаточно защищены? Как
1: ты
0: считаешь?
1: Это тебе могут ответить только компетентные органы. Ну, дом ты как пользователь домашнего компьютера.
0: Не, я как про наше Министерство обороны.
1: Ну, все вопросы туда.
0: Я надеюсь, мы защищены.
1: Надеюсь.
0: Ну, все. Поэтому у нас вот здесь две надежды. Первое, что мы учли, и мы развивались органично. То есть развитие вооружений и финансирование вооружений. И развитие наших сетей, коммуникаций и защиты их развивалось параллельно. Плюс вторая надежда. Я очень надеюсь, что мы пользуемся тем, что у них все устаревшее, системы угу. безопасности, все правда, ребят. Мы хотим только мира, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, если что. И если есть возможность, к примеру, наговнять им, сорвать, чтобы заблудились их атомные субмарины, чтобы авианосцы их окончательно вышли все из строя. Если все это мы можем сделать, нарушить работу систем спутниковой связи, нарушить коммуникацию многодоменного вот этого ведения войны, как они сейчас об этом рассказывают. Но мы, наверное, делаем это. Правильно?
1: Правильно.
0: Но выборы никогда не вмешиваемся в их. Нет.
1: Безусловно. Нет.
0: Только туда вмешиваемся. Все, хорошо. Секунду. Подождите, не уходите. Что у нас с тобой есть?
11: Право знать. Говорит Москва.
0: О, у нас есть право знать. У вас, у всех есть право знать. Теперь что-то легкое. После войны, министра войны и его очередного профукивания и провала, легкое. Дай что-нибудь легкое.
1: А давай про поездочки мои на Мальдивы. Давай.
0: Путешествие туда и обратно. Ни разу не был на Мальдивах. Семья была, но я каждый раз говорил, нет, это для меня слишком.
1: А скорее всего для тебя новость. Генконсульство лично тебя предупреждает, что участились случаи краж на Мальдивах.
0: А что крадут?
1: А вот смотри, деньги и мобильные телефоны пропадают, внимание, из сейфов гостиниц на курортах. Обращение к отдыхающим опубликовано в телеграм-канале представительства нашей страны, то есть России. Дипломаты не рекомендуют хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку, цитата, руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются.
0: А где хранить все? На себе?
1: И, да, знаешь, есть такие вот истории герметичные.
0: Непромокающие
1: сумочки,
0: пакетики.
1: Да, то есть ты положил все в сумочку,
0: и проглотить.
1: Закрыл ее и привесил на себя как бы.
0: Нет, надо съесть, потому что так-то все время мешать будет. Проглотил и...
1: Долго придется ждать, пока вот, если надо, быстренько расплатиться.
0: Кажется, нам нужно эволюционировать в кенгуру. Отрастить себе сумки такие на животах и в них все хранить. Нет, если серьезно, это...
1: Если серьезно, да, история выглядит странно, потому что если ты понимаешь, что Мальдивы — это конгломерат маленьких островков, площадь которых иногда бывает там 200 на 200 метров. И количество подозреваемых и круг лиц, он очень-очень узок. То есть это выглядит как-то странно. Представь, что ты летишь сначала на большом самолете, потом делаешь перевалочную остановку в каком-то пункте, летишь оттуда на маленький остров на гидроплане. И это так странно, это, знаешь, как убийство в закрытой комнате. У нас есть 10 подозреваемых, и все они на этом острове. Ну, то есть это выглядит странно. Красть у того же, с кем ты прилетел. Ну, ли это персонал?
0: Ну, что ты предлагаешь? Выход какой? Да, это странно. А что делать с этим?
1: А вот, может быть, не летать на Мальдивы, может быть, предпочесть отдых на российских курортах?
0: Там, где никогда никто ничего не ворует. Вот. И если там у тебя 200 на 200 остров, то здесь всего лишь 17 миллионов квадратных километров страна, окруженной океанами, тут уж точно никто ничего не скроется, никто никуда. Да, это, кстати говоря, может быть интересным вариантом.
12: Заходи! Ничего, я тут. Ну, заходи, заходи.
13: Вась, слышь, деньги его сюда прячь. Карманчик его пришила. Чего вылупился? Иди отсюда, давай.
12: Извините, что помешал вам деньги прятать.
13: Ну,
0: дядь Мить, ну ты дай. Извините. Карманчик на булавочке, а раскроется — уколешься.
1: Ну, подожди, тут вот Василий вступает, да, с нами в беседу. Ну, оживленно, да, видимо, не только в генконсульстве озаботились этим. На дайвинг с пакетиком, с наличкой, паспортом и телефоном. Все вот акулы поржут, пишет нам Василий. Василий, хороший лайфхак. Да, на Мальдивах можно прикапывать ценности в песочек перед своим бунгало. Вот, то есть это, там неоживленный трафик. Вот в чем дело. То есть ты каждый раз можешь все это перепрятывать. В этот раз с одной стороны бунгало, во второй раз с другой стороны бунгало, но, и потом
0: нет,
1: где-то
0: подожди,
1: под пальмой.
0: Нет, подожди, понятно. Это, я бы хотел...
1: В принципе, намечен план
0: на отдых. Нет, давай так. Прикапывать — это ладно. Что делать, когда украли?
1: Да, непонятно. Вот предупреждают дипломаты,
0: при этом ты что... понимаешь, при этом ты понимаешь, что ты живешь на небольшом острове.
1: Да, и каждый подозреваемый.
0: И там их всего 50 человек.
1: Да.
0: Значит, первое мое предложение. Все должны ходить голыми.
1: Так.
0: Голые все. Чтобы невозможно было никуда спрятать. Как в Сингапуре, поправьте меня, если я не прав, как в Сингапуре победили коррупцию среди полиции. Как победили коррупцию?
1: Они ходили голые?
0: Ну, почти. Им позашивали все карманы. У них с формы просто убрали все карманы. А куда ты будешь взятку прятать? В рот? В ухо? Ну, чуть-чуть возьмешь. При этом надо делать деньги отравленные, чтобы нельзя было в рот брать, чтобы сразу зеленел. И каждый зеленый человек — взяточник! Его. То есть все ходят голые, во-первых. Ты уже никуда ничего не спрячешь. К примеру, они вскрыли сейф. Это же надо как-то вынести. В чем-то.
1: Угу.
0: В чем? Значит, все ходят голые, ходят вот так вот ладони вверх, чтобы было видно, что у тебя ничего в руках нет. Что есть из себя представляет жест рукопожатия, который мужчины до сих пор пронесли сквозь тысячелетия? Это демонстрация, что у тебя нет оружия. То есть, когда мы жмем руки, это первобытный наш жест, мы говорим, смотри, я не вооружен, а ты? Тот тебе показывает, и я не вооружен. Все, окей. То есть, все ходят вот такие, жмут друг другу руки, ну, или не руки, я не знаю, вы там договоритесь еще. Вот, и дальше, живут не в бунгало, а просто на песчаном острове.
1: Есть такие варианты размещения для тех, кто хотел бы на Мальдивы, но дорого.
0: Ну что, на как? Ну, у меня был однажды случай в юности. Какое-то мероприятие у нас было назначено, и такое сценическое. Сцена там, то ли концерт, то ли что-то такое.
1: Капустник?
0: Я не знаю.
1: Квартирник?
0: Ну, что-то музыкальное. А мы были среди организаторов. Это были те времена, когда еще в ходу были пейджеры. Пейджеры.
1: То есть
0: никто не помнит.
1: Старожилы не упомнят.
0: Это, ага. Это то, чем израильтяне поубивали хамасовцев в руководство очень пару лет назад. Пейджеры. Вот этим. И у меня пропал пейджер в какой-то момент. Я его то ли где-то просто так снял, или пришло сообщение, я читал, и я его положил. И в какой-то момент, я понимаю, нет пейджера. И хорошо, что уже тогда наравне с пейджерами у некоторых людей, особо забуревших, были мобильные телефоны. И мы быстро скинули на него сообщение.
1: Угу.
0: И он запищал.
1: Он запищал
0: у чувака,
1: нашли.
0: Который стоял рядом со мной в кармане.
1: И другом притворялся твоим.
0: Не, он был мне незнаком, но он был в команде, которая тоже занималась. Угу. Нормально?
1: Нет, конечно.
0: Он позеленел весь. Я не помню, били мы его. Я не помню, сильно мы его били. Или нет. Но, в общем... Ну, его надо было сдать вообще в милицию.
1: А
0: это кража.
1: Только порицанием отделались?
0: Я, по-моему, что-то... Он то ли сбежал, то ли еще что-то. Ну, короче, как-то это все для него закончилось максимально безболезненно по сравнению с тем, как могло закончиться. Но вот, соответственно, значит, может быть, не носить с собой, а упаковывать в какие-то штуки, в которых будут пищащие такие штуки... которую невозможно заглушить, и чтобы они, когда ты нажимаешь, пищали и выдавали место, куда спрятали это. Ну, с острова же никуда не денешь. По-любому то, что тебя украли, находится на острове здесь. Да.
1: Ну, слушай, там вот иногда приезжают лодки снабжения, на лодках этих по сговору можно вывозить награбленное.
0: Чтобы не приезжали лодки. Все.
1: Евгений Еременко пишет,
0: сидим здесь, пока не найдем, как в десяти негритят.
1: Да,
0: сидим,
1: да,
0: пока
1: да.
0: Мы не обнаружим.
1: Или можно возить свой маленький сейф, пишет нам Евгений Еременко.
0: Кстати, маленький
1: как
0: сейф
1: вариант,
0: можно возить
1: да.
0: с собой. Да. Можно... что мне только что была гениальная идея, я уже забыл ее. Можно...
1: Василий нам пишет, так если воруют из сейфов, то это явно не гости. Мастер ключи есть только у персонала. Получается, голыми должны ходить только служащие.
0: Да. Тоже согласен. Короче, я не знаю, что еще вам сказать. Я вообще не понимаю, зачем вы едете на эти Мальдивы. Вот начнем с этого. Вот зачем вам это надо? Что там делать? Ты сидишь на острове, ждешь, что сейчас где-нибудь...
1: Проплывет скат.
0: Да, скат — это фиг с ним. Ты сидишь и ждешь. Эти ваши Мальдивы — это все равно, что как... на Кавказе ходить трекингом под огромными сираками ледяными, нависающими, который вот сейчас обрушился, уже там сколько, 20 человек убил в Кабардино-Балкарии. Mm-hmm. Вот. То есть ты сидишь и же, ты понимаешь, что где-то сейчас у Японии произойдет землетрясение, и волна пройдет. Твои Мальдивы находятся на 10 сантиметров выше поверхности океана. И волна пройдет, и ты, и все, и ничего нет. И ты сидишь такой и ждешь, когда это случится. И ты постоянно живешь вот в этом ощущении, если ты однажды начнешь, как об этом, о белом слоне, начнешь однажды об этом думать, и уже не раздумаешь об этом никогда. И зачем? Летишь туда. Сколько ты летишь туда?
1: Очень долго.
0: Ну, очень долго.
1: Дольше, но
0: тебя обворовали, и взяли в сексуальное рабство, и ты без паспорта там потом работаешь на этих Мальдивах. Никакого смысла в этом нет. Отдыхайте на курортах.
1: Мальдивы классные, одно из немногих мест, где действительно замедляешься.
0: Нет.
1: И мы замедляемся на
0: курортах Кавказских минеральных вод.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Москве спасатели эвакуировали всех пассажиров со сломавшегося аттракциона на ВДНХ. Сообщаем, что ситуация на аттракционе «Стратосфера» полностью урегулирована. Об этом говорится в телеграм-канале парка. Инцидент произошел в парке «Орион». Самая высокая цепочная карусель столицы внезапно остановилась во время работы, заблокировав 14 человек в подвесных креслах на высоте около 40 метров. Сотрудникам МЧС удалось вручную спустить конструкцию и оперативно снять всех пассажиров, среди которых было 8 детей. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Точные причины технического сбоя на экстремальном аттракционе сейчас устанавливают специалисты. Словацкий политик назвал ошибкой Запада разрыв отношений с Россией. Это приведет к уничтожению их экономики, заявил Петр Марчик. Председатель партии «Единые славяне» подчеркнул, что отказ от сотрудничества с богатыми ресурсами России – это стратегически неверный шаг. По его словам, это подтверждают и в самом Евросоюзе. Кто идет против России – дурак, потому что Россия имеет всю таблицу Менделеева. Нефть, газ – все богатства ископаемые, отметил он в интервью РИА Новости. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что высокие цены на энергию подрывают конкурентоспособность Европы. До ограничения закупок российских угля, нефти и газа Москва обеспечивала почти половину потребностей ЕС в энергоресурсах. Дональд Трамп может подписать новый проект об антироссийских санкциях уже в пятницу. Одобренный Конгрессом документ вводит пошлины на российский экспорт, а также на поставки в 5 крупнейших стран покупателей энергоресурсов из России. Об этом сообщает издание «Хилл». Также предусмотрены ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из нашей страны. В статье говорится, что у президента США останется право заблокировать выполнение любого пункта в стоп-листе, если он посчитает это необходимым для защиты американских национальных интересов. 90-летний бодибилдер из Хиросимы выиграл 19-й золотой кубок в карьере. Тосисуки Канадзава победил в чемпионате страны среди ветеранов на следующий день после своего юбилея. Атлет стал лучшим в возрастной категории 85+, обойдя 6 соперников. Секретом своего долголетия он назвал строгую вегетарианскую диету на основе бурого риса и натта, а также интенсивные тренировки, которые он возобновил в 50 лет ради поддержки тяжело болевшей супруги. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Сейчас в столице плюс 12, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
14: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Можно ли стареть со своими зубами? Стоматология здорового долголетия». В эфире стоматолог-терапевт, врач высшей категории Ирина Антонова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
16: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязи поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Исследование структуры белков». В эфире кандидат физико-математических наук Иван Гущин. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Повтор лучшего.
0: Продолжаем. Это информационное утро. Такое вот оно утро. И такое информационное на радио, говорит Москва. Евгения Нагорная здесь.
1: Роман Щукин, всем доброе утро. Здравствуйте. Да. Напомню, наши координаты. Это СМС-портал для ваших сообщений. Мы ждем. Пишите плюс 7-925-888-94-8. Телеграм для сообщений. Говорит Москва. Бот латиница в одно слово. Можно нам звонить. Пожалуйста, звоните. Плюс 7-495-77-73-73-94-8. Вроде бы все стандарты соблюдены.
0: Так, хорошо.
1: Все координаты напомню.
0: Что у нас... Можно я сейчас напомню только для тех, кто остался здесь еще со времен до угара НЭПа. Вот. Про голосование. Я хочу его подстегнуть, потому что что-то как-то тухло голосуют люди. Щукин и все. Телеграм. Кстати, в Телеграме вы можете писать все свои... кляузы, ябеды, челобитные и всякое такое, потому что в Телеграме мы параллельно общаемся и в том числе на темы, связанные с эфиром, там специальный чат пришит к нему, и вы можете спокойненько писать там гадости или прелести какие-то. Ну, на что хватает вашей фантазии. Щукин и все, кириллическое написание, но в данном случае я хочу попросить вас зайти и поучаствовать в краш-тесте. Те, кто автомобильные, они знают, что это такое. Это голосование по двум моделям. С одной вчера я познакомился. А одну вы очень хорошо знаете давно. Вот. И там проголосуйте. Хавейл Жулион против GLN G6. Все. Все подробности там в Телеграме. Зайдите. Сейчас 70-30. И не Жулион побеждает. Нет, не Жулион. Все, давай, заявляй.
1: А я тебе хочу заявить новое заявление от нашего Кабмина, который так в пятницу решил нас порадовать еще более. Нам напомнили, что в феврале и в марте 27 года россиян ждут трехдневные выходные. Итак, согласно постановлению о переносе...
0: Когда?
1: В феврале и марте. Феврале. Итак, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. День защитника Отечества в следующем году выпадает на вторник. А чтобы нерабочие дни не были раздроблены, выходные перенесли с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 число. Это чтобы нам зима и начало марта не казались такими унылыми и холодными.
0: Угу.
1: Угу.
0: Хорошо. К примеру, в 29-м году, когда там выпадают эти... Вот зачем нам сейчас эта информация нужна была? Чтобы, типа, ну, продержитесь еще немножечко.
1: Подверстали сегодня наш производственный календарь. Кстати, хочу напомнить, что электронно на выборах в Москве за час проголосовали 500 000 избирателей.
0: Электронно за час 500 000.
1: Да.
0: Пожалуйста,
1: мы следим.
0: Пожалуйста, вам, вот кто здесь писал,
1: что сложности возникают,
0: что
1: да?
0: Возникают сложности, насчет перегруженной, но сложности как раз с этим и могли быть связаны, с тем, что он просто перегружен. Сайт, интернет и вообще коммуникационные линии — это есть суть обычных каналов, у которых есть пропускная способность. И если она превышена, то да, действительно могут возникать проблемы. А значит, нужно просто через какое-то время попробовать еще войти. Вот так вот.
1: Угу.
0: Все, пожалуйста. Мне кажется, что нам нужно, знаешь, внести некий регламент. Я предлагаю регламент. Смотри какой. Мы сейчас затеем обсуждение.
1: Так.
0: Мощное. Других у нас просто нет. Извините, у нас, если вы не выдерживаете мощности наших обсуждений, то вам нужно подкачаться как-то. Вот, мощное. Я просто смотрю на этот лак, с которым приходит сообщение. Сейчас вот навалило про Мальдивы, про деньги, про все остальное.
1: Так.
0: А вы пишите. А потом в конце темы мы уже все и почитаем, все сообщения. Так будет правильнее.
1: Есть такой, да, вариант.
0: Да? Все,
1: как будто
0: давайте.
1: Мы немного замедленно, да?
0: Потому
1: очень
0: что,
1: много интересных сообщений
0: потому
1: про Мальдивы.
0: Потому что они приходят, а получается, что лайфхаков... А получается так, что как бы они остаются незамеченными, и я думаю, что у некоторых слушателей возникает ощущение, что они куда-то либо не туда пишут, либо мы зазнайство себе отрастили, мы такие, нет, мы не будем это читать. Вот, поэтому давайте так, вот по теме пройдем. Потом ваше сообщение. А звонить, когда хотите, можете. Можно прям, ну, когда хочется. 7373948, это вот по 495-му, чтобы дозвонить. Все. Как только вы сообщили о перегруженности, зашел на сайт Мосру и проголосовал за 3 минуты.
1: Восклицательный знак. Все. Саша Зум.
0: Молодец. А ты голосуешь там вообще за все, потому что это же комплексные меры. Там ты выбираешь Госдуму, потом еще местные. Там, еще
1: да, что-то. Но это не везде. То есть в разных субъектах проходят выборы разных уровней.
0: Ну и, конечно, нужно не забывать, что именно в такие дни могут быть активные DDoS-атаки. Да. А DDoS-атаки это что есть? Это и есть массовое, когда боты массово обращаются на какой-то ресурс.
1: Сайт конкретно, да.
0: Все массово, тысячами и обрушивают его, потому что те самые пропускная способность линии, она перегружена, вот и все. Конечно, могут, и вообще и провокации могут быть. Я очень рассчитываю на то, что мы как общество к этому готовы и как бы с пониманием будем относиться к тем мерам безопасности, в том числе, которые будут предприняты сегодня, завтра и послезавтра в связи с выборами. Можно ли задать вопрос... по автомобилю.
1: Можно ли?
0: Ну, конечно, вы хотите спросить, можно ли задать вопрос, или вы хотите спросить по автомобилям? На оба ваши вопроса отвечают «да». Да, конечно, может. Мама работает бюджетным учреждением, сказали проголосовать до 11, прислали списки в отдел кадров, поэтому сейчас такая нагрузка. Я проголосовал, ждал в очереди 5 минут, пишет Сергей. Ну, в смысле, списки, кто когда отправится голосовать. Не списки же, что ты там голосовать будешь, правильно? Я так понимаю. Списки в отдел кадров. Ну, просто чтобы очереди не возникало, а люди нормально шли по очереди. Возможно. Не понимаю, что вообще в голове у тех, кто голосует не за определенную партию. Я не понимаю. Ты понимаешь вопрос этот?
1: Нет, не понимаю. Алексей Эйслайн.
0: А за какую? За неопределенную партию он голосует. За какую еще он может проголосовать? Извините, не понимаю. Так, заявляй уже.
1: Ну, заявлю, точнее, ну, заявили уже до меня, а теперь я хочу перезаявить заявление и от властей Свердловской области.
0: Так.
1: Вот там министр здравоохранения
0: так.
1: Предложила рисовать в детском саду. воспитанникам этих самых детских садов своих будущих братьев и сестер, чтобы таким образом мотивировать родителей рожать дальше. Суть проста. Ребенок, который мечтает о брате или сестре, визуализирует их во время занятий в детском саду, а вечером приносит рисунок домой, объяснила нам Татьяна Савинова. Таким образом, по мнению министра, родители получают дополнительный стимул и могут решиться на рождение следующего ребенка.
0: Вот так они получают дополнительный стимул, да?
1: То есть вот такая вот визуализация.
0: Угу. Послушаем в оригинале.
18: То почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок?
0: Смотрите на нее. Во-первых, она позитивная.
1: Так.
0: У нее блаженное выражение лица такое, смотри, она довольна.
18: Вот я хочу, вот я ребенок.
0: Она класс, она такая буш, у нее все это. Короче, она была на ретрите недавно. Я так понимаю, что она была на ретрите, и больше того, она прошла еще и какие-то тренинги,

0: ты хочешь, чтобы они были, окружали тебя, визуализируешь, таким образом посылаешь запрос во Вселенную и сам себе говоришь, да, да, вот напоминаешь себе, что надо хотеть. Хотеть надо вот это, да, хотеть, хотеть. I'm big mother, хотеть, хотеть машину, вот это. Визуализация. Она ж про это говорит. Она только что с ретрита и с какого-то тренинга. Вот, где ей еще много всякого. Хорошо, что она удержалась и не пошла дальше в советах, что нужно делать. Значит...
1: Очень многие, как... кстати, из этих советчиков уже сроки получили.
0: Ты-то как относишься вот к этому, что она говорит?
1: Прекрасно отношусь. Если это один из способов улучшить демографическую ситуацию в стране, воздействие на родителей через детское
0: творчество. Ты была ребенком?
1: Есть такое ощущение.
0: Ну, я имею в виду, ты помнишь, как ты была ребенком?
1: Конечно.
0: Ты хотела себе брата или сестру?
1: Честно, меня об этом не особо кто спрашивал.
0: Ну, ты вообще можешь вспомнить четко оформленное...
1: Был период, когда у меня было четко оформленное желание...
0: Брата или сестра? То есть одиноко было, да? Одиночечка тебе было.
1: Не то чтобы у меня было одиночечко, но были моменты, когда хотелось бы, ну да, какого-то вот человека рядом с собой. Невзрослого.
0: Невзрослого. Какой-то рядом с собой человек. Но не собачку.
1: Не собачку.
0: Не кошечку.
1: Кошечки были, но хотелось человека.
0: Не офигенную огромную куклу.
1: Куклы были, хотелось человека. Все было. Не было недостатка, не было недобора ни по кошкам, ни по куклам, ни по ничему. Просто, наверное...
0: А как долго тебе хотелось брата или сестру?
1: Ну, я не могу сказать, что это был период с 29-го там, я понял. Марта.
0: Не, ну это годы были, это годы. Ты хотела первую школу начальную, всю брата или сестру?
1: Брат младше меня на 3 года, считайте.
0: 3 года ты хотела. Короче, просто мне кажется, что дети... Нет ничего более эгоистичного, чем дети. Ну, мы же про детский сад говорим. Так. У нас же про детские сады, в детских садах рисовать. Она имеет в виду первые годы, когда начинает рисовать семью палочками вот этими. Вот это мама, папа, я. Значит, ничего более эгоистичного, чем дети такие, в общечеловеческом смысле слова, ну, есть, конечно, я утрирую, внимание, давайте сейчас не нападайте на меня, что он ребенка-ненавистник. У меня у самого дети, и вокруг меня дети, и мне племянники, все обожают меня, я очень классный отец. Я не об этом, я о том, что, ну, если серьезно отнестись, вот давай серьезно отнесемся к тому, что она сказала.
1: А я серьезно?
0: Дети не хотят конкурентов обычно. Как только они появляются, дети начинают ревновать. И это большие драмы для людей. Потому что, как правило, страдает старший, потому что внимание родителей переключается на младшего. Его надо пипи-кака, следить за ним, он не спит, они не высыпаются. Старшему достается всегда меньше внимания. Младшие всегда залюблены. Дети этого не знают, пока у них не появится младший. Угу. Но на уровне инстинктов они эгоисты. Это надо просто выйти и посмотреть на площадку, как дети играют с друг другом. Это только его игрушки, это только его песочница, это только его все, это бесконечные драки. Даже если это твое, это все равно мне очень нужно, важнее, чем тебе. Дай прокатиться на этой штуке, велосипед, столкнуть, забрать себе велик, поехать. Не хотят дети иметь. Она говорит, надо, чтобы дети... То есть надо заставить детей как-то захотеть братьев и сестер, и это кажется министру тем путем, который мотивирует родителей. Уж если на то пошло, если что-то рисовать, простите, детям нужно Камасутру рисовать. Но дети появляются же не из пустоты.
1: Ну так ее нарисовали уже, Ром, несколько тысячелетий до этого.
0: Любовные акты нужно рисовать детям. Она должна сказать, значит, дети должны рисовать, как родители занимаются любовью, сексом, после чего появляются дети. Так получается?
1: Ну получается не так.
0: А как?
1: Ну, получается, что, наверное, не мог министр здравоохранения к этому призывать. Она вот так вот через визуализацию предлагает ребеночку какому-то подтолкнуть, может быть, родителя, который не имеет доступного жилья, да, не имеет там достаточного количества финансов для того, чтобы взять и решиться, да, пополнить свою семью на одного маленького человека.
0: Еще один...
1: А тут тебе, мам,
0: еще
1: а вот тебе
0: рисуночек. Еще один из палочек человечек на картинке станет, они такие, ну, теперь...
1: Ну, раз уж он хочет, то давай-ка как бы, да...
0: Да.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя есть дети?
1: Нет.
0: Они, значит, не просили у тебя собаку. Я на будущее тебе скажу, когда у тебя появятся дети, и они будут просить у тебя собаку клятвенно, обещая, что они будут гулять с ней, ухаживать за ней, любить, кормить, купать.

0: Ты кивай, конечно, что ты согласна, но в голове держи, что это полная чушь.
1: Ты знаешь,
0: которая
1: у меня...
0: закончится через неделю.
1: У меня была в жизни такая ситуация, я очень сильно хотела собаку. Но как только моя мама, мудрейшая и любимейшая мной женщина, сказала следующее: а ты уверена, что перед школой, когда ты идешь в утреннюю смену к 7 утра в лютый мороз, ты будешь вставать в 6 и гулять с собакой? Это ты будешь делать даже тогда, когда идет дождь.
0: Все дети говорят здесь: да-да-да, буду.
1: И я сказала:
0: буду.
1: Нет. И я сказала: нет.
0: Ты была глупым ребенком.
1: Нет, я была умным ребенком, и я прожила и живу в обществе котов.
0: Короче, вот смысл в том, что что тебе говорит ребенок, лучшую, одну из лучших фраз по поводу доверия детям, детским рассказам и желаниям, пожеланиям, я прочитал в каком-то, мне прислали фотографию из детского сада, что она так звучит: не верьте тому, что дети рассказывают вам про то, что было с ними в детском саду.
1: Так.
0: И мы не будем верить их рассказам о том, что с ними происходит дома.
1: Дома.
0: Что вы делаете с ними дома. Понимаешь? Вот. Поэтому, когда что-то ребенок... Другое дело, что рисовать, призывать детей рисовать родителей таким образом, ну, братьев и сестер, и таким образом мотивировать родителей их рожать, это куда выгоднее бюджету, чем, к примеру, принимать меры по социальной поддержке, по там, мотивации экономической, созданию среды, в которой рождение ребенка не станет концом твоей карьеры. Рождение ребенка не будет означать для тебя потерю компетенций твоих и крах каких-то планов, потому что очень часто люди отказываются от этого, думая, что ребенок сломает: я сейчас хорошо иду, за два года уже там повышение, и дальше, а тут вдруг сейчас ребенок у меня. Это, конечно, гораздо более серьезные вопросы, мне кажется.
1: Ну, слушай, они идут на самом деле поступательно, потому что и министры здравоохранения, и еще какие-то министры там, да, социальных каких-то направлений. Мы же идем поступательно. Ну, смотри, сейчас при вузах появляются, ну, такие, не знаю, организованные пространства, которые называются детскими садами. То есть туда студенты, студентки могут привести, и даже преподаватели молодые, ставшие родителями, могут привести своих детей. Сейчас вышли законы, которые касаются того, что испытательный срок для женщин, находящихся в декрете, он уменьшен сильно, когда ты находишься на работе на испытательном сроке. То есть со всех сторон все благоволит тому, чтобы ваша семья пополнялась и появлялись дети. То есть это еще один шаг, но вот такой у нее шаг через визуализацию может себе человек позволить.
0: Ну, прости, пожалуйста, у нас 16+ программа, поэтому если что-то вы будете считать, что не для ушей ваших детей, которые сейчас могут быть с вами, это только ваша проблема, потому что зачем вы им даете это слушать? Но слово «презерватив» же можно говорить? Ну, вот, презерватив. Это же, ну, контрацепция.
1: Да, правильно? Средство контрацепции.
0: Средство контрацепции. Мне кажется, что тогда уж министр должна была посоветовать раздавать в детских садах инструкции детям, как опознать презерватив у родителей в ящиках, и как иголочка его протыкать. Вот. И это было бы лучше, более действенный способ для решения демографического вопроса. Потому что, ну а что? Вот. Можно еще, к примеру, вы можете сейчас сколько угодно там ерничать по этому поводу, но, к примеру, можно начинать бездетных ущемлять в правах.
1: Но это сегрегация. Нет, не согласна.
0: Нет, не в праве, не в базовых. Не в базовых правах. Есть базовые права. Право на отдых, право на работу, право на жизнь, право там на еще что-то. Они все в Конституции прописаны. Я не про базовые права. Я про необязательные права. К примеру, водительские. Водительское удостоверение. К примеру, если тебе 30 лет, и ты женщина, и ты в 30 лет получаешь водительское удостоверение,
1: так,
0: а детей у тебя нет, на этом основании отказать.
1: А если у женщины нет детей, не по зависящим от нее причинам?
0: Медицинскую справку предоставляешь, и все. Что не
1: можешь. Я же говорю, сегрегация какая-то.
0: Нет! Послушай, сегрегация — это отказ в базовых правах, а право на получение обучения — это базовое право. Поэтому, когда студентов не пускали в университеты в Америке, это была сегрегация. В данном случае ничего базового в управлении автомобилем нет. Ты совершенно спокойно, мы не в Америке, где ты без тачки, как без ножек. Ты в России, где у тебя все развито. И, тогда как-то объясни, почему ты содержать автомобиль можешь в Москве, купить его за 5 миллионов в среднем. Ты, почему ты парковочное место ему за 15 миллионов можешь купить? Почему ты ремонтировать его можешь? А ребенка ты не можешь воспитать, это дорого, у тебя не хватает ресурсов на это.
1: И мы опять же повторимся, что мы говорим только о тех, для кого это добровольное решение, не воспитывать ребенка в 30 лет.
0: Ну, я не знаю, ну а каким может быть, когда у тебя нет ребенка в 30 лет, это какое еще может решение быть?
1: Может быть, ты его хочешь, но не можешь. По физиологическим причинам, независимо от
0: тебя. Я и говорю, ну, наверное, к 30 годам ты же уже изучил свою физиологию. Если это действительно проблема медицинская, значит, у тебя будет какое-то заключение.
1: Да, у тебя вот с этой справкой ты ходишь.
0: И ты с справочкой говоришь, ребят, извините, я бы хотел, но пока что медицина мне не смогла помочь. Все, вопросов нет. Окей. Мы же говорим про так называемую психологию child-free.
1: Угу. Это другое, мы ее не поддерживаем.
0: Когда это осознанный выбор. Потому что это слама. Фигура.
1: Это другое.
0: Растяжки у меня появятся. Все. Зачем мне это надо делать? Папик меня бросит, если. Тем более, что он папик, он не муж. Он папик у меня. И вот это все. У папы к маме не возникнет в такой ситуации неудобных вопросов. А, все, мы уже перешли к теме обозначения вопросов.
1: О, или... давай, у нас осталось очень мало времени, но очень много комментариев.
0: Да, и звонок есть. Вот. Я знал, что эта тема вас затронет. Какой из предложенных вариантов решения демографического вопроса вам понравился больше? Доброе утро, слушаю.
2: Здравствуйте, друзья, лимузин. Да, я прослушал, на самом деле, какие варианты есть. Но я когда стал папой, в 20, по-моему, 2 года или 21 мне было... Я вообще не думал ни о чем. Я просто, так сказать, пришел из армии, решил создать семью и родить сына. И мне это удалось, слава богу. Вот. Все. И я не думал там о квартирном вопросе, я не думал о работе. Хотя я на тот момент пошел служить по контракту. Уже, ну, зарплата была так себе, скажем прямо. Но меня это почему-то не интересовало. А сейчас начинаются. Да вот надо встать на ноги, да вот надо там еще что-то сделать. Да пока ты встанешь на ноги, уже пенсия, вот, которая, так сказать. Ну, поэтому, ребят, я думаю, что... Я не знаю, как это произошло. И все мои... Ну, масса моих ровесников поступила так же, вот моих друзей, так скажем.
0: Но это потому, что была некая социальная программа, которая программу программирует, которая была запрограммирована самой структурой общества, потому что так или иначе ты повторяешь основные базовые шаги, паттерны некие, своих предыдущих поколений. И ты понимаешь, что ты старший, к примеру, ты у мамы появился в 21, средний у мамы появился в 23, а младший у мамы появился в 25 или в 26. Вот у вас три брата там, или сестры у вас. И первый появился, когда маме был 21. А это что возраст какой? Прихода из армии. 18-20 ты в армии, пришел из армии, и через годик у тебя появляется ребенок. Это просто такая абсолютно стандартная, спокойная, правильная социальная программа, которая выдерживалась ранее. И которая... Сейчас не то, чтобы...
1: Андрей Березин пишет нам тоже по теме. Ну, волнует, да, людей вопрос. Доступное жилье для молодых семей считаю основой и основной программой для решения демографического вопроса. Правильно.
0: Горбачеву! Такое... Горбачеву нам нужно задать вопрос. А, мы уже не сможем. Но мы задали бы, где квартиры, каждой семье отдельная квартира к 2000 году. Где она?
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 23:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Дмитрий Песков опроверг информацию о планах мобилизовать 300 тысяч россиян. Так пресс-секретарь президента прокомментировал статью Bloomberg о подготовке скрытой мобилизации после выборов в Госдуму. У российских властей нет планов по призыву в армию такого числа людей до конца этого года, подчеркнул представитель Кремля в интервью RTVI. Ранее подобные заявления прокомментировал и Владимир Путин. Президент назвал чушью собачьей и информационной атакой в сообщении о том, что после голосования в стране будет объявлена новая волна мобилизации. Владимир Путин назвал запасы газа в России крупнейшими. Этот ресурс должен в первую очередь служить стране и повышать качество жизни людей, отметил президент в ходе открытия объектов социальной газификации по ВКС. Наша задача, чтобы этот ресурс позволял развивать экономику и социальную сферу, подчеркнул глава государства. Подведение газа к жилым домам и социальным учреждениям в регионах остается безусловным приоритетом
4: страны. При этом нельзя допускать накручивания цен на газовое оборудование, подытожил Путин. Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35. Стоимость контракта превышает 24 миллиарда долларов. Кроме боевых самолетов пятого поколения, в пакет поставки входят 49 авиадвигателей, современное оборудование связи и запасные части. В Вашингтоне подчеркнули, что сделка укрепит безопасность ключевого партнера на Ближнем Востоке и не изменит военный баланс в регионе. Правительство предложило разрешить автолавки и мобильные АЗС на площадках отдыха у дорог. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Поправки к закону об автодорогах официально вводят понятие «мобильный объект дорожного сервиса». Документ позволит размещать фудтраки, автомагазины и передвижные АЗС в придорожных зонах отдыха. Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах, гораздо чаще пока представляют собой только парковки, оборудованные столами, лавками и мусорными контейнерами. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь к их предоставлению малый и средний бизнес. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Детский сад. Как детям и родителям принять новую реальность». В эфире психолог Московской школы 2120 Кристина Станиславская. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Проблема взаимосвязей поколений». В эфире кандидат психологических наук Екатерина Бушина. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
5: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Онкогинекология». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Уткин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Повтор лучшего.
0: 9.37, говорит Москва. Моторическое такое получилось у нас утро немножечко. Но вообще-то это утро пятницы, что само по себе прекрасно. Тем более, что сегодня такие потрясающие поводы. Социальная ответственность, социальный долг, обязанность каждого сейчас принять участие в перспективах и будущем страны. Идите, голосуйте. Идите и голосуйте. Читаем, да, потому что это нельзя.
1: Читаем, да, потому что нельзя, да. Ольга нам пишет, для тех, кто, кстати, к нам только что присоединился, обсуждали инициативу министра здравоохранения Свердловской области о том, что дети должны в детских садах рисовать возможных своих гипотетических потенциальных братьев и сестер и приносить эти рисунки своим родителям, чтобы улучшить демографическую ситуацию.
0: Смотри, что...
1: А можно я дочитаю? Ольга нам пишет. Добрый день, у меня есть подруга, и она мне говорит, от кого рожать. Мужьям никто сейчас не стремится быть, а матерью-одиночкой я быть не хочу. Такая позиция тоже есть.
11: Мы с дядей Федором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать.
0: Где-то. Вот она, это министр здравоохранения там в регионе, она просто вот прониклась еще и вот этой философией. Она просто думает, что некоторые папы не понимают.
1: Где достать ребенка?
0: Где достать ребенка. И как это происходит. Потому что на Земле, даже в новейшей истории, все еще есть такие места на планете, где племена, где половой акт никак не связан в их представлении с рождением ребенка. Это разные вещи вообще. Дети появляются самостоятельно.
1: Из драконьих яиц, да?
0: Не из яиц, из женщины. Они же видят, что это из женщины. Просто они видят, что там условно у красивых и некрасивых появляются разные дети, в то время, когда должны появляться только красивые. Ну, короче, там какая-то сложная психология, но нет связи этой. И, может быть, им тоже нужно напоминать некоторым нашим современным людям вот об этом. Просто ребенок должен быть желанным, а не как обязательство. Кому он это должен? Родителям своим? Вопрос. Вот кому должен ребенок быть желанным?
1: Есть еще и другой вопрос. Где жить?
0: Не-не-не, подожди, не уходи.
1: Чем кормить?
0: Не уходи от вопроса. Кому ребенок должен быть? Вот он должен.
1: Ты знаешь, существует такая теория, что не ты выбираешь, когда тебе рожать ребенка, а ребенок выбирает, когда ему выбрать тебя родителем и появиться на свет. Вот поэтому ребенок должен быть желанным.
0: Я вас умоляю. Скажи, пожалуйста, а это только у людей?
1: Ну, с внеземными цивилизациями.
0: Например, у дельфинов. Нет, у дельфинов тоже дельфиненок выбирает?
1: Я не знаю. Я читала несколько научных трудов по этому вопросу.
0: Научных. А он выбирает как, этот ребенок, нерожденный?
1: Вот он так и выбирает, по каким-то критериям, которые соответствуют его ощущениям.
0: А он в чем, он где находится в этот момент, когда он принимает выбор?
1: Где-то там, наверное, там, откуда он смотрит на своих родителей.
0: На небе где-то?
1: Да.
0: На небе, на облаке сидит?
1: Да.
0: Очень научная теория.
1: Ну, те, кто считает, что это сфера науки, наверное, да.
0: Ну, кстати говоря, да. Тут вопрос, ребенок дельфина тоже должен быть желанным для родителей? Вот у меня к вам вопрос. Я не сравниваю людей и дельфинов, но я сравниваю людей и дельфинов. Потому что дельфины млекопитающие. И мы млекопитающие. И шимпанзе млекопитающие. Вот ребенок шимпанзе должен быть желанным или нет? Я хочу вам напомнить некоторым из вас, что, возможно, одно из трагических ошибок цивилизации стало то, что мы начали относиться к рождению ребенка как к желанию родителей. Желание. А не к обязанности. в то время, когда рождение ребенка для популяции – это обязанность. Это твоя биологическая обязанность. Жизнь на Земле существует только потому, что популяции, в популяции виды продолжаются реплицировать свои биологические коды через ДНК, свои гены. Вы не для себя рожаете ребенка. Вы ребенка рожаете для того, чтобы ДНК распространять, гены свои, нашей популяции. Поэтому в широком смысле слова рождение ребенка – обязанность живых организмов, биологическая обязанность. А вот это наносное цивилизации – хочу, не хочу, не готов – а я думаю, что мне будет лучше. А зачем? Я и так нормально зарабатываю. Мне не нужны дополнительные пенсии. Как говорят, рожаешь себе ребенка, рожаешь себе дополнительную пенсию. А я хорошо себя чувствовать буду на пенсии. Мне не нужен в этом смысле ребенок. Это никакое не желание в широком смысле слова. Но опять же, в биологическом. Идите и посмотрите на дельфинов, оленей, орангутанов, медведей, всех остальных. Что у них там происходит с этим желанием, нежеланием, готовностью, неготовностью?
1: Ну вот Игорь нам говорит, что когда уровень жизни позволяет, то люди размножаются. Это естественно. Ну, он не абстрагируется от того, что происходит в социуме жизни.
0: В смысле уровень жизни? В каком смысле уровень жизни?
1: В смысле, можешь ли ты позволить себе, чтобы у тебя в семье появился еще один человек? Хватит ли тебе ресурсов для того, чтобы его воспитать?
0: Не понимаю.
1: В этом
0: каких
1: вот,
0: ресурсов? Каких именно?
1: Денежных. Хватит ли тебе денег для
0: вообще,
1: того, чтобы воспитать этого
0: вообще
1: человека?
0: Вообще не связано никак. Вообще. Еще раз приведу вам пример дельфина. Много у дельфина денег?
1: А я говорю, если мы абстрагируемся от первичного инстинкта, инстинкта размножения, перейдем в социальную категорию, тогда нужно понимать, как нам говорит Игорь, когда уровень жизни позволяет, люди размножаются. Это естественно.
0: Скажите, пожалуйста, во времена гражданской войны, начала 20-го столетия, уровень жизни высоким был? Ну, в смысле, уровень жизни, он позволял стиралки покупать, телефоны, там, все остальное, жить в квартирах своих. Размножались ваши бабушки и дедушки? Размножались. И вы появились ровно потому, что в те времена, когда потом индустриализация, помните это, ребус? Во времена индустриализации размножались. Великое Отечественное, провал, потому что выкосило 25 миллионов человек. Потом очень хорошо жилось в 50-е годы после войны. Ну, прям достаток наблюдался везде. Размножались. Ну при чем здесь это? Для размножения нужно вообще другое. Не деньги. Вообще не деньги. И больше того, денег у вас на телефоны, интернеты, телевизоры и все остальное есть. Послушайте, я прекрасно понимаю, что вы сейчас мне расскажете про что надо создать условия, чтобы там... Вообще не это надо. Вообще не это. Надо просто понимать, что, кто ты, страна, дети, биология, развитие. И все это просто базовые, обычные базовые вещи, мне кажется. Говорите, ну.
1: Доброе утро.
0: Да.
12: Доброе утро.
1: Доброе.
12: Меня Евгений зовут. Вот абсолютно случайно попал на ваш эфир, и прям как будто бы он, что называется, в тему. Вы знаете, хочу, наверное, еще сказать о такой проблеме, о которой, может быть, не все думают и не задумываются, хотя, может быть, и обсуждали вы это, да. К сожалению, здоровье людей, оно действительно за последнее время, за последние годы стало немножко хуже. Мы вот, например, с супругой абсолютно не задумываемся о том, что нужно создать какие-то дополнительные условия, нужно там чуть больше зарабатывать для того, чтобы второго ребенка в семье завести. Да, но, к сожалению, например, столкнулись с такой проблемой, что за последние там 2,5-3 года два раза просто не получилось. Выкидыши на ранней стадии и все медицинские, да, там, обследования и тесты, они все, естественно, пройдены, и никаких, критических ситуаций, да, и чего-то там совсем плохого врачи также не доходят. То есть там есть какие-то показатели, которые не совсем, как бы, там, ну, скажем так, не очень хорошие, но они находятся все равно в норме, и как будто это не должно влиять, да, на то, что вот, к сожалению, происходит по факту. И зная как бы там окружение и так далее, к сожалению, там этих ситуаций у людей и в обществе их в принципе больше, чем, наверное, там лет 20, 30, 40 назад.
0: Угу. Спасибо.
1: Ну вот есть такая позиция, да.
0: Спасибо. Позиция. Сейчас, подожди, еще раз про это. Про благо. Про благо и про то, что нужно для продолжения.
13: Ну, вы же разрешаете разводиться королям?
14: Королям в особых случаях, в виде исключений. Угу. Когда это нужно, скажем, для продолжения рода.
13: Для продолжения рода нужно совсем другое.
0: Для продолжения рода нужно... мы забыли вот эту классную формулировку. Многие забыли. Продолжение рода. И вот тут кто-то во мне разочаровался. Товарищ сэр. Он себя называет сэр. Сэр. Я сожалею о том, что я вас очаровывал когда-то. Потому что теперь вам приходится разочаровываться. Мне очень жаль. Извините, что когда-то вы были очарованы. Сравнивать материальные нужды дельфина и людей. Это вы сравниваете нужды. А я говорю о том, что продолжение рода и биологической программы, программы биологической, одинаково у дельфинов и людей. И им для того, чтобы они ее выполняли, не нужны квартиры. И вам не нужны для этого квартиры. Для того, чтобы вы выполняли свою биологическую программу. Больше того, когда вам об этом напрямую говорит государство. Ребят, мы вымираем. У нас демографическая проблема. Все государства с отрицательной рождаемостью, с отрицательной, ну, когда у тебя умирает больше, чем рождается, они исчезают. Исчезают. Сейчас максимально исчезают Украина и Южная Корея. Где, между прочим... Ты видела уровень благосостояния Южной Кореи?
1: Нет.
0: Она лидирует в мире. Она один из лидеров по благосостоянию. И это наглядно опровергает все ваши мифы про уровень жизни. В Южной Корее один из самых высоких уровней жизни в мире. И в Южной Корее коэффициент рождаемости один из самых низких в мире. Поэтому цивилизационное благосостояние вовсе не означает, что они будут размножаться. Для них это наоборот. А зачем? Мне хорошо, у меня комфортно все, мне нормально. И все. Вот на этом все и заканчивается. Вот, пожалуйста, парируйте. Идите, пожалуйста, и спорьте с южными корейцами. Знал, что Щукин глуповат, но не думал, что настолько. Илья, аргумент уровня бог. Спасибо большое. Это очень аргументированная ваша позиция. Я опять же, сожалею, что разочаровал вас, профессор. Вы же, конечно, безусловно, интеллектуал высокий. Я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе утро.
15: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте.
0: И Евгения тоже.
1: И Евгения, доброе утро.
15: Да, и Евгения, да, доброе утро. Я вот мама маленького сына, слушаю как раз с вами программу. Вот, ему только 10 месяцев, так что я как бы за его уши не переживаю.
1: Так.
15: Но, знаете, хотела бы очень вот выразить, так сказать, свое мнение. Вот, знаете, второго ребенка я бы, например, очень хотела, но чисто с финансовой точки зрения я не могу вместе с мужем этого позволить, потому что вот мы хоть и не очень молодая семья, то есть мне 35, мужу 36, но у нас съем квартиры, ипотека, какие-то еще расходы, которые, ну, сами понимаете, идут на маленького ребенка. Mm-hmm. И то есть, если сейчас добавить сюда второго ребенка, мы просто финансово все это не потянем.
1: Это то, о чем я и говорила. То есть люди понимают спектр своих...
0: Спорим, потянете.
1: Я, во-первых, хочу вас поздравить. Вам 35 лет, и у вас 10-месячный ребенок. Это супер.
15: Спорим.
1: Это, к слову, о том, насколько хорошо сейчас шагнула медицина в этом плане вперед, и насколько классная была оказана вам поддержка, чтобы вы стали там мамой в 35 лет. Это опять же к тому...
15: Да. Да, извините, что перебиваю, но вот хотела бы все-таки согласиться вот с предыдущим зрителем, который вот выражал...
1: Абсолютно с ним тоже согласна. Да.
15: По поводу медицины, вот, хочу тоже вот небольшую ремарочку вставить. Нам с мужем и вот многим нашим друзьям и знакомым ставили такой диагноз, как вы все, наверное, слышали, знаете, бесплодие.
1: Так.
15: В итоге мы смогли завести ребенка сами, естественным путем, и как бы здесь медицина, к сожалению, нам ничем не смогла помочь, нас только разводили руками и говорили, ну, извините, у вас возраст.
1: Я просто хотела сказать о том, что я знаю, что сейчас направление, да, вспомогательные репродуктивных технологий в плане оказания этих услуг по ОМС шагнуло действительно вперед. И в Москве я знаю, что очень многие благодаря этому смогли, в общем-то, поднять и улучшить демографическую ситуацию у нас в городе и в стране вообще.
0: Ну, нет, в смысле, научиться решать медицинские проблемы, да, поднять демографическую ситуацию пока нет.
1: Слово про то, что, Роман, это программа ОМС, которая делает деторождение доступнее. ОМС, это значит за счет федеральных средств. Не твоих личных, а федеральных средств.
0: Я сейчас не понял, где противоречие.
1: Нет, про то, что ты говоришь, что это никак не соотносится с помощью, да, бесплатной. То есть у человека...
0: Нет, я только что сказал следующее. Это, к сожалению, на решение демографического вопроса никак не повлияло.
1: Ну почему? Если, например, я хочу завести ребенка, но у меня нет для этого средств, чтобы сделать это платно, вот тебе бесплатно, и ты влияешь,
0: Жень,
1: на демографию тем самым.
0: Есть коэффициент рождаемости. Это математическая величина.
1: Так.
0: Она меняется в одну сторону или в другую. Пока что то, о чем ты говоришь, это классно, но это не повлияло на эту математически вычисляемую величину.
1: Тогда на что влияют рисунки детей, которые предлагают рисовать в детских садах?
0: Ни
1: и вот то,
0: что,
1: о чем говорит министр там, здравоохранения Свердловской
0: области.
1: Ни на
0: что, абсолютно. Она сделала шоу на телевидении, ее пригласили на телеканал.
1: Ты думаешь, она приходила только бусы свои
0: она
1: показать?
0: Она их повеселила, она рассказала интересную историю, все. Это вообще не об этом. Я просто читаю сейчас сообщения и потрясаюсь тем, какое количество людей имеют в голове кашу, которая состоит и замешана на каких-то разных нарративах, которые обсуждаются на кухнях, на скамеечках каких-то. Государство само подвело к вымиранию, а сейчас все сваливает на людей. Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к сообщению этому? Вот Сергей говорит. Государство само подвело к вымиранию, и сейчас все сваливает на людей, они сами не хотят рожать. Можешь прокомментировать его?
1: Я не могу комментировать за все государство, потому что деторождение, Ром, это дело личное. Понимаешь,
0: я сейчас
1: личное.
0: Не об этом, вот конкретно
1: я
0: сообщение.
1: Я не могу говорить про государство. К
0: не,
1: чему
0: вот
1: я,
0: ну,
1: и кого...
0: Комментарий-то у тебя есть по сообщению по этому?
1: Государство — это общность людей, мы с тобой — это тоже часть государства. И у каждого из нас есть позиция. И, как мы поняли, в некоторых моментах наши позиции не совпадают.
0: Нет, вот смотри, тут прям тезис. Государство подвело к вымиранию.
1: Я не согласна конкретно вот с этой первой частью вот этого тезиса. Не согласна.
0: Уважаемый Сергей, что конкретно вы имеете в виду? Потому что если вы, ну, вымирание, оно же, это тоже базовая некая математическая величина, вычисляемая, правильно?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Рождаемость на смертность.
1: Нам нужно, да, сделать так, там, чтобы коэффициент рождаемости был выше коэффициента смертности.
0: А
1: тогда
0: еще...
1: мы будем хотя бы на плато.
0: А еще у нас есть коэффициент доживаемости, сколько люди живут после выхода на пенсию, к примеру.
1: Uh-huh.
0: Средняя продолжительность жизни у мужчин и у женщин. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы когда пишете «государство само подвело к вымиранию», вы имеете в виду что? Увеличение продолжительности жизни среди мужчин и женщин на десятилетия за последние десятилетия? Решение медицинских проблем, которые позволяют людям сейчас совершенно спокойно доживать до 80-90 лет? Причем активно доживать. Не в колясочке, а активно доживать. Решение то, о чем сейчас было сказано, медицинских вопросов перинатальных, причем по ОМС. Вот это вас подвело к вымиранию? Или что конкретно вы сейчас имеете в виду? Это я просто сейчас вам сообщение это прочитал просто как иллюстрацию той каши, которая находится в голове. Каши. И еще раз. Может быть, просто, опять же, понимаешь, в чем дело? Вот. Я уже говорил много раз. У всех в голове, и у меня, и у тебя в голове сидят переводчики. Ты слышишь что-то, а переводчик тебе трактует это. Значит, ты не, ну, очень редко люди слышат текст, вот что говорят. Они слышат то, что они хотят услышать, то, что соотносится с внутренними ощущениями. Так вот, ваши внутренние ощущения связаны с неудовлетворенностью какой-то внутренней, опять же, вашей, тем, что телефон старый, машины дорогие, общее напряжение из-за, там, может быть, специальной военной операции, нагнетание новостными лентами, связанное с войной, война-война, Европа-Европа, тревожность какая-то, вот, зарплата может быть не очень хорошая. И все это создает общий фон, на который ложатся простые, понятные слова. Рождение ребенка – это биологическая программа, заложенная эволюцией в нас. Неспособность, медицинские показания, еще что-то, объективные причины, конечно, существуют. Когда я говорю, что мы обязаны, мы зря заменили обязанность желанием рожать детей, я не имею в виду, что те, у кого заболевание какое-то, он должен выскочить из кожи, но придумать, как он будет рожать. Нет, конечно, он не будет. Конечно, есть исключения. Но я думаю, что если мы возьмем фертильный возраст мужчин и женщин в России и проведем эксперимент,
1: так,
0: то окажется, что медицинских противопоказаний там может быть у 7, 5, 10, я не знаю, сколько процентов. Они рожают 80%. Соответственно, вот эта разница между теми, кто не может объективно, и теми, кто не хочет, потому что думает, что не готов, колоссальная. И именно об этой разнице, и именно об этой категории людей я говорю. Потому что здесь начинается: у меня нет этого, я не могу потянуть это. Всегда, когда перед тобой большая задача, кажется, что я не смогу.
1: Угу. Ну, тогда есть ощущение, что переламывать, да, ход течения каких-то событий, ход вещей нужно не детскими рисунками в садах, согласись. Мы-то начали обсуждение, на самом деле, с наивных детских рисунков.
0: Понимаешь, просто мне кажется, что, вот смотри, ты стоишь перед большой задачей.
1: Так.
0: Глобальной.
1: Да.
0: И, конечно же...
1: Как член, часть государства.
0: Не важно, просто человек, у тебя любая задача, а гора, перед тобой гора. Ты стоишь перед горой Эверест. Вот, и твой мозг говорит тебе: блин, не смогу. Вот, ну не смогу, так. Очень тяжело. Значит, у тебя два пути решения, правильно, мне кажется? Попробовать или не пробовать?
1: Угу.
0: Вот как ты узнаешь, что ты сможешь, если ты скажешь: я не смогу и не буду? Вот как, откуда ты узнаешь,
1: что сможешь? А знаешь, есть третий вариант: умный в гору не пойдет, умный гору обойдет.
0: Допускаешь? Нет, тебе надо решить задачу эту. Как ты не пойдешь? Ну, не пойти, можно пойти в детский дом и усыновить тогда, если ты не хочешь рожать. Кстати говоря, тоже неплохой вариант вообще.
1: Ну, слушай, это другой социальный механизм, огромный паровоз, который сопряжен с целой кучей всяких вещей. То есть тебе нужно пройти школу приемных родителей, к примеру, и ты можешь облажаться, извините за мой жаргон, да, и не закончить ее с отличием, и тебе просто не дадут ребенка.
0: Да, речь вообще даже сейчас уже была не об этом. Но усыновление, мне кажется, ничуть не сложнее процесс, чем рождение ребенка. Ну, не сложнее. Вообще-то родить сложнее, чем усыновить. Давайте сойдемся на этом. Я про другое. Когда люди говорят: у нас один есть, а второго мы не потянем, откуда вы знаете? Вы пробовали? Уже не потянули? Потянете. Это я вам говорю. Потому что у меня в жизни было масса вещей, про которые я думал, что я не потяну. И я бы так и думал до сих пор, если бы не начал. Вы начните. И потом увидите. А куда вы денетесь, миленькие? И работать будете.
1: Это значит,
0: что это
1: история, что дал лужайку, даст и зайку, правильно?
0: Наверное. Евгения Нагорная.
1: Роман Щекин.
0: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы. Рожайте и голосуйте.
16: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 4:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин призвал Европу жить дружно и восстановить отношения с Россией. У нашей страны нет никаких агрессивных намерений в отношении соседей, однако Москва будет отвечать на угрозы Запада, подчеркнул президент. Выступая на заседании военно-промышленной комиссии, глава государства обратил внимание на недавнее учение НАТО в Балтийском море, где отрабатывался захват гражданских судов. Президент назвал это двойными стандартами на фоне заявлений Запада о защите международного права. Путин предостерег европейские элиты от эскалации, добавив, что на любые подобные угрозы России придется отвечать. Аэрофлот заявила о планах использовать импортозамещенные МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться, добавил Александровский. Накануне в Москве был подписан крупнейший в истории страны контракт на поставку этих самолетов. В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин. Среднемагистральный МС-21 разработан корпорацией «Яковлев» и вмещает до 211 пассажиров. Казанский зоопарк доставили 8 жирафов из Африки. В столицу Татарстана 3 самца и 5 самок прилетели из Намибии спецрейсом. Животных доставили бортом Ил-76 в специальных вольерах. По словам специалистов, перелет бизнес-классом они принесли хорошо. Для местной авиации это первый подобный случай за 19 лет. Группа из самцов и самок сформирована с перспективой дальнейшего разведения, заявили в мэрии Казани. 6 африканских жирафов уже получили имена, в том числе Батыр, Лео и Жанна. Они находятся на обязательном карантине и чувствуют себя хорошо и активно осваиваются в новых вольерах. Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать до 8 утра, сообщили в гидрометцентре. Синоптики предупредили, что видимость на дорогах столицы и Подмосковья может снизиться до 200 метров. Городские власти призвали автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Днем туман рассеется, ожидается переменная облачность и без осадков. В Москве воздух прогреется до 20 градусов, в области до плюс 21. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 57 копеек, доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. И о погоде сейчас. В столице плюс 12, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

Ни на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи-романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи-работяги, искатели-ходоки.

трафик, может, и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог. Дама он или паренек. На дорогах полюсанков настоящих.

И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна, весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат. Весна,
1: весна,
0: весна,
1: весна,
0: весна,
1: весна.
0: Усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень, спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет
1: пень.
0: Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна!
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если быть славный король открыл бы мне к сердцу.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.
1: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры,

0: я у аптеки,
1: а я в кино,
0: кара, раз. Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любви.

Звонит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

будет мне спокойно с ними и легко, даже если быть придется далеко. Я вернусь к тебе лишь только

0: возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тобой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

0: На любой.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит